0: возьмет тебя в свое царство». «Хватит!» — снова рявкнул конвоир, но сын и отец, крепко держа друг друга в объятиях, не могли расстаться. И тогда здоровенный мужчина схватил отца за ворот и, оторвав от сына, небрежно толкнул в сторону открытой двери. Она тут же захлопнулась, навсегда разделив двух любящих людей.
1: «Выходи!»
0: — приказал Ване конвой. За дверями его ждала все та же женщина.
1: «Увиделись?»
0: — добродушно спросила она. «Проси свидания у начальника лагеря. Вон дверь в его кабинет», — показала она на бревенчатый дом с высоким крыльцом. Все происходящее было похоже на сказочный сон. Ваня отошел от проходной, все еще не в силах осмыслить, что произошло. Это же было настоящее чудо. Он только что видел живого отца. Дождь перестал, а солнце, скрываемое рваными облаками, то улыбалось, то опять хмурилось. «Какой же он худой! На нем кожа до кости остались», — думал Ваня, мало-помалу возвращаясь к действительности. «Я даже не успел все рассказать ему». Помолившись Богу, Ваня постучал в кабинет начальника зоны. За крепким столом сидел плотный, сидеющий мужчина в военной форме. Его сверлящий взгляд старался проникнуть в самое сердце. Ваня еще не знал, сколько зла может гнездиться в людях, обладающих таким проницательным взглядом. Мужчина показался ему добрым, лучше того конвоира, что вытолкнул отца за дверь, и он по-детски попросил:
2: «Начальник, дяденька, я приехал к отцу издалека на велосипеде. Дайте мне, пожалуйста, свидание с ним».
0: Перед сытым начальником стоял худенький, похожий на былинку, подросток в старой, не раз залатанной одежде, в развалившихся сапогах. На давно немытом лице небеспечного детства сиянье, а стариковская строгость, боль и горечь. Начальник уже знал о его приезде. Глядя на этого взволнованного, напряженно ждущего ответа подростка, он думал:
1: «Что заставило тебя преодолеть такой далекий путь на старом велосипеде, дружище? Романтика? Но трудности, какие ты непременно встретил, должны выбить ее. Долг? Но ты слишком юн, чтобы сознавать его до такой степени. Остается одно — любовь. Свидание может усилить это чувство. Отец — отъявленный баптист. Нет, им нельзя давать встречи. Пацан еще может быть воспитан нашим обществом и стать человеком нашего будущего». А вслух начальник сказал: «Не положено ему свидание, у него есть нарушение».
2: «Дяденька, ну пожалуйста, я вас очень прошу, дайте свидание с папой». Голос Вани задрожал. «Я ему немного еды передам, я очень долго ехал сюда».
0: Начальник пристальнее посмотрел на мальчика. В этих суровых уральских горах ему не приходилось иметь дело с такими юными посетителями. Мальчик явно не понимал, что находится в самом логове врага, где о сочувствии забыли, как о прошлогоднем снеге. Начальник помнил Заярного и питал к нему личную неприязнь.
1: «Как же он мог воспитать такого преданного сына?» — думал этот жестокий человек. «За что можно любить такого фанатичного отца? Этот вырастет и тоже станет таким же баптистом. Нет, ты у меня ничего не получишь, голубчик. Мы из тебя еще можем хорошего комсомольца вырастить, чтобы вылавливать таких, как твой отец. А эта жалость к отцу ни к чему, она только помешает».
3: «Нет, не положено ему свидание».

0: влияние. Он ведет себя здесь плохо, все еще проповедует, поет свои молитвы и других агитирует. Тебе сколько лет?
1: 15.
0: Учишься, работаешь?
1: Работаю в колхозе.
0: Молодец, работай, учись дальше. А по следам отца не ходи, чтобы не угодить сюда. Ты молодой, и свою голову не забивай божественными сказками. Езжай домой.
1: Ваня не мог поверить, что этот добрый начальник не даст ему свидания с отцом, и снова стал просить. «Начальник, послушайте меня, я продукты хочу передать».
0: «Продукты мы примем», — перебил он мальчика. «Отнеси их на проходную, а свидание не положено. Мне некогда с тобой разговаривать. Вот возьми бумагу, по которой у тебя примут передачу».
1: Начальник был неумолим. Он подал Ване листок, на котором размашисто написал «передачу принять» и сказал:
0: «Все, разговор окончен».
1: Горько стало Ване. Стараясь проглотить застрявший в горле ком, он вышел на улицу. Неужели он больше не увидит отца? Нет, он еще раз пойдет к начальнику и попросит. Ваня отдал на проходной продукты, привязал к багажнику пустой мешок и медленно покатил по дорожке. «Поеду в поселок, попрошусь кому-нибудь переночевать, а завтра снова буду просить свидания», — решил он. Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота. В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак — все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», — сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза.
0: «Ты все еще здесь?» — гневно спросил он, когда Ваня встретил его у дверей кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?»
1: Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные, истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонне произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!» Конвоир что-то отрывисто скомандовал, и тут же двое заключенных подхватили несчастного под руки и потащили в строй. Ванино сердце затрепетало от жалости и страха. Куда же они его потащили? Как он работать будет? Через время вернулся конвойный, и Ваня услышал, как он сказал на проходной:
0: «Больной лежит в лесу. Приведите назад. Будет бежать — стреляйте», — холодно скомандовал кто-то.
1: Вскоре двое заключенных потащили больного в зону. «Выйдет ли он еще когда-нибудь сам?» — подумал Ваня. «Вот так, наверное, когда-то и папу тянули из лесу».
0: «Готовьте отряды в баню!» —
1: мимо Вани зашагали охранники. «Твоего отца сейчас поведут в баню», — шепнул ему кто-то из проходивших мимо солдат. Ваня оживился. Он хотел поблагодарить, но не понял, кто сказал ему это. Баня стояла в 100 метрах от лагеря, также огражденная забором. Как только открылись ворота и стали выходить заключенные, Ваня кинулся к колонне. Грозный охранник молча сдержал прыгающую овчарку. Вдруг Ваня заметил, что из середины строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку.
0: «Кто у тебя здесь?» — кивнул он на ушедшую колонну.
1: «Отец!» — взволнованно ответил Ваня.
0: «Ты у начальника был? Свидание разрешили?»
1: «Нет, не положено», — говорит.
0: «Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет, и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут. Лучше уходи».
1: Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидание ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти зону в надежде хоть через щель увидеть отца, но все напрасно. Он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал неизвестно кого: «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам свою руку для дружбы. Лучше быть христианином и страдать, как отец, чем быть безжалостным начальником зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти». Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение, вспомнил Ваня слова, сказанные о Моисее, и прошептал: «Господи, это на самом деле лучше. Я пойду за тобой по следам отца, чего бы это ни стоило. Ты помоги мне». Это жизненно важное обещание Билось и сердце не под наплывом чувств или чудных мелодий. Во время усталости, голода и разочарования юная душа решилась идти за Господом во что бы то ни стало. Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских горах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля, и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

0: Моя семья. Моя семья – мое сокровище добра, сокровище тепла и понимания. Семья – то место, где всех всегда пора оказывать заботу и внимание. Свою семью с большой радостью я мчусь, спешу к родным, как в сказочное царство. В семье я мудрости божественной учусь и пью все строгости небесного лекарства. Мой добрый папа, мама, бабушка, сестра и младший брат, с которым я гуляю, мы ждем семейный час и вечера, когда все вместе Бога прославляем. Я как росточек в свете солнечных лучей. Моя душа всегда теплом согрета. Хочу любовь и нежный свет родных очей нести всем тем, кто жаждет царства света.
1: А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. 10 километров проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения. А они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью — скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты — Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они служат и поклоняются всей семьей. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа, это из-за верности Ему, за эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости! Соседи сходились послушать рассказ об отце, но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на него и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его».

0: С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением тепла они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбивались из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не поедешь, и только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки.
1: «Деньги у тебя есть?» — спросил Ваню один помоложе.
2: «280 рублей только». «Да кто же тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» — удивленно спросил седой старичок.
0: Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить.
2: «Больше у нас нет», — вздохнул он. «Одна мама дома, да 6 детей. Я старший. Работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась. Решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает 1 центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю».
0: «Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», — выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин.
2: «Давай мы тебе с женой сухостой дубовый напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб, крепкое дерево, выдержит твою крышу».
0: Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками.
3: К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри — потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было 2 комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям.

0: Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку. Но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, а в нем было много семян полыни и разных сорняков. Но и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, сбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду, чуть солила, и получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». Давно я слышала этот рассказ, как-то перед молитвой сказала мама. Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила, всегда читала ее с детками и Богу молилась. Стих у нее любимый был из 36-го псалма: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Прочитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», — прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», — продолжала мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» — спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», — ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», — кивнула мать. Она сказала: «Уходи отсюда, уходи не только из дома и даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно в любое время. А это золото все равно когда-то кончится, а потом что делать?»
1: «Мама, эту карету надо было бы прятать от воров», — подсказал Петя.
2: «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», — начали фантазировать дети.
0: «Лучше жить без золота, но с Богом», — закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладевших христиан идти евангельским путем. В селе началось пробуждение. Нина Петровна обрадовалась приезду проповедников и всегда шла туда, где они читали Слово Божие. С собой она всегда брала детей. Труд проповедников не был напрасен. Ослабевшие христиане начали каяться, и дети тоже потянулись к Богу. Назрела нужда собираться вместе, но кто предоставит свой дом для собраний? Христиане по-прежнему не вписывались в государственный строй, и за проведение богослужений могло быть серьезное наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был неречистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний и мероприятий. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодежь приходила читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно участвовал во всех мероприятиях, только не проповедовал. Он утверждал,

много раз Рубка приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Вдруг Ваня заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое жизнь наша», — думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу, он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему». Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел. Ваня серьезно задумался и о своей жизни. Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя. Вот только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль. На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть, ее несет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого нет еще этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы никто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла, кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует враг, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять! Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти слушать Слово Божие. От этого врага надо загораживаться не подушками, а молитвами».

0: Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз Ваня сходил на мельницу, принес просяной шелухи. Он частенько ходил туда, может, кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней. Угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен, и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», — смело заявил Ваня.
1: «Брось глупостями заниматься, в армии все должны быть комсомольцами. Тебе тут не у мамы на печи, за это под суд отдадут».
0: «Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы».
1: «Сейчас ты по-другому заговоришь», —
0: разозлился начальник и приказал солдату.
1: «Отведи его к тем героям!»
0: Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол.
1: «Стройся!» — крикнул капитан. «Вы еще не передумали?»
0: Все молчали.
1: «Шагом марш!»
0: — скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег, мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза.
1: «Не хотите записываться в комсомол?»
0: Полное молчание.
1: «Тогда ползите по реке!»
0: С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенке забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда
1: «Повторить!».
0: После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить одному тебе». Когда стало нетерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят строем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому.
1: «Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», — металлическим голосом отчеканил он. «Вот твои документы, езжай домой».
0: Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры, а молодые братья Степан и Ваня ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крещение совершилось светлой лунной ночью. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят. Вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались небольшие группы верующих. В основном это были женщины и старики. Проповедники приехали. В каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался. «Да какие мы проповедники! Нас и не назовешь проповедниками. Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слышать Слово Божье, и они рады были слушать простое чтение, без всяких объяснений. Народу собиралось очень много, люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали, слушали, слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге? Спрашивал Ваня Степана. Сильные, достойные проповедники, наши отцы не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил».

Полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда, ни на минуту не оставлял их. В нищете и голоде крепла их вера, и они всем сердцем стремились в обитель своего небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка, у него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване служение пресвитера, и он, как верный пастырь, долгие годы стоял на страже, пас Божье стадо. 4 года лишения свободы выпало на его долю, и он вместе со своей семьей прошел этот отрезок пути, радуясь, что за имя любимого Господа терпит поношение и скорбь. Свое решение идти за Господом, идти по следам Отца, Ваня сдержал, хотя порой это было до невозможности трудно.

История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога! С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия! И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней.

Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала. Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит горному стремиться. Мама учит послушанию, приучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: Пусть несет с собою ветер то, что всем открою я. В целом мире, в целом свете мама лучше всех моя.
1: И еще я знаю тоже, что хороший друг Христос помогал и впредь поможет мамам всем в долине слез.
0: Много нас у мамы нашей, но и в трудный жизни час самой доброй, лучшей самой будет мамочка для нас.
1: Ей забот немало с нами, но великий день Христов принесет к Иисусу мама всем нас выросших плодов.

0: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствую всех чудесных людей.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
2: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете. Сейчас тетушка Кэрол расскажет вам увлекательную историю из жизни.
3: Я приготовила целых две истории, дядюшка Дэн.
2: А как ты назвала свою первую историю?
3: Я назову ее «Самый большой сюрприз».
4: Это ты, Джуди? Что случилось? Ты так хлопаешь дверью, как будто ты обозлилась на весь свет.
5: Не как будто, а обозлилась. На девчонок я больше никогда не буду с ними играть. Никогда, никогда, никогда.
4: На каких девчонок?
5: На Кэрол и на Нэнси.
4: За что?
5: Они жадины.
4: Да ну?
5: Да, они не дали мне поиграть с большой куклой. Сказали, что я уже вчера с ней играла, и чтобы я играла с какой-нибудь маленькой. А я не хотела играть с маленькими куколками, я хотела с большой. Вот я и пришла домой, и больше никогда ни за что не буду с ними играть.
4: Знаешь, Джуди, по-моему, ты проявила эгоизм. У тебя это уже вошло в привычку, и с каждым днем она становится все хуже.
5: И вовсе я не эгоистка, мамочка. Я же не взяла все куклы и все игрушки. Я хотела поиграть только с одной, а они могли играть со всеми остальными. Я только хотела взять самую красивую.
4: Да, в том-то и дело, Джуди. Это и есть эгоизм. Ты довольна, а все остальные нет. А мы должны все самое лучшее и самое большое отдавать другим, а не всегда забирать себе.
5: Не знаю. Может быть, ты и права. Я постараюсь.
3: Джуди действительно очень старалась перебороть это желание взять себе все самое большое и самое красивое, но без особого успеха. Друзей у нее оставалось все меньше, и она чувствовала себя все более несчастной. И вот однажды, когда Джуди пришла из школы домой, у мамы в гостях была тетя Марджи.
5: Эй, мам, это я, голодная как волк. Дай что-нибудь поесть. Ой, здравствуй, тетя Марджи. А я и не знала, что ты у нас.
6: Привет, Джуди. Ты, я слышу, голодная? А я принесла пирожных тебе и Джонни. Корзиночек. Спроси маму, может быть, она разрешит тебе съесть одну сейчас?
5: Можно, мам? Можно мне съесть одну корзиночку сейчас?
4: Можно, Джуди.
6: Вот они. Ну, какая на тебя смотрит?
5: Вот это. Самая большая, самой красивой розочкой.
4: Джуди.
5: Я съем ее на крыльце.
4: Ой, просто не знаю, что с ней делать.
6: А что?
4: Она всегда хочет все самое большое и самое лучшее. Это вошло у нее в привычку, и с каждым днем становится все хуже и хуже.
6: Понимаю. Что бы нам такое придумать? О! У меня есть одна идея. Приходите все ко мне обедать в следующее воскресенье. Тогда и посмотрим, что будет.
3: Они просто сгорали от нетерпения. Ведь тетя Марджи считалась у них лучшей поварихой в мире. Пока Джуди и ее брат Джон играли во дворе с отцом и дядей Даном, мама с тетей Марджи накрывали на стол. Наконец, тетя Марджи позвала всех обедать. И когда все расселись вокруг стола, дядя Дан прочитал молитву.
7: Благодарим тебя, Господи, за пищу, которую мы едим, за силу, за наши дома, за все, что ты послал нам. Да будет та сила, которую дает нам эта пища, тебе во благо. Аминь.
8: Отличный обед, тетя Марджи. Ты готовишь лучше всех в мире, это точно.
6: Ну, спасибо, Джонни. Хочешь печеную картошку?
8: Да, спасибо.
9: Печеная картошка, моя любимая. Хоть бы Джонни не забрал вон ту сверху, самую большую. Я ее хочу. Молодец, не взял.
0: Но эта картофелина не пропеклась. Она почти сырая.
4: Как хорошо, что ты сделала печеную картошку со сметаной тети Марджи. Джуди ее так любит. Правда, доченька?
5: А? Да, люблю.
0: Люблю, когда она вкусная. А это просто ужасное. Но всем вроде бы нравится. Что же это такое с моей картошкой? Придется, наверное, все равно доесть.
6: Передай-ка булочки, дядя Дан. Я их специально для Джуди и Джонни испекла. Это их любимые.
7: Хорошо. Бери, Джонни.
9: Вот какую я хочу. Если только Джонни ее не возьмет. Уж раз мне картошка попалась плохая, я могу съесть самую большую булку. Какая жесткая булка. В чем же дело?
4: Ты что-то сказала, Джуди?
5: А? Да нет, ничего.
9: В чем дело-то? Тетя Марджи всегда так вкусно готовит, а этот обед просто ужасный. Вообще есть невозможно. Но всем-то вроде нравится. Они даже добавку берут. Странно. Наконец-то десерт дают. Хоть сладкого наемте за весь этот ужасный обед. Ой, какие пирожки. На вид просто объедение. Я возьму вон тот, самый большой. Должна же быть какая-то награда за эту сырую картошку. Хоть бы никто его раньше не взял. Вот и хорошо. Мне самый большой достался.
8: Эти пирожки у тебя всегда такие вкусные, тетя Марджи. А какая в них начинка сегодня?
6: Они все с разной начинкой. С лимоном, с яблоками, с черной смородиной.
5: Хоть бы мой был с черной смородиной.
0: Ну что это? Он вообще пустой. Одно тесто. А у Джонни такой аппетитный на вид. И с яблочной начинкой. Притворюсь, что все нормально. Все вон едят свои пирожки. Что это случилось с тетей Марджи? Она всегда так вкусно готовила.
3: К этому моменту Джуди было немного не по себе. Ближе к вечеру, по дороге домой, Джуди сидела в машине тихо-тихо. В конце концов, тишину нарушил Джонни.
8: Отлично пообедали у тети Марджи. Правда, Джуди?
5: Что хорошего ты там нашел, Джонни?
8: Да все. Ведь она приготовила все твои самые любимые блюда.
5: Ну да. За весь обед я не съела ничего вкусного.
4: В чем дело, Джуди? Я заметила, что ты как будто была недовольна.
5: В чем дело? Я взяла самую большую картофелину, а она оказалась сырая. Я взяла самую большую булку, а она оказалась твердая, как камень. Я взяла самый большой пирог, а в нем не было никакой начинки.
8: Может быть, если бы ты не старалась всегда брать все самое большое и самое лучшее, то неприятностей было бы меньше. Ты никогда об этом не задумывалась?
3: Ту ночь Джуди долго не могла заснуть. Во-первых, в животе у нее что-то бурчало. Но главное, она очень и очень серьезно задумалась. Она решила, что, наверное, не стоит всегда брать все самое большое и самое лучшее. Отучиться от этой привычки ей было нелегко, и иногда она забывала о своем решении. Но тут же вспоминала об обеде тети Марджи. Через минуту я расскажу вам еще одну интереснейшую историю жизни. Но сначала...
2: Мне интересно знать, извлекла ли Джуди для себя какой-нибудь полезный урок?
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, в жизни много такого, что очень трудно понять.
2: Да, столько много вещей, которые не находятся в нашей власти. И как ты ни старайся, нам их не разрешить.
3: Так что знание Библии может оказаться серьезной подмогой в таких случаях. У нас есть целая серия бесплатных уроков, посвященных жизни Иисуса Христа.
2: Я уверен, что вы с удовольствием прочтете эти уроки и получите огромное удовольствие от загадок и упражнений. Вся семья вместе может заниматься этими уроками.
3: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
10: Просто пишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к тетушке Кэрол и ее второй истории для сегодняшней передачи, которая называется «Одиннадцатая заповедь».
3: Я расскажу вам историю о семье Хендерсон. Жили они, мама, папа, Том и Мэри, на небольшой ферме всего в нескольких километрах к западу от деревни Сентервилл. Началась наша история поздним вечером в январе. Миссис Хендерсон готовила ужин.
4: Мэри, поставь новые тарелки и парадные приборы.
5: А что, у нас сегодня гости?
4: Да, детка, придет новый священник.
5: А как его зовут?
11: Послушайте, что я вам скажу, Мэри и Том. Зовут его доктор Мейсон, и он будет жить у нас, пока не найдет себе жилье и не вызовет свою семью. Он будет нашим гостем. И пока он будет здесь, нам всем надо вести себя, как и подобает, с гостями.
4: Это, наверное, доктор Мейсон. Открой, пожалуйста, Генри.
11: Иду, дорогая. Добрый вечер. Чем могу служить?
12: Вы не подскажете, далеко ли отсюда до Сентервилла?
11: А, конечно, конечно. Заходите, пожалуйста, я закрою дверь.
12: Благодарю.
11: Ну и холодина на улице. И ветер к тому же.
12: Спасибо. Похоже, начинается настоящая метель.
11: А вы спрашивали, сколько отсюда до Сентервилла?
12: Да, да.
11: Около 6 миль.
12: Около 6 миль? Ого. Я и не думал, что еще так далеко.
11: А вы разве пешком идете?
12: Нет, но боюсь, что моя машина не пройдет в такой снег. Я застрял.
11: Какая неудача. Особенно в такую ночь. Ну, пройдите к камину и согрейтесь, прежде чем выходить на мороз.
12: Спасибо, спасибо. Всего немного тепла, а такое блаженство. Ветер просто насквозь пронизывает. Хорошо, хорошо. Что может быть лучше камина, когда на улице мороз и ветер? Извините, сэр, я хотел спросить. Раз до Сентервилла так далеко, и дорогу все замело, не позволите ли вы мне у вас переночевать?
11: Ну и не знаю. У нас всего одна лишняя кровать, и мы ждем гостя.
5: Пусть спит на моей кровати, а я лягу на диване.
12: Вот спасибо. Как тебя зовут?
5: Мэри.
11: Пойду на кухню и спрошу жену. Но я уверен, что она откажет.
4: Ты показал доктору Мейсону его комнату?
11: Да это не доктор, дорогая.
4: Тогда кто же это?
11: Довольно пожилой мужчина. Метель застигла его на пути в Сентервилл. Он попросился переночевать.
4: У нас?
11: Но уже почти стемнело. В такую метель он может заблудиться и совсем до смерти замерзнуть.
4: Мы не можем его оставить. Придется ему искать другое место. Ведь мы уже сказали доктору Мейсону, что он может сегодня остаться в нашей комнате для гостей.
11: Мэри сказала, что она ляжет на диване. Послушай, ты ничего не должна для этого делать. Просто пустить старика переночевать.
4: Ну, я не знаю.
11: Он ведь никому не помешает.
4: Ну, ладно. Ну, пусть ночует. Но не жди, что ради него я буду из кожи лезть вон.
11: Спасибо, дорогая. Пойду скажу ему. Ну что, полегчало?
12: Да, спасибо. Согрелся и отошел.
11: Мы все будем рады, если вы останетесь у нас до утра. Чувствуйте себя как дома. Скоро будет готов ужин.
4: Интересно, почему доктор Мейсон не едет? Ужин стынет.
11: Ну, давайте садиться за стол. Думаю, что доктор Мейсон вряд ли сегодня приедет.
4: А что, если он все-таки приедет, а мы без него поужинаем?
11: Нет, он уже не приедет. Буран усиливается. Не думаю, что он выйдет в такую поздноту.
4: Ну, ладно. Ладно, тогда давайте есть. Скажи господину, что все готово.
11: Еще кусочек пирога, сэр?
12: Нет, нет, спасибо. Я и так наелся, и даже слишком.
11: Тогда, может быть, перейдем в гостиную? Там будет удобнее.
12: Сядь-ка сюда, деточка, рядом со мной. У меня свои три внучки, тоже хорошие девочки. Значит, тебя зовут Мэри.
13: Да, сэр.
12: А вы с братом ходите в церковь?
13: Да, сэр.
8: Мы ходим каждую неделю. Ну, почти каждую.
13: И священник у нас тоже часто останавливается.
12: Это хорошо. Тогда вы наверняка мне скажете, сколько заповедей в законе Божьем.
8: Конечно, я знаю.
13: И я.
8: 10 заповедей.
12: 10 заповедей в законе Божьем?
13: Да.
12: А вы в этом уверены? А их не 11?
11: Неужели это возможно, сэр, что вы действительно не знаете, что заповедей всего 10? Разве вы не читаете Библию и не ходите в церковь?
12: Когда я был еще мальчиком, моя мама брала меня в церковь каждую неделю. И она часто читала мне Библию. И все же я уверен, что заповедей 11.
4: Вот это да. В наше время и в таком возрасте не знать Библию. Ага.
11: Ну вот, сэр, это Библия. Мы сейчас посмотрим и узнаем, сколько всего заповедей. Так, это здесь. Это здесь в книге Исход. Вот, в 20 главе. Да? Вот здесь, видите?
12: Да не будет у тебя других богов. Помни день субботний, не кради, не желай.
4: Не желай.
12: Ну, действительно, действительно, их всего 10. Но у меня было твердое убеждение, что их 11.
11: Такому незнанию священного писания не может быть оправданий, сэр. Ну что ж, я рад, что вы у нас остались ночевать. Я смогу немного познакомить вас с Библией.
12: Спасибо. Я всегда рад поучиться.
11: Мы начнем отсюда, с книги Бытия, и докажем, что...
12: Я, пожалуй, пойду спать. Спасибо за урок Библии. Да и тебе спасибо, Мэри, за то, что уступила мне свою кровать.
13: Пожалуйста.
12: Спокойной ночи. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
14: Спокойной ночи.
4: А теперь, дети, быстренько спать. Быстренько.
8: Спокойной ночи.
13: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи. Интересно, почему не пришел доктор Мейсон?
11: Наверное, из-за метели.
4: Надеюсь, он завтра успеет к службе. Ведь половина деревни соберется на него посмотреть.
11: Доброе утро, сэр.
14: Доброе утро. Доброе утро.
11: Надеюсь, вы хорошо отдохнули?
14: О, да, спасибо. Теперь я отдохнул, и мне надо трогаться в путь в Сентервилл.
11: Да, дорога очистилась, но, может быть, вы сначала с нами позавтракаете?
14: Нет, спасибо, спасибо. Мне надо торопиться. Спасибо за гостеприимство. Вы были ко мне очень добры.
11: Всего хорошего.
14: Всего хорошего.
11: Хорошо, что мы рано приехали в церковь. Смотри, сколько народ собралось.
15: Да, все пришли послушать нового священника.
11: Да, пошли быстрее, а то все места займут.
16: Интересно, успеет ли доктор Мейсон? Пора службу начинать, а его все нет.
5: Пап, смотри, вон идет тот добрый дяденька, который у нас вчера ночевал.
16: Я вижу, он принял мое приглашение и пришел.
15: Надеюсь, он не сядет с нами.
5: Пап, он идет наверх, туда, где сидит священник.
15: Какое нахальство! Поднимается на кафедру. Да как он смеет? Кто он вообще такой?
17: Я ваш новый пастор. И я рад, что могу сказать всем вам, добро пожаловать.
16: Это доктор Мейсон.
17: Я горю желанием познакомиться с каждым из вас. Моя сегодняшняя проповедь называется «Одиннадцатая заповедь». Прошу вас, откройте ваши Библии и найдите святое благовествование от Иоанна.
15: 11-я заповедь?
16: Должно быть их действительно 11. Значит, невежды мы, а не он.
17: 11-ю заповедь, как я ее называю, можно найти в 13 главе святого благовествования от Иоанна. Стих 34. И была она дана нам самим Иисусом. Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Итак, 11-я заповедь учит нас любить друг друга, как возлюбил нас Иисус.
3: Доктор Мейсон прочел глубокую трогательную проповедь, но ни единым словом не поставил в неловкое положение Хендерсонов, чьим гостеприимством он воспользовался накануне. Наконец служба закончилась. Доктор Мейсон стоял в конце церкви, и к нему подходили прихожане и гости.
14: Мне сказали, что я буду жить у Хендерсонов. Они здесь?
18: Вот мистер и миссис Хендерсон идут по проходу. Я вас познакомлю.
14: Ага.
18: Доктор Мейсон, это мистер и миссис Хендерсон.
19: Здравствуйте, доктор.
15: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте.
19: Я с большим удовольствием слушал вашу проповедь, доктор Мейсон. Очень своевременно. Вот как раз то, что мне было нужно.
18: Доктор Мейсон, как получилось, что вы не приехали вчера вечером? Мы вас ждали.
14: К сожалению, меня задержало досадное происшествие с машиной. И мне пришлось довольно много пройти пешком. Я так устал, что был вынужден просить фермера с женой приютить меня на ночь. Они были очень добры ко мне.
18: Ну что ж, доктор Мейсон, мы рады, что вы здесь.
15: Да, да. Да.
19: Я, доктор Мейсон, на всю жизнь запомню вашу сегодняшнюю проповедь об 11-й заповеди.
7: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга.
2: Да, замечательная история. Так или иначе, она касается всех нас.
3: Все мы живые люди. И наша естественная человеческая реакция – это тянуть все к себе. А путь же Господний – это отдавать
20: и делиться. Иисус Христос отдал свою жизнь за всех нас.
2: Мне так и хочется произнести одно очень специальное слово и вознести хвалу.
20: Это слово «Аллилуйя», что значит «Хвала Богу». Вот послушайте эту чудную песню, которая сделает это за нас. –

0: Мы очень рады, что вы слушали сегодня нашу радиопередачу.
1: Мы благодарим всех вас за внимание и будем рады повстречаться с вами опять. Слушайте нашу очередную передачу. До скорой встречи!
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала.
1: Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит к горнему стремиться.
0: Мама учит к послушанию, поучает ко вниманию. Учит нас не делать грех, моя мама лучше всех.

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо»,
0: – хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
3: «Вставайте!»
1: «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова», – жаловался Алик. «И у меня тоже. Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется», – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас».
2: «О, у вас обоих ветрянка. Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
4: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит. «Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает. Богу низко поклониться, он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят».

0: «Теперь я люблю тебя, мама». Несколько лет тому назад я знал одну больную женщину, медленно умирающую от чахотки. Она имела только одно дитя, маленького мальчика. Однажды я сидел возле ее кровати, она тихо лежала, отдыхая после тяжелого приступа кашля. Маленький Гриша подошел к маме, обнял ее за шею и, склоняв свою голову на ее грудь, сказал: «Я люблю тебя, мамочка! Я так хочу, чтобы ты была здорова!» Эти слова обрадовали маму. Она очень любила своего маленького мальчика. Но через час после этого, стряхивая с обуви снег, раскрасневшийся и возбужденный Гриша бежал в комнату. «Мама, можно мне пойти кататься на коньках? Ярослав и Ваня идут!»
1: «Нет, милый Гриша», — еле промолвила мать. «Это очень плохо», — всхлипывая, произнес мальчик.
0: «Я бы позволила ему пойти», — сказала мать, — «но я уверена, что лед еще недостаточно прочный». Затем, глядя на Гришу, лицо которого было нахмурено, она сказала: «Ты говорил, что любишь меня. Будь же хорошим мальчиком».
1: «Нет, теперь я не люблю тебя, мама», — сказал Гриша, выходя из комнаты и сильно хлопнув дверь.
0: У матери опять начался приступ, и мы забыли о мальчике, но я заметил слезы, которые текли из глаз больной. Вскоре, утомленная, она погрузилась в легкий сон, но ее разбудили чьи-то тяжелые шаги. Что же случилось? А вот что. Гриша оставил свою мать расстроенной и все равно ушел кататься. Лед, как и предупреждала его мать, оказался недостаточно прочным. Он проломился, и Гриша оказался в воде. Он был спасен от водяной могилы только благодаря своевременной помощи людей, находящихся неподалеку от этого места. Узнав все это, я вернулся к больной женщине, чувствуя, что ее жизни угрожает большая опасность, чем жизни мальчика. Тихонько подойдя к ее кровати, я увидел, что она не спит.
1: «Я знаю, это Гриша. Что с ним? Жив ли он?»
0: Она не успела услышать мой ответ, потому что начался новый приступ кашля. Перенести его она не смогла и отошла из этого мира в вечность, чтобы быть там вместе с Господом. Через час после ее кончины я зашел в комнату Гриши, чтобы узнать о его состоянии. Я не мог сообщить ему о том, что его мама умерла. Увидев меня, он тихо произнес: «Ах, как я сожалею о своем поступке!» и заплакал. На следующий день он прибежал в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения. «Мамочка, я очень люблю тебя!» — воскликнул Гриша и припал к ней, чтобы поцеловать в губы. Но они были холодные и безжизненные. Ответа не последовало, а руки матери, за которые он ухватился, не приласкали его. Горе мальчика было огромным, когда он повторял: «Мамочка, я очень люблю тебя, я люблю тебя!» Но уже было поздно, чтобы услышать из ее уст слова прощения. После этого вся жизнь Гриши изменилась. Он стал воздержанным и задумчивым. До самой смерти он не мог забыть этот поступок и те последние слова, которые он сказал своей матери. Как бы ему хотелось возвратить этот день и поступить иначе. Будете ли вы помнить, дорогие дети, слушавшие об этом, что всякое непослушание, плохое поведение или сказанное наперек слово подобны стрелам, направленным в сердце наших матерей? И даже больше того, Бог потребует от вас ответа, потому что Он сказал: «Дети, повинуйтесь своим родителям».

Берегите мам, берегите дети мам, никогда не огорчайте, даже если больно вам, им любовью отвечайте. Лучше мамы в мире нет, мама спать всегда уложит, мама добрый даст совет, мама в трудности поможет. Берегите дети мам, никогда не огорчайте, ближе быть, чтоб к небесам, маму с радостью встречайте. Сердце мамы — это клад, с нею дети словно в сказке, для девчонок и ребят руки полны ласки. Берегите, дети, мам, никогда не огорчайте, чтоб потом не плакать нам, все им тайны открывайте, чтобы мы росли не злые, каждый день и каждый час наши мамы дорогие Богу молятся за нас, чтобы с ней не расставаться, чтоб всегда счастливым быть. Нужно маме быть послушным и сильнее ее любить.

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

Смотри, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.

Псалтир 1.3. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он делает, успеет».

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Новый дом. «Далеко еще до Мейпл-Вуда?» – спросил Сэм Харрисон, положив локти на спинку переднего сиденья пикапа. Он посмотрел на свои новые электронные часы.
1: «Должно быть, скоро приедем!»
0: Его сестра Сара, сидевшая рядом с матерью, взглянула на счетчик и в уме подсчитала.
2: «Еще 10 миль, Сэм!»
0: «Я просто уверена, что нам всем понравится в Мейпл-Вуде», сказала миссис Харман, притормозив перед грузовиком. «Это удивительный университетский городок. Папа и я полюбили его сразу, как только увидели».
2: «Но мы же не будем жить в самом Мейпл-Вуде. Ферма, наверное, в 2-3 милях от него», – возразила Сара.
1: «Подумаешь, 2-3 мили. Можно сказать, что мы живем в Мейпл-Вуде».
0: Сэм повернулся к сестре и улыбнулся. Сара и Сэм были близнецами с одинаковыми каштановыми волосами и карими глазами. Но их отец не раз говорил, что не в этом их сходство. Густые волосы Сэма, как всегда, были растрепаны, и от того, что он все время думал о чем-то своем, вид у него был рассеянный. Дома в Филадельфии ему дали прозвище «Голова». Он был лучшим учеником в классе и мог ответить на любой самый трудный вопрос. На поддразнивание друзей он не обращал внимания, так как был добродушным и совсем не заносчивым. Сару же интересовали больше люди, чем книги, и у нее было много друзей в Филадельфии, а у Сэма всего несколько. Но, будучи такими разными, Сара и Сэм, как большинство близнецов, были очень близки и обладали сверхъестественной способностью угадывать, что думает или ощущает другой. И вот теперь Сара знала, что Сэм, точно так же, как и она сама, с нетерпением ждет приезда в новый дом. «Ну вот мы и в старинном Мейпл-Вуде», — объяснила, наконец, миссис Харман. Сара посмотрела на указатель, надпись на котором оповещала проезжавших о том, что Мейпл-Вуд – это старый колониальный город и что здесь находится одна из самых больших мельниц XVIII века. Грузовик, на котором они ехали, свернул, и теперь хорошо была видна дорога. Они проезжали мимо причудливых домов из кирпича и камня. На некоторых окнах были укреплены ящики с яркими цветами. Обогнув городскую площадь с парковкой для оркестра, они проехали по улице, сплошь занятой маленькими магазинами и мастерскими.
1: «Колледж на холме над площадью», — сказала миссис Харман. «Вот устроимся и заставим папу повести нас на экскурсию».
0: Глядя на высокое серое здание колледжа, Сара вспомнила день, когда их отец принял должность декана исторического факультета. Мистер Харман всегда хотел преподавать в маленьком колледже, где бы он мог больше времени проводить со студентами и заниматься научной работой. Поначалу идея уехать из Филадельфии была Саре и Сэму не по душе. Саре будет очень не хватать друзей и развлечений по выходным, а Сэм будет скучать по библиотекам и музеям, которых так много в столице штата. Но после того, как отец заверил их, что в Мейпл-Вуде есть прекрасная библиотека и хорошая школа, близнецы стали с нетерпением ждать перемен. Потом они всю неделю помогали матери паковать вещи, а старший брат Тим и отец занимались окраской комнат в новом доме. И вот сейчас, когда они выехали из Мейпл-Вуда и двигались по тихой сельской дороге к своей ферме, Сара сказала, немного волнуясь:
2: «Ну, теперь уже скоро».
0: Они миновали лесистые холмы и зеленые долины большой фермы, где жили рейберы, их ближайшие соседи. Над дорожкой, ведущей к конюшням, была установлена арка с надписью «Ферма Лисий Хребет». Американские верховые лошади.
2: «Смотрите, какой красавец!» — воскликнула Сара.
0: Сэм, оценивающе, оглядел красновато-коричневую лошадь, скачущую по загону рядом с конюшней, и тихонько присвистнул.
2: «Точно красавец!»
0: Миссис Харман, заметив, что дорога делает крутой поворот, радостно воскликнула.
2: «Ух, еще полмили, и мы дома!»
1: Близнецы замерли и стали ждать появления большого каменного дома. Когда они в первый раз увидели его серые стены и два старых ясеня, как бы охранявших дом, то подумали, что он выглядит заброшенным и скрывающим какую-то тайну. Наконец дом показался, но выглядел он теперь совсем по-иному, веселым и обжитым. Окна были ярко освещены солнцем, а разросшаяся зелень аккуратно подстрижена. Машина въехала в ворота, и миссис Харман сказала: «Похоже, мы здесь не одни». Сара повернулась к коровнику, в который загнали старый Volkswagen Тима. У коровника стоял красный фургон для перевозки лошадей. Их отец разговаривал с мужчиной в широкополой шляпе. Автомобиль с семейством остановился перед домом, и профессор Харман, оставив незнакомца, поспешил к ним.
3: «Я рад, что, наконец, вся семья в сборе», — сказал он, открывая дверцу и помогая жене выйти. Сара и Сэм выбрались с другой стороны. Тим, услышав голоса, высунулся из окна второго этажа и прокричал свои приветствия оттуда. С кисти в его руке капала голубая краска.
4: «Прежде чем выгружать чемоданы, давайте познакомимся с нашим соседом», — сказал отец. «Дженнис, я уже рассказывал тебе об Эдди Рейбере, но вы, кажется, еще не встречались, а Сара и Сэм уж точно с ним не знакомы».
1: Профессор Харман представил соседу свое семейство, и мистер Рейбер в приветствии снял шляпу. Это был высокий, плотный мужчина с жизнерадостным румяным лицом, волосами песочного цвета, курносым носом и блестящими, весело улыбавшимися голубыми глазами.
3: «Здорово, что у нас теперь есть соседи на ферме старого Гудвина», — обратился он к Харманам. «Моя дочка Вики очень обрадуется обществу вашей молодежи. Жаль, что она сегодня не может вас встретить. Они с матерью сейчас в Небраске, у бабушки».
1: И, водрузив свою широкополую шляпу на голову, он добавил:
3: «Пожалуй, я пойду. Вам нужно разбирать вещи. Я просто заехал посмотреть, как тут дела у профессора и Тима».
1: «Вы очень внимательны», — сказала миссис Харман. «Нам будет очень приятно познакомиться с вашей семьей, когда она вернется».
3: «А, уж они-то как обрадуются!» — сказал мистер Рейбер и подмигнул детям.
1: Он уже направился к фургону, но вдруг, словно вспомнив что-то, обернулся к Саре и Сэму.
3: «Вы умеете ездить?»
2: «Ездить?»
1: — у Сары перехватило дух.
3: «Да, ездить, моя молодая леди»,
1: — ответил мистер Рейбер и со смешком добавил:
3: «Я имею в виду верхом».
2: «Конечно!»
1: — ответила Сара, и глаза ее засияли.
2: «Сэм и я брали уроки верховой езды в прошлом году».
3: «Ну, тогда вы можете покататься на наших лошадях. Приходите, когда захотите»,
1: — пригласил мистер Рейбер.
3: «Просто попросите Боба Долана, это мой инструктор, оседлать их для вас. Видите ли, мы выращиваем и продаем американских верховых лошадей. Кроме того, устраиваем верховые прогулки для людей из города».
1: Дружески помахав Харманом, он залез в кабину фургона, включил мотор и, выехав за ворота, повернул к своей ферме. Они постояли, глядя, как скрылась за поворотом машина. Сара повернулась к отцу и с сияющим лицом спросила:
2: «Ах, папа, можно мы пойдем на ферму мистера Рейбера и покатаемся?»
1: Отец засмеялся.
3: «Я знал, что на лошадей ты променяешь жизнь в городе, Сара. Но все-таки, пока лошади окончательно не вытеснили все остальное у вас из головы, нужно сделать кое-что по дому».
2: «Мебель привезли?»
1: — спросила мать, идя вслед за отцом к боковой двери.
3: «Да, мы с Томом ее уже расставили. Покрасили заново комнаты, которые в этом нуждались. Тим сейчас докрашивает последнюю спальню», —
1: ответил мистер Харман.
3: Дверь дома вела на кухню, которая была так велика, что в ее солнечной светлой нише сумели разместиться обеденный стол и стулья. Дверь из ниши выходила во двор. На кухне был даже старый камин. На широких подоконниках уже стояли цветы миссис Харман. Пока она осматривала полки шкафов, чтобы найти какую-нибудь еду на ужин, Сара и Сэм поднялись из кухни по винтовой лестнице на второй этаж. Тим встретил их на ступеньках.
5: «Привет!»
3: – сказал он, вытирая руки, запачканные краской. Он поцеловал их обоих, испачкав при этом Саре щеку.
5: «Слушайте, я так рад вам, ребята! Я тут скучал без вас, правда!»
3: Тим был высоким, как и отец, но с темными и волнистыми, как у матери, волосами. Его ярко-голубые глаза и широкая улыбка, по выражению Сары, разили наповал. Хотя Тим был старше близнецов на 3 года и заканчивал школу, он никогда не чурался их, как это делали некоторые старшие братья. Он посмеивался над ними, это да, но зато они были уверены, что стоит к нему обратиться, и он всегда их поддержит. А сейчас он проводил их в холл наверху и остановился у первой двери. С вежливым поклоном Тим показал Саре ее комнату.
5: «Это для вас, мадмуазель», — сказал он с улыбкой.
3: Тим не позволял им забыть, что 2 года изучал французский. Сара вошла в комнату, которую сама выбрала, когда они в первый раз обходили дом. Она ей понравилась, потому что там было окошко, из которого видна дорога в обоих направлениях. И сейчас Сара подошла к нему и села на диван. Посмотрев на знакомую мебель и заново выкрашенные стены, она сказала: «Мне нравится цвет, Тим. Он мягкий, розовый. Это мой любимый. Ну, прям как в моей старой спальне, дома».
5: «Теперь это наш дом, Сара», — ответил Тим.
3: «Я знаю», — пробормотала Сара с оттенком тоски по маленькому кирпичному дому, оставленному в Филадельфии. Она поднялась, пересекла холл и вошла в комнату Сэма. Брат стоял у своего окна. Оно выходило на другую сторону. Услышав ее шаги, он обернулся.
5: «Посмотри, какой отсюда вид! И пруд здесь есть!»
3: Сара увидела лес, который начинался сразу за домом, и большой пруд. Сейчас, в лучах яркого послеполуденного солнца, пруд был похож на золотистый драгоценный камень в оправе из темных бархатных цветов.
6: «Да, красиво!» – прошептала она.
5: «Этот пруд с заболоченными берегами», – объяснил Тим, тоже подойдя к окну. «И там полно рыбы. Я поймал несколько окуней на этой неделе, и мы с папой поджарили их на ужин. Ух, как это было вкусно!»
6: «А пруд принадлежит нам?» – спросил Сэм.
5: «Наш только этот берег», — ответил Тим. — Лес на той стороне принадлежит мистеру Рейберу.
3: Сара окинула взглядом заросли вокруг пруда. Было бы здорово их обследовать. Может, там есть тропинка или дорожка вдоль берега?
6: — Завтра же я это выясню, — пообещала она самой себе.
3: Сара уже собралась отойти от окна, когда ее взгляд зацепился за что-то. Прямо за прудом над верхушками деревьев поднимался тонкий столбик дыма. Она вопросительно посмотрела на Тима.
6: «Откуда этот дым? Разве кто-то живет на той стороне?»
3: Тим вернулся к окну.
5: «Никто там не живет, иначе мистер Рейбер нам бы сказал. Он говорил, что мы самые ближние из всех его соседей».
6: «Это, наверное, место для отдыха», — выдвинул предположение Сэм.
3: Тим отрицательно покачал головой.
5: «Ничего подобного там нет. Все это по другую сторону Мейплвуда».
3: Он нахмурил темные брови.
5: «Надо сказать папе.
6: Думаю, что мистеру Рейберу не понравится, что в его лесу жгут костры. Дождя не было целую неделю, и в лесу сухо».
2: «Давай я схожу», — вызвалась Сара. «Не надо капать краской по всему дому».
0: Ей пришлось выбежать на улицу, чтобы найти отца. Он как раз закончил разгружать машину, и, захватив несколько свертков, они вместе пошли к дому. Сара рассказала отцу о дыме. Они поднялись в комнату Сэма. Отец быстро подошел к окну и принялся внимательно осматривать лес вокруг пруда.
6: «Ну, и где этот Сарин дым, из-за которого столько волнений?» — спросил он.
0: Сэм и Тим растерянно переглянулись и пожали плечами.
6: «Он уже рассеялся», — ответил Тим.
7: «Видно было всего несколько клубов дыма, потом тоненькая струйка, а теперь и вовсе ничего», — добавил Сэм.
6: «Ну ладно, кто бы этот костер не разжег, он его уже потушил», — резонно заметил отец. «Пошли лучше вниз, поможем маме с ужином. Я страшно голоден и могу съесть слона».
8: «И я!»
0: — поддержал его Тим и вслед за отцом вышел из комнаты. Сара подошла к Сэму, который так и стоял у окна.
2: «Пойдем-ка и мы тоже», — позвала она брата.
6: «Пойдем»,
0: — согласился он и еще раз оглянулся на лес.
6: «Если там никто не живет и не разбил лагерь, то откуда же взялся дым?»
0: Он озадаченно покачал головой и пошел вниз за Сарой.

0: «Я тоже», — отозвалась миссис Харман. «Когда я была маленькая, мне так нравилось жить на ферме. Мы жили небогато, но у нас всегда хватало еды, потому что мы сами ее выращивали», — вспомнила она со вздохом. «Мы консервировали собственные овощи и фрукты и сами пекли хлеб. Ах, как это было вкусно!»
1: «Ты собираешься заняться садом здесь, мам? Я помню, что там в Филадельфии ты всегда говорила, что хотела бы завести его», — спросил Сэм.
0: «Ну, конечно же», — ответила миссис Харман. «Это экономно и всегда будет занятие». Отец усмехнулся.
1: «Мы даже можем завести корову. У нас есть коровник».
0: «И обязательно несколько цыплят», — мечтательно сказала Сара. «Я люблю собирать яички».
1: «Тогда можно мне 2 и даже 3 на завтрак, а не 1?» — вмешался Тим.
0: Зная его аппетит, все рассмеялись. Сэм переменил тему разговора.
1: «Папа, а почему мистер Рейбер назвал это место фермой старого Гудвина?»
0: Профессор Харман стал рассказывать свою любимую историю.
1: «Эта ферма появилась еще во времена Американской революции», — начал он лекцию. «С помощью местного историка пастора Риза я выяснил, что с 18 века до прошлого года эта ферма принадлежала поколениям Гудвинов. Последние Гудвины не могли с ней управиться и вынуждены были ее продать. Пастор Риз говорит, что теперь они живут в городе».
0: «Агент по продаже недвижимости подновил дом и выставил его на продажу», – перебила его мать. «К счастью, мы узнали об этом».
1: «Но из-за того, что Гудвины так долго здесь жили», – продолжал отец, – «все привыкли называть это место фермой Гудвинов».
2: «Теперь это ферма Харманов», – объявил гордо Тим.
1: «Согласен», – сказал отец.
3: «Может, дадим ей настоящее имя?» – предложила Сара. «Тогда все перестанут называть ее фермой Гудвинов».
2: «У нее уже есть название. Это теперь ферма Харманов», – возразил ей Тим.
3: «Это не настоящее название», – нахмурилась девочка. «Я думала уже над этим. Мне хотелось бы дать ей имя. Ну, вот как у Рейберов, например». «Ферма Лисий Хребет».
0: Она глубокомысленно наморщила лоб. Потом вдруг глаза ее загорелись.
3: «Придумала! Мы назовем ее Заросший пруд».
1: «Слушай, а мне нравится!» – одобрил Сэм.
0: Тим покачал головой и ухмыльнулся.
2: «Сара, теперь ты станешь придумывать имена всем деревьям и цветам на ферме?»
0: «Да!» Сара вскинула голову.
3: «Терпеть не могу, когда вещи называют их обычными названиями. Дерево, цветок, поле...»
0: Сэм засмеялся.
2: «Помнишь, Тим, как тебе подарили того милого щенка на день рождения, и ты стал звать его просто собака?» «Все, больше ничего не скажу!»
0: Тим замотал головой.
2: «Двое на одного, это нечестно!»
0: И со вздохом добавил.
2: «Вот что значит иметь сестру и брата-близнецов, которые словно приклеены друг к другу!»
3: «Но мы же не сиамские!»
0: Набросилась на него Сара. «Ну, хватит вам спорить!» Вмешалась мама и, чтобы сменить тему, предложила. «Сядьте-ка, расслабьтесь и слушайте звуки ночи!» Она вздохнула глубоко и умиротворенно. «Ах, как хорошо в деревне!»
1: «Да!» —
0: сказал отец и взял ее за руку.
1: «Хорошо, что мы снова вместе!»
0: Сэм помолился и посмотрел на небо, усыпанное звездами. Оно напомнило ему строчки из Библии, которые он учил когда-то. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Довольно вздохнув, он лег и скоро заснул. Через некоторое время его разбудил какой-то страшный шум. Он сел и прислушался. Низкие

0: Гортанные и более высокие леденящую душу звуки раздавались в темноте ночи. Сэм выскользнул из кровати и подошел к открытому окну. Постоял, напряженно прислушиваясь. Очень скоро он понял, что звуки несутся со стороны пруда. В раздумье он поскреб на затылке и вдруг, что-то вспомнив, улыбнулся. «Конечно же, это лягушки!» Закрыв окно, чтобы заглушить звуки, он снова лег в постель. Когда он проснулся, в комнате было жарко и душно. Он вылез из кровати и настежь открыл окно. Свежий утренний воздух обдувал его, пока он стоял и смотрел на спокойную поверхность пруда. Все было тихо. Лягушки, наверное, спали. Он улыбнулся и подумал, что было бы очень хорошо, если бы лягушки спали по ночам, как люди, а кричали бы хором днем. Вдруг что-то привлекло его внимание. Это была легкая серая спираль над верхушками деревьев. Опять этот дым. Сэм крепко зажмурился и снова широко открыл глаза, чтобы убедиться, не ошибся ли он. Но дым был на месте. Огромное желание узнать, что это за дым, овладело им. Он должен все выяснить прямо сейчас. Сэм взглянул на будильник. Только 7:30. Сара и остальные не проснутся еще по крайней мере час. Он успеет за это время походить вокруг пруда и выяснить, откуда идет дым. Еще раз он взглянул на пруд и прищурил глаза, прикидывая свой путь. Дым поднимался как раз напротив его окна, так что обогнуть надо будет только 1/2 пруда. Мальчик быстро надел брюки и легкий свитер. Через 5 минут он уже тихонько спускался по задней лестнице на кухню. Не следует поднимать шум и будить всех. Как только родители встанут, они засыпят его поручениями. Нет, свою работу он сделает, но сейчас, этим тихим утром, он упивался тем, что был один и шел на поиски своего собственного приключения. На кухне он схватил 2 пончика, посыпанных сахарной пудрой. До завтрака этого хватит. Откусив большой кусок от 1 пончика, Сэм вышел из кухни на задний двор и обнаружил тропинку, которая привела к старому деревянному причалу у пруда. Там его ждало еще одно открытие – старая с облупившейся краской лодка.
1: «Сгодится», – сказал он вслух, осмотрев ее. «Проще будет пересечь пруд на лодке».
0: Но, обыскав все вокруг, Сэм не нашел весел.
1: «Ладно, наверное, она протекает», – подумал он, заметив небольшую лужицу на дне. «Надо будет ее покрасить».
0: Сэм пошел вдоль ветхого причала по серым рассохшимся доскам, скрипевшим под ногами. Покончив со 2-м пончиком, он огляделся, чтобы сориентироваться. Как и предупреждал Тим, пруд был заболочен, по всему берегу торчали стебли камыша и рогоз. Он спрыгнул с причала на зеленую кочку, потревожив зимородка, устроившего гнездо в зарослях кустарника. С громким криком птица вспорхнула, перелетела через пруд и уселась на торчащее из воды дерево. Сэм прыгнул с кочки на упавшее дерево, покрытое зеленым мхом. Потом, нащупав твердую почву, подошел к кромке воды и двинулся берегом, чтобы не заблудиться. Пробираясь через лес, Сэм наткнулся на оленью тропу. Земля в лесу была влажная, покрытая старыми опавшими листьями и поросшая высоким по колено папоротником. Один раз он остановился, чтобы полюбоваться диковинными грибами, выросшими на стволе упавшего дерева. Нагнувшись над одним из них, Сэм обнаружил, что гриб был белый и гладкий под шляпкой. Дойдя до ручья, питавшего пруд, мальчик перебрался через него по бревнам, которые служили мостиком, и постоял немного, наблюдая, как ручей прячется в лесу среди папоротников.
1: «Ух ты!» – подумал Сэм. «Маме бы наверняка захотелось нарисовать это».
0: Он повернулся и пошел по запруде, но на середине задержался, чтобы еще раз взглянуть на то место, где ручей впадал в пруд. Его взгляд скользнул по берегу и замер там, где недавно был виден дым. Сейчас его не было. Он исчез внезапно, как и вчера. Но теперь известно, откуда он поднимался. Сэм пошел подальше. В лесу на другой стороне пруда рос кустарник и колючая ежевика, шипы которой цеплялись за одежду. Когда кусты совсем сомкнулись и преградили дорогу, ему пришлось углубиться в лес. С трудом пробираясь между деревьев, Сэм решил, что сейчас находится как раз напротив своего дома. Лес здесь был такой густой, что мальчик шел, не выбирая дороги, просто придерживаясь направления. Прошло довольно много времени, прежде чем Сэм заметил между деревьями просвет. Из осторожности он замедлил шаг и стал держаться в тени деревьев. Опавшие иголки образовали толстый мягкий ковер под ногами, поэтому передвигался он неслышно. Переходя от дерева к дереву, Сэм вышел на небольшую полянку, посреди которой стоял бревенчатый дом с печной трубой. Его темные окна глядели на Сэма, как два задумчивых глаза. Дом выглядел так, будто в нем давно никто не жил. Рыжая хвоя забила все щели, в крыше не хватало нескольких досок. И все же именно отсюда шел дым.
1: «Не для того я добирался сюда с таким трудом, чтобы вот так стоять и смотреть на эту развалюху», — сказал он себе. «Я должен все разузнать».
0: Распрямив плечи и сунув руки в карманы, он направился к дому. Осторожно переступив через сломанную ступеньку, мальчик постоял на крыльце и оглянулся. Его охватил страх. Все вокруг притихло, будто что-то или кто-то замер в ожидании и наблюдал за ним. Сэм уже коснулся двери костяшками пальцев, когда тишину пронзил высокий, леденящий душу крик. «И-йоу!» Крик был ужасен, дикий, таинственный, непонятный. У Сэма по спине побежали мурашки. Очевидно, крик доносился из дома, но он заполнил собой поляну и, казалось, звучал со всех сторон. Мальчику почудилось, что сейчас этот кто-то или что-то настигнет его и схватит. Скатившись с крыльца, Сэм бросился в лес. Он пробирался сквозь заросли, спотыкаясь и падая, не смея даже оглянуться, чтобы посмотреть, есть ли за ним погоня. Сэм бежал, что есть силы, пока не достиг запруды. Там он бросился на траву без сил. Дышать было трудно. Сердце бешено стучало. Глянув на противоположный берег пруда, на притихший лес, он прошептал, заикаясь.
1: «Что это?»
0: Жуткий крик не могла издать ни птица, ни животное. Он не был похож ни на что, слышанное им раньше. Сэм еще раз посмотрел в направлении дома. Если там не птица или животное, тогда это должен быть человек, хотя он так никого и не заметил на поляне. Все это могло означать только одно. Таинственный крик был определенно связан с дымом, который они видели из окна своего дома.

0: Сарина находка. Сара проснулась всего лишь через несколько минут после того, как Сэм пошел обследовать пруд. Она приняла душ и оделась, но прежде чем спуститься вниз, постучала в комнату Сэма. Не услышав ответа, она приоткрыла дверь и заглянула внутрь, уверенная, что брат еще спит. Увидав незаправленную постель и пижамные брюки, наспех брошенные на спинку стула, Сара поняла, что он уже встал и в спешке куда-то убежал. Она озадаченно вскинула брови. Куда это Сэм подевался в такую рань? Остальные члены семьи еще спали. Сара тихонько спустилась вниз на кухню и сразу заметила, что в открытой коробке с пончиками двух не хватает. Значит, Сэм здесь уже побывал. Она вышла через заднюю дверь и остановилась посреди дома, озираясь вокруг. Вчера, когда они приехали, у нее совсем не было времени осмотреть ферму. Она оглядела коровник, потом посмотрела на лес, за которым был пруд. Конечно, ей хотелось бы пойти туда, но она оставит это на потом, когда у нее будет больше времени. С другой стороны дома было большое поле. Сара решила, что она назовет его «Зеленая долина», а лесу даст название «Папоротниковый», потому что папа говорил, что большинство вечно зеленых растений принадлежит к семейству папоротниковых. «Зеленая долина и папоротниковый лес», произнесла она нараспев и даже улыбнулась. Так ей понравились эти названия. Сара направилась через поле искать Сэма вдоль опушки, смотрящей в поле. Подойдя к лесу, она заметила, что временами между деревьями поблескивает гладь пруда. На самом краю поля Сара обнаружила большой заброшенный сарай. Его окружали темные заросли папоротника.
1: «Интересно, что там?»
0: Девочка подошла к двери старого сарая и заглянула в щель между рассохшимися серыми досками. Внутри было слишком темно, и Сара мало что разглядела, поэтому она толкнула дверь. Ржавые петли заскрипели, дверь открылась, и Сара вошла внутрь. У нее появилось ощущение, что она вторгается в чужие владения.
1: «Глупо! Это же наше поле! Значит, и сарай наш!»
0: Сара сморщила нос. Пахло плесенью. Потом она огляделась. Сарай был пуст, если не считать старых канистр для бензина, ненужного хлама, ржавых грабель и несколько грязных связок соломы. Сара направилась вглубь. Было темно, но вдруг какой-то блестящий предмет привлек ее внимание. Она протянула руку и дотронулась до уздечки, висевшей на гвозде, вбитом в стену. Сара взяла ее, чтобы посмотреть поближе, и сразу поняла, что это не просто хлам, брошенный здесь, как и все остальное. Уздечка была новая и дорогая, как те, которые ей приходилось видеть на выставках лошадей. Кожа ее была мягкой и эластичной. Удила тоже были новые и блестели. Очевидно, уздечкой пользовались не так часто. Сара оглянулась. Все вокруг было пыльным и ветхим. Совершенно ясно, уздечка оставлена здесь недавно. Но кем и почему среди этого хлама была оставлена новая уздечка? Конечно, она могла принадлежать Гудвинам, которые жили здесь до них. Но они уже год как переехали в город, да и вряд ли оставили бы такую дорогую вещь. Девочка повесила уздечку на место и, оглядевшись еще раз, вышла из сарая, прикрыв за собой дверь. Она решила найти Сэма и рассказать ему о находке. Может, он найдет объяснение? Да где же он, в конце концов?
1: «Сэм!»
0: – позвала Сара, и ее голос звонким эхом разнесся по полю и лесу.
1: «Сэм, где ты?»
0: Сара помолчала и крикнула еще раз. На этот раз ей показалось, что она расслышала ответ со стороны леса. Она бросилась на знакомый голос и увидела Сэма, идущего ей навстречу. Его лицо было красным от волнения, и не успела Сара начать свой рассказ о находке в сарае, как Сэм выпалил ей все свои утренние приключения.
1: «И тут раздался дикий жуткий крик», — закончил он рассказ. «Всю дорогу домой я бежал».
0: Он оглянулся на пруд в направлении домика и нахмурил брови.
1: «Какой я глупый! Нечего было убегать с поляны, как испуганному кролику. Надо было остаться и выяснить, что это за звук».
2: «Может, это было какое-то животное?» — спросила Сара. «Мы же городские и не привыкли к незнакомым звукам в лесу».
0: Сэм отрицательно покачал головой.
1: «Это не животное».
2: «Ну, тогда, наверное, сова. Она так ужасно кричит».
1: «На птичий крик это тоже не похоже», — упрямо проговорил Сэм.
0: Сара посмотрела на Сэма и спросила в изумлении.
2: «А на чей же похож? На человечий?»
0: Сэм кивнул.
1: «Думаю, это был тот же человек, который разводил огонь».
2: «Ну зачем он кричал?»
0: Сэм пожал плечами.
1: «Не знаю, но я вернусь туда и узнаю. И теперь меня не спугнешь».
0: Сара почувствовала, как щеки ее раскраснелись от волнения.
2: «И я с тобой. Давай Тиму тоже расскажем. Он, наверное, тоже пойдет. Знаешь, чем нас больше, тем лучше».

место это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил немало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием о бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду. Услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы бедным, уставшим от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягает в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правый суд догадливого сынишку послал обличением отцу. Нашим подставным молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дела мертва. Аминь.

далекой стране жил человек, и звали его Авраам. Он был уже стар, да и жена его, Сара, была не молодой женщиной. Детей у них все не было, и это очень огорчало их обоих. Больше всего мучило Авраама, что однажды во сне он услышал голос Бога, и Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Кроме того, Бог сказал, что Спаситель наш, Иисус Христос, тоже выйдет из этого народа. Но ведь у Авраама не было детей. Но вот однажды Бог сказал Аврааму: «Уходи из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу». Услышав слова Бога, Авраам сразу же приказал собираться в дорогу. Не только жена Авраама, Сара, пошла с ним в новую страну. Племянник Авраама, Лот, со своей женой решили идти вместе с ними. Кроме них отправились в дальнее путешествие также все слуги Авраама и все животные, принадлежащие ему. Долгим было это путешествие. Животные шли медленно, по пути они останавливались попить воды, пощипать траву или отдохнуть немножко. А страна, в которую Бог направил Авраама, лежала далеко. Называлась она Ханаан, и жители ее не любили Господа и не служили Ему. После многих дней пути пришел Авраам со своими спутниками в далекую страну Ханаан. Авраам поселился в лесу вместе со всей своей семьей. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Страна, в которой ты живешь, будет принадлежать тебе и великому народу, который произойдет от тебя». Авраам горячо поблагодарил Господа, построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. А детей у Авраама и Сары все так и не было. Очень горевали оба об этом. И, видя, как страдает Авраам, Сара сказала ему однажды: «Ты должен жениться на моей служанке по имени Агарь. Она молода, и, может быть, тогда у тебя будет ребенок». Авраам послушался совета Сары, женился на Агаре, и через некоторое время Агарь сказала Аврааму и Саре, что она ждет ребенка. Вскоре в доме начались ссоры. Агарь очень гордилась тем, что у нее будет ребенок, и с каждым днем она вела себя все более дерзко и все время обижала Сару. Саре было очень больно и обидно слышать насмешки Агари, и однажды она пошла за помощью к Аврааму. Горько плакала она, рассказывая, как тяжело ей слышать каждый день насмешки Агари. Тогда Авраам сказал Саре: «Агарь — твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее за непослушание». Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась и решила уйти из дому. Заливаясь слезами, пошла Агарь, куда глаза глядят. И вот идет она по пустыне. Кругом бегают дикие звери. Солнце безжалостно печет, и нигде не видно ни деревца, чтобы Агарь могла укрыться от солнца и отдохнуть. Как жалеет она теперь, что плохо вела себя с Сарой. Но вдруг она увидела колодец. Теперь она сможет напиться и отдохнуть. Напившись, Агарь вдруг увидела ангела и спросил ее ангел: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда ты идешь?» «Я бегу от Сары», — ответила Агарь. Тогда ангел сказал: «Возвращайся обратно, попроси прощения у Сары и никогда не будь больше дерзкой. Кроме того,
Ангел рассказал Агаре, что у нее скоро родится сын, которого она должна назвать Измаил. Агарь послушалась ангела и вернулась домой. Она извинилась перед Сарой и обещала впредь хорошо себя вести. Сара сразу же простила Агарь, и в доме снова наступило спокойствие. А вскоре у Агари родился мальчик, как и обещал ангел, которого назвали Измаилом. Авраам был очень счастлив, ведь он думал, что это и есть обещанный сын. Прошло много лет, и однажды Бог сказал Аврааму: «И твоей жене Саре я тоже дам сына». И дал Бог Аврааму новое имя – Авраам, что значит «отец большого народа». Но Авраам не мог поверить этому. Неужели у него с Сарой будет ребенок? Ведь ему уже 100 лет, а Саре 90. Тогда Бог сказал: «А жену свою зови теперь Сара». Но ведь Сара значит «царица большого народа». Неужели у нее родится ребенок? «Да», — сказал Бог, — «и сына своего ты назовешь Исааком, что значит «он смеется». Когда Бог обещал Аврааму сына, он же не верил и смеялся. Через некоторое время Бог опять посетил Авраама и опять обещал ему сына. Когда Бог разговаривал с Авраамом, Сара стояла рядом и слышала весь разговор. «Как? У меня, старой женщины, будет ребенок?» — смеялась она. «Разве такое бывает?» «Почему Сара смеется?» — спросил Бог Авраама. «Через год у нее будет ребенок». Сара очень испугалась, что Бог слышал, как она смеялась. И она быстро сказала: «Я не смеялась». Но Бог знал, что Сара обманула его. Прошел год, и у Сары и Авраама родился сын. Они назвали его Исааком и были очень-очень счастливы. Бог исполнил свое обещание.

есть маленькая тайна, она в чашечке цветка. В небесах голубых летает звонко пение соловья. В маленьком зерне пшеницы капля утренней росы, звездочки она лучистой, горстки матушки земли. Это тайна в детском смехе, в нежных маминых руках, а живет она в сердечке. Тайна есть любовь Христа.

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Ловушка. Сара и Сэм были заняты весь остаток утра, и только после обеда Сэму представился случай рассказать всем о своей утренней прогулке и о домике в лесу. Сообщение настолько заинтересовало Тима, что он даже оторвался от своего сэндвича с сыром.
1: «Я и не подозревал о существовании домика, правда, и не обследовал пруд со всех сторон».
0: Он еще больше оживился.
1: «И не оттуда ли шел дым, который мы вчера видели?»
0: Профессор Харман задумчиво пощипал мочку уха.
2: «Теперь я вроде бы припоминаю. Эд Рейбер как-то говорил мне, что кто-то одно время жил на том берегу».
1: «А сейчас там живет кто-нибудь?»
0: — спросил Сэм, и Сара заметила, как засверкали от волнения его глаза. Отец покачал головой.
2: «Не думаю, иначе Эд упомянул бы об этом».
1: «А как же дым, который мы видели вчера?»
0: — подсказал Тим.
2: «Судя по тому, где стоит домик, который обнаружил Сэм, дым мог идти как раз оттуда».
1: «Ну, может, какой-нибудь турист остановился там на ночь, а потом двинулся дальше»,
0: — предположил отец и слегка пожал плечами. Когда в разговоре возникла заминка, Сара поведала о старом сарае в углу Зеленой долины.
3: «А я тоже обнаружила там кое-что странное», — добавила она.
1: «Ого-го, наша сыщица снова принялась за дело», — заметил Тим насмешливо.
0: Сара оставила его реплику без внимания и рассказала об уздечке, оставленной на гвозде.
2: «Ну и что тут таинственного, Сара?» — спросил мистер Харман. «Наверное, кто-то из здешних использовал этот сарай как стойло для своей лошади».
0: Сара покачала головой.
3: «Вот это-то и странно!» —
0: повторила она, сверкая глазами от возбуждения.
3: «В этом сарае есть только сеновал и нет стойла. Негде там держать лошадь».
2: «Ну, что я могу сказать?»
0: Отец помолчал.
2: «Осмелюсь предположить, что тот, кто оставил эту новую и дорогую уздечку, вернется за ней».
1: «Пожалуй, это верное предположение»,
0: — согласился Тим, смял салфетку и встал из-за стола.
2: «Пошли, Сэм, закончим гостиную, а потом покажешь нам с Сарой твой домик в лесу».
0: Расстроенная Сара помогала матери убирать со стола. Всех интересовал только домик Сэма, а ее находку никто всерьез не воспринял. Она же полагала, что уздечка означала очень многое. Она не знала, что именно. Но то, что новенькая уздечка висела в старом сарае, где не было стойла, казалось ей весьма и весьма странным. Однако через полчаса, когда они втроем отправились на пруд, Сара отвлеклась от своих мыслей. Они пошли через лес к запруде. Тут Сэм указал на поляну, где стоял домик, и только сейчас поведал Тиму об ужасном крике, который он слышал утром. Тим, настроенный скептически, усмехнулся.
2: «Ты уверен, что кричала не какая-нибудь птица или животное?»
3: «Я тоже его об этом спрашивала», — вставила Сара.
0: Сэм провел рукой по спутанным волосам.
2: «Во всяком случае, из известных мне птиц или животных никто так не кричит».
1: «Наверное, это была ворона», – рассмеялся Тим.
2: «Они могут воспроизводить различные звуки. Иногда даже кричат почти как люди».
1: «А как насчет дыма, что мы вчера видели?» – напомнил ему Сэм. «Это тоже ворона?»
0: Тим только сморщил нос.
3: «Знаете», – высказалась Сара, – «мы видели дым вечером и рано утром, как раз тогда, когда люди обычно готовят себе еду».
2: «Как, например, турист, о котором говорил папа», — добавил Тим. «Давайте, ребята, пойдем. Я хочу посмотреть на этот домик».
0: Сэм повел их по запруде через темную сосновую рощу. Когда они добрались до края опушки, Сэм подал им знак остановиться. Ребята замерли в тени деревьев и огляделись, оценивая ситуацию. Опушка была пустынна и тиха, так же, как во время утреннего визита Сэма.
3: Но так же, как и тогда, у него появилось острое ощущение, что кто-то или что-то наблюдает за ними. Тим шепотом скомандовал:
1: «Пойди к тому дому и постучи в дверь, как утром. Сара и я спрячемся позади дома. Если кто-то что-то задумал, мы его поймаем».
3: Сэм кивнул и направился к ветхому крыльцу. Тим схватил Сару за руку, и они побежали к задней стене дома. Там они остановились и стали ждать. Сэм трижды постучал в дверь. Сердце Сары взволнованно забилось. Потом она услышала, что Сэм постучал еще. На этот раз гораздо громче. Тим прижал ухо к бревну дома. Но изнутри не было слышно ни звука, и на опушке было все так же спокойно. Когда они ждали и слушали, внимание Сары привлекла небольшая пристройка из некрашенных досок у задней стены дома. Это была шаткая пристройка без двери. Внутри ее в темноте что-то поблескивало. Она жестом указала Тиму на пристройку. Молча они прокрались вдоль стены ближе к ней.
1: «Ой, посмотрите-ка!» — воскликнул Тим хриплым шепотом. «Похоже на мотоцикл!»
3: Тем временем Сэм перестал стучаться в дверь и присоединился к ним. Они с Тимом вошли под навес и вдвоем выкатили мотоцикл-развалюху, покрашенный серебряной краской. На сиденье лежал шлем со щитком.
1: «Теперь мы знаем, что здесь кто-то живет, и этот кто-то ездит на мотоцикле», — удовлетворенно сказала Сара.
2: «Но как он приезжает сюда?» — удивился Тим, оглядываясь.
3: Вокруг опушки был только густой лес.
1: «Давайте войдем в дом. Может, дверь не заперта?» — предложила Сара.
3: «Вдруг разгадка находится внутри». Мальчики вкатили мотоцикл обратно в пристройку и последовали за Сарой к двери.
2: «Осторожно, там доска сломана!» –
3: предупредил Сэм, когда Сара взошла на крыльцо. Они обнаружили, что в двери не было замка, и когда они ее толкнули, она легко отворилась. Все трое заглянули внутрь. Там был только один стул, стол у окна и продавленная койка у противоположной стены единственной комнаты. В ногах кровати стоял обшарпанный сундук. Крадучись, они пробрались в дом, и Сара подошла к койке. Она сразу заметила, одеяло и подушка были новыми и чистыми. Они выделялись на фоне остальной старой и грязной обстановки. Сара нагнулась над сундуком. Он был старинный, с закругленными углами, а крышка его была укреплена деревянными обручами, прибитыми гвоздями с медными шляпками. Приподняв овальную крышку, Сара заглянула внутрь. Там лежало несколько пар джинсов, мужских рабочих рубашек и тяжелая кожаная куртка. Покопавшись под одеждой, она обнаружила, что остальное место в сундуке занимали старые, пахнувшие плесенью книги. Сара сморщила нос, быстро опустила крышку и оглянулась посмотреть, что удалось найти братьям. Сэм вытянул губы и присвистнул, осматривая большой каменный очаг. Он нагнулся над ним и ткнул в прогоревшее полено.
1: «Здесь недавно был огонь», — заметил он. «Угли под пеплом еще теплые».
2: «Ага, посмотрите-ка, на полке консервы!»
3: — воскликнул Тим.
2: «Это еще одно доказательство того, что здесь кто-то живет».
1: «Тогда почему он не отозвался на мой стук в дверь сегодня утром? Зачем было так жутко кричать?»
3: — поинтересовался Сэм. Тим взглянул на брата.
2: «Но ты же испугался и убежал, не так ли?»
1: «Именно это он и сделал», — констатировала Сара.
2: «Делаем вывод. Тот, кто издал этот звук, не хотел, чтобы ты тут крутился», — объяснил брату Тим.
1: «Итак», — вставила Сара, — «кто бы тут ни жил,
3: Он не хочет, чтобы мы об этом знали. Все это становится еще более таинственным. Правда, Тим?»
0: В уголках глаз Тима затаилась усмешка.
2: «Пожалуй, что так, Сара».
0: Сэм направился к двери.
1: «Я бы все-таки хотел еще разок осмотреть поляну. Для меня загадка, как этот парень приезжает и уезжает отсюда на мотоцикле? Ведь кругом лес».
0: Мальчики ушли, а Сара, оглядев комнату еще раз, заметила странные отверстия в полу. Девочка остановилась в нерешительности, но потом быстро вышла из дома и закрыла за собой дверь. Тим стоял посреди поляны. Удивленно качая головой, он сказал:
2: «Невозможно проехать на мотоцикле через лес там, где мы шли».
1: «Тогда давайте поищем дорогу или какую-нибудь тропинку с другой стороны опушки», — предложил Сэм.
0: Сара первой обнаружила узкую заросшую тропинку в лесу.
3: «Эй, вы! Идите сюда!» —
0: позвала она. Когда Сэм увидел зеленую просеку между деревьями, он воскликнул:
1: «Должно быть, здесь была лесная дорога! Я уверен, что тот, кто здесь когда-то жил, подъезжал к дому по этой дороге».
0: Он опустился на четвереньки и стал что-то рассматривать на земле. Сара и Тим тоже наклонились, и Сэм показал им след колеса. Тим уставился на узкий отпечаток и тихонько свистнул.
1: «Вот так он и ездит сюда на своем мотоцикле».
0: Сейчас он был так же взволнован, как и близнецы.
2: «Пошли по дороге и выясним, куда она ведет», —
0: нетерпеливо сказал он. Тим пошел по поросшей травой тропе впереди, а за ним последовал Сэм. При входе в густые заросли Сэм оглянулся на Сару и увидел, что она еще стоит на краю опушки.
1: «Ты что, не идешь с нами?»
0: Сара посмотрела на пустой домик и покачала головой.
3: «Да нет, лучше я здесь все обследую».
0: Сэм с опаской посмотрел на сестру.
1: «Надеюсь, ты не услышишь этот жуткий крик».
3: «Мне кажется, здесь никого нет», —
0: ответила Сара, махнув

Дверь заскрипела на изношенных петлях и открылась. Осторожно войдя в дом, Сара осмотрелась. Она была одна в комнате, но странное чувство тревоги заставило девочку пожалеть, что она не пошла вместе с братьями. Но когда она опять увидела непонятные отверстия на тесных вручную толстых досках пола, любопытство пересилило тревогу. Набрав побольше воздуха в легкие, она нагнулась, всунула пальцы в углубление, взялась за доски и потянула их на себя. С удивлением Сара увидела, как в полу открылась маленькая дверца-люк. Раньше Сара никогда не видела люков, но читала о них. Она знала, что люки были во многих старых домах и вели в погреба, где хранились запасы на зиму. Интересно, есть ли под этим люком погреб? От волнения она совсем забыла об осторожности и открыла дверцу настежь. В нос ударил запах сырости и плесени. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела отвесную лестницу. Сара медленно спустилась по деревянным ступенькам и огляделась. Свет, падавший из открытого люка, позволил разглядеть очертания бочки в дальнем углу и несколько старых глиняных кувшинов, стоявших вдоль стен. Сара шагнула вперед и отпрянула. Что-то липкое и отвратительное задело ее лицо. «Скорее надо снять это. Паутина!» «Фу!» – пробормотала она, стараясь побыстрее избавиться от неприятного ощущения. «Надеюсь, здесь нет летучих мышей и крыс. Хватит с меня пауков!» Девочка стояла, нагнувшись над бочкой, пытаясь разглядеть ее содержимое, когда ей показалось, что она слышит какой-то скрип над головой. Она выпрямилась и прислушалась. Сердце неимоверно заколотилось. «Вот опять! Значит, наверху кто-то есть? Как же так? В доме же никого не было!» Потом девочка вспомнила, что забыла закрыть за собой входную дверь. В комнату могли войти, и она бы не заметила этого, потому что находилась здесь, в погребе. Стук сердца мешал слушать, но теперь все было тихо. «Ох, опять это мое воображение!» – поругала она сама себя. «Правда, здесь так страшно! Еще разок загляну в бочку, и все, прочь отсюда!» Она снова нагнулась над бочкой и в этот момент услышала громкий скрежет прямо над головой. На этот раз ей не померещилось. Она разобрала звуки шагов над головой. Сара подбежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась. Она осталась в полной темноте.

0: обед. Как Вартимей искал тогда прозренья, так помоги искать мне и тебя. Моим глазам дай, Боже, исцеленье, чтоб видеть, что ты хочешь от меня.
1: Хочу я на других не обижаться, так как Иосиф, уведенный в плен, и с болью в сердце научись справляться, и силы у тебя черпать взамен.
0: Хочу, как Даниил, я не бояться, перед царем приставший не дрожать, единому тебе лишь поклоняться и в испытаниях твердо устоять. Как Авраам, хочу тебе я верить, все, что имею, на алтарь сложить. Пусть этого никто и не заметит, ты мою жертву сможешь оценить.
1: Хочу, как Петр, так же горько плакать и в покаянии душу изливать. Пусть будут слезы с глаз беззвучно капать, но знаю, ты способен все прощать.
0: Хочу быть смелым, как Эсфи царица, исполнить твою.

0: на окружающих любя, и, видя пред собой уже могилу, молиться за других, не за себя.
1: Таких людей особенно ты ценишь, и приготовил им уже венец. И как Стефана в небесах ты встретишь своих детей, как любящий отец.

0: твои герои веры, которых сатана не смог сломать. Ни час, ни день, ни год они учились. Ты вел долиной плача и скорбей, но все пройдя, они преобразились в похожих на тебя с течением дней.
1: О, дай Господь и мне пройти в смирении все то, что приготовил для меня, чтоб стать и мне твоим героем веры, во всем похожим только на тебя.
0: И дай Господь для ближних быть примером и в своей жизни видеть чудеса, идти путем твоим, дорогой веры, молитвой открывая небеса. Хочу бороться, чтоб иметь победу. Хочу идти, но так, чтобы дойти.
1: Хочу стремиться всей душою к небу. Бери, Господь, за руку и веди. Аминь.

0: Чого не любить Дух Святой? Запомни, лжи не любит Он. Блажен, в чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, Он к самохвалам не придет. И жить не будет в сердце том, где гордость, словно гриб, растет. Не любит Дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоить что-то раз и два, как вор поднимет Богу взор? Ты хочешь более всего, чтобы всегда он был с тобой? Так не люби и ты того, что не любит Дух Святой.
1: И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог,

Агарь и Измаил. Когда родился Исаак, сын Авраама и Сары, Измаил, сын Агари и Авраама, был уже большим мальчиком. Измаил сразу очень не взлюбил Исаака. Ведь раньше он, Измаил, был любимым сыном Авраама, а теперь Авраам больше любил Исаака. Исаак не знал, что Измаил недолюбливает его. Он был еще слишком маленьким, да и Авраам с Сарой тоже этого не знали. И вот что однажды случилось. Сара пошла посмотреть на своего маленького сына, которым она очень гордилась. И что же она увидела? Рядом с Исааком стоял Измаил и смеялся над маленьким мальчиком. Сара страшно рассердилась на Измаила. Она сразу же пошла к Аврааму и рассказала ему, что сделал Измаил. «Авраам», — сказала она, — «выгони Измаила и его мать из дома. Я не хочу, чтобы они жили здесь, рядом с Исааком». Аврааму не хотелось делать так, как просила его Сара. Измаил же тоже был его сыном, и он любил его. Но Бог сказал Аврааму: «Авраам, сделай так, как говорит Сара. Я не забуду Измаила и позабочусь о нем». Авраам выгнал Агарь и Измаила из дома, и те отправились в далекий путь по жаркой пустыне. Агарь несла хлеб и кувшин с водой. Сначала они шли быстро, но уже вскоре Измаил устал и стал просить мать немножко отдохнуть, попить воды и поесть. Агарь согласилась, и после отдыха они снова пошли дальше. Вскоре Измаил опять захотел пить. Агарь дала ему глоток воды. Но только они прошли немного, как Измаил опять попросил воды. Агарь дала ему еще глоточек. Ее тоже мучила жажда, но она не пила ни глоточка, чтобы оставить воду своему сыну. Но кувшин уже почти пуст. Еще глоток, и воды больше нет. Измаил уже ужасно устал. Ему было очень жарко и нестерпимо хотелось пить. Он не мог идти дальше, и он заплакал. Агарь посадила его в тени под кустом и отошла, чтобы не видеть, как плачет ее бедный сын. Она и сама не могла удержаться от слез. Неужели им никто не поможет? Неужели Измаил должен умереть в пустыне? Но что это? Кто зовет их? Чей это голос? Это был ангел Господень. «Что случилось, Агарь?» — спросил он. «Не бойся, Бог услышал голос мальчика. Вставай, иди к Измаилу и помоги ему встать. Он не умрет здесь, в пустыне. Он тоже станет отцом великого народа». И что же видит Агарь? Колодец совсем рядом с ними. Она не видела его раньше, но Господь показал ей его. Агарь быстро наполнила кувшин водой и дала Измаилу напиться. Мальчик набрался сил, и они вскоре отправились дальше. И вот Агарь с сыном пришли в другую страну, где они и стали жить. Бог позаботился об Измаиле. Он стал большим, сильным мужчиной. А когда он вырос, он женился, и у него родилось 12 сыновей.

осень за окошком, всюду желтый лист. Мокрые дорожки, слышен ветра свист. Пусть закрыта просень в тишине утра, мне не страшно осень, грустная пора. Я приду из школы в дом уютный свой, чистый и веселый, ласковый такой. Вечером осенним нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках чудо-красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нил и тростники, гордая царевна у большой реки. Как родного сына вырастет его, он уйдет в пустыню, бросив все добро. Царские богатства, славу и почет, дорогие явства, все, что мир дает. Он с народом Божьим предпочел идти, облегчить их ношу, в край родной ввести. Я листаю дальше, вот и Гедеон, и Иегова скажет, что вождем стал он. Одержал он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всем глубокий. Вот и Самуил, он судьей пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, Вифлеемский луг, там свирель отрадной наполняет слух. Друг Иоаннафана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот Иов, страдалец, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб. Допустил Создатель страшную болезнь, поражен проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его. И в страдании этом было нелегко, но он славил Бога в трудностях, скорбях, и на всех дорогах, и во всех делах.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Сара побежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась, она осталась в полной темноте. Сара все же вскарабкалась по ступенькам и, выпрямившись, достала до дверцы и попыталась ее открыть. Хотя девочка толкала изо всех сил, дверца не шелохнулась. Сара стала кричать и стучать, но тщетно, никто не отзывался. Бедняжка охрипла, ее руки покрылись ссадинами. Время от времени она прислушивалась. Скрежет не повторялся, и шагов тоже больше не было слышно. Мертвая тишина. Она снова одна в доме, одна и в ловушке. Ферма «Лисий хребет». По старой лесной дороге Сэм и Тим пришли к большому полю. Они пролезли под забором из колючей проволоки и поднялись на пригорок. Тим показал на постройки у дальнего края поля.
1: «Ферма «Лисий хребет».
0: Сэм увидел большую конюшню, амбар и белое жилое здание позади них.
1: «Как ты думаешь, мистер Рейбер знает о существовании мотоцикла, который мы нашли у домика? Ведь он на его земле?» — спросил он. «Может, и знает», — ответил Тим. «Давай выясним».
0: Они направились через поле, миновали амбар и подошли к конюшне. Неподалеку в загоне они увидели стройного мужчину лет 30 с вьющимися светлыми волосами. Он объезжал красивого коня. При виде ребят он приветливо помахал рукой и направил коня к ограде.
1: — Чем могу быть полезен? Хотите покататься?
0: — осведомился он.
1: — Нет, не сейчас, — ответил Тим. — Я Тим Харман, а это мой брат Сэм. Мы недавно переехали на ферму у пруда. — А-а-а, на ферму Гудвинов, — промолвил мужчина.
0: Немного помедлив и окинув их внимательным взглядом голубых глаз, он перегнулся в седле и протянул руку.
1: — Меня зовут Боб Долан. Я инструктор мистера Рейбера. Раз мы теперь соседи, я мог бы показать вам здесь все.
0: Он казался очень предупредительным, слез с лошади и открыл дверь загона. Затем повел ребят в конюшню. Там была подсобка для упряжки, стойло по обе стороны и длинный проход позади них. Когда они шли вдоль стойл, Сэм заметил двух новорожденных жеребят, лежавших на соломе рядом с матерями.
1: — У нас здесь лучшие в стране кобылы,
0: — пояснил Боб.
1: — Доброго нрава и для новичков совершенно безопасны.
0: Он остановился и улыбнулся, глядя на новорожденных.
1: Через пару дней они уже выйдут пастись. Замечательные малютки, не правда ли?
2: — Очень симпатичные, — сказал Сэм, пожалев, что Сара не видит малышей.
0: Они двинулись вглубь конюшни и остановились перед стойлом красивого гнедого жеребца.
1: — А вот и красавец, наш призер. Он из породы американских верховых, — сказал Боб с гордостью. «Мистер Рейбер берет его на все выставки. У нас был еще белый жеребец по кличке Белая Молния. Ленты красавца и Белой Молнии занимают всю стену в той комнате».
2: «Вы сказали, был?» — перебил его Сэм. «Эту Белую Молнию продали?»
0: Боб Долан перестал улыбаться и нахмурился, а Сэм заметил, как напряглись мышцы его лица.
1: — Нет, не продали. Каким-то образом он выбрался из стойла, и с тех пор мы его не видели. Мистер Рейбер подозревает, что его кто-то выпустил, а потом увез в фургоне для транспортировки лошадей.
2: — Вы хотите сказать, что его украли? — удивленно спросил Тим.
0: Боб кивнул и отвернулся.
1: — А почему мистер Рейбер так думает? — настаивал Сэм. «Потому что перед тем, как уйти, я всегда проверяю, хорошо ли заперты стойла и закрыты ли ворота. С тех пор, как его украли, мы поставили замок на ворота, а я теперь сплю здесь, в служебной комнате.
2: — Наверное, он стоил больших денег, — предположил Тим.
1: Боб кивнул.
2: — Конечно. — Мистер Рейбер подозревает кого-нибудь? — спросил Сэм.
1: Боб повел плечами.
2: Он так и не нашел никаких следов, хотя и сообщил всем владельцам конюшен. Он думает, что это банда конокрадов, так как лошади пропали еще в нескольких конюшнях по соседству.
3: — Ого! Конокрады в Пенсильвании?
1: — воскликнул Тим. Он недоверчиво покачал головой.
2: — Я думал, такое бывает только на Западе.
1: Они пошли дальше, вдоль стойл.
2: — А у мистера Рейбера есть еще американские верховые, кроме красавца? — спросил Сэм.
1: Боб снова заулыбался.
2: — Жду хозяина с минуты на минуту. Мистер Рейбер должен привести нового жеребца. Он поехал за ним на ланкастерский аукцион. Останьтесь, и вы его увидите.
1: Сэм и Тим так увлеклись рассказом Боба о пропавшей лошади, что совсем забыли, зачем сюда пришли. Во время короткой паузы, возникшей в разговоре, Сэм откашлялся и спросил.
2: — Боб, а кто-нибудь живет вон в том старом доме в лесу у пруда?
1: Боб Долан покачал головой.
2: — Люди говорят, что домик пустует с тех пор, как умер старый Генри Тейлор. Он сам его построил. Был вроде отшельник и жил там один. Целыми днями читал свои книги. Мистер Рейбер купил эту ферму вскоре после того, как Генри Тейлор умер, но так и не удосужился снести этот дом. Говорит, что он никому не мешает.
3: — Сегодня мы видели мотоцикл у домика, — сообщил Тим Бобу.
1: Тот удивился.
2: — Правда?
1: Оба мальчика кивнули. Тогда Боб сказал.
2: — Наверное, это какого-нибудь парня из города. Ребята катаются здесь на велосипедах все время.
3: — Это не велосипед, а настоящий мотоцикл, правда, старый и покрашенный серебряной краской, — пояснил Сэм.
1: Боб недоуменно приподнял брови, потом вдруг взгляд его посуровил.
2: — Похож на мотоцикл Хая Чао. Хай — вьетнамский беженец и живет в Мейплвуде. Пришел сюда в поисках заработка, и мистер Рейбер взял его. Хай приезжает на работу точно на таком мотоцикле, как вы описали.
1: Боб замолчал и ненадолго задумался.
2: — Сегодня у него выходной. Я думаю, что он на своем мотоцикле раскатывает по окрестностям.
3: — Вы говорите, он живет в городе?
1: — уточнил Тим. Боб кивнул.
2: — Так он сказал мистеру Рейберу и мне. Я думаю, он и купил мотоцикл, чтобы ездить туда и обратно.
1: Боб замолчал, и все услышали звук мотора на дороге, ведущей к конюшне. Они обернулись и увидели облако пыли, а потом и фургон, который подкатил к загону.
2: — А вот и мистер Рейбер, наверное, привез лошадь,
1: — сказал Боб.
2: — Извините, не могу больше разговаривать. Мне надо помочь завести ее в загон и поместить в стойло.
1: Он пошел через загон открывать ворота, чтобы пропустить фургон мистера Рейбера. Когда фургон въехал и ворота были закрыты, из машины вышел мистер Рейбер и помахал Тиму и Сэму. Сегодня он выглядел элегантно, желтовато-коричневый спортивный пиджак и по обыкновению широкополая шляпа. В нагрудном кармане пиджака Сэм заметил аккуратно сложенный платок в яркую красно-черную клетку. Сэм ухмыльнулся.
2: — Мистеру Рейберу определенно нравятся пестрые носовые платки,
1: — подумал он. Боб отворил заднюю дверь фургона и осторожно свел по трапу красивого вороного жеребца. Тот шел гордой поступью. У него была стройная шея с красиво посаженной головой. Уши стояли торчком, настороженно ловя новые звуки. Он был весь черный и блестел, как атлас.
3: — Ух, какой красивый!
1: — затаил дыхание Сэм
4: и опять пожалел, что рядом нет Сары. Мальчики отпрянули, когда лошадь взбрыкнула, а потом встала на дыбы. Но Боб крепко держал поводья и что-то ласково приговаривал. Вскоре лошадь утихомирилась и позволила Бобу увести себя в стойло. Сэм с восторгом следил за происходящим, восхищаясь умением, с которым инструктор управлял сноровистым скакуном.
5: — Пойдемте,
4: — сказал мистер Рэбер, обращаясь к мальчикам.
5: — Теперь можно взглянуть на черное облако поближе.
4: Когда они подошли к стойлу, огромная лошадь спокойно жевала овес.
2: — Какой все-таки красавец!
4: — опять повторил Сэм.
5: — Из него получится отличная выставочная лошадь, когда его хорошенько обучат, — с гордостью сказал мистер Рейбер. — Это уже забота Боба. Он хорошо ладит с верховыми лошадьми и лучший объездчик в округе.
4: Лицо Боба порозовело от гордости. Он похлопал черное облако по спине. Еще несколько минут полюбовавшись лошадью, ребята вместе с мистером Рейбером вышли из конюшни.
6: — Нам, пожалуй, пора,
5: — сказал Тим.
2: «Да, — Да-да,
4: — согласился Сэм.
5: — Вы можете прийти, когда захотите навести черное облако, — пригласил их мистер Рейбер. — И захватите с собой сестру в следующий раз.
2: — Спасибо,
5: — сказал Сэм. Она прямо помешана на лошадях.
4: Мистер Рейбер засмеялся.
5: — Я знаю, что ты имеешь в виду. У меня самого такая дочь. Может быть, вы с Сарой захотите покататься верхом? То, пожалуйста, лошади всегда в вашем распоряжении.
2: — Сара будет очень рада, да и я тоже, — сказал Сэм.
4: Братья вышли из загона и пошли к дороге.
2: — Мистер Рейбер и Боб Долан — приятные соседи,
4: — заметил Сэм. Тим кивнул.
6: — Безусловно. Плохо только, что пропала такая дорогая лошадь.
2: — Ох, да,
4: — согласился Сэм со вздохом.
5: — Но теперь мы, по крайней мере, знаем, кто владелец серебристого мотоцикла, который стоит у домика.
4: Он сделал многозначительную паузу.
2: — Интересно, не этот ли Хай Чао напугал меня до смерти своим воплем там, в лесу?
6: — Вот именно,
4: — сказал Тим и добавил.
6: — Хотелось бы знать, зачем это понадобилось ему. Может быть, ему захотелось в этом доме пожить одному, чтобы никто не мешал?
2: — Может, и так,
4: — согласился Сэм и пожал плечами. Тут ребята подошли к дороге. Сэм внезапно остановился. —
2: — Послушай, Тим, мы разве не вернемся в домик за Сарой?
6: — Да она уже давно дома,
5: — ответил Тим.
6: — Пошли, по дороге идти ближе, чем через лес, да еще вокруг пруда.
4: Сэм было последовал за Тимом, но какое-то странное чувство помешало ему сделать это. То самое необъяснимое чувство, которое возникало у близнецов по отношению друг к другу. Вот и сейчас Сэм почувствовал, что должен вернуться к пруду за Сарой.
2: — Я вернусь к домику, — произнес он, пролезая под забором. — Сара, наверное, ждет нас там.
6: — Ты найдешь дорогу отсюда?
4: — отозвался Тим.
6: — Конечно!
5: — возмутился Сэм. — В конце концов, кто первый обнаружил эту заросшую просеку в лесу? Ты что, забыл?
4: Ему уже стал надоедать Тим, который обращался с ним, как с малым ребенком. Им с Сарой уже по 14 лет, они достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе.
6: — Ладно, ладно, — сказал Тим, — а я все-таки пойду домой. Хватит с меня прогулок по лесу. Слишком много для одного дня. Кроме того, я могу понадобиться папе.
4: Мальчики расстались. Тим, насвистывая, пошел по дороге. Сэм через поле к лесу. Сэм наверняка не ответил бы, почему перешел на бег, но ему казалось, что надо вернуться к домику как можно скорее. Сэм приходит на помощь. С Свернувшись клубочком, несчастная Сара дрожала в углу сырого погреба. Бесполезно было звать на помощь и стучать в дверцу. Никто ее не услышит. В доме было тихо, никаких шагов наверху. Горло у нее болело, а костяшки пальцев были все в ссадинах. Она старалась отогнать страшные мысли, которые лезли в голову. Кто же закрыл ее тут? Кому понадобилось держать ее в этом сыром подвале? Снова и снова она вспоминала шаги, что доносились сверху. Кто-то намеренно запер ее. Безусловно, крик и стук были слышны в комнате. Интересно, один и тот же человек развел огонь в очаге, испугал жутким криком Сэма, а потом захлопнул крышку люка над ее головой. Где были сейчас Сэм и Тим? Наверное, очень далеко. А что, если они вернутся домой другой дорогой и не зайдут за ней? Она начала беспокоиться. Сколько еще она пробудет здесь, в этой сырости и темноте? Задавая себе подобные вопросы, Сара стала впадать в панику. Потом она вспомнила, что отец любил повторять: «Если ты в беде, проси Господа, чтобы Он помог тебе. Если с тобой Господь, беда не покажется такой страшной». Сара встала на колени на холодный пол погреба и закрыла глаза.
7: «Пожалуйста, Господи, приведи сюда Сэма или Тима, чтобы они нашли меня».
4: Знакомый стих из Библии пришел ей на память, и, повторяя его вслух, Сара почувствовала себя смелее.
7: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною».
4: Вера в то, что Бог позаботится о ней, что Он здесь, рядом, придала ей силы. Она почувствовала себя лучше, спокойнее и села на пол, опершись спиной о стену. Сэм бежал всю дорогу через поле и лес. Добравшись до опушки, он сел передохнуть на бревно. Внимательно оглядел поляну. Никого, тихо. Он позвал сестру, но ему ответило только эхо. Мальчик смотрел, не отрываясь на домик. Если бы Сара была там, она бы его услышала и вышла.
6: «Должно быть, пошла домой», — уговаривал он себя.
4: Тим был прав, они отсутствовали долго, и она, наверное, устала их ждать. Сэм поднялся и пошел через опушку к соснам. Вдруг почему-то он повернул обратно, к домику. Все-таки надо зайти внутрь и проверить. Возможно, Сара оставила им записку, где написала, куда пошла. Она так часто делала. Мальчик поднялся на шаткое крыльцо и толкнул дверь. Придерживая ее, он заглянул в комнату. Там было пусто. Не увидел Сэм и записки на столе, где Сара, скорее всего, могла бы ее оставить. Однако было заметно, что в комнате что-то изменилось. Глаза Сэма остановились на старом сундуке, который сейчас стоял на середине комнаты.
6: — Его здесь раньше не было, — сказал он себе. — И стол теперь очутился в ногах кровати. Зачем Саре понадобилось двигать мебель?
4: Ему стало любопытно, и, подойдя к сундуку, он открыл крышку. Сундук был до половины заполнен книгами. Наверное, это были книги Генри Тейлора. Сэм тоже взял одну и начал листать. Как вдруг услышал слабый крик. Он уронил книгу, подбежал к открытой двери и выглянул. Никого. Крик раздался снова, и теперь Сэм убедился, что кричат где-то здесь, в доме. Но где? Никого, кроме него самого, в комнате не было.
6: — Где вы? — спросил он громко.
4: На этот раз он разобрал слова.
7: — Здесь, внизу!
4: Не веря своим ушам, он уставился на старый сундук. Голос шел из него. — А, догадался, из-под сундука. Он толкнул сундук. Полный книг с сундук не сдвинулся с места.
7: — Почему он не двигается?
4: — задумался Сэм, потом сообразил. Край взял с другой стороны, немного приподнял сундук и одновременно потянул на себя.

0: появился, и перед ним появилась перепуганная Сара. Ее волосы были в пыли и серой паутине. Темные полосы грязи прочертили все лицо. Как взбудораженная сова, она жмурила глаза на свету.
1: — Сэм, я так рада! Как ты мог открыть люк?
2: — Я отодвинул его, —
0: объяснил Сэм, показав на тяжелый сундук.
2: — Он стоял как раз на крышке люка. Неудивительно, что ты не могла ее открыть. Что произошло? Как ты сюда попала?
0: Сара выбралась из погреба. Ее всю трясло.
1: — Это длинная история, — проговорила она, стуча зубами от холода. — Давай выйдем отсюда и сядем на солнышке. Мне еще никогда в жизни не было так холодно и страшно.
2: — Давай, но только я хочу взглянуть, что там внизу,
0: — ответил Сэм и стал спускаться вниз по лесенке.
1: — Ничего там нет, только старый погреб, — крикнула ему вслед Сара. — Я побуду здесь. Ни за что не спущусь туда опять.
0: Через несколько минут, закончив осмотр, Сэм поднялся наверх и закрыл люк. Они вышли из домика и сели на бревно.
1: — Ух, как же хорошо на солнышке!
0: — сказала Сара хрипло, растирая ладонями свои голые руки.
2: — Погоди, дай я сниму паутину с твоих волос. На, возьми платок и вытри грязь с лица.
0: Сэм достал из кармана чистый, аккуратно сложенный платок. Пока он выбирал паутину из волос сестры, Сара яростно оттирала грязные полосы с лица.
2: — Ну, теперь рассказывай, как ты ухитрилась спуститься в погреб, а потом задвинуть сундук на крышку?
0: Сара ему объяснила, что спустилась в люк и стала исследовать содержимое погреба. Она описала шаги и громкий скрежет, которые потом услышала.
2: — Значит, кто-то сдвинул сундук так, чтобы ты не смогла вылезти? — объяснил Сэм. — Не заметила, кто это был?
0: Сара покачала головой.
1: — Было темно, а когда я подошла к лесенке, крышка уже захлопнулась. Ну, а открыть ее я не смогла.
2: — У тебя есть какие-нибудь предположения, кто бы мог это сделать?
0: — настаивал Сэм.
2: — Может, узнала шаги или голос?
0: Сара рассердилась.
1: — Он ничего не сказал, и я не имею ни малейшего представления, кто это был. Я просто поняла, что кто-то хочет, чтобы я осталась в этом ужасном погребе.
2: — Угу.
0: Сэм поднялся и засунул руки в карманы.
2: — Что-то непонятное тут происходит.
0: Он направился к пристройке.
2: — Ты не слышала, кто-нибудь приходил или уходил отсюда?
1: — Ну как я могла слышать? — возмутилась Сара. — Я вообще мало что слышала в этой темной дыре, только шаги да скрип половиц.
0: Сэм заглянул внутрь пристройки.
2: — Ага, мотоцикла нет, — объявил он. — А ты не слышала, чтобы кто-нибудь отъезжал?
0: Сара покачала головой.
2: — Непонятно,
0: — задумался Сэм, запустив пальцы в спутанные волосы.
2: — Мотоциклы здорово шумят. Этот парень, должно быть, просто выкатил его.
0: Внезапно он повернулся к сестре и уставился на нее. Потом хлопнул себя по лбу.
2: — Ну, конечно! Почему я раньше не догадался? Хай-чау!
1: «Какой хай!»
0: Сара усмехнулась над забавным звукосочетанием, хотя и была ужасно расстроена.
2: «Вьетнамский беженец, который работает у мистера Рейбера», — ответил Сэм и рассказал Саре, как они с Томом пошли по лесной дороге и на ферме Лисий Хребет познакомились с Бобом Доланом, инструктором. «Боб нам сказал, что хай ездит на работу на старом серебристом мотоцикле».
1: — Ну и почему ты думаешь, что этот самый хай запер меня в погребе? — спросила Сара.
2: — Он один под подозрением, — ответил Сэм. — Мотоцикла нет, а это значит, что он побывал здесь, пока ты обследовала погреб.
1: — Ну зачем ему понадобилось закрывать меня там?
0: — спросил.

0: Лосара опять начинает сердиться. В ответ Сэм мог только недоуменно покачать головой.
1: — Не знаю. Может, по той же причине, по которой он спугнул меня сегодня утром.
0: По дороге домой, когда они шли через сосновый бор, близнецы все обсуждали Хая как возможного виновника их сегодняшних злоключений. Потом Сэм рассказал Саре об американских верховых мистера Рейбера и о пропаже одного жеребца.
1: — Мистер Рейбер думает, что белую молнию украла банда конокрадов, — сказал он.
2: — Ой, какой ужас! — воскликнула Сара. — Я надеюсь, с двумя другими ничего не случится.
0: Мне не терпится их увидеть. Давай завтра же сходим на ферму. Сэм согласно кивнул. Он, как и Сара, хотел туда попасть. Но не только, чтобы посмотреть на лошадей еще раз. Если он пойдет туда завтра, то сможет познакомиться с работником мистера Рейбера. А Сэму было о чем спросить этого Хая Чау. Вернувшись домой, они увидели во дворе Тима, который качался в гамаке. Заметив близнецов, он их окликнул.
1: — Все-таки нашел ее, Сэм? Что ты там делала так долго, Сара?
0: Не дожидаясь ответа, он спросил сестру.
1: — Ты нашла что-нибудь, что мы упустили?
2: — Я нашла люк, который ведет в погреб, — ответила Сара, но не успела рассказать Тиму о всех своих приключениях, потому что в этот момент миссис Харман позвала их обедать.
0: Сара шмыгнула в ванную помыть руки, лицо и причесаться. Когда отец вошел в кухню, она уже сидела на своем месте за столом. Профессор Харман помолился, и все принялись за еду. За обедом Сэм и Тим рассказали родителям о своем визите на ферму Лисий Хребет.
1: — Папа! — обратился к отцу Сэм. — Ты знаешь такого Хая Чау, вьетнамского беженца? Он работает у мистера Рейбера.
0: Профессор Харман задумчиво нахмурился.
1: — Я знаю Дзунга Чау. У моего коллеги Джима Бертона есть приемный сын с таким именем. Однако никакого Хая он не упоминал. Конечно, Чау — распространенная фамилия во Вьетнаме. Хая, наверное, опекает другая семья.
0: Тим сменил тему разговора, спросив родителей.
1: — А вы знаете, что у мистера Рейбера украли американского верхового жеребца?
0: Профессор Харман кивнул.
1: — Да, он говорил мне. Он был ужасно расстроен этим.
0: На минуту за столом воцарилась тишина. Сара надеялась, что Сэм не станет рассказывать, как он нашел ее в погребе. Если родители узнают, что кто-то специально ее запер, то больше их к этому злополучному дому никогда не пустят. Она бросила быстрый взгляд на Сэма. Он, понимающе усмехнулся и одними губами сказал: «Не скажу». И тут же, повернувшись к родителям, выпалил.
1: — Мистер Рейбер сказал, что Сара и я можем прогуливать его лошадей.
0: Потом помолчал и добавил.
1: — Это будет как бы даже услуга с нашей стороны.
0: Лицо Сары прямо-таки засветилось от счастья.
2: — Мамочка, ну можно, а?
0: Миссис Харман засмеялась.
1: — Думаю, что мы тебе не указ, когда речь идет о лошадях.
0: Она взглянула на мужа. — Если папа согласен, то я тоже согласна.
1: — Только после того, как вы сделаете работу по дому, — напомнил им отец. — Мы недавно переехали, и еще полно работы. — Да ведь маме еще надо рисовать, — добавил Тим, — так что надо и ей помочь.
2: — Ну, конечно!
0: Сара многозначительно посмотрела на старшего брата. Повернувшись к матери, она сказала: — Я вспомнила, мама, что нашла для тебя замечательную студию. Это тот большой сарай, где я обнаружила уздечку. Его отсюда не видно, он как бы спрятался там, у леса, за полем. Профессор Харман подтвердил:
1: — Да, хорошее место для студии, Джен. После того, как закончим все работы по дому и в коровнике, мы с мальчиками переоборудуем тот сарай.
0: Лицо миссис Харман просветлело, когда она посмотрела на них.
2: «Какие вы все чудесные! Мне всегда хотелось иметь свою мастерскую, где я могла бы расставить все мои холсты».
1: «Мы даже проведем туда свет для тебя, мама!»
2: — щедро пообещал Сэм.
0: Дорогие ребята, в этом часе вы слушали вторую передачу, составленную по книге «Тайна пропавших лошадей». Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.

0: завтра.
1: Поздно может стать.
0: Боже, можно все потерять, просчитаться можно опять.
1: Если ждать.
2: Ну, написать ли мне письмо?
0: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
2: Положу в конверт его.
0: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас. Все не откладывая, завтра
1: уже будет поздно.

0: Фей, уже идти есть пора. Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
2: Почисти зубы, Катя, с утра.
0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.

Я малыш еще, но все же ничего я не боюсь. Сердце страхи не тревожат, ведь со мною Иисус. Детской чистой душой быть послушным я стремлюсь. Дух мой счастлив и спокоен, ведь со мною Иисус. В тишине, встречая утро, я всегда ему молюсь. Пастырь добрый и премудрый, будь со мною Иисус. Аминь.

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. А Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь с ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». «Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг?» «Нет, Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь». Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец, — спросил Исаак через некоторое время, — вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба: «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына».
Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

Шире шаг, смелее, ребята, дело много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам, пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях, на борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх, чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: На следующее утро близнецы быстро справились со своими обязанностями по дому и на велосипедах помчались на ферму мистера Рейбера. Боб Долан чистил стойло в конюшне, что-то фальшиво напевая, и сразу замолчал, когда заметил детей. Опираясь на щетку, он дружески кивнул Саре, когда Сэм представил ее.
1: «Сара ездит лучше меня», — великодушно признался Сэм.
2: «Даже так?»
0: — сказал Боб и усмехнулся.
2: «Ну, это мы проверим».
0: Пока он ходил в служебную комнату за седлами и уздечками, Сэм показал Саре красавца и черное яблоко. Сара пошла вдоль стойки, разглядывая лошадей и жеребят.
3: «Ой, какие они хорошенькие!» — воскликнула она, перегнувшись через дверцы жеребьячих ясель.
0: Боб вернулся с упряжью и выбрал двух лошадей.
2: «Эту зовут Пыльная», — сказал он, набрасывая седло на спину изящной серой кобылы. «Думаю, Саре понравится ездить на ней».
0: Открыв дверь соседнего стойла, он вывел гнедую лошадь с белой отметиной на лбу.
2: «А это тебе, Сэм. Ее зовут Отметина».
0: Боб оседлал лошадей и вывел их в загон.
2: «Сделайте-ка несколько кругов, чтобы я убедился, что вы с ними справитесь», — сказал Боб, наблюдая за ними.
0: Оказавшись в дальнем конце загона, Сара нагнулась в седле и, повернувшись к Сэму, предложила.
3: «Давай пустим лошадей галопом. Мы докажем Бобу, что умеем ездить верхом».
2: «Давай!»
0: – ухмыльнувшись, сказал Сэм.
2: «Поскакали!»
0: Подбадривая голосом лошадей, они пустили их рысцой, потом галопом. Сара держалась верхом очень изящно и просто, будто приросла к лошади. Ветер обдувал лицо, и она чувствовала прилив радости, как бывало с ней всегда во время верховых прогулок. Она придерживала кобылу. Лошадь послушно перешла на рысь. Будь Сарина воля, она бы никогда не слезла с седла. Наконец, лошади пошли шагом и остановились у дверей конюшни. По выражению лица Боба дети поняли, что он удивлен увиденным.
2: «Да вы замечательно ездите верхом!» – похвалил он. «Гораздо лучше, чем большинство этих пижонов, что приезжают из города. Подождите, я сейчас закончу убирать стойло и покажу наши маршруты».
0: Сара уже было открыла рот, чтобы предложить свою помощь, но Сэм спросил.
2: «А что, Хайчау сегодня нет здесь? Я что-то не вижу его мотоцикла».
0: Боб показал на край поля.
2: «Чинит забор вон там, а мотоцикл поставил за амбаром. Может, мы подъедем к нему и познакомимся, пока вы тут закончите?» – спросил Сэм.
0: Боб кивнул и открыл ворота загона. На противоположном конце поля они нашли высокого, стройного паренька, примерно ровесника Тима. Он натягивал колючую проволоку между столбами ограды. Сэм слез с лошади и стал держать катушку с проволокой, пока мальчик прикреплял ее к столбу. Тот благодарно кивнул Сэму, но ничего не сказал.
2: «Я Сэм Харман, а это моя сестра Сара», – начал первым Сэм. «Мы только что въехали на ферму Гудвинов».
0: Не сказав в ответ ни слова, вьетнамец взглянул на них и взял у Сэма катушку.
2: «Тебя зовут Хай Чау?» – спросил Сэм.
0: Мальчик еле кивнул в ответ, продолжая натягивать проволоку.
3: «Не очень-то он разговорчивый», — решила Сара, заметив, что Хай работает, будто бы их нет рядом.
0: Сэм это тоже понял, поэтому сразу перешел к делу.
2: «Скажи, Хай, это твой мотоцикл стоял в пристройке у дома, там, около пруда?»
0: Хай хмуро обернулся, и на этот раз он промолчал. Сарина терпенье лопнуло. Она слезла с лошади, подошла к мальчику и в упор спросила.
3: «Это ты закрыл дверцу люка, когда я была в погребе?»
0: И продолжила обвинение.
3: «Это ты подвинул тяжелый сундук так, чтобы я не смогла оттуда выбраться?» Вьетнамец пожал плечами, как будто не понимая, о чем речь, и повернулся к ним спиной. Сэм пошел к лошади и, садясь в седло, с угрозой в голосе сказал:
2: «Я полагаю, мистеру Рейберу будет интересно узнать, что какой-то владелец серебристого мотоцикла живет в его домике».
3: Услышав это, Хай бросил проволоку и повернулся к ним. Его лицо теперь выражало испуг, а в темных глазах читалось отчаяние. К своему огромному удивлению, дети услышали, как мальчик взмолился:
2: «Вы не говорите, мистер Рейбер!»
3: Сара даже покраснела от гнева.
4: «Это почему же мы не должны ему говорить об этом, особенно после того, как ты запер меня в погребе?»
2: «Я бы выпустил тебя, но тебя нет там, когда я вернулся». «Начни-ка все сначала, Хай!» — сказал Сэм серьезно. «Я уже запутался».
4: «Я тоже», —
3: сказала Сара, опускаясь на траву у забора. Она все еще сердилась на этого упрямого мальчишку.
4: «Ты лучше скажи всю правду и сейчас же!» — пригрозила она.
3: Сэм тоже подошел к забору, а Хай нехотя начал свой рассказ.
2: «Я и маленький брат приезжать в Америку. Церковь в Филадельфии опекает нас. Маленький брат усыновили здесь. Мы не хотели разлучиться. Мы хотим жить как братья».
4: «Твоего брата зовут Дзунг?»
3: – перебил его Сэм, вспомнив рассказ отца о приемном сыне Джимми Бертона. Хай кивнул.
2: «Ты знаешь?» – спросил он горячо.
5: «Наш отец знает его приемных родителей. Я уверен, что ему хорошо в этом месте», – ответил Сэм.
3: Хай согласно кивнул.
2: «Хорошая семья. Но приемные родители маленького брата не хотят два вьетнамских мальчика. Они хотят только Дзунг. Я обещал старая бабушка, когда уезжаем из Вьетнам, что мы живем вместе, как братья».
6: «Тебя что, усыновили другие люди?» – спросила Сара.
3: Ее гнев понемногу улетучивался. Ей бы ни за что не хотелось разлучаться со своими братьями. Хай покачал головой.
2: «Я остаюсь в Филадельфии с другим вьетнамские дети, которые не усыновили. Я получать работу в Филадельфии это лето. Коплю деньги на подержанный мотоцикл. Узнаю в церкви, где есть Дзунг. Ухожу с работы и приезжаю сюда».
5: «И с тех пор ты живешь в домике у пруда?»
3: – докончил за него Сэм. Хай кивнул.
2: «Дзунг знает про дом от своих друзей в Мэйплвуд. Он говорит мне, чтобы я спрятаться там. Приносит подушку и одеяло из дома своих приемных родителей. Приносит еда и посуда».
3: Хай сделал паузу и сухо усмехнулся.
2: «Дзунг учится хорошо воровать во Вьетнам. Он там попрошайка на улице».
4: «О, ужас!» – выдохнула Сара в ужасе от услышанного.
3: В голосе Сэма тоже послышалось напряжение.
5: «Когда я пришел к домику вчера утром, ты не хотел, чтобы я узнал, что ты там живешь. Да, Хай? Потому ты и закричал так страшно. Ты меня хотел прогнать? Как это ты сделал?»
3: Хай улыбнулся.
2: «Это старый вьетнамский способ. Я кричу в пустую банку из-под сока, и оно так звучит».
3: Сэм усмехнулся.
5: «Ну и здорово ты меня напугал!»
3: Он посерьезнел.
5: «Ну, а зачем ты запер Сару?»
3: Хай тайком бросил взгляд на Сару и заерзал на траве.
2: «Я не хотел плохо. Когда вы нашли, что я живу в доме, я хотел спрятать мотоцикл и одежду в пещеру, который я нашел в лесу. Так я запер Сару в подвал, пока прятал все, чтобы она меня не видела и не пошла за мной. А потом я вернулся выпустить ее, но она не был там».
4: «Сэм вернулся и нашел меня», —
3: пояснила Сара сдержанно. «И я, наконец, вышла из этого холода и сырости». Хай опустил глаза.
5: «Извини меня, Сара».
3: Затем, опершись о столб забора, он взмолился.
5: «Если вы рассказать мистер Рейбер, он послать меня обратно в Филадельфию, и я не могу быть вместе с моей маленький брат».
3: «Мы не скажем!» — воскликнула Сара. Она посмотрела на Сэма, и когда их взгляды встретились, поняла, что он тоже так думает.
6: «Послушай, Хай, почему бы тебе не пойти с нами? У нас в доме полно места, а мама с папой что-нибудь придумают, чтобы вы с братом смогли быть рядом».
3: Хай испугался.
5: «Нет, нет, не хочу никого беспокоить. Пожалуйста».
6: «Но!» – запротестовала Сара.
5: «Подожди!» – вмешался Сэм. «Я понимаю Хая. Он еще не может доверять незнакомым людям, особенно взрослым. Лучше будет, если он останется в домике, пока мы придумаем, как ему помочь. Мы одни знаем, что он там живет, да еще Дзунг».
6: «И Тим», — добавила Сара. «Он был с нами, когда мы обнаружили мотоцикл».
5: «Ну, тогда надо объяснить все Тиму», — сказал Сэм. «Но я думаю, он ничего не расскажет. Он сделает все, чтобы помочь Хаю».
3: Вьетнамец встревоженно посмотрел на Сэма, потом на Сару.
5: «Вы и большой брат не рассказать никому?»
6: «Нет, мы не выдадим твою тайну, пока не найдем способа помочь тебе и Дзунгу», — пообещала Сара.
3: Хай одарил их широкой улыбкой.
5: «Вы хорошие ребята!»
3: Сэм посмотрел на часы.
5: «Нам пора возвращаться в конюшню. Боб уже, наверное, закончил уборку».
3: Хай тихонько свистнул, и обе лошади, пасшиеся неподалеку, повернули головы на его зов. Пока они ждали лошадей, Сара пристально смотрела на вьетнамского мальчика, а потом сказала:
6: «Когда у меня или у Сэма какие-то трудности, мы всегда молимся. Господь и твой друг тоже, Хай. Он сделает так, чтобы вы с Дзунгом были вместе».
3: Хай уставился на свои рабочие башмаки и покачал головой.
5: «Я не знаю, ваш Бог».
6: «Ну, хорошо, я помолюсь вместо тебя», —
3: серьезно сказала девочка. Сэм улыбнулся, обращаясь к мальчику.
5: «Если Господь и Сара будут за тебя, Хай, считай, что все в порядке».
3: Хай придержал лошадей, пока близнецы садились в седла. Он помахал им на прощание, и дети направились через поле обратно к загону. Сара приблизилась к Сэму и сказала:
6: «Да, Хай раскрыл нам одну тайну».
5: «Одну?»
3: – спросил Сэм и вопросительно посмотрел на сестру.
6: «Да, теперь мы знаем, кто живет в домике у пруда».
5: «А какая еще тайна?»
3: – заинтересовался Сэм. Упрямо тряхнув головой, Сара сказала:
6: «Я все-таки хотела бы узнать, как та уздечка попала к нам в сарай».
5: «Не понимаю, что ты так беспокоишься о ней, Сара?»
6: «Я тоже не понимаю этого, правда», — сказала Сара, подвинувшись вперед в седле. Ее светлые брови нахмурились. «Знаешь, Сэм, я не могу избавиться от этой мысли. Ужасно странно, что кто-то оставил такую дорогую вещь в нашем старом сарае с рухлядью и совсем забыл про нее».
3: Ночной шум. Лошадь Боба уже стояла оседланная, а он сам ждал их у конюшни.
5: «Ну, поехали!»
3: – сказал он, первым выезжая из загона. Он повел их маршрутом для начинающих ровной открытой дорогой. Но за фермой дорога стала спиралью подниматься по лесистому хребту, и Сара немного испугалась. Они взбирались все выше сквозь заросли рододендрона, мимо скалистых уступов. Вблизи крутой вершины хребта дорога резко пошла на спуск, а потом снова круто поднялась к буковой роще. Боб подвел их к одному из уступов. Там все спешились и привязали лошадей. Пешком они взобрались на скалу. Оттуда открылся прекрасный вид, который раньше им заслоняли деревья.
5: «Вон там колокольни университетской церкви», — сказал Боб и показал на возвышающийся над остальными зданиями Мейплвуда шпиль.
4: «О, там работает наш папа», — сказала Сара. «Отсюда виден, наверное, и исторический факультет».
5: «Высокий хребет», — добавил Сэм.
4: «Теперь понятно, почему мистер Рейбер назвал свою ферму «Лисий хребет». Здесь действительно водятся лисы».
3: Боб присел на корточки, подобрал камень и повертел его в руках.
5: «Мистер Рейбер рассказывал мне, что когда-то давно здесь устраивалась охота на лис. Да вот и под уступом, на котором мы стоим, есть лисья нора. Я покажу вам ее, когда мы спустимся».
4: «Ох, как хорошо, что вы знаете эти места, Боб», — сказала Сара. «Вы прожили здесь всю жизнь?»
3: Боб покачал головой.
5: «Нет, я из другого штата. Я живу здесь только 3 года».
4: «В таком случае вы здорово научились обращаться с лошадьми за 3 года», — заметила Сара в восхищении.
3: Послышался короткий смешок Боба.
5: «С лошадьми я всю жизнь. Мистер Рейбер не взял бы меня, не имея опыта работы с ними».
3: Сара уже собралась спросить, где он работал раньше, но Боб быстро закончил разговор. Он посмотрел на часы и сказал:
5: «Пора возвращаться. У меня еще уйма дел в конюшне».
3: Они спустились с уступа, и Боб показал большую трещину в скале, которая вела в похожую на пещеру лисью нору. Когда близнецы заглянули в трещину, они ничего не смогли увидеть в темноте. Но свежий помет у входа указывал на то, что нора обитаема.
4: «Я надеюсь, на эту лису никто не охотится?» — резко спросила Сара.
5: «Не бойся, маленькая леди», — заверил ее Боб. «Мистер Рейбер не разрешает охотиться в его владениях. Здесь же повсюду его лошади».
3: Спуск оказался столь же приятным, сколь и подъем. Лошади шли уверенно и с легкостью преодолели весь маршрут. Сара то и дело поглаживала шею пыльной. Изящная серая кобыла кивала головой, как бы соглашаясь с ободрением всадницы. По возвращении в конюшню Боб наконец произнес слова, которые Сара давно ждала.
5: «Вы оба можете кататься в любое время. Вы ездите хорошо. А пыльной и отметине нужны прогулки. Только правильно седлайте и чистите их, когда вернетесь. Если вы ездили долго и быстро, то сначала проведите их по загону пару раз, пусть остынут, а уж потом начинайте чистить. Все для чистки вы найдете вон в той комнате».
4: «Вы хотите сказать, что мы можем сами ухаживать за этими лошадьми?» — закричала Сара в восторге. «В нашей школе верховой езды это разрешалось только конюхам».
5: «А здесь вы будете сами ходить за своими лошадьми», — сказал Боб.
3: Он помолчал и ухмыльнулся.
5: «Конечно, для тех, кто катается на лошадях за деньги, стоимость ухода включается в плату».
4: «А поскольку мы денег не платим, надо приниматься за дело», — сказал Сэм, улыбнувшись Саре своей обычной кривой улыбкой.
3: Они поставили пыльную и отметину в стойло и отправились за Бобом в комнату, где хранилось много сёдел, уздечек и другого снаряжения для верховой езды. Сара отметила про себя, что несколько уздечек, которые висели на крюках, вбитых в стены, —

0: Щеткой в другой он пытался успокоить отметину. Кобыла вскидывала голову, била копытами и шумно дышала. Сара, не утерпев, рассмеялась.
1: «Ну что тут смешного?» — набросился Сэм на сестру.
2: «Да так», —
0: хихикнула Сара. «Посмотрел бы на себя сейчас».
1: «А мне все равно, как я выгляжу», — пробурчал Сэм. «Она не стоит спокойно».
0: И затем добавил со вздохом.
1: «Не уверен, что мне по душе этот этап прогулки».
0: «А ты попробуй разговаривать с ней, когда чистишь», — предложила Сара. «Тогда, может, будет она стоять смирно». Она взяла кусок коврика у Сэма, приговаривая что-то успокаивающее, но в то же время крепко ухватив лошадь за гриву, чтобы та не мотала головой, Сара утихомирила отметину. Сэм стал работать щеткой, и вдвоем они быстро почистили лошадь.
1: «Ну почему у тебя так здорово получается с лошадьми, а у меня нет?»
0: — жалобно спросил Сэм.
1: «Наверное, потому что ты думаешь, как лошадь, сестренка», — сострил Сэм.
0: К нему вернулось хорошее настроение. Они заперли стойло и положили снаряжение на место. Боба нигде не было видно, но Сара догадывалась, что он потом придет и проверит их работу. Взяв стоявшие у забора велосипеды, близнецы покатили по дороге к своей ферме. По пути они мало разговаривали, оба занятые своими мыслями. Сара думала о пыльной. Боб позволил не только кататься, но и ухаживать за ней. Это все равно, что иметь свою лошадь. Счастливее Сары в тот момент не было никого. Сэм думал о более серьезных вещах. Его мысли были заняты словами Хая. Чем они могли помочь двум вьетнамским братьям?
1: «Надо сказать Тиму, что в домике живет Хай, и предупредить, чтобы он помалкивал об этом», — сказал он.
0: «Как только приедем домой, расскажем», — ответила Сара. Но они сумели застать Тима одного только поздно вечером. Устроившись на его постели, близнецы рассказали все про Хая и Дзунга. Тим запустил пальцы в свои густые темные волосы.
1: «Да, это действительно проблема. Не знаю, что мы можем сделать для них. Особенно если приемные родители Дзунга хотят только одного приемного сына».
0: «Да, это ужасно, разлучать братьев», — грустно проговорила Сара. Она посмотрела на Сэма и Тима. «Хорошо было бы, если бы вас разлучили». Сэм взглянул на Тима и, улыбнувшись, подразнил брата.
1: «Прямо даже не знаю».
0: Тим бросил в него подушку. Сэм взвизгнул.
3: «Перестаньте шуметь, иначе папа с мамой сейчас сюда придут», —
0: остановила Сара братьев. Тим забрал подушку, взбил ее и положил себе под спину.
1: «Ну, голова, думай, как мы можем помочь Хаю и Дзунгу», —
0: обратился он к брату. Послышался глубокий вздох.
1: «Я не знаю. А вы?»
0: — спросил Сэм. Тим сосредоточенно поскреб в затылке и промолчал. Сара в раздумье сидела, поджав колени на кровати. Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо.

Мама сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. В пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, что Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он пример

Кто солнце научил светить, тепло живое излучая? Кто сердце научил любить, любить себя не замечая? Кто научил благоухать цветы под неизменным небом? Кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом? Кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето? Кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету? Кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной? Кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно? Кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель?

что в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро. А под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увиданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?

Кто тебя обидел, значит, Бога он не видел. На него ты не сердись, а прости и помолись. Если есть у тебя враг, не вреди ему никак. Сможет усмирить врага только Божия рука. Никого не обижай, зло добром ты побеждай. Тех, кто любит и прощает, Бог

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. А Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез со осла и сказал слугам: «Оставайтесь со ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец, — спросил Исаак через некоторое время, — вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына».
Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

Чудесный летний вечер. Все наслаждались море красотой. Казалось, каждый счастлив и обеспечен, вполне доволен жизнью и собой. Вдруг появилась женщина, спокойно. Она давала каждому трактат с улыбкою, приветливо, достойно. И, как и все, смотрела на закат. Один мужчина взял, окинул взглядом. Ага, понятно, снова о Христе. И даже не стесняясь тех, кто рядом, порвал, отправив все в небытие. Придя в каюту, свет включил и видит в большом квадрате черного окна снаружи белых два клочка. Прилипли, то постарались ветер и волна. Мужчина присмотрелся. Бог и вечность. Два слова из буклета о Христе. Он лег, не мог заснуть. Ведь неизвестность впервые постучалась в тишине. О, Бог! Ну как с ним можно не считаться? Он создал все так много лет назад. О, вечность! Как же страшно отказаться, предпочитая блеск земных отрад. И весь благую приняла на сыне, и захотелось многое вернуть. Бумажки, Бог и вечность изменили с той ночи его мысли, жизнь и путь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо. Вдруг сильный шум снаружи заставил их вздрогнуть. Три головы повернулись к открытому окну, как будто их дернули за веревочку.
1: «Что это?»
2: «Похоже на рев мотоцикла», — ответил Сэм, бросившись к окну.
0: К нему немедленно присоединились Сара и Тим.
1: «Здесь становится так же шумно, как и в городе», — проворчал Тим, прислушиваясь к удалявшемуся реву мотоцикла.
0: Сэм скривил недовольную гримасу.
1: «Твое окно выходит на дорогу, и тебе, по крайней мере, не мешают спать орущие по ночам лягушки».
0: Сара все смотрела в окно. Висящий высоко в небе месяц освещал двор и дорогу, которая, подобно серебряной ленте, обвивала темные холмы. Над фермой снова воцарилась тишина. Девочка уже отвернулась от окна, когда спокойствие вновь было нарушено звуком мотора. Грохот становился все громче.
1: «Слышите, он возвращается», — сказал Тим.
0: Все уставились на дорогу в ожидании мотоцикла. Когда он появился, и луна осветила серебристое покрытие, Сэм закричал.
1: «Это же старый мотоцикл Хаячау!»
3: «Он очень напоминает тот, который мы нашли в пристройке у домика», — согласился Тим.
0: Сара пыталась разглядеть мотоциклиста, но шлем и щиток закрывали его лицо.
4: «Нельзя наверняка утверждать, что это был Хай», — сказала она, когда мотоцикл с ревом пронесся мимо и скрылся.
1: «Это точно Хай»,
0: — сказал Сэм твердо.
4: «Ну как ты можешь быть так уверен?» — запротестовала Сара. — Ты же не мог видеть его лица.
3: — Сколько еще таких старых, покрашенных серебряной краской мотоциклов имеется поблизости?
0: — спросил Сэм, рассмеявшись. Потом он вдруг сделался серьезным и удивленно покачал головой.
1: — Зачем ему понадобилось ездить взад-вперед по дороге так поздно?
0: Тим пожал плечами.
3: — Может, из озорства?
0: Сэм бросил взгляд на будильник.
1: «В 11:30 ночи?»
0: Тим с сомнением покачал головой и отвернулся от окна.
1: «Вы мне так заморочили голову, что я уже не в состоянии думать ни о чем больше. Идите к себе и дайте мне немного поспать».
0: Близнецы, буркнув «спокойной ночи», тихо закрыли за собой дверь. Сара прошептала Сэму на ухо.
4: «Нет, правда, как ты думаешь, зачем Хай ездил по дороге так поздно ночью?»
0: Сэм дернул плечом.
1: «Сам не знаю. Такие проказы не в моем вкусе».
0: Сара нахмурилась.
4: «Давай завтра, когда пойдем на ферму мистера Рейбера, спросим его самого».
1: «Ух да, я согласен», —
0: ответил Сэм, зевая.
1: «Пока, сестренка».

0: часов в окне. На следующий день Сара и Сэм отправились на велосипедах на ферму Лисий Хребет. Как и в прошлый раз, они прислонили велосипеды к забору и пересекли загон. Попав на конюшню, они услышали взволнованные голоса. Боб Долан и мистер Рейбер стояли у стойла красавца и что-то встревоженно обсуждали. Они обернулись, и дети по выражению их лиц поняли, что случилась какая-то неприятность. Близнецы приблизились к стойлу.
1: «Как поживает красавец?» – спросил Сэм.
0: Мистер Рейбер грустно покачал головой, а Боб буркнул.
2: «Он исчез».
0: Сара уставилась на пустое стойло.
2: «Ночью опять украли лошадь», — начал объяснять мистер Рейбер с расстроенным видом. «Сегодня утром Боб нашел дверь стойла открытой. Так же было и в тот раз, когда пропала белая молния».
0: Некоторое время близнецы, оглушенные этой новостью, не могли вымолвить ни слова. Немного погодя, Сэм спросил.
1: «Вы думаете, что это были те же самые воры?»
0: Глаза мистера Рейбера потемнели.
2: «Похоже на то. А какие ловкие! Боб опять спал в комнате для снаряжения, но ничего не слышал».
1: «Мы оба заканчиваем около 10, так что воры, должно быть, пришли позже», — сказал Боб.
2: «Когда же они вышли из загона, если ворота были заперты?» — удивился Сэм.
3: «Полицейские тоже задали этот вопрос сегодня утром», — сказал мистер Рейбер и показал на заднюю дверь стойла. «Они полагают, что красавца вывели через эту дверь».
1: «Наверняка», — добавил Боб, — «иначе я бы услышал».
0: Мистер Рейбер задумчиво нахмурился.
3: «Одно совершенно ясно. Они умеют обращаться с лошадьми, если смогли вывести красавца из стойла, не разбудив Боба».
0: Пока он говорил, Боб носком ботинка сгребал разбросанную по полу солому в кучу. Когда мистер Рейбер замолчал, Боб поднял на ребят колючие голубые глаза и испытующе спросил.
1: «Не слышали ли вы чего-нибудь необычного или не видели чего подозрительного на дороге у вашего дома этой ночью?»
0: Сара задумалась. «Почему Боб спрашивает? Он что, тоже слышал мотоцикл Хая?» Она метнула быстрый взгляд на брата, но лицо Сэма было непроницаемым. Глаза выражали настороженность.
1: «Мы так привыкли к городскому шуму, что здесь замечаем только кваканье лягушек», — ответил Сэм уклончиво.
0: Сара добавила вздох облегчения. Она была рада, что Сэм ничего не сказал про мотоцикл, пока они не повидали Хая. Мистер Рейбер подошел к стойлу черного облака и погладил лошадь по шее. Красивый вороной скакун довольно замотал головой. Лицо мистера Рейбера напряглось.
2: «Теперь, наверное, ты на очереди».
1: «Я этого не допущу», — выступил вперед Боб и добавил, рассмеявшись. «Даже если мне придется спать у него в стойле».
0: Мистер Рейбер благодарно потрепал Боба по плечу.
3: «Ну, ничего не поделаешь, надо приниматься за дела».
0: «Нам сегодня вывести пыльную и отметину?» — спросила Сара.
3: — «Буду очень рад. Это работа Вики, когда она здесь. Мне ее очень не хватает».
0: Мистер Рейбер попробовал улыбнуться.
3: — «Боб мне рассказал, как хорошо вы держитесь в седле, так что в пределах фермы езжайте куда хотите».
0: Тяжелый осадок от всего услышанного немного рассеялся, когда Сара пошла в комнату за уздечкой и седлом для пыльной. Сэм пошел за сестрой и взял упряжь отметины. Когда обе лошади были оседланы, близнецы выехали из загона и отправились на поиски Хая. С дальнего конца поля вьетнамец побежал им навстречу. Не успели они рта раскрыть, как мальчик закричал взволнованно.
2: «Все в порядке! Вы говорите со старший брат!»
1: «В порядке, в порядке!» – успокоил его Сэм. «Тим ничего не скажет. Он тоже хочет вам помочь».
3: Хай вздохнул с облегчением.
2: «Фух, это хорошо, спасибо».
3: Он собрался продолжить работу, но Сара его остановила. «Ты знаешь, что пропал красавец?» Улыбка Хая растаяла. Он с сожалением кивнул.
2: «Между прочим, — начал Сэм как бы невзначай, — мы видели, как ты катался на мотоцикле вчера ночью. Не заметил ли ты чего-нибудь подозрительного?»
3: Хай удивился.
2: «Я не ездить вчера ночью на мотоцикле».
3: «Но мы видели твой мотоцикл!» — настаивала Сара. Лицо Хая потемнело, и он отрицательно покачал головой.
2: «Вы ошибаться! Я не знать ничего об этом!»
3: Он отвернулся от них и пошел к забору. Сара посмотрела на него с сомнением и развернула лошадь. «Мы поедем покатаемся, еще увидимся, Хай!» — сказала она. Они быстро пересекли поле и приблизились к амбару, позади которого стоял мотоцикл Хая. Сара внимательно его осмотрела.
4: «Я просто уверена, что это именно тот мотоцикл, который мы видели ночью!»
3: Еще одна деталь привлекла внимание Сары.
4: «Тут какая-то тропинка за амбаром! Давай посмотрим, куда она нас приведет!»
3: Они поехали по узенькой тропе и обнаружили, что та огибает поле с внешней стороны амбара.
2: «Здесь, наверное, ездит Хай от домика к амбару», – предположил Сэм. «Ему мешает проехать забор, и он вынужден ехать вдоль него».
4: «Не думаешь ли ты, что по этой тропе воры увели красавца?» – спросила Сара.
2: «Не думаю. Эта тропа ведет через лес к домику», – ответил Сэм и вдруг заторопился. «Давай вернемся к домику еще раз. Я хочу кое-что разведать, пока там нет Хая».
3: Они отправились туда по старой дороге через заросли папоротника и низкий кустарник. Сара спросила.
4: «Ты думаешь, Хай правду говорил? Он не ездил по дороге прошлой ночью?»
2: «Какую правду, если это был его мотоцикл?» — резонно ответил ей Сэм.
4: «Ну почему же он не сознался?» — допытывалась Сара. «Не замешан ли он в краже? Или он видел что-то, о чем не хотел нам сказать? Но Хай не может быть связан с ворами».
3: Она не могла поверить, что Хай хоть как-то причастен к пропаже скакуна.
4: «Ну да, это удивительно. Он не признался нам в том, что ездил на мотоцикле прошлой ночью».
3: Сара тяжело вздохнула. «Не прояснит ли что-то посещение домика?» Добравшись до опушки, они привязали лошадей к двум толстым букам. Пока Сэм проверял, надежна ли привязь, Сара направилась к домику. Но внезапно она остановилась.
2: «Что случилось?» – спросил Сэм, догнав сестру.
4: «Там кто-то есть!» – выдохнула она.
3: Сэм нахмурился.
2: «Я никого не вижу».
4: «Там!» – Сара показала трясущейся рукой. «Там в окне я видела чье-то лицо!»
3: У Сары было сильное желание вернуться бегом к пыльной и ускакать отсюда побыстрее. Пребывание в погребе было еще свежо в памяти. Ей уже не хотелось заходить в дом, особенно после того, как таинственное лицо показалось в окне. Но Сэм схватил ее за руку и дотащил до домика. Близнецы поднялись на крыльцо, и Сэм постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал снова, погромче. В ожидании ответа они прислушались. Ничего не пошевелилось внутри. Вокруг стояла такая тишина, словно весь лес затаил дыхание и слушал.
5: «А тебе не показалось? Может, ты видела не лицо, а отражение ветки, шевелящейся от ветра, или облака?» — зашептал Сэм.
4: «Нет, это было лицо!» — настаивала Сара. «Лицо с глазами, носом и ртом. Оно смотрело на нас, а когда я показала тебе на него, оно скрылось».
3: Дыхание Сэма стало неровным.
5: Есть только один способ проверить — это войти внутрь.
3: Он толкнул дверь ногой и заглянул в комнату. Потом он вошел и знаком пригласил за собой Сару. В комнате никого не было.
1: «Фух, здесь никого нет», — сказал Сэм. «Ты все-таки видела отражение чего-то и приняла это за лицо».
4: «Подожди-ка», — сказала Сара. Она подошла к кровати и, встав на четвереньки, заглянула под нее.
1: «Да перестань ты, Сара!» — засмеялся Сэм.
3: Девочка встала, отряхнула ладони.
4: «Я просто уверена, что здесь кто-то был», — настаивала она.
3: Сара глазами обшарила всю комнату. Вдруг ее взгляд остановился на крышке люка.
4: «Мы не посмотрели еще в одном месте».
3: Не сговариваясь, они оба направились к люку. Сэм открыл крышку, и она сильно стукнула об пол. Вместе близнецы заглянули в темную дыру. Сара прижала палец к губам. Вроде кто-то пошевелился в дальнем углу погреба. Они обменялись недоуменными взглядами. Секунду спустя Сэм уже спускался по лесенке.
4: «Осторожно!» — шепнула сестра ему вслед.
3: Девочка опять задрожала, вспомнив, как она совсем недавно угодила в эту ловушку. Она впилась взглядом в квадратное отверстие в полу и разглядела старые горшки и кувшины вдоль стены. В прошлый раз они стояли так же. А вот у бочки в углу что-то с этой бочкой не так.
4: «Ага, понятно. Ее выдвинули из угла».
3: Набрав побольше воздуха, Сара прошептала брату.
4: «Посмотри за бочкой!»
3: Не успела она это сказать, как из темноты возникла какая-то фигура.
4: «Ой!»
3: — взвизгнула девочка, а фигура проскочила мимо Сэма и бросилась к лестнице.
4: «Кто ты?»
3: — спросила Сара, заикаясь. Перед изумленной Сарой появилось испуганное худое лицо мальчика. Не дожидаясь ответа, Сэм скомандовал.
1: «Наверх!»
3: Мальчик послушно поднялся по ступенькам. Сэм вылез из погреба следом. Он повернул мальчика так, чтобы разглядеть его получше. Тому было на вид лет 10, но даже для 10-летнего он был слишком мал. Большие карие глаза и истинно черные волосы, все покрытые пылью. Он смотрел на близнецов таким же испуганным, умоляющим взглядом, какой был у Хая Чао, когда они встретили его впервые. Дети сразу догадались, кто перед ними.
4: «Ты Цзунг, брат Хая?»
3: — сказала Сара. Мальчик кивнул. Губы его тряслись.
4: «Мы знаем Хая», — быстро объяснила Сара. «Мы его друзья».
5: «Друзья?»
3: — удивленно повторил мальчик.
1: «Да, друзья», — улыбнулся Сэм. «Я Сэм Харман. Это моя сестра Сара. Извини, что я закричал на тебя в погребе, но я чуть не упал в обморок, когда ты выскочил из-за бочки».
4: «Мы хотим тебе помочь, тебе и Хаю», — пояснила Сара.
5: «Помочь?» — спросил мальчик.
1: «Это хорошо!» — он заулыбался. «Послушай, а вы с братом хорошо понимаете по-английски. Где вы его выучили?» — спросил Сэм.
5: «Меня учат мои приемные родители, Хая учат в церкви. Немного мы выучили английский в лагерях для беженцев».
4: «В лагерях для беженцев?» — повторила Сара.
1: «Да, в лагерях!» –
3: послышался голос от двери. Все трое обернулись и увидели Хая. Старший брат усмехнулся, глядя на удивленных близнецов.
1: «Я видеть, как вы поехали через лес к дому. Я быстро шел, чтобы Цзунг не испугался».
4: «Фу, это не мы его напугали, а он нас!» – заявила Сара.
1: Сара заметила, как Дзунг выглянул в окно и приняла его за привидение», — рассмеялся Сэм.
4: «Вовсе я не приняла его за привидение», — возразила Сара, ткнув брата локтем в бок. Она быстро сменила тему. «Ты сказал, лагеря для беженцев. Вы что, побывали в нескольких?»
5: «А как вы уехали из Вьетнама?» — задал свой вопрос Сэм.
1: «Если, конечно, вы хотите говорить об этом».
5: «Я расскажу», — сказал Хай. «Тогда вы понять, почему мы с Дзунгом хотеть быть рядом».
4: Он уселся на пол, поджав под себя ноги. Остальные устроились рядом.
5: «Мы с Дзунгом жить в китайском секторе Сайгона. Теперь он называется Хо Ши Мин. Наши родители умирать. Мы жить с бабушкой. Она копить деньги и посылать нас в маленькие лодкой из Сайгона в дельта Меконг. Перед тем, как мы уехать, она заставит нас обещать, что мы будем вместе, как надо братьям».
4: «И мы обещали», — перебил его Дзунг, торжественно кивнув. Сара улыбнулась серьезному маленькому вьетнамцу

0: Ланда. Местные жители позаботились о них и отправили на пункт помощи сил Организации Объединенных Наций. Там им выдали одежду и продукты. Их пересылали из лагеря в лагерь по Юго-Восточной Азии и в конце концов отправили в Соединенные Штаты Америки.
1: «Вот это я понимаю приключение!» –
0: воскликнул Сэм. Глаза его горели от восхищения.
1: «Вы оба такие смельчаки!»
0: Хай скромно опустил голову.
1: «Наши беды еще не кончатся», — напомнил он близнецам. «Мы были в опасности, но мы были вместе. Теперь мы врозь».
2: «Ну да, это мы знаем», —
0: сказала Сара со вздохом. Хай встал и с любовью посмотрел на брата.
1: «Я идти работать сейчас, Дзунг. Скоро я быть обратно».
0: Дзунг улыбнулся старшему брату и кивнул.
2: «Нам тоже пора», — сказала Сара. «Мы совсем забыли про наших лошадок».
0: Они вышли из дома и, прощаясь, помахали мальчику, а он все это время стоял в дверях, такой маленький и такой торжественный. Сара села верхом на пыльную, а Сэм, сев, сам подал руку и подтянул Хая на свою лошадь. Еще раз помахав на прощание Дзунгу, они въехали в лес. Подведя Хая на поле, они поскакали к конюшне и почистили пыльную и отметину. Тщательно заперев дверь загона своей лошади, Сэм сказал:
1: «Я все думаю о рассказе Хая. Ты помнишь, патрули, пираты и все прочее? Через это они прошли вместе, и просто несправедливо, что теперь не могут жить как братья, как хотела их бабушка».
2: «Да, я тебя понимаю», — ответила Сара.
0: Ее карие глаза были полны сострадания.
2: «Я молюсь все время за Хая и Дзунга, пока это единственное, что я могу сделать».
0: Они сели на велосипеды и поехали домой. Когда выехали на дорогу, Сара спросила:
2: «Ты нашел какие-нибудь доказательства того, что Хай ездил на мотоцикле прошлой ночью?»
0: Сэм отрицательно покачал головой.
1: «Нет, но я уверен, что это был его мотоцикл».
0: Некоторое время они ехали молча. Объезжая выбоину на дороге, Сара вдруг остановилась и сошла с велосипеда.
2: «Давай поедем не по дороге, а по зеленой долине. Там есть тропинка. Я думаю, она ведет к сараю на нашей ферме».
1: Сэм криво усмехнулся. «Понимаю. Ты хочешь показать мне свою знаменитую уздечку?»
2: «Ну да. А что в этом плохого?»
0: — ответила Сара. Она поехала вперед, подпрыгивая на неровностях почвы.
2: «Эта дорожка должна быть проложена теми, кто здесь косил траву», — пояснила она, обернувшись к Сэму через плечо. «Папа говорил, какой-то фермер косит здесь траву на сено каждый год».
1: «Ну да, и его косилка наделала здесь ухабов», — пожаловался Сэм.
0: Сара оборвала его недовольство взволнованным возгласом.
2: «Так я и думала. Вот наш сарай».
0: Дети слезли с велосипедов. Сэм обошел сарай и оглядел его критическим взглядом.
1: «Получится неплохая мастерская для мамы», — согласился он, — «если провести сюда свет. Неплохо было бы сарай покрасить».
2: «Давай войдем, и я покажу тебе уздечку», —
0: предложила Сара. Они открыли дверь, висевшую на ржавых петлях. Пока Сэм осматривал сарай изнутри, Сара направилась к задней стене и вдруг застыла, уставившись на пустой гвоздь.
2: «Ее нет!»
0: — вскричала она удивленно.
1: «Чего нет?»
0: — спросил Сэм рассеянно. Он посмотрел на Сару и быстро добавил.
1: «А, ты имеешь в виду ту уздечку, о которой мне говорила?»
0: Сара кивнула, и глубокая морщина прорезала ее лоб.
2: «Кто-то ее взял».
1: «Скорее всего, тот, кто оставил», — логично предположил Сэм. «Он, видимо, узнал, что мы сюда вселились, и вернулся за ней».
0: Сара возмутилась.

0: Во-первых, почему она была здесь оставлена? А во-вторых, почему нельзя было прийти к нам и объяснить, что он забыл здесь уздечку и попросить разрешения забрать ее? Я бы сделала именно так, если бы я что-то забыла в чужом сарае. Она на минуту запнулась и закусила губу в задумчивости. Похоже, этот кто-то не хотел, чтобы мы видели, как он забирает уздечку.
1: «Ты делаешь из мухи слона», — сказал Сэм, подшучивая над сестрой. «Твои глаза опять заблестели, сестренка, и это значит, что у тебя созрела новая версия».
0: «Да, созрела», — объявила Сара. «Я уверена, что эта уздечка связана с пропажей лошадей из конюшни мистера Рейбера». Сэм присвистнул.
1: «Ну-ну, это уж слишком. Каким это образом?»
0: Увлеченная собственной догадкой, Сара сказала. «Может, отсюда конокрады забирали лошадей? В конце концов, они же не могли подъехать на своем фургоне прямо к конюшне. А наш сарай не виден с дороги. Это просто замечательный тайник». Сэм задумался.
1: «В этом что-то есть, Сара», — пробормотал он. «Но как они доставили белую молнию и красавца сюда, в этот сарай?»
0: «Кто-то приехал на них сюда верхом с фермы Лисий хребет», — заметила Сара просто.
2: «Ты что, не понимаешь? Уздечка, висевшая тут на гвозде, подтверждает мою мысль.
0: Сюда приехали на лошадях, а этой ночью, когда увели красавца, вор обнаружил, что в прошлый раз оставил здесь уздечку и теперь забрал ее с собой». Сара остановилась. Она оглядела пространство под сеновалом.
2: «Лошадей вполне возможно здесь держать, под сеновалом, пока за ними не приедет фургон. Тут полно места».
0: Сэм помолчал, обдумывая версию Сары. Наконец его глаза засветились.
1: «А ведь ты, пожалуй, права. В теории все верно. Осталось найти того, кто привел лошадей с фермы мистера Рейбера сюда, в наш сарай».
2: «И выяснить, как он сюда добирался», — добавила Сара. «Ведь не красовался же он вечером на виду у всех на ферме».
0: Сэм согласно кивнул.
1: «Но если ехать не по дороге, то как он доставлял лошадей с фермы в сарай?»
0: Задумавшись, они смотрели друг на друга. Затем Сэм и Сара принялись снова проверять сарай. Яркое пятно привлекло внимание девочки. Нагнувшись, она подняла большой носовой платок в красно-черную клетку. Он был такой кричащей расцветки, что Сара даже удивилась, как она могла не заметить его сразу. Ах да, она ведь не смотрела под ноги, а сразу же бросилась к пустому гвоздю в стене, где прежде висела уздечка.
2: «Взгляни-ка!»
0: — протянула она Сэму яркий платок. «Я сейчас нашла вот это. Посмотри, какой большой! Наверное, мужской!» Сэм посмотрел на платок, и его голос зазвенел от волнения.
1: «Знакомый платок! Я такой недавно видел!»
0: Он изучал ярко-красные и черные клетки на платке.
1: «Где же я его видел?»
2: «Ну, постарайся вспомнить!»
0: Торопила его Сара, волнуясь все сильнее.
2: «Это очень важно!»
1: «Да знаю, что важно!»
0: Сэм даже хлопнул себя по лбу и прошептал.
1: «Ну где же в самом деле я мог видеть этот платок? Не могу вспомнить».

Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. В этом часе вы слушали третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

Бог к труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая в жизни маленький урок. Не стоять на месте, вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит. От безделья тухнем, словно огонек. Ревностно трудиться, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог к труду зовет.

Березовым закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине, и только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши: «Господь, да будут дети твои ученики, дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души».

Иаков – обманщик. Когда Исаак стал взрослым, он женился на девушке, которую звали Ревекка. До замужества Ревекка жила в той далекой стране, которую когда-то покинул Авраам. Исаак и Ревекка очень любили друг друга, но у них не было детей, хотя они и прожили вместе уже 20 лет. Часто просили они Бога, чтобы он дал им детей. И, наконец, Ревекка родила сразу двух сыновей-близнецов. Того, который родился первым, назвали Исавом, а того, который родился вторым, назвали Иаковом. Вскоре после рождения детей Бог сказал Ревекке: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему». Очень удивилась Ревекка, услышав эти слова. Неужели Иаков станет главой семьи? Но ведь Исав родился первым, и по обычаю он должен стать главой семьи. Неужели все будет наоборот? Прошло много лет. Исав и Иаков выросли. Исав стал сильным, широкоплечим мужчиной. Все тело его было покрыто рыжими волосами. Целые дни он проводил в лесу, где он охотился на диких зверей. Исаак очень любил своего старшего сына Исава за его силу, смелость и ловкость. Иаков не был таким сильным, как его брат Исав. Тело его было гладким, на нем не было так много волос, как у Исава. Иаков не был охотником, он был все время дома, заботясь о домашних животных. Он был хорошим хозяином. Иаков знал, что Бог когда-то обещал его матери Ревекке, что именно он, Иаков, а не старший его брат Исав, будет главой семьи. Исаак к тому времени был уже очень стар. Он уже почти ничего не видел и не мог даже различать своих близких. Он все время болел и боялся, что скоро умрет. Поэтому однажды он позвал к себе Исава, чтобы сказать ему, что он, как старший сын, все получит по наследству. Исаак хотел благословить Исава и рассказать ему, как Бог обещал, что от них произойдет великий народ, и что наш Спаситель Иисус Христос тоже будет из этого народа. Когда Исав вошел, Исаак сказал: «Я состарился и не знаю, когда умру. Пойди настреляй диких животных, приготовь еду и принеси ее мне. Я благословлю тебя». Исав тут же пошел на охоту, чтобы исполнить желание отца. Ревекка подслушала весь разговор между Исааком и Исавом. Ей очень не хотелось, чтобы Исав получил благословение отца. Ведь Бог обещал ей, что Иаков станет главой семьи. Быстро побежала она к Иакову и все ему рассказала. «Делай, как я тебе скажу», — приказала ему Ревекка. «Пойди и принеси мне из нашего стада двух козлят. Я приготовлю из них вкусную еду, а ты отнесешь ее своему отцу». «Но отец может очень рассердиться, если я принесу ему еду вместо моего брата Исава. Кроме того, все тело Исава покрыто волосами, а у меня гладкая кожа, и отец сразу догадается, что я хочу его обмануть», — возразил Иаков матери. «Если отец рассердится, я скажу, что это я во всем виновата», — ответила Ревекка. Тогда Иаков принес матери двух козлят, а та зажарила их очень вкусно. Она ведь знала, какое мясо ее муж Исаак любит больше всего. На поднос с мясом она поставила еще тарелку с хлебом и кувшин с самым лучшим вином. Чтобы Исаак не догадался, что это Иаков, Ревекка обернула руки и шею Иакова шкурами козлят, а сверху одела на него плащ его брата.
Затем она дала в руки Иакову поднос с едой, и тот пошел к отцу. «Кто ты, сын мой?» – спросил Исаак. «Я твой старший сын Исав», – ответил Иаков. «Я принес тебе еду. Съешь мясо, которое я тебе приготовил, и благослови меня». «Как тебе удалось так быстро настрелять диких животных и приготовить еду?» – спросил удивленный Исаак. «Это Бог помог мне», – солгал Иаков. «Подойди поближе ко мне», – сказал Исаак. «Я хочу потрогать тебя. Действительно ли ты мой сын Исав?» Иаков подошел к отцу, и тот, потрогав его, сказал: «Странно. Голос Иакова, а руки и шея вся в волосах, как у Исава». «Ты действительно мой сын Исав?» – спросил Исаак еще раз. «Да», – еще раз солгал Иаков. «Хорошо», – сказал Исаак. «Дай мне еду, которую ты приготовил». Исаак съел мясо, которое ему очень понравилось, выпил вино и съел хлеб. Но сомнения не покидали его. Ему все время казалось, что перед ним не Исав, а Иаков. «Подойди ко мне и поцелуй меня», – попросил Исаак. Он хотел по запаху узнать, Исав перед ним или нет. Но на Иакове был плащ Исава, и поэтому Исаак решил, что поцеловал его его старший сын Исав. Поверив Иакову, Исаак благословил своего сына. Теперь Иаков стал наследником и главой всей семьи. Быстро побежал Иаков к Ревекке и рассказал ей, что им удалось обмануть Исаака. А тем временем Исав вернулся с охоты, приготовил еду и понес ее отцу. «Кто ты?» – спросил испуганный Исаак. «Это я, твой старший сын Исав», – ответил Исав. Услышав голос Исава, Исаак все понял. «Иаков уже приносил мне еду. Я поел и благословил его вместо тебя», – сказал расстроенный Исаак. «Теперь Иаков – глава всей семьи». «Благослови и меня, отец мой, ведь Иаков получил твое благословение обманом», – попросил Исав отца. Исаак благословил Исава, но он уже не мог сделать Исава главой семьи. Главой семьи стал Иаков. Очень рассердился Исав на своего брата и решил убить его, как только умрет отец. Ревекка очень испугалась и стала просить Иакова бежать в ту далекую страну, где она раньше жила. Иаков и сам испугался угроз Исава и решил последовать совету матери.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Сэм вспомнил. Когда дети добрались домой, Сэм спрятал найденный Сарой платок в своем шкафу под стопкой футболок.
1: «В нем ведь ключ к разгадке», — сказал он Саре и добавил голосом, полным отчаяния. «Ох, если бы я мог вспомнить, где видел этот платок!»
0: За обедом все обсуждали пропажу красавца.
1: «Это уже вторая лошадь, украденная с фермы Лисий Хребет», проинформировала Сара родителей и Тима.
0: Миссис Хармон расстроилась.
1: «Интересно, куда девались лошади?»
0: Сэм ответил.
2: «Мистер Рейбер считает, что это проработала банда конокрадов, так как с других ферм тоже пришли сообщения о пропаже породистых лошадей».
0: Тим спокойно слушал разговор. Вдруг он оживился.
2: «Мы же слышали звук мотоцикла Хая прошлой ночью. Может, он видел что-то, связанное с ограблением конюшни?»
0: Сэм пожал плечами.
2: «Мы с Сарой спрашивали его, но он ничего не знает и даже сказал, что не ездил на мотоцикле прошлой ночью».
0: Тим подался вперед и нахмурился.
2: «Этого не может быть! Мы же видели его мотоцикл!»
0: Тут миссис Хармон не вытерпела.
1: «Кто этот Хай? Вы как-то говорили о нем, но я забыла, в связи с чем».
2: «Это вьетнамский мальчик, который работает у мистера Рейбера»,
0: — объяснил Тим. Сара затаила дыхание. Она надеялась, что Тим не обмолвится и не станет рассказывать родителям, как Хай сбежал от своих опекунов в Филадельфии и где теперь прячется. В этот момент Тим поймал выразительный взгляд Сары и остановился на полуслове. После долгой паузы в разговор вступил мистер Хармон.
2: «Да, не повезло Эду Рейберу. Надеюсь, пропавшие лошади скоро найдутся».
0: Миссис Хармон добавила озабоченно. «Я бы хотела что-нибудь для него сделать». Сара выпрямилась и оживленно предложила.
1: «Давайте завтра пригласим мистера Рейбера и Боба Долана к нам в гости на пикник. Это их немного отвлечет».
0: Миссис Хармон повернулась с улыбкой к дочери. «Умница! Хорошо придумала!» Мистер Хармон усмехнулся.
2: «Я полагаю, Эд и Боб будут счастливы хоть один раз не готовить себе еду. Я бы на их месте очень обрадовался такой возможности».
0: «Ну, тогда решено», — сказала миссис Хармон. «Я позвоню ему после обеда». Потом она обратилась к мужу. «Я хотела спросить, дорогой, а как прошло сегодняшнее собрание в колледже?»
2: «Замечательно», — ответил мистер Хармон. «Я познакомился с несколькими преподавателями исторического факультета. Джим Бертон пригласил нас посетить его церковь завтра».
0: Тим, нахмурившись, откинулся на спинку стула.
2: «Нам обязательно надо идти в церковь так скоро, папа?»
0: Профессор Хармон удивленно взглянул на сына.
2: «Ну, ты же знаешь, что мы ходим в церковь каждое воскресенье». «Да, мы ходили, когда жили в Филадельфии, но здесь мы новые люди и еще никого не знаем».
0: «Церковь – самое лучшее место для знакомств», – сказала мама. На следующее утро все семейство поехало в Мейплвуд. Вдоль главной улицы росли высокие клены, и Сара подумала, что у города удачное название. Мейплвуд в переводе с английского означает «кленовый лес». С главной площади профессор Хармон свернул на улицу, которая велась по холму к зданиям колледжа.
2: «В церковь идти еще рано. Давайте я вам покажу территорию колледжа»,
0: – предложил он и остановил машину у серого каменного здания, по стенам которого вился плющ.
2: «Вот это и есть исторический факультет. Мой кабинет на первом этаже».
0: «Очень красивое место», – заметила миссис Хармон. «А это здание я когда-нибудь нарисую, Джон». Профессор немного поводил семью по территории. Потом они вернулись к городской площади и, остановив автомобиль неподалеку, пошли к красной кирпичной церкви с высокой белой колокольней.
1: После того, как Харманы расположились на своих местах и пропели первый гимн, они почувствовали себя как дома. Все присутствующие пели гимн, и Сара, услышав известные ей строчки из Библии, подумала, что Бога славят везде одинаково. Пастор Рис был небольшого роста. Его благородное лицо окаймлял венчик седых волос, и когда он пожимал руку Саре после окончания службы, его голубые глаза заискрились.
2: «Мы очень рады новым прихожанам и надеемся увидеть вас снова в следующее воскресенье», — сказал он.
1: «Мы непременно придем», — пообещала Сара. Ей очень понравился этот маленький пастор и его приветливое обращение и добрая улыбка. К ним подошел молодой мужчина, крепкий и широкоплечий, с приятным открытым лицом.
2: «Я рад, что вы могли сегодня приехать», — сказал он. «Познакомьтесь с моим семейством».
1: Джим Бертон представил им свою хорошенькую молодую жену, двух маленьких дочерей Дженнифер и Лизу, а также Дзунга, глаза которого засверкали при виде Сары и Сэма.
2: «Дзунг – наш приемный сын», –
1: сказал профессор Бертон и обнял мальчика за плечи.
2: «Он появился у нас в семье несколько месяцев тому назад».
1: Дзунг поднял глаза на своего приемного отца и широко улыбнулся. Сара поняла, что их связывало большое чувство. «Девочки просто счастливы, что у них есть старший брат», — добавила миссис Бертон. При упоминании о старшем брате девочки схватили Дзунга за руки и потащили его к качелям на лужайке позади воскресной школы. Сара улыбнулась им вслед. Она была довольна. У Дзунга была любящая семья. Если бы только Хай мог быть рядом с братом, счастье Дзунга было бы полным. Они попрощались с Бертонами, и профессор Харман позвал Тима, который разговаривал с двумя сверстниками его возраста. Все сели в машину и поехали домой.
2: «Вы знаете, а мне Мейплвуд начинает нравиться», —
1: сказал Тим по дороге на ферму.

0: После воскресного обеда Сэм и Тим помогли отцу вынести из дома гриль и угли для пикника. Потом, нагрузившись шпаклевкой, краской и кистями, мальчики спустились к причалу, чтобы подновить старую лодку. Сара помогла матери приготовить салат и десерт, а потом присоединилась к братьям. Когда Тим заметил, что Сара идет к ним через лес, он показал на лодку и крикнул с нескрываемой гордостью.
1: «Как тебе нравится, Сара? Она законопачена, покрашена и будет готова к отплытию, как только высохнет».
0: Мальчики ухитрились вытащить лодку на причал, и теперь она сверкала свежей голубой краской. По борту шла белая полоса. Эти яркие цвета напомнили Саре щеголей зимородков, что летали вокруг пруда, и она воскликнула.
2: «Она такая же нарядная, как зимородок. Мы так ее и назовем – зимородок».
1: «О-о-о!» – застонал Тим. «Ей тоже обязательно надо дать название?»
2: «Конечно!» – сказала Сара. «У всех лодок есть имена».
0: Сэм усмехнулся.
1: «Ладно, я напишу ее название на носу. Пусть только высохнет краска».
0: Сара еще немного повосхищалась лодкой, а потом напомнила братьям о пикнике. Тим отмыл кисти от краски и закрыл банки крышками.
1: «Ух, я так проголодался, что готов съесть дюжину папиных отбивных!» – сказал он. «Я тоже!» – согласился с ним Сэм, подбирая пустые тюбики из-под шпаклевки и инструменты.
2: «Оставьте хоть немного угощения гостям!» – засмеялась Сара.
0: И они быстро пошли к дому через папоротниковый лес. Пока мальчики принимали душ и переодевались, Сара сидела на крыльце и не спускала глаз с дороги в ожидании гостей. Точно в 5:30 красный фургон подъехал к ферме и остановился перед домом.
2: «Приехали!»
0: – оповестила всех Сара. Мальчики тут же с грохотом спустились со второго этажа и выбежали через заднюю дверь, а родители вышли на боковое крыльцо. Мистер Рейбер нарядился в спортивную куртку и широкополую шляпу. Боб Долан тоже приоделся в ковбойскую рубашку с длинными рукавами и сверкающие новые ковбойские ботинки. Его светлые вьющиеся волосы были тщательно причесаны. Он выглядел моложе, чем обычно, и был очень красив. Мистер Рейбер поклонился всем сразу.
3: «Какие вы молодцы, что пригласили нас на ужин! Это получше, чем есть консервированную фасоль. Не так ли, Боб?»
0: Боб кивнул.
1: «Конечно, лучше!»
0: Профессор Харман положил отбивные на гриль, а мистер Рейбер помогал их поворачивать.
3: «Я всегда сам готовлю отбивные дома. Мне это занятие очень по душе», — сказал он миссис Харман, когда та попробовала отстранить гостя от этой работы.
1: «Он прямо чувствует, когда мясо готово», —
0: похвалил мистера Рейбера Боб.
1: «Вы знаете, если оно чуть-чуть сыровато внутри, то остается очень мягким и сочным, прямо объеденье».
0: Мистер Рейбер рассмеялся. Проверив, достаточно ли прожарились отбивные, он вынул носовой платок и вытер пот с раскрасневшегося лица. Помогая профессору раскладывать мясо на большое овальное блюдо, он обронил платок на траву. Внимательный Сэм заметил это. Он подскочил, как ужаленный. Сара вскрикнула, когда он едва не перевернул тарелку с салатом. Когда Сэм, подав платок мистеру Рейберу, вернулся на свое место, она спросила его шепотом.
4: «Ты что, Сэм, ты чуть не опрокинул на меня весь салат?»
3: «Потом скажу», – прошипел ей Сэм.
0: Остаток ужина прошел гладко. Поев, все сидели вокруг тлеющих углей и разговаривали, пока не стало темно и не налетели комары. Миссис Харман предложила зайти в дом. Мистер Рейбер поблагодарил, но отказался.
3: «Нам с Бобом надо еще кое-что сделать в конюшне. Кроме того, из-за этих коноградов я не люблю долго отсутствовать». «Я отлично вас понимаю», — сказал мистер Харман, «и надеюсь, что их скоро поймают, а ваши лошади вновь вернутся в свою конюшню».
0: Мистер Рибер кивнул. Они с Бобом поблагодарили хозяев за пикник и отбыли в своем красном фургоне. Когда близнецы помогли родителям все прибрать, Сэм знаком позвал за собой Сару. У себя в комнате он подошел к шкафу, выдвинул нижний ящик и стал рыться в своих рубашках. Сара заметила.
2: «Ты весь вечер ведешь себя очень странно. Что ты хочешь мне показать?»
3: «А вот что!»
0: — ответил он, протягивая сестре яркий красно-черный платок, который нашел в сарае.
3: «Теперь я вспомнил, где я его видел».
2: «Где?»
0: — Сара затаила дыхание.
3: «В кармане мистера Рейбера в тот день, когда Тим и я пошли по лесной дороге на ферму Лисий Хребет. Тебя с нами не было. Помнишь? Ты была в погребе».
2: «Еще бы!» — вздрогнула Сара.
3: «Ну так слушай», — продолжил Сэм. «В тот вечер мистер Рейбер привез черное облако на ферму. Он тогда тоже принарядился и был одет так же, как сегодня. Но вместо того, чтобы положить нормальный белый платок в нагрудный карман, он положил вот этот».
2: «Ах, так вот почему ты чуть не опрокинул салат мне на колени, когда мистер Рейбер уронил платок!» — воскликнула Сара.
3: «Да, в тот момент я все вспомнил!» — сказал Сэм. «Только одного не пойму. Как попал платок мистера Рейбера в сарай, где ты нашла уздечку?»
0: Сара сосредоточенно заморгала.
2: «Может, все-таки уздечка не принадлежала этим ворам? Может, она мистера Рейбера, и он вернулся за ней и потерял платок?»
0: Она прикусила губу и нахмурилась.
2: «Ну, тогда наша версия о том, что конокрады использовали сарай как место встречи, отпадает».
3: «Да, отпадает»,
0: — подтвердил Сэм, бросив платок обратно в ящик. Сара села на кровать Сэма. Она была очень разочарована.
2: «Это означает, что мы вернулись к тому, с чего начали. Забили мяч в свои ворота».
3: «Не совсем так, Сара. Мы теперь знаем, кому принадлежит этот платок».
2: «Очень полезная информация», — проворчала Сара. «Мистер Рейбер не стал бы красть собственных лошадей».
0: Близнецы растерянно смотрели друг на друга.
3: «Кажется, ты права», —
0: сказал Сэм, тяжело вздохнув. «Опять все сначала».

0: Меченая тропа. Тим попробовал еще раз, хорошо ли высохла краска на зимородке. И только потом они столкнули лодку в воду.
1: «Мы забыли покрасить весла», — огорчился Сэм. «Ничего, покрасим после обеда», — успокоил его Тим.
0: Это происходило погожим летним утром спустя несколько дней. «Подходящая погода, чтобы опробовать зимородка», — решили дети. Тим, приняв на себя командование, сел на весла. Сара приютилась на маленьком сиденье на носу, а Сэм, оттолкнув лодку от причала, вскочил на корму.
1: «Ты будешь штурманом!»
0: — скомандовал Тим Саре через плечо.
1: «Следи внимательно за корягами, которые торчат из воды. Не хотелось бы поцарапать нашу красавицу».
2: «Есть, капитан!»
0: — отозвалась Сара и шутливо козырнула. Она успешно провела лодку мимо нескольких старых деревьев, подавая Тиму команды.
2: «Немного лево руля, теперь чуть-чуть право руля».
1: «О, у вас на борту старый морской волк!» — засмеялся Сэм.
0: Доплыв до середины пруда, Тим спросил.
1: «Куда теперь, друзья?»
2: «Давайте поплывем к домику», — предложила Сара.
1: «Зачем?» — удивился Сэм. «Хая там нет, сегодня не выходной».
2: «Ну, так может быть, там Дзунг?»
0: — сказала Сара.
2: «Ему должно быть скучно одному ждать, когда Хай закончит работу.
0: Давайте устроим ему круиз по пруду».
1: «К домику так к домику»,
0: — подытожил Тим, присматривая на берегу подходящее место для лодки.
2: «Вон туда, где не так много тростника», —
0: показала Сара рукой и направила Тима к небольшой прогалине. Она ухватилась за ветку дерева и подтянула лодку к поросшему травой берегу. Когда зимородок уткнулся в траву, Сара выпрыгнула, и Тим бросил ей веревку. Она крепко ее держала, пока мальчики выбирались из лодки. Потом Тим привязал веревку к стволу дерева, чтобы лодку не унесло. Сэм первым пошел через заросли рододендрона. Дойдя до домика, они несколько раз окликнули Дзунга. Не услышав ответа, Сара поднялась на крыльцо и вошла в дом.
2: «Дзунг, это мы!» – позвала она. «Сара и Сэм!»
0: Но ответа не последовало. Сара остановилась у порога.
2: «Уж не прячется ли он снова в погребе?»
0: Сэм покачал головой.
1: «Дзунг нас теперь знает. Если бы он был здесь, то отозвался бы».
0: Они оглядели комнату и пошли назад к лодке.
1: «Теперь моя очередь грести», — объявил Сэм, забравшись в лодку.
0: Сара села на корму и крепко ухватилась за борта, а Тим, сильно оттолкнув лодку от берега, запрыгнул в нее.
1: «Давайте поплывем к истоку», — предложил Сэм, неуклюже взмахивая веслами и поднимая фонтаны брызг. «Мы еще не обследовали эту часть берега». «Если мы не потонем», — проговорил Тим, глядя, как неумело гребет Сэм.
0: Сара вдруг вскрикнула.
2: «Ой!
1: Что такое?»
0: Тим даже вскочил.
2: «Посмотрите, голубая цапля!»
0: Сара показала на большую, длинноногую птицу, которая стояла в воде.
1: «Всего-навсего!» — отозвался Тим. «Можно подумать, что ты увидела чудовище!» «Я и забыл, что ты такая любительница птиц, Сара!»
0: Сэм опустил весла, и дети наблюдали, как птица, расправив большие крылья, плавно взлетела на верхушку высокого дерева. Сэм удивленно воскликнул.
1: «Как она там помещается? Я бы ее не заметил, если бы не видел, куда она села».
2: «Бог создал много чудес. Это одно из них», — объяснила Сара. «Она сливается с верхушкой дерева и таким образом прячется».
0: Некоторое время они наблюдали за цаплей, а потом Сэм зигзагами пересек пруд, проплыв мимо истока. Тим со своего места на носу крикнул.
1: «Эй, ты плывешь прямо к берегу!»
0: Сэм что-то проворчал, пытаясь обогнуть полузатонувшую корягу.
1: Сара пришла на помощь близнецу и предложила. «Давайте обследуем эту бухточку на нашей стороне пруда. Лево руля, Сэм!»
0: Сэм направил лодку к темнеющему истоку, едва не врезавшись еще в одну корягу. Когда, наконец, они заплыли в зеленую тень бухты, Сара посмотрела вверх на кроны деревьев и восхищенно вздохнула.
2: «Какой вид! Вот бы папу и маму сюда! А взгляните-ка на этот ручеек, что бежит из леса!»
3: «Давайте выйдем на берег и все обследуем», — сказал Тим. «Моим нервам нужен отдых после того, как лодкой правил Сэм».
0: Они привязали зимородка к суку большого дерева и вскарабкались на берег. Ручеек становился все уже, пока не исчез под корнями огромного бука.
3: «Родник бьет из-под земли и вливается в пруд», — сообщил им Сэм, встав на четвереньки и заглянув под корни дерева. «Наполняет пруд он, да еще несколько таких же ручейков

0: все время смотрели вниз, а не на деревья вокруг», —
1: сказал им Сэм и показал на белую отметину на стволе клена.
0: «А вон еще одна, Тим, прямо у твоего плеча».
1: Тим обернулся и увидел длинную белую линию, прочерченную краской на дереве. В нескольких ядрах от них была видна еще одна белая отметина, отчетливо заметная в сумраке леса.
2: «А зачем понадобилось кому-то метить эту тропу?» — удивилась Сара. «Она хорошо видна и без этого».
0: «А ночью?» — спросил Сэм задумчиво. «Если эта тропа та, что я думаю, она приведет нас к сараю на углу поля».
3: «Давай проверим!»
1: — скомандовал Тим, двинувшись вперед. Ребята шли от одной белой отметки к другой. Очень скоро Тим, шедший первым, остановился посреди тропы и протянул вперед руку.
3: «Ты был прав, Сэм! Вон сарай! Его видно за деревьями!»
1: Сара пригляделась и тоже увидела знакомый старый сарай и начинающееся за ним поле. Она оглянулась на тропу. У нее перехватило дыхание. Только теперь она поняла слова Сэма, что эти белые отметки хорошо видны ночью.
2: «Все-таки мы были правы, Сэм!»
1: Голос Сары был взволнованным и напряженным.
2: «Сарай действительно использовали конокрады. Именно по этой тропе они привели сюда белую молнию и красавца с фермы Лисий Хребет».
0: «Так я и думал!» —
1: воскликнул Сэм. Тим непонимающе посмотрел на близнецов.
3: «О чем это вы?»
1: Вкратце они сообщили Тиму свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили.

Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды и земля и реки, нивы и леса, все его творение, жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мишку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, листья шевелит. Птички распевают множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Христом. Радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос. Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: поможет вас Господь в мире этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: С добрым утром! Уж солнце сияет!
1: Озирая лучами своими.
0: Это день нас цветами встречает.
1: Небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
1: Ты велик, мы тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

Бог благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел, я возвращу тебя на эту землю. Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш, Иисус Христос, выйдет из этого народа». Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем. О Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую – Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков. Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались.
А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю. Но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? А помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколеваться в ноге твоей. Не воздремет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и ухождение твое отныне и вовек. Аминь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию четвертую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Вкратце, Сара и Сэм сообщили Тому свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили. «Платок мистера Рейбера, который мы там нашли, сбил нас толку», — сказала Сара. «Но эта тропа — еще одно доказательство, что кто-то сюда наведывается и, скорее всего, по ночам». Тим провел пальцами по волосам и испытующе посмотрел на них.
1: «Вы знаете, что-то в этом есть. А то, что вы нашли этот платок, делает самого мистера Рейбера подозреваемым».
0: Глаза Сары расширились.
2: «Зачем мистеру Рейберу красть своих собственных лошадей?»
0: Тим оглядел сарай и наморщил лоб.
1: «Он мог быть с конокрадом заодно, и они уводили у него лошадей, чтобы он выглядел жертвой, и никто не мог бы его заподозрить в соучастии».
2: «Да ну тебя, Тим, ты слишком начитался книг!»
0: Сара обратилась к Сэму.
2: «Ты же видел, как мистер Рейбер расстроился, когда обнаружил пропажу?»
0: Сэм, обдумывая версию Тима, сказал:
1: «Лично я так не думаю. Вряд ли мистер Рейбер сам бы у себя воровал лошадей. Но надо признать, что делал это кто-то из своих».
2: «Что значит «из своих»?» — спросила Сара.
1: «Кто бы ни сидел в седле этих лошадей, он хорошо все знает. И ферму, и лес, и этот сарай».
0: Тим приподнял брови.
1: «Совершенно верно. И приходится подозревать самого мистера Рейбера».
0: Сара не могла постичь этого. Она никак не представляла мистера Рейбера в роли похитителя собственных лошадей. Нахмурившись, девочка опустила глаза и заметила отпечаток подковы на земле, где не было травы.
2: «Смотрите-ка, а вот еще один. Похоже, следы оставлены совсем недавно».
0: Тим прищурился и стал изучать следы.
1: «Послушайте, а не придумали ли мы все это? Может, это один из маршрутов для верховой езды?»
0: Сара отрицательно покачала головой.
2: «Это исключено. Все маршруты проходят по земле мистера Рейбера».
1: «Ну ладно»,
0: — сказал Тим с сомнением в голосе.
1: «Могу предположить только одно. Надо проверить, куда приведет нас эта тропа, если пойти обратно».
0: Ребята повернули по тропе назад, к ручью. Тропинка обогнула сырую низину и пошла верхом. Как они и подозревали, она привела их к лесной дороге, по которой можно было попасть на ферму Лисий хребет.
1: «Окружной путь к сараю на нашем поле», — размышлял Сэм, присев рядом с братом и сестрой на упавший ствол дерева. «Это как раз то, что нужно, если не хочешь, чтобы тебя увидели с дороги».
2: «А помнишь, Сэм, мистер Рейбер говорил нам, полицейские считают, что красавца вывели через заднюю дверь конюшни», — сказала Сара.
0: Сэм кивнул. Сара продолжала.
2: «Воры, должно быть, ехали верхом на украденных лошадях по той тропинке, которую мы обнаружили недавно. Помнишь, там, у забора, на поле, она ведет к лесной дороге».
0: Сэм еще раз кивнул и добавил:
1: «Потом с лесной дороги они свернули на тропинку к нашему сараю. Замечательный маршрут, чтобы незаметно доставить краденных лошадей в сарай».
0: Сара вскочила с бревна.
2: «Ну да, вот мы почти и раскрыли тайну. Мне не терпится рассказать обо всем мистеру Рейберу».
1: «Еще рано, Сара», — предупредил сестру Сэм. «Никому не надо ничего говорить пока, даже маме с папой».
0: Тим кивнул.
1: «Согласен с Сэмом. Если преступник кто-то из своих, то не хотелось бы, чтобы заподозрили невиновного».
2: «Все вы думаете, что это мистер Рейбер», — начала Сара по дороге к бухточке, где они оставили зимородка. Тим дернул плечом.
1: «На этом этапе расследования им может оказаться кто угодно».
3: «Тим прав. Прежде чем что-то рассказывать, надо иметь доказательства», — подтвердил Сэм.
2: Подойдя к лодке, Сара шагнула в нее первая и села на среднее сиденье.
4: «Сейчас моя очередь грести».
2: Тим скептически хмыкнул, но оттолкнул лодку от берега и сел на носу. Однако недоверие его улетучивалось по мере того, как Сара погружала весла в воду и выводила лодку из бухточки ровными красивыми гребками.
1: «Ого! Для девчонки ты гребешь просто замечательно!» — воскликнул Тим изумленно.
2: Сара вскипела, услышав такую сомнительную похвалу.
4: «Ну а почему эта девочка не может грести так же хорошо, как мальчик? И потом, не для того же я ездила в лагерь, чтобы сидеть там на бережочке и восхищаться пейзажем?»
1: «Ладно, ладно, извини меня, я не хотел тебя обидеть», — засмеялся Тим.
2: Пока они так переговаривались, Сэм в задумчивости молчал. Немного погодя, Сара перестала грести и заметила на лице близнеца знакомое ей отсутствующее выражение. Взгляды их встретились, и на глазах Сэма появилась улыбка.
4: «Давай, Сэм, выкладывай», — улыбнувшись в ответ, сказала Сара. «Я же знаю тебя. Опять какая-то свежая идея. Не так ли?»
2: Сэм кивнул, но ничего не ответил. Заговорил Тим.
1: «Готов спорить, что ты вычислил того, кто увел белую молнию и красавца?»
3: «Да, есть идея», — ответил Сэм таинственно.
4: «Ну, и кто это?»
2: Сэм хранил молчание.
4: «Ну, Сэм, скажи скорее», — умоляла Сара.
2: Но Сэм только взглянул на нее и усмехнулся. Сара потеряла терпение и обрызгала брата.
1: «Ты же меня всего облила!» — закричал он.
2: Сара угрожающе подняла мокрое весло.
4: «Еще раз брызну, если не скажешь!»
1: «А я еще не знаю наверняка», — сказал Сэм, уворачиваясь от весла. «Я еще не сложил все детали мозаики вместе. Пока могу только сказать, что мотоцикл Хая — очень важный ключ».
4: «И каким же это образом? Уж не думаешь ли ты, что Хай — вор?» — спросила Сара.
1: «Его мотоцикл был приманкой», — пояснил Сэм.
4: «Приманкой?» Поразилась Сара.
1: «Да-да, чтобы пустить всех по ложному следу. Больше я пока ничего не скажу», — сказал твердо Сэм. «Если мой дедуктивный метод неверен, можно обвинить совсем не того человека. Могу только добавить, что если мы вновь услышим звук мотоцикла, нам стоит пойти к нашему сараю и внимательно понаблюдать за тем, что будет происходить».
4: «И тогда мы получим ответ?» — спросила Сара.
1: «Надеюсь»,
2: — таинственно улыбнулся Сэм. Воры появляются снова. После обеда Сара помогала матери убирать со стола и мыть посуду, а мальчики пошли в коровник красить весла. Отец пошел за ними.
1: «Надо бы разобрать все здесь», — сказал он, осматривая всякую всячину, сваленную по углам коровника. «И освободить место для трактора, который мистер Рейбер продает нам. Все должно быть подготовлено заранее. А потом мы вспашем землю для маминого сада».
5: «Не поздновато ли сейчас думать о саде?» — спросил Тим.
1: «Сажать уже, конечно, поздно, но расчистить часть луга и подготовить землю к будущей весне можно сейчас», — ответил отец.
5: «Мама задумала большой сад?»
1: «Да, пап», —
2: поинтересовался Сэм.
3: Мы с мамой хотели выращивать как можно больше своих овощей и фруктов, а вы будете помогать. Мы таким образом сможем экономить на продуктах. Вот одна из причин, почему мы купили ферму. В любом случае, нам будет полезно поработать здесь всем вместе.
5: «И когда же начнется разработка проекта под именем «Коровник»?» – спросил Тим.
3: «Завтра утром встанем и начнем. Разберем все содержимое, немного подправим сам коровник, и он у нас будет как новенький», – ответил отец.
4: «Ого!» – застонала Сара. «Здесь же полно работы!»
3: «И все, что делаете, делайте от души», – процитировал профессор Харман Библию. Он улыбнулся детям и продолжал. «Работа спасает от скуки, и вы не будете тосковать по развлечениям, которые были в Филадельфии».
2: Остаток недели они чистили, мыли, приколачивали. Сара и миссис Харман помогали в осуществлении проекта. В конце второй недели старый коровник был вычищен, починен, и его деревянные части сверкали свежей белой краской.
5: «Вот видите, к каким результатам приводит дружная работа!»
2: – довольно сказал профессор Харман, когда коровник был готов. Все согласились с ним, даже Сэм, несмотря на то, что у него почернел ноготь на пальце – результат неточного удара молотком.
5: «Я пойду пораньше спать», — сказал Тим, зевая. «Ох, ужасно устал». «Я тоже скоро», — сказал Сэм брату, закрывая книгу, над которой он клевал носом.
2: Как и братья, Сара так наработалась, что не удосужилась даже развесить одежду. Она просто побросала ее, как попало, на стул и забралась в постель. Как только ее голова коснулась подушки, она заснула. Ей показалось, что она не спала совсем, когда ее разбудил какой-то звук. Сара села и сонно заморгала. Вот опять с улицы донесся громкий шум. Девочка бросилась к окну. Теперь звук удалялся. Что это было? Грузовик? Нет, не похоже. «Мотоцикл!» Сара выбежала из комнаты. Тихо, но настойчиво она постучала в дверь Сэма. Он не ответил. Сара отворила дверь и вошла. «Сэм!» – зашептала она, тряся его за плечо. «Сэм, проснись!» Сэм недовольно заворчал и повернулся в кровати.
5: «Что еще?»
2: – спросил он в полусне.
4: «По-моему, только что по дороге проехал мотоцикл!»
2: Глаза Сэма широко открылись. Он отбросил одеяло и последовал за сестрой в ее комнату. Чтобы не разбудить родителей, Сара тихонько прикрыла дверь и подвела Сэма к окну.
3: «Ты хорошо разглядела его?» – спросил Сэм. «Это был мотоцикл Хая?»
4: «Не знаю. Я проснулась от шума, и когда подбежала к окну, он уже проехал мимо».
3: «Ладно, если все будет как в прошлый раз, то он поедет обратно», — рассуждал Сэм.
2: Вдвоем они уселись на подоконник и стали ждать. Саре уже не хотелось спать. Она чувствовала, что Сэму тоже. Дети очень волновались. Вдруг Сэм подался вперед и напряг слух. Потом и Сара услышала отдаленный, ракочущий звук мотора. Он становился громче и громче. Взгляды близнецов были прикованы к дороге, но когда мотоцикл пронесся мимо, они смогли разглядеть только фигуру в шлеме. В свете фары они увидели еще серебристое крыло и колесо.
3: «Это точно мотоцикл Хая! Пошли к сараю и пошевеливайся!» – прошептал Сэм.
4: «Ты думаешь, это опять конокрады?» – испугалась Сара.
2: Сэм не ответил ей и побежал в свою комнату одеваться. Сара быстро оделась, сунув ноги в старые кроссовки. Путаясь в свитере, она выбежала в холл одновременно с Сэмом. Тихонько они прокрались к лестнице и стали спускаться.
4: «А как же Тим?»
2: — спросила Сара приглушенно, остановившись на ступеньке и глядя вверх на дверь брата.
6: «Ты же знаешь, если он уснул, то разбудить его уже невозможно. Мы и так можем опоздать!»
2: — скороговоркой прошептал Сэм. Сара нехотя согласилась и последовала за Сэмом вниз. Они прошли через кухню к задней двери. Пока Сэм возился с замком и пока они спускались с крыльца, Сару мучила совесть. Надо было все-таки попытаться разбудить Тима. Он же тоже участвует в этом деле. Но угрызения совести прекратились, когда Сара бежала в темноте, еле поспевая за Сэмом. Все правильно, нельзя было терять ни минуты. Дорогу освещали только звезды, но скоро глаза детей привыкли, и они смогли различить очертания сарая. Внезапно Сэм схватил Сару за руку и потянул ее за деревья, росшие вдоль поля. Только они успели спрятаться за большим деревом, как Сэм показал Саре на светящуюся точку в лесу позади сарая. Они стали наблюдать за светом. Когда он приблизился, дети услышали тихий стук лошадиных копыт на намеченной тропе. Кто-то направлялся верхом к их сараю. При свете мощного фонаря, который держал всадник, они разглядели знакомого жеребца. Это был черное облако. Близнецы спрятались в тени деревьев, и всадник проехал мимо них к входу в сарай. Человек слез с коня и трижды постучал в дверь. Она тотчас открылась, и мужчина, ведя лошадь под узцы, вошел внутрь. У Сары затекли руки и ноги, пока она, скорчившись, сидела рядом с Сэмом. Он сказал шепотом:
6: «Теперь мы наверняка знаем, грабители используют наш сарай как тайник».
4: «Но кто же это?» — спросила Сара испуганно. «Так темно, что я не разглядела».
6: «Давай прокрадемся к сараю и выясним. Там в двери есть большая щель», — смело предложил Сэм.
2: Они уже собрались покинуть свое укрытие, как вдруг заметили какое-то движение на тропе. Ребята замерли.
4: «Смотри!» — прошептала Сара.
2: Темная фигура отделилась от леса и быстро направилась ко входу в сарай. Тотчас дети услышали скрип двери и знакомый голос Хая.
7: «Где мой мотоцикл?»
2: Из двери высунулась рука и втащила рассерженного мальчика в сарай. Дверь снова со скрипом закрылась.
6: «Они поймали Хая!»
2: — воскликнул Сэм. Близнецы выбрались из тени деревьев и метнулись к сараю. Прильнув к щели в двери, в тусклом освещенном помещении они увидели Хая. Он стоял напротив худощавого темноволосого парня в потрепанной куртке. Парень нервно крутил в руках мотоциклетный шлем.
7: «Зачем вы брать мой мотоцикл?» — обвинял Хай. «Вы кто?»
2: Парень ничего не ответил и оглянулся. Из дальнего конца сарая послышался храп черного облака. Еще одна темная фигура появилась из-под сеновала, и когда она попала в полосу света, Саре даже пришлось зажать себе рот, чтобы не крикнуть. Она не могла пошевелиться, отказываясь верить своим глазам.
4: «Боб Долан!» произнесла она, наконец, сдавленным шепотом.
2: Близнецы смотрели, не мигая. Хай сделал несколько неуверенных шагов назад, подальше от человека, державшего уздечку черного облака.
8: «Послушай, Хай, что ты здесь делаешь? Да еще так поздно!»
2: спросил Боб Долан, и его обычно приветливое лицо превратилось в застывшую маску.
7: «Он мой!»
2: ответил Хай, показывая на старый мотоцикл, прислоненный к стене сарая.
7: «Почему вы красть?»
8: «Я не крал твой мотоцикл»,
2: заметил Боб, саркастически улыбаясь.
8: Я просто позаимствовал его для Берта, чтобы он пару раз прокатился по дороге. Ты же любишь кататься на старых мотоциклах по ночам, а, Берт?»
2: Берт ухмыльнулся и кивнул. Хай растерянно сказал:
6: «Я не понимать».
2: Боб шагнул к Хаю и сказал с издевкой:
8: «Дело в том, парень, что вы с Бертом примерно одного роста, и щиток закрывает лицо Берта, и никто не поверит, что это он, а не ты, ездил по дороге в те ночи, когда пропадали лошади».
2: Хай уставился сначала на Боба, потом на ворованного жеребца под сеновалом.
6: «Вы украсть черное облако?»
2: Высоким дрожащим голосом закричал.

0: Он поиграл уздечкой и повернулся к Берту.
1: «На этот раз я уздечку не забуду. Пора возвращаться в конюшню. Мне сейчас положено крепко спать в комнате для снаряжения».
2: «А что мне делать с этим парнем?»
0: — спросил Берт, показывая на Хая. Боб окинул взглядом вьетнамца.
1: «Будет лучше, если он внезапно исчезнет. Тогда его вина будет очевидной. Возьмите его с собой, когда Чарли приедет с фургоном. Хозяин решит, что с ним делать».
0: Распорядившись таким образом, Боб повернулся и уже совсем было собрался уйти. Но Хай загородил ему дорогу к двери.
3: «Вы не украсть черное облако!»
0: Он прерывисто дышал.
3: «Я вам не позволять!»
0: Удар кулаком в живот заставил мальчика отлететь назад.
1: «Уйди с дороги, Хай!» — прошипел Боб. «Или в следующий раз ты даже не поймешь, чем я тебя стукнул!»
0: Сара почувствовала, как рядом напрягся Сэм.
3: «Нам надо помочь Хаю!»
0: Стиснув зубы, сказал он. Сара поняла, что брат хочет сейчас же распахнуть дверь и прийти Хаю на помощь. Она схватила его за руку.
3: «Подожди!» – зашептала она. «Мы не сможем ему помочь, если поймают и нас. Для всех будет только хуже!»
0: Не успела она это сказать, как они увидели сквозь щель, что Боб идет к двери. Очень вовремя Сара оттолкнула Сэма за угол сарая. Они крепко прижались спинами к шершавым доскам и затаили дыхание. Боб с фонарем прошел мимо них. Они стояли неподвижно до тех пор, пока шаги не стихли. Боб ушел по тропе к старой лесной дороге. Сэм, захлебываясь от волнения, сказал:
3: «Я пойду в сарай. Вдвоем с Хаем мы, наверное, справимся с Бертом».
0: Сэм был настроен решительно, и Сара поняла, что сейчас его не удержать. Он пошел к двери сарая, но тотчас же вернулся и снова спрятался в тени деревьев. Два луча пронизали темноту. С края поля приближался фургон для перевозки лошадей. Водитель развернулся и задом подал машину к двери сарая. Фары погасли, но двигатель продолжал урчать. Сейчас же дверь открылась. Берт выволок Хая и втолкнул его в кабину. Руки мальчика были связаны за спиной, а глаза закрывала повязка. Перемолвившись о чем-то с Бертом, водитель фургона остался в кабине, а Берт вернулся в сарай за черным облаком. Пока он возился там, Саре в голову пришла внезапная мысль. Она придвинулась к Сэму и шепнула:
3: «Я пойду домой и разбужу Тима. Ты беги к дороге и следи, куда поедет фургон. Потом мы их догоним на нашей машине».
0: Не дав брату времени на ответ, Сара побежала через темное поле.

сотворил весь мир. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. «Есть ли Бог?» — спросил Валера. «Бога нет», — сказал отец. Возразила робко мама. «Есть Господь, Он миру свет». Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустным вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, так непросто, столько звезд-то всех не счесть. «Есть ли Бог?» — спросил он звезды. Отвечали звезды: «Есть». «Есть!» — ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шепот, только слышали слова. «Милый мальчик, сердцем вникни, отгони сомненья прочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой нет, не вырос сам собой. Так же есть Создатель мира, с Ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий у нас Всевышний, мир велик, Творец один». Словно в школу утром вышел вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере вдруг опешил. «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера: «Да».

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, и я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел в глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям ей нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам.
«Не хотите ли вы купить его?» – спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» – плакал он. Иаков не знал, что Иосиф жив, что он привязан к верблюду и идет в Египет. А хитрые братья, вернувшись домой, сделали вид, что они тоже очень огорчены тем, что Иосиф погиб. Но это была неправда. Они обманули своего отца. А как же сны Иосифа? Неужели они не сбудутся? Конечно, они сбудутся. Об этом позаботится Бог.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию четвертую заключительную часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: погоня.
1: «Тим, вставай!»
0: Громким шепотом будила брата сестра. Она боялась, что родители проснутся.
1: «Я должна тебе сообщить что-то очень-очень важное!»
0: Тим заворочился и повернулся на другой бок. Сэм был прав. Если Тим спал, его разбудить было почти невозможно. Сара набрала в легкие воздух и прошипела ему прямо в ухо.
1: «Проснись, Тим!»
0: Она сильно затрясла плечо брата и в конце концов заставила его открыть один глаз. Воспользовавшись этим, Сара стала быстро рассказывать о случившемся в сарае. К тому времени, когда она закончила свой рассказ, Тим проснулся окончательно.
2: «Почему вы меня не разбудили, когда услышали мотоцикл?» – спросил он.
1: «Ты что, издеваешься?» – прорвало Сару. «К тому времени, как мы тебя добудились бы, все уже бы закончилось, и мы бы ничего не увидели».
0: Тим вскочил и бросился к столу за ключами от машины. Он вложил их в руки сестры и торопливо скомандовал.
2: «Беги к коровнику, открой его и отопри машину. Я скоро!»
0: Крепко зажав в руке кольцо с ключами, Сара выскользнула из комнаты. Через минуту она уже сидела в машине. Вскоре возле машины появился Тим в толстом вязаном свитере. Не говоря ни слова, он завел мотор и быстро выехал из коровника. У поворота дороги маячила фигура Сэма. Сара перебралась на заднее сиденье, а Сэм быстро сел рядом с Тимом.
2: «Куда они поехали?»
0: – спросил Тим.
2: «Вверх, по дороге из Мейплвуда», – ответил Сэм. «Намного они нас обогнали?»
3: «Нет, минут на 5-10. Берту, видно, пришлось повозиться с жеребцом без помощи Боба. Но мне показалось, что вас не было ужасно долго. Я уж подумал, что вы никогда не приедете».
1: «Я намучилась, пока разбудила Тима. Он спит, как сурок», — пожаловалась Сара.
3: «Это точно», — сказал Сэм и усмехнулся.
0: Тим нажал на газ, и машина рванулась вперед.
2: 5 минут — это немного. Быстро они ехали?»
3: «Не очень. Дорога-то извилистая, а у них фургон с лошадью».
2: «Ох, хотелось бы мне встретиться с тем парнем, который связал Хая», — сказал Тим яростно.
3: «С парнями», — поправил его Сэм. «Их двое, Берт и водитель Чарли».
0: Они ехали в напряженном молчании. Потом Тим сказал.
2: «Кто бы мог подумать, что Боб заодно с этими конокрадами? Он производит такое хорошее впечатление».
0: Тим взглянул на Сэма.
2: «Ты его подозревал?»
0: Сэм молча кивнул. Сара положила руки на спинку сиденья Сэма.
1: «А почему ты заподозрил Боба?»
2: «Из-за мотоцикла Хая», — ответил Сэм.
1: «Из-за мотоцикла Хая?»
2: «Конечно! Если бы Хай был замешан в этом деле, он бы не ездил по дороге на этой развалине, привлекая всеобщее внимание в те ночи, когда исчезали лошади». «Так вот почему ты сказал, что мотоцикл был приманкой!» – перебил его Тим. «Кому-то нужно было, чтобы подумали на Хая».
3: «Правильно! Тот, кто ездил на мотоцикле Хая и был преступником. Таким образом, он должен был знать и Хая, и где он живет. А кто же знал Хая лучше, чем Боб, который вместе с ним работал?»
1: «И почему это мне в голову не пришло?» – удивилась Сара.
0: Ответил Тим.
2: «Потому что мы все считали Боба Долана вне подозрений».
3: «Боб знал о домике у пруда», – продолжал объяснение Сэм. «Он узнал, где прячется Хай, и придумал использовать его мотоцикл в качестве приманки».
1: «И как он догадался, что в домике у пруда живет именно Хай?» – спросила Сара.
2: «Тим и я помогли ему в этом, когда только познакомились с ним», – ответил Сэм. «Помнишь, Тим, Ты спросил Боба, живет ли кто-нибудь в старом домике?»
4: «Да-да»,
0: — задумчиво протянул Тим.
4: «Теперь я припоминаю. Он еще сказал, что дом необитаем, а мы ему рассказали о мотоцикле в пристройке. Тогда-то он и догадался, кто живет у пруда».
2: И ему пришла мысль ввести всех в заблуждение, особенно когда он узнал, что мы этот мотоцикл видели, — добавил Сэм.
1: «Бедный Хай! Он даже не подозревал, кто и как пользуется его мотоциклом. Ведь это мы ему сказали, что слышали и видели на дороге в ночь, когда украли красавца»,
0: — пожалела Хая Сара. Сэм продолжал.
2: «Поэтому-то он и отрицал все. Он в самом деле ничего не знал о событиях той ночи. Разговор с нами насторожил его. Он стал следить за всеми, кто приближался к домику. А сегодня обнаружил пропажу мотоцикла и по следу пришел к сараю.
4: Я больше чем уверен, что он был удивлен не меньше нашего, когда увидел в сарае Боба. Остальное могу доказать я», — перебил брата Тим. «Боб заставил Берта ездить на мотоцикле по дороге, а сам пошел на ферму и вывел черное облако. Если кто-то и не спал в то время, мотоцикл привлекал его внимание к дороге, пока Боб выводил жеребца из конюшни. Одновременно и подозрение пало на Хая».
0: Сэм кивнул, а Тим продолжил.
4: «Боб верхом на лошади выехал по краю поля на лесную дорогу, а потом намеченную тропу, которую мы нашли. Так?»
2: «Да», — ответил Сэм. «Но это еще не конец истории. Надо догнать фургон и задержать воров».
4: «Легко сказать», — пробормотал Тим и вздохнул. «Фух, теперь, когда я совсем проснулся и пришел в себя, думаю, что надо было бы позвать мистера Рейбера и полицейского и не устраивать погоню самим».
1: «Но надо немедленно помочь Хаю!» — в отчаянии закричала Сара. «Пока мы будем звать мистера Рейбера и полицейского, воры уедут!»
0: Пальцы Тима впились в руль.
4: «Я гоню изо всех сил, а мы еще не догнали фургон. Он не мог ехать так же быстро!»
0: Сэм, все время пристально смотревший на темную дорогу, вдруг подался вперед и закричал.
4: «Эй! Впереди перекресток!»
0: Тим остановил машину и вопросительно посмотрел по сторонам.
4: «Ну, и куда теперь?»
0: Дорога, по которой они ехали, уперлась в другую, и можно было только свернуть направо или налево. Перед ними одна за другой проезжали машины. Движение было довольно оживленным. Внимание Сары привлекла ночная закусочная на противоположной стороне дороги. Рядом с ней была стоянка для машин, и там, в тени, почти незамеченный, стоял фургон для перевозки лошадей.
1: «Они там!» — воскликнула Сара. «Это должно быть они! Кто еще станет возить лошадей так поздно?»
2: «Надо проверить», — предложил Сэм. «Припаркуйся как можно ближе к фургону, Тим».
0: Сара пересела на переднее сиденье и начала напряженно всматриваться в фургон. Она даже перестала дышать. Задний борт был поднят, и лошади не было видно. Кабина тоже казалась пустой. В душу Сары закралось сомнение. Вдруг она ошиблась, и это был другой фургон. У сарая было темно, и она не могла хорошенько рассмотреть его. Она шепнула Сэму.
1: «Это тот?»
2: «Тот самый! Точно! Я запомнил номер!»
0: Сара с облегчением вздохнула и снова села на заднее сиденье. Она даже заулыбалась. «Все верно. Пусть Сэм запоминает всякие там номера. Недаром же его прозвали «Голова». Тим втиснул машину между стоящими на стоянке автомобилями поближе к фургону, выключил двигатель и тихо сказал:
2: «Я проберусь к фургону и загляну в кабину».
0: Он открыл дверь и выскользнул из машины на слабо освещенную стоянку. Сэм и Сара последовали за ним. В горле у Сары пересохло от страха, когда все трое добрались до кабины фургона. Она все еще казалась пустой. Сара подумала, что Берт с водителем взяли Хая с собой в закусочную. Тим встал на ступеньку кабины, заглянул внутрь и тотчас же открыл ее. На сиденье лежал связанный человек.
1: «Хай!»
0: — хриплым шепотом позвал его Тим. Человек зашевелился. Это был действительно Хай.
2: «Кто это? Где я?»
1: «Это я, Тим Харман. Со мной Сара и Сэм. Фургон стоит около закусочной, недалеко от Мейплвуда».
0: Услышав это, Хай поднял голову и прерывающимся голосом попросил.
2: «Помогите мне снять повязку с глаза. Скорее!»
0: Пока Тим возился с узлом, Хай рассказывал.
2: «Я очень рад, что вы здесь. Берт пошел за сигареты. Чарли пошел за ним. Они могут вернуться в любая минута. Быстрее!»
0: Тим, наконец, развязал повязку и помог Хаю выбраться из машины. Сэм кинулся вперед, открыл дверь «Фольксвагена» и буквально втащил вьетнамца на заднее сиденье. Тим и Сара сели впереди. Сара взглянула на ярко освещенную закусочную и воскликнула.
1: «Они возвращаются! Это Берт! Он спускается по ступенькам!»
0: Тим завел машину.
2: «Ложись на пол, Хай, чтобы тебя не было видно!» — предупредил он мальчика.
0: Мотор взревел, и машина рванулась со стоянки. Оглянувшись через заднее стекло, Сара увидела, как двое мужчин побежали к фургону. Они успели лишь приблизиться к своей машине, когда Тим свернул на дорогу к Мейплвуду. Теперь воры не могли увидеть их машину.
1: «Они не станут нас преследовать?» — спросила Сара с дрожью в голосе.
4: «Ни за что!» — ответил ей Тим. «Они не вернутся на место преступления!»
0: Сара посмотрела назад. Хай, скрючившись, лежал на полу.
1: «Сейчас ты уже можешь сесть нормально, Хай!»
0: Сэм помог Хаю подняться, посадил рядом с собой, вытащил из кармана брюк свой складной нож и перерезал веревки, связывавшие руки Хая. Хай вздохнул с облегчением и стал растирать занемевшие запястья.
2: «Спасибо, Сэм, мне гораздо легче».
0: Потом он вдруг помрачнел.
2: «Почему Берт и Чарли взять меня в плен?»
4: «Потому что ты слишком много знаешь», — пояснил Тим. «Они бы тебя держали до тех пор, пока не избавились от черного облака».
2: «Но теперь я знать больше», — сказал Хай. «Я слышать, что они говорить. Я знать, куда они вести черное облако».
0: Сара повернулась на своем сиденье лицом к Хаю.
1: «Да? И куда же?»
0: Хай сказал.
2: «В 3 мили от Блэйровилл».
4: «Ого! Это важная информация!» — закричал Сэм. «Давай, жми, Тим! Надо дать знать мистеру Рейберу и скорее!»
0: Через 15 минут они пронеслись мимо своей фермы и примчались на ферму «Лисий хребет». Дом и конюшни были темными. Сара даже подумала, не спит ли Боб спокойным сном в комнате для снаряжения. Тим резко остановил машину у входа в дом, и они все поднялись на крыльцо. Тим позвонил несколько раз, прежде чем они услышали приближающиеся шаги. Зажегся свет на крыльце, дверь открылась, на пороге появился мистер Рейбер. Волосы его были спутаны. Он торопливо заправлял пижамную куртку в брюки и с удивлением смотрел на соседских детей. Первым заговорил Сэм.
4: «Можно войти? Нам нужно сказать вам нечто очень важное». «Так поздно. Вы знаете, сколько времени?»
0: Он заглянул за их спины и увидел Хая, стоявшего в тени.
4: «Хай, это ты?»
0: Еще больше удивился он.
4: «Что ты здесь делаешь?»
1: «Пожалуйста, дайте нам войти. Мы все вам сейчас объясним», — вмешалась Сара.
4: «Ну, проходите, проходите»,
0: — сказал мистер Рейбер и посторонился, пропуская детей в дом. Перебивая друг друга, дети рассказали ему обо всем. Когда они закончили, мистер Рейбер воскликнул.
2: «Просто не могу поверить! Неужели Боб Долан мог пойти на такое?»
4: «А что вы знаете о его прошлом?» — спросил Тим.
2: «Ну, почти ничего. Он имел опыт работы с лошадьми, и это лучший работник из тех, кто у меня когда-либо был на ферме».
0: Он с сожалением покачал головой.
2: «Боб как-то сказал мне о своем желании обзавестись конюшней, и я его даже похвалил за это».
0: Мистер Рейбер собрался с мыслями и, поблескивая глазами из-под густых бровей, спросил.
2: «Куда, вы говорите, они повезли черное облако?»
5: «Куда-то на восток, в Блэйрайвилля»,
0: — ответил Хай.
2: «У фургона номер штата Нью-Джерси», — добавил Сэм и протараторил какие-то цифры. «Я сейчас же позвоню в полицию», — сказал сердито мистер Рейбер.
0: Он оставил детей в холле, а сам пошел в комнату звонить. Вернувшись, он сказал.
2: «Полицейский Марина думает, что Берт и Чарли поехали в спортивный клуб недалеко от Блэйрайвилля. Там есть старый амбар, и само здание клуба пустует. Там уже много лет никто не бывает».
4: «Удобное, удаленное место. Как раз подходит, чтобы прятать краденых лошадей», — заметил Сэм.
0: Мистер Рейбер продолжал.
2: «Полицейский сказал, что сейчас же выезжает прямо на место и посмотрит, что там происходит».
0: Он заботливо оглядел Хая.
2: «Натерпелся ты сегодня».
1: «Ничего, теперь он в безопасности», — заверила мистера Рейбера Сара. «И сегодня ему не придется возвращаться в этот дом в лесу. Он останется с нами».
0: Сара готова была откусить себе язык. Она проговорилась. Мистер Рейбер непонимающе смотрел на девочку. Оба ее брата нахмурили лбы, а лицо Хая просто выражало отчаяние.
1: «Ужас! Что я наделала?»

0: Хай обретает новую семью. Было уже далеко за полночь, когда дети пробрались в дом и на цыпочках поднялись в свои комнаты. Тим заявил, что как старший берет на себя ответственное дело утром сообщить родителям о ночных событиях. Сара поняла его желание сделать по-своему. С его стороны было весьма благородно самому объясняться с родителями. Совершенно без сил после всего пережитого, она стащила с себя одежду и свалилась на постель. Заснула она, однако, не скоро. В ушах так и звучали последние слова мистера Рейбера, которые он произнес, когда дети уезжали с фермы Лисий Хребет. «Нам с Хаем есть о чем серьезно потолковать. Полагаю, ему будет лучше провести эту ночь со мной на ферме». Сара очень нервничала. Ясно, о чем будет разговор. И все это по ее вине. Если бы она не проговорилась и не выдала секрет Хая, ему бы не пришлось сейчас признаваться мистеру Рейберу, что ему негде жить в Мейплвуде и что все это время он прятался в домике у пруда. Глубоко вздохнув, Сара повернулась на другой бок. «Как сложится теперь судьба нашего вьетнамского друга? Может быть, его отошлют обратно, в Филадельфию, к опекунам, и тогда он никогда больше не увидит Дзунга? Мы раскрыли тайну пропажи жеребцов, но из-за меня не смогли помочь вьетнамским мальчикам». Еще по дороге домой Сэм пробовал ее успокоить, доказывая, что рано или поздно Хая все равно бы обнаружили в этом лесном домике, что он не смог бы там оставаться вечно. Его доводы не были большим утешением для Сары. Перед тем, как заснуть, она помолилась еще раз за Хая и Дзунга. Спала Сара долго, и разбудил ее утром Сэм, изо всех сил колотя в дверь ее комнаты.
1: «Ты знаешь, сколько времени?»
0: — спросил он, врываясь в спальню сестры.
1: 10 часов! Ты что, весь день собираешься спать?»
2: «Не откажусь», — ответила Сара сквозь зевоту. «А что за спешка? Почему надо вставать?»
0: Сэм подошел к окну и поднял жалюзи. Утреннее солнце ударило Саре прямо в глаза. Недовольная, она села на постели.
1: «Утром звонил мистер Рейбер и сообщил, что полицейские арестовали Берта и Чарли. Хай был прав, они прятались в старом спортивном клубе около Блэйрсвилля».
2: «А с черным облаком все в порядке?» – заволновалась Сара.
1: «Они обнаружили его в амбаре. Все нормально».
2: «А Боб Долан, его тоже арестовали?»
1: «Нет, когда полиция ночью приехала на ферму Лисий Хребет и открыли комнату для снаряжения, Боба там не было. Он понял, что дело проиграно, и срочно скрылся. Теперь он, наверное, уже далеко. Мистер Рейбер считает, что полицейские настигнут Боба, а если нет, это послужит ему хорошим уроком. Чужое добро не идет на пользу».
0: Сэм подошел к двери, но вернулся.
1: «Между прочим, мистер Рейбер звонил и просил нас всех прийти к нему сегодня утром. У него есть для нас важная информация».
0: Сара горестно покачала головой.
2: «Скорее всего, он нам сообщит, что возвращает Хая его опекунам в Филадельфию».
1: «Ну да, наверное», — согласился Сэм, и по его лицу пробежала тень беспокойства. «Ну ладно, скоро все узнаем. Одевайся быстрее, ты нас задерживаешь».

0: часом позже все собрались в гостиной фермы «Лисий хребет». Мистер Рейбер встретил их, как обычно, приветливо. Хая послали за дополнительными стульями в другую комнату. Сара удивилась, увидев на диване Дзунга рядом с его приемными родителями. Эти трое были в недоумении так же, как, впрочем, и взрослые Харманы. После того, как все расселись, мистер Рейбер откашлялся и начал говорить.
1: «Я пригласил вас сюда, чтобы сделать одно важное сообщение. Оно касается всех».
0: Он повернулся к Хаю и улыбнулся.
1: «Хай Чао согласился стать моим приемным сыном».
0: От удивления никто не мог вымолвить ни слова. Сердце Сары чуть не выпрыгнуло из груди. Когда девочка обрела дар речи, она воскликнула в восторге.
2: «О, мистер Рейбер, ну это же замечательно!»
0: Тим обрадованно похлопал Хая по плечу, а Сэм улыбнулся. Профессор Харман и Джим Бертон поздравили мистера Рейбера. Но счастливее всех был Дзунг. Он вскочил с дивана, бросился к брату и повис на нем. Когда радостное волнение немного улеглось, мистер Рейбер пояснил.
1: «Ночью мы с Хаем долго беседовали. Он мне рассказал о Дзунге и об их обещании никогда не разлучаться. Рассказал он и о том, как убежал из Филадельфии и прятался в домике у пруда, чтобы быть рядом с братом».
0: Мистер Рейбер сделал паузу и торжественно оглядел всех собравшихся.
1: «Так вот, сегодня утром я позвонил жене и дочери в Небраску, и мы договорились, что оставляем Хая у нас. Потом я позвонил в Филадельфию. Там обрадовались, что Хай жив и здоров, и сказали, что не видят препятствий к тому, чтобы он стал моим приемным сыном».
0: Мистер Рейбер ласково посмотрел на вьетнамского мальчика.
1: «Мне всегда хотелось иметь сына, Хай. А теперь, когда Боб Долан убежал, ты мне будешь еще и помощником».
2: «Я хорошо работать и быть хороший сын», —
0: с чувством ответил Хай.
1: «Послушай, я усыновляю не работника», — ответил мистер Рейбер и улыбнулся Хаю. «Осенью собираюсь нанять человека, который заменит Боба, а ты пойдешь учиться».
2: «Учиться?»
0: — воскликнул Хай и состроил забавную гримасу. Все это время Бертоны молча сидели на диване и наблюдали за происходящим. Теперь же Джим Бертон наклонился немного вперед и кашлянул, собираясь что-то сказать.
1: «У меня есть сообщение для Хая», — начал он.
0: Все выжидающе смотрели на молодого профессора, а он повернулся к вьетнамцу и, широко улыбаясь, продолжал.
1: «Как и ваша бабушка, я считаю, что ты и Дзунг должны быть вместе как можно больше, поэтому я хочу, чтобы ты приходил к нам домой, когда захочешь».
0: «Да-да», — согласилась миссис Бертон. Она тоже радостно улыбнулась Хаю. «Мы так рады, что ты нашел брата. Пожалуйста, считай наш дом своим». Дзунг взглянул на приемных родителей. Его серьезные карие глаза были полны благодарности. Хай сиял от счастья. Он встал и изящно поклонился, как это делают во Вьетнаме.
2: «Спасибо! Вы сделать Дзунг и я очень счастливый!»
0: Через мгновение улыбка слетела с его лица, и он неловко переступил с ноги на ногу.
2: «Мы... вернуть одеяло и подушку. Дзунг взять для меня. Мы заплатить за консервы и сковородка».
0: Услышав это, Бертоны очень удивились. Потом Джим Бертон улыбнулся.
1: «Теперь все понятно, Джули, куда подевались постель и консервы».
0: Хай серьезно посмотрел на брата.
2: «Дзунг, нам нечего теперь бояться. У нас должны быть чистые руки. Не надо обманывать».
1: Цзунг кивнул. Все молчали. Сэм полез в карман и достал оттуда большой носовой платок в яркую черно-красную клетку.
2: «Кстати, у меня тоже есть кое-что, что мне не принадлежит».
1: Протягивая мистеру Рейберу платок, он добавил.
2: «Это, по-моему, ваш платок, сэр».
3: «Мой любимый платок», — удивился тот. «Где ты его нашел?»
2: «Это не я. Сара нашла его в нашем сарае, где прятали наших лошадей».
1: Мистер Рейбер помрачнел. Его голос звучал сердито.
3: «Похоже.

0: конокрадов. Да, у него большая конюшня в Нью-Джерси. Краденых лошадей прятали в старом спортивном клубе до тех пор, пока их можно было переправить дальше. Потом их везли в Нью-Джерси и продавали ничего не подозревающим покупателям. Сегодня утром этот человек был арестован, а его конюшня опечатана. К счастью, ни красавца, ни белую молнию продать не успели, и мне их вернут. А черное облако уже с утра в своем стойле.
1: «Что ж, это хорошие новости», — сказала миссис Харман. Мистер Рейбер хлопнул веснушчатыми ладонями по коленям.
0: «Еще вопросы есть?» — спросил он, оглядев собравшихся.
1: Ни у кого вопросов не было, и мистер Рейбер с благодарностью посмотрел на ребят.
0: «Тогда мне остается только добавить, что я вам очень признателен. Вы настоящие друзья. Без вашего расследования и вашей смелости я бы не получил обратно своих жеребцов».
1: Он остановился и улыбнулся Саре.
0: «А если бы не одна маленькая леди, которая по простоте душевной проговорилась, я бы не узнал всего про Хая, и он бы не стал моим приемным сыном».
1: Сэм и Тим усмехнулись, глядя на Сару, а Хай широко улыбнулся ей. Она вздохнула с облегчением. Все закончилось хорошо. Мистер Рейбер взял и положил руку на плечо Хая.
0: «А почему бы нам с тобой, сынок, не показать всем, какие мы отличные повара? Давай пойдем на кухню и поджарим всем по бифштексу».
2: «Конечно, папа», — ответил Хай оживленно.
3: «Я вам помогу. Я лучше готовлю, чем Хай», —
1: со всей серьезностью выступил Дзунг. Мистер Рейбер засмеялся и взял младшего из братьев за руку.
0: «Ну, тогда пошли».
1: «А мы сделаем салат», — предложила миссис Харман. «Где тут у вас кухня, Эд?» Позже, когда все сидели на лужайке и ели изумительно вкусные бифштексы с салатом, Хай и Дзунг подсели к близнецам. Хай сказал:
4: «Дзунг приглашать меня в церковь в воскресенье. Замечательно! Ты пойдешь?»
1: — спросил Сэм. Хай обнял младшего брата.
4: «Я хочу, чтобы ваш Бог быть мой друг тоже. Я хочу благодарить его, что он ответит на Сарины молитвы за меня».
1: Сэм посмотрел на сестру, и уголок его рта пополз вверх в улыбке. Сара улыбнулась в ответ.
5: «Господь всегда отвечает на наши молитвы, иногда самым неожиданным образом», — сказала она весело.

я, мне говорила мама, осторожней, лужи здесь ямость. И раз меня за руку брала, ручную траку спирала. Вредные привычки – это лужи. Это те ямы, только глубже. Если естество нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Сделай Христова, братья и сестры. Хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи, с любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет, в нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его роды, и перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

В Египте в большом доме жил юноша. Он был слугой хозяина дома Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали, и Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей, и все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, лгала хитрая женщина. Посмотри, вот его плащ. И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий – это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми, но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. «Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона». Очень обрадовался виночерпий, услышав это. «Через три дня он будет свободен». «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед Потифаром».
Я тоже хочу выйти из тюрьмы. Иосиф рассказал виночерпию, что он ни в чем не виноват. Виночерпий обещал Иосифу рассказать обо всем фараону. Теперь наступила очередь пекаря рассказывать свой сон. Пекарю приснилось, что он идет около дворца, а на голове у него 3 корзины с хлебом. Вдруг налетели птицы и поклевали весь хлеб из верхней корзины. 3 корзины – это 3 дня, – начал объяснять Иосиф. И тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя. Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпия освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа, и Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.

Грешница. Учитель, поймана с поличным, ее должны мы осудить. Нам делом кажется обычным камнями грешницу побить. Нам Моисей дал повеление, пускай немедленно умрет. Но выскажи, учитель, мнение, пожалуйста, на этот счет. Склоняясь, делал зарисовки учитель на земле перстом. И ждущим смертной потасовки он, восклоняясь, сказал потом: «Я вам скажу без промедления, хотите мнение свое? Кто без греха, бери-ка мнение и первым побивай ее». И с возрастающей тревогой ждет фарисея палача. Палач же совестью строгой пронзен, как лезвие меча. «Где обвинители?» не стало. Чуть слышно молвила в ответ. Смущенно дышит и устала под бременем греховных лет. «Я бремя тяжкое снимаю, живи, уверенно дыши! Но, женщина, предупреждаю, иди и больше не греши!» Разоблачает самомнение людей притворных Иисус и вмиг дает освобождение от мерзостных греховных уз.

0: Верный ученик Христа Гвив. Приезд миссионера. Трам-там-тарам-там! Прозвучал барабан, сообщая жителям Инока, небольшого селения в республике Камерун, что к ним приближается белый человек. Услышав этот барабанный бой, молодые и старые должны были прятаться. Робкие, дикие чернокожие бафийцы боялись и ненавидели белых людей. Они видели в них самых страшных врагов и потому избегали всякого общения с ними. По этой причине они перенесли свои хижины подальше от главной дороги, в труднодоступные горы. Белые появлялись здесь редко. В основном это были карательные экспедиции, которые убивали мирных жителей. Поэтому весть о приближении белого человека вызвала у жителей Инока беспокойство и страх. В одно мгновение все селение будто вымерло. Однако вскоре раздался второй сигнал, сообщающий, что белый идет без солдат. Эта весть успокоила взволнованных жителей. Они начали осторожно выходить из своих укрытий, с интересом рассматривая белых людей, остановившихся в тени огромного дерева. Не прошло и часа, как вокруг иностранцев, посетивших далекое негритянское селение, собрались чуть ли не все жители. Они громко переговаривались, стараясь выяснить, по какой причине пожаловали к ним белые. Наконец, самый старший из европейцев что-то сказал своим юным друзьям, и они стройно запели на понятном для бафийцев языке. «Бог есть любовь! О, какое счастье! Бог есть любовь! Он избавил нас!» 5 мальчиков со своим учителем, миссионером, путешествовали по Камеруну с проповедью Евангелия. В Инок они пришли впервые. Когда мальчики спели песню, миссионер приветливо поздоровался и попросил разрешения что-то рассказать. Притихшая толпа молчала, а вождь сдержанно кивнул в знак согласия. «Войдя в ваше селение, — начал миссионер, — я обратил внимание, что возле одной хижины стоят чашки с костями и круглыми камешками. Подобное я видел и в других селениях. Это место ваших жертвоприношений. Почти перед каждой хижиной у вас висят пучки священной травы, сухие лягушки, листья маиса, изображения богов. Я знаю, что жуткий страх перед злыми духами заставляет вас приносить жертвы, носить разные талисманы, и все же вы не можете избавиться от страха. Ни одному из вас не удалось получить ответ на свои просьбы, хотя вы верите, что жертвы и талисманы расположат к вам невидимые силы. Я знаю, что многие из вас жаждут лучшей жизни. Выражение ваших лиц говорит мне, что вы не имеете счастья, что на сердце у вас нет мира. Я пришел к вам по поручению Творца Вселенной и принес вам радостную весть. Бог, сотворивший весь мир и людей, думает о вас. Он любит вас всех. Он хочет, чтобы вы освободились от власти злого Нгадера, главы нечистых духов. Миссионер стал рассказывать о Божьем Сыне, как Он пришел на землю, как жил, умер и воскрес. Внимание миссионера привлек один мальчик, лет 14. Не сводя больших живых глаз миссионера, он с особым вниманием слушал его рассказ. Миссионер увидел в этих глазах жажду и понял, что мальчика заинтересовала евангельская весть. Это был Гвив, второй сын вождя. Как и у всех негров, у него была темная кожа и черные курчавые волосы. Подозвав к себе Гвифа, миссионер спросил: «Хочешь пойти со мной в Ндумбу, чтобы в школе больше узнать о великом Боге?» На лице мальчика появилась улыбка. «Маса, если бы ты взял меня с собой, я пошел бы с великой радостью», пылко ответил он. «Хорошо», — сказал миссионер, — «завтра я поговорю об этом с твоим отцом». Охваченный радостным волнением, Гвив долго не мог заснуть, а утром миссионер, как и обещал, отправился к вождю с просьбой, чтобы он отпустил Гвифа в школу. «Я сам буду заботиться о нем», — убеждал миссионер вождя. «Гвив многому научится в школе и в будущем станет хорошим человеком. Я беру его под свою ответственность». Старый вождь мрачно выслушал миссионера и вначале не подал никакой надежды на то, что исполнит его просьбу. «Мы всегда жили по обычаям наших отцов и уже состарились без наставлений белых людей», — проворчал он. «Почему же мой мальчишка должен поступать иначе?
1: Неужели ты не хочешь, чтобы твои сыновья жили лучше?» — спросил миссионер.
0: «Может, он и сам не захочет идти с тобой», — возразил вождь. В этот момент появился Гвив. Упав к ногам отца, он взмолился.
1: «Та, разреши мне пойти с белым человеком!»
0: «Чему ты хочешь научиться в школе?» — строго спросил вождь.
1: «Побеждать злого духа Нгадера, который причиняет нам много вреда!»
0: Эти слова покорили сердце отца. «Хорошо», — мягко сказал он, — «я отпускаю тебя. Иди в Ндумбу». Вождь дал Гвифу в проводники двух мальчиков, и спустя несколько минут они уже стояли перед миссионером, готовые к путешествию. Но оно началось только через несколько дней. В школе миссии. Гвиф присоединился к группе учеников, путешествующих с миссионером. Ему поручили нести складной столик и бутылку с водой. Мальчик бодро шагал вперед, стараясь держаться поближе к миссионеру. Им предстояла долгая дорога. Целых 8 дней они будут в пути. Они шли, останавливаясь лишь, чтобы поесть и переночевать. Пока Гвиф видел родные Бафийские горы, он был веселым, жизнерадостным, вместе с учениками пел одну песню за другой. Но как только они вошли в пределы другого племени, языка которого Гвиф не знал, это веселое настроение исчезло. Опустив голову, Гвив шагал молча. Заметив перемену в мальчике, миссионер подозвал его к себе.
1: «Гвив, ты, похоже, хочешь вернуться на родину?»
0: Гвив опустил голову. Ему нелегко было ответить на этот вопрос.
1: «Маса, я хотел бы идти с тобой, но у меня что-то так неспокойно на сердце.
0: Наверное, я лучше вернусь», — наконец сказал он.
2: «Ты когда-нибудь охотился на буйвола?» — вдруг спросил миссионер.
1: «О, меня уже несколько раз брали на охоту», — оживился Гвив.
2: «Получалось ли у вас без всякого труда поймать буйвола за рога и убить?»
1: «О, нет, это невозможно», — покачал головой Гвив. «Сперва мы несколько дней выслеживали зверя. Потом охотники окружали его и пускали в него стрелы. Иногда буйвол метался по лесу и даже ранил некоторых мужчин, но в конце концов мы побеждали его».
0: «Мой мальчик, подумай о том, что Нгадер во много раз сильнее буйвола», — сказал миссионер. «Чтобы победить его, нужно быть мужественным. Нгадер не отступает перед слабым и нерешительным. В сражении со злом нужно применить все свои силы. Конечно, один ты никогда не справишься, но я знаю сильного помощника, который сильнее Нгадера. Он победил этого злого духа раз и навсегда. В школе ты много узнаешь об этом победителе. Его люди тоже не боятся Нгадера. Не думай о возвращении. Старайся думать о том, что ждет тебя впереди. Когда ты научишься побеждать Нгадера, тебе нужно будет вернуться в свое племя и научить своих родных побеждать коварного врага». Эти слова вдохновили Гвифа.
1: «Маса, я останусь с тобой и буду делать все, что скажешь», — твердо сказал он, подняв голову.
0: В потухших глазах мальчика снова вспыхнула радость.
1: Наконец путешественники достигли Ндумбы. Еще не вышли они из леса, как услышали пение. На опушке их ждала жена миссионера и несколько учеников. Долгожданная встреча была радостной. Миссионер тут же представил своей жене новых учеников. Она каждому мальчику протянула руку для приветствия. Гвив с нескрываемым удивлением смотрел на белую женщину. Таких он еще не видел. Миссионерский дом был построен из простых кирпичей, но Гвифу он показался очень красивым и необычным. Сравнивая его с хижинами бафийцев, мальчик смотрел на него как на чудо. В миссии для Гвифа все было новым, впечатляющим. Он с утра до вечера не переставал удивляться, глядя на пищу и на образ жизни белых людей, на их почтительное отношение друг к другу и к чернокожим мальчикам. На следующий день началась учеба. Подвижному Гвифу, привыкшему к полной свободе, нужно было теперь по несколько часов спокойно сидеть и учиться. Это требовало много-много силы воли, усидчивости и терпения. Вскоре учеба начала доставлять ему радость, и чем больше он усваивал искусство чтения письма, тем больше ему хотелось учиться. Как сверкали его глаза, когда он узнавал что-нибудь новое. Помимо учебы, ученики в свободное время работали в поле. Гвиф еще успевал помогать работникам по дому. Здесь он мог не только знакомиться с укладом жизни миссионеров, но и общаться с ними. Своим старанием он радовал учителей, которые охотно учили его правильно вести домашнее хозяйство. Раньше чистота и порядок были совершенно незнакомы Гвифу. Дома он редко мылся. Здесь же на новом месте жена миссионера наблюдала за чистотой, и к Гвифу были такие же требования, как и к другим мальчикам. Если утром Гвиф забывал умыться, она напоминала ему об этом. Несколько раз жена миссионера поясняла Гвифу, что грязный человек не только неприятен ближнему, но и легко может заболеть. Гвиф долго не мог усвоить эти прописные истины. Однако он смотрел на белую женщину как на образец и старался повиноваться ей. Ее похвала придавала ему сил, и он стирал свою рубашку и пояс чаще, чем прочие ученики. Для этого он вставал на полчаса раньше других, потому что свободного времени было немного. Наконец, Гвифу самому стала нравиться чистота и опрятность. Без всякого напоминания он умывался, причесывался, старательно выметал даже самые темные уголки в доме. Следующим сложным уроком для Гвифа была дисциплина. В их племени никто не знал, что такое часы. Люди наблюдали время по солнцу. Гвиф, как и другие мальчики и девочки, распоряжался временем по своему желанию. Дети играли, охотились на зверей, и только голод заставлял их возвращаться домой. Теперь же Гвифу нужно было следить за тем, чтобы каждое дело делать в определенное время. Вначале Гвиф отчаивался, думая, что никогда не сможет привыкнуть ко всем порядкам, и ему хотелось просто убежать домой, на волю. Однако через несколько недель старания и послушание Гвифа увенчались успехом. Жена миссионера даже ставила Гвифа в пример. К сожалению, не во всем преуспевал Гвиф. Несмотря на все старания, он с трудом удерживал себя от обмана, хотя помнил, что ложь очень противна Богу, что обманывать значит делать грех. Неправда срывалась с его языка настолько быстро, что он не успевал контролировать себя. На родине Гвифа неправда считалась искусством, и кто умел превзойти другого во лжи и обмане, считался умным. Кто лучше и бесстыднее обманывал других, тот пользовался большим уважением. Люди, живущие в миссии, наоборот, учили, что ложь исходит от Нгадера, который является князем лжи, и что обман — это грех и порок. Ни одного лжеца не впустят в Божий город. Гвив старался не обманывать, но очень часто он не успевал одуматься, как ложь уже побеждала его. При всей осторожности у Гвифа иногда случалась беда. Он разбивал чашку или тарелку. Жена миссионера внушала ученикам, что они должны признаваться в своих проступках, но для Гвифа это была непосильная задача. Он мог особенно ловко спрятать осколки разбитой посуды и с самым невинным видом заверять жену миссионера, что ничего не разбивал. Гвиф не мог понять, почему его ловкость огорчает воспитателей, а им порой казалось, что он никогда не перестанет обманывать. Но миссионеры верили в Иисуса, пришедшего разрушить дела дьявола. Они знали, что он силен отвращать людей от зла и греха и может научить их закону чистоты и святости. Поэтому миссионер и его жена усиленно молились, чтобы Господь освободил Гвифа от неправды. Их молитвы не были напрасны. Победа над Нгадером. Каждый вечер, как только солнце скрывалось за горами и затихал дневной шум, миссионер собирал своих учеников на молитву. Гвифу очень нравились эти собрания. Миссионер читал им что-нибудь из Священного Писания, а потом объяснял. Так Гвиф узнал о великих делах Божьих, о блаженном состоянии первых людей в раю, об их грехопадении из Ангадера и о спасении от греха через Иисуса, Сына Божьего. Мальчикам разрешалось задавать вопросы, и миссионер, отвечая им, видел, кто как усвоил благую весть. Больше всего вопросов задавал Гвиф. Ему хотелось знать, как выглядит Бог, говорит ли он на языке негров, какими были первые люди, белыми или черными, есть ли такая лестница в мире, по которой можно было бы подняться на небо, хватит ли пищи в небесном городе, когда все придут туда. У негров понятие о Боге было очень примитивным. Грех так замуровал сердечные двери этих людей, что даже малейший луч небесного света не мог туда проникнуть. Бог был для них далеким и чужим. С великим трудом миссионерам приходилось разрушать неправильные понятия людей, чтобы в их сердце мог проникнуть божественный свет. Однажды миссионер рассказал ученикам, как Иисус воскресил Лазаря. Он говорил об Иисусе как о победителе смерти и ада и призвал учеников поверить в Него и служить Ему. Гвиф в тот вечер не задал ни одного вопроса. Он сидел тихо, глубоко задумавшись. После молитвы он вышел во двор и направился в свое излюбленное место под кокосовую пальму. В сердце Гвифа шла тяжелая борьба. Манила прежняя свободная жизнь среди соплеменников, и в то же время очень нравился Иисус, который обещал взять своих людей в прекрасный небесный город, где жизни не будет конца. Гвиф долго думал о том, что слышал от учителя. Наконец, свет победил тьму. Гвиф решил порвать с Нгадером и последовать за Иисусом. На следующее утро мальчик робко постучался в кабинет миссионера. Радушие миссионера было так велико, что Гвифу показалось, будто его тут ждали, и он без всяких предисловий рассказал, что услышал зовы Иисуса и решил послушаться его. Теперь он не хочет иметь ничего общего с Нгадером, идолослужением и колдовством. Гвиф был первым бафийцем, который последовал за Иисусом. Ангелы на небе радовались победе Сына Божьего, а миссионер на всю жизнь запомнил молитву негритянского мальчика, который искренне решил служить великому Богу. У Гвифа пробудилась огромная жажда к изучению Библии. Ему хотелось больше знать об Иисусе. 4 раза в неделю, помимо основных занятий, Гвиф приходил к миссионеру на учебу. Ему так нравились рассказы учителя, что он делился своей радостью с товарищами по комнате — Иомой и Ранемом. Они тоже стали ходить с Гвифом на дополнительные занятия. Вскоре к ним присоединилось еще несколько мальчиков. Так образовалась группа из 8 учеников. Они садились на пол вокруг миссионера и с большим вниманием слушали все, что он им рассказывал. А миссионер прежде всего приглашал всех к молитве. Ученики с детской простотой рассказывали Богу все, что пережили в течение дня и что затронуло их сердце. Они сознавались в своих грехах и благодарили Бога за охрану жизни и благословения. Было очень трогательно наблюдать, как негритянские мальчики изливали свое сердце перед Богом, сознательно решались освободиться от грехов и пороков и служить живому Богу. Князю тьмы был нанесен решительный удар, но он просто так не сдавался. Он прилагал все свои силы, чтобы вернуть уверовавших мальчиков в свое подчинение на путь греха. Как-то раз вечером Гвив вместе с другими учениками отправился в лес за дровами. Для них это было привычное дело. Набрав по огромной вязке дров, ребята присели отдохнуть. Разговор зашел о привычках и обычаях племен. Вутийцы начали хвастаться, что они великие люди, так как происходят из очень знатного рода, и потому бафийцы – их рабы и не смеют в их присутствии даже разговаривать. Гвив не стерпел такого оскорбления и воскликнул: «Я такой же свободный бафиец, как и вы, свободные вутийцы!» Так, слово за слово, вутийцы подняли Гвифа на смех. «Бафиамбо! Бафиамбо! Бафийский раб! Бафийский раб!» Это сильно оскорбило Гвифа. Разгневанный, он вскочил, схватил палку и бросился на товарищей. Он пришел в себя только тогда, когда увидел, что Гехима и Зимба лежат на земле в крови. У Гвифа замерло сердце. Что он сделал? Разве так может поступать ученик Христа? Кто-то из мальчиков успел сбегать за миссионером, и тот, перевязав раненых, отнес их домой. К счастью, через пару дней Гехима и Зимба выздоровели. А Гвив? Миссионер надеялся, что он глубоко пожалеет о своем поступке, но мальчик делал вид, что ничего не случилось. Когда же миссионер напомнил ему о случившемся, он ответил: «Вутиец насмехался надо мной, и я просто защищался. Я же имею на это право». «Ах, Гвив», — сказал миссионер, — «так может рассуждать только слуга Нгадера, а не ученик Иисуса. Если ты на самом деле хочешь следовать за Иисусом, ты должен научиться любить даже своих врагов и делать добро тем, кто насмехается над тобой». «Маса, но это ведь трудно и даже невозможно». «Ты прав, это трудно, но Иисус помогает тем, кто от всего сердца старается исполнять Его заповеди». Опустив голову, Гвив принялся за работу. С тех пор прошло несколько

Вначале он танцевал не совсем охотно, но скоро дикие выкрики, барабанный бой и сам танец вскружили ему голову. Гвив танцевал так, что его нельзя было назвать обыкновенным человеком. Словно пришедший в выступление дервиш, он плясал без перерыва до полуночи. Когда обессилевший Гвив упал на землю, Тагон с Нимдой отнесли его в поселок, где он заснул крепким сном и проснулся только на другой день к вечеру. Когда Гвив понял, что произошло, он сильно опечалился. Умывшись холодной водой, он отправился в миссию. Сердце его готово было разорваться. Он чувствовал себя обворованным, опустошенным и несчастным. Как ему показаться на глаза миссионеру? Трижды он подходил к кабинету миссионера, но каждый раз возвращался обратно. Наконец он все же вошел. Увидев печальное лицо миссионера, Гвив понял, сколько горя причинил своему воспитателю. Громко рыдая, Гвив упал на землю. Миссионер поднял его и участливо поинтересовался, почему он плачет. Гвив с трудом выговорил несколько отрывистых фраз. Слезы ручьем текли по его коричневым щекам. «Маса, я был очень плохой», — захлебываясь слезами, проговорил он. «Я опозорил имя Иисуса. Захочет ли он после всего этого простить меня? Я бы служил ему всю жизнь как раб. Отрежь мне правое ухо, чтобы я никогда не забывал, что принадлежу ему». У некоторых племен был обычай отрезать у рабов правое ухо, и миссионер, зная это, понял, насколько глубоко Гвив сожалеет о происшедшем и на самом деле хочет служить Иисусу. «Да, Гвив, ты сильно огорчил Иисуса», — сказал миссионер, «но Он видит твое сердце, если ты на самом деле искренне сожалеешь о том, что сделал, и раскаиваешься, Он не оттолкнет тебя. Его милость очень велика, но в будущем никогда не прельщайся грехом».

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, ты подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за зло воздавай и ты добром, это средство неземное примирить тебя с врагом.

Очень медленно текло время в тюрьме для Иосифа. Прошло еще 2 долгих года. Неужели же он так и не выйдет из тюрьмы? Но вот наступило время, когда Бог решил освободить Иосифа. Однажды ночью фараону приснилось сразу 2 необычных сна. На следующее утро, когда фараон проснулся, он захотел узнать, что означают эти странные сны. Он приказал слугам созвать всех мудрецов страны во дворец, чтобы они разгадали эти 2 сна. Как только все мудрецы собрались во дворце, фараон начал рассказывать. «Мне приснилась река. Вдруг из реки вышли 7 красивых, тучных коров и стали есть траву на берегу. Но сразу за ними из реки вышли 7 безобразных, тощих коров. И эти тощие коровы съели 7 тучных коров. Я тут же проснулся, но через некоторое время опять уснул, и мне приснился 2-й сон. Мне приснилось, что из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном, а потом рядом с ними выросли 7 колосьев пустых и иссушенных ветром. И эти сухие колосья съели здоровые, хорошие колосья». Вот какие странные сны приснились ночью фараону, и мудрецы должны были их разгадать. Но как они ни думали, им так и не удалось объяснить эти сны. Когда фараон рассказывал свои сны, рядом с ним стоял главный виночерпий, который вдруг вспомнил, что когда он сидел в тюрьме, ему тоже приснился сон, и этот сон ему объяснил Иосиф. Он рассказал фараону о молодом человеке в тюрьме, который объяснил ему и пекарю их сны, и о том, как все сбылось, что предсказал Иосиф. Услышав это, фараон сразу же приказал привести во дворец Иосифа. Слуги быстро побежали в тюрьму, там они нашли начальника и сказали, что фараон велел срочно привести Иосифа к нему во дворец. «Быстрей, быстрей! Иосифу нужно еще помыться, переодеться. Наконец он готов и может идти во дворец». «Что же теперь будет?» – спрашивал себя Иосиф. «Бог мне поможет». И вот Иосиф во дворце и внимательно слушает сны фараона. 7 красивых тучных коров вышли из реки и 7 тощих. И эти тощие коровы съели тучных коров. Но они не стали после этого тучными, а так и остались безобразными и тощими. 2-й сон был о том, как 7 красивых, полных зерна колосьев были съедены пустыми и высушенными колосьями, рассказывал фараон Иосифу. «Я слышал, ты умеешь объяснять сны. Расскажи, что они означают». Иосиф ответил: «Я не умею разгадывать сны. Это Бог говорит мне, что сны означают. 7 красивых тучных коров означают 7 лет. 7 полных зерна колосьев тоже означают 7 лет. 7 лет в твоей стране, фараон, будут богатые урожаи зерна. Но 7 тощих коров и 7 пустых колосьев – это тоже 7 лет. И в эти 7 лет очень мало зерна вырастет на полях, и наступит голод по всей стране. Вот что означают твои сны, фараон», — закончил Иосиф. Но Иосиф не только объяснил фараону его сны, он также дал ему совет. «Фараон, найди умного человека среди своих слуг. Пусть все первые 7 лет часть богатого урожая он складывает в амбары. Это зерно будет запасом на 7 голодных лет». Фараону очень понравился совет Иосифа. «Есть ли у нас в стране человек, которому Бог помогает больше, чем ему?» – спросил фараон у окружающих людей, показывая на Иосифа.
«Нет, фараон», — ответили его слуги. Тогда фараон сказал: «Ты, Иосиф, и будешь тем человеком, который будет заботиться о зерне в Египте». И фараон назначил Иосифа своим наместником. В знак этого фараон подарил ему свое кольцо. Кроме того, Иосиф получил очень красивые одежды и золотую цепь на шею. Теперь он был одет почти так же нарядно, как сам фараон. Иосиф стал ездить всюду в красивой карете фараона, и все должны были приветствовать его поклоном, когда он проезжал по улице. Теперь он не бедный молодой человек, как раньше, а один из самых богатых людей в Египте. Но, конечно, ни его братья, ни его отец не знали об этом. Иосиф все время мечтал о том, чтобы братья и отец увидели его, наместника фараона, и низко поклонились ему. Иосиф очень хорошо выполнял порученную ему работу. Он построил большие сухие амбары, и его слуги складывали туда зерно. 7 долгих лет приносили они зерно в эти амбары, пока амбары не были полностью заполнены. Зерна было собрано так много, что никто точно не знал, сколько его было. В Египте Иосиф женился, и у него родилось 2 сына – Манассия и Ефрем. Бог же все время заботился об Иосифе. Но Бог ничего не делает просто так. Сначала он направил Иосифа в Египет, а потом сделал его наместником фараона. Знаешь, для чего Бог все это сделал? Он думал об Иакове и его сыновьях, об их женах и детях. Ради них он сделал Иосифа наместником фараона. Ведь когда в Ханаане тоже наступит голод, Иосиф позаботится о семье.

Заяц звал гулять ежа, тот работал не спеша. Что же ты, колючий еж, на прогулку не идешь? То ты норку утепляешь, то грибы все собираешь. Посмотри, какой денек, сядь со мною на пенек. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Еж ответил: я как раз пополняю свой запас. А когда закончу труд, сяду я с тобою тут. Посидим, поговорим, да по яблочку съедим. Слушай мудрость от Творца, делай дело до конца. Аминь.

0: Огненное испытание. Больше года Гвив прожил на миссионерской станции. Неожиданно из Инока пришли два человека, посланные вождем. Они принесли известие, что умер дядя Гвифа, и родственники просят, чтобы Гвив пришел и принял участие в похоронных торжествах. Ничего не подозревая, миссионер поверил этой вести и отпустил мальчика. На другое утро Гвив вместе с мужчинами отправился в путь. Он не был бы настоящим бафийцем, если бы не радовался возможности повидать свою родину и родных. Было самое жаркое время года. Солнце жгло немилосердно, и на небе не было ни малейшего облачка, которое могло бы хоть на короткое время дать тень путникам. Даже птицы умолкли. Соплеменники Гвифа безрадостно преодолевали длинное путешествие. На вопросы Гвифа они отвечали коротко, неохотно. Гвиф перестал их расспрашивать и принялся петь свои любимые песни. Так путешествие под тропическим солнцем казалось ему короче и легче. На третий день вдали показались дорогие Гвифу Бафийские горы. Неужели через несколько дней он будет дома, среди своих? При этой мысли сердце Гвифа стало учащенно биться. Чем ближе он подходил к родным местам, тем тревожнее становилось на сердце, но причину этого Гвиф не мог понять. Наконец путники достигли селения Инок. Проводники привели Гвифа к вождю. Тот поздоровался с ним и, как принято в племени, приказал сесть у ног. Невозможно передать испуг Гвифа, когда вождь объявил ему настоящую причину вызова. Это была не смерть дяди, а приближающийся языческий праздник, в котором Гвиф должен был принять участие. «В последнее время, — холодно сказал вождь, — в нашей семье и в нашем роду было много несчастных случаев. Некоторых мужчин во время охоты убили буйволы. Более 10 женщин и детей разорвал леопард. В Мбаме опрокинулась лодка и утонуло 8 человек. Налетевший ураган попортил все наши поля и уничтожил почти весь урожай, так что нам угрожает голод. Я поручил главному жрецу Нейфо разузнать причину всех этих несчастий. Ему это удалось. Когда он лежал на могиле Нфунги, в третью ночь ему явился Великий Дух и сказал, что он очень разгневан на нас за то, что мы забыли его. Уже долгое время мы не приносили ему никаких жертв и не устраивали праздников. Мы должны успокоить этого духа, иначе нас может постигнуть еще большее несчастье. Теперь, по совету жреца, нам нужно устроить праздник умерших и принести их духам жертвы. На этом празднике должны присутствовать все наши родственники, поэтому я и позвал тебя. Праздник начинается сегодня вечером, и ты должен участвовать вместе с нами». Помолчав несколько минут, Гвив сказал твердым голосом: «Я не могу участвовать в этом празднестве». «Ты должен!» — раздраженно выкрикнул вождь. «Вся родня уже здесь. Мы ждали тебя. На празднике должны быть все, иначе жертвоприношение потеряет смысл». «Да, я теперь служу Иисусу и больше не могу поклоняться идолам». «Ты еще будешь возражать мне?» — в страшном гневе закричал вождь. «Но я сделаю тебя послушным». По знаку вождя два воина бросились к Гвифу и повалили его на землю. В воздухе просвистел бич, и на спину мальчика посыпались удары. 5, 10, 15, 20. Гвиф стиснул зубы от обжигающей боли, но не произнес ни звука. 2 часа спустя Гвиф с трудом дополз до ближайшей хижины. Какая-то женщина сжалилась над ним и дала поесть. Потом он нашел воду и обмыл свои раны. На другой день вождь велел 3 воинам привести Гвифа. «Ты вчера осмелился возразить мне», — недружелюбно напомнил он. «Полагаю, теперь ты одумался и убедился в своей глупости. Сегодня вечером ты должен ее исправить. Раньше ты всегда с радостью принимал участие в танцах».
1: «Это правда, та, но я раскаялся в этом», — поспешил объяснить Гвив. «Я пообещал служить Господу Иисусу Христу и больше не могу служить Нгадеру». Твердость и непоколебимость Гвифа понравились вождю, но это не ускользнуло от жреца. Он тут же вскочил и стал подстрекать вождя. «Если ты только позволишь собственному сыну не повиноваться тебе, то я не удивлюсь, если завтра и другие последуют его примеру. Тогда конец твоему владычеству».
0: Вождь попал под влияние князя тьмы и поменял свое мнение. Он приказал отвести непокорного сына в лес.
1: Гвив похолодел от страха. Он знал, что это означает. Далеко за селением в лесу была небольшая поляна, которую называли ямой. Лианы и огромные листья деревьев великанов так закрывали эту поляну, что свет туда почти не проникал. Там было темно, как в настоящей яме. Это было место пыток и казни.
0: Инокским воинам было жалко Гвифа. Они охотно пощадили бы его, но боялись вождя. Они знали, что малейшее непослушание каралось смертью. Поэтому воины отвели Гвифа в лес, заковали его ноги в колоду, а самого привязали ветвями лианы к бревну и ушли, бросив несчастного на произвол судьбы. Бедному мальчику предстояла тяжелая, мучительная смерть. Туго связанные ноги и неудобное положение тела причиняли острую боль. Но это было еще не самое страшное. Поляна кишела всякими насекомыми и пресмыкающимися. Особенно опасны были большие муравьи, которые обычно объедали пальцы на ногах, привязанного к бревну. Гвив не мог отгонять их, и они причиняли ему ужасную боль. Закованный Гвив думал о Господе, ради которого удостоился переносить дикие пытки. Хотя ему было очень больно, его успокаивало сознание, что он страдает не за грех, а за желание быть верным Богу. Божественный мир наполнял сердце Гвифа, особенно когда он думал, что Господь может освободить его из этого заключения. На удивление воины не сняли с Гвифа брюки, и он вдруг вспомнил, что в кармане у него лежит нож. Как бы достать его? Гвифу стало жарко, когда он почувствовал, что левая рука не так крепко привязана, как правая. С большим трудом ему удалось расслабить ветки лианы и освободить руку. Он достал из кармана нож и зубами открыл его. Надежда на спасение прибавила Гвифу силы. Еще немного усилия, и ему удалось освободить другую руку, а потом и туловище. Большого труда стоило освободить отекшие ноги, но и это в конце концов удалось. Растирая раздувшиеся ноги, Гвиф долго обдумывал, каким путем убежать, чтобы ни с кем не встретиться. Когда боль в ногах утихла, и Гвиф почувствовал облегчение, он преклонил колени и со слезами благодарил Бога за чудесное избавление. Наступила ночь, но Гвиф знал здесь каждую тропинку и вскоре, без особого труда, выбрался из леса на залитое лунным светом поле. Со стороны селения доносилось пение и барабанная дробь. Глубокая скорбь охватила сердце Гвифа. Как он мог принимать участие в таком сатанинском веселье? Теперь это все было противно ему. С большой осторожностью Гвиф обошел селение и, что было сил, побежал по направлению к Ндумбе. Он знал, что через день вождь спросит о нем, и тогда начнется преследование. Однако долго он не мог не только бежать, а даже быстро идти, потому что все тело болело и сильно хотелось есть. На другой день, узнав о бегстве Гвифа, вождь приказал трем молодым воинам пуститься в погоню и вернуть мальчишку. В ту ночь никто из жителей Инока не видел Гвифа,
1: но все знали, что убежать он мог только по одной дороге – на восток, к миссионеру. Гвив никогда не достиг бы своей цели, если бы Бог не защитил его. Когда преследующие были совсем близко, Гвив догнал караван путешественников. Из Замы в Лока через Ндумбу путешествовал кто-то из белых с носильщиками. Его повар 2 дня назад заболел, а другие не умели готовить. Когда носильщики доложили хозяину о мальчике-негре, тот пригласил Гвифа и спросил, не послужит ли он ему вместо повара, хотя бы до Ндумбы. Гвиф с радостью согласился и таким образом избавился не только от заботы о пище, но и от трудностей, связанных с преследователями. Через 2 часа в селение, где остановился на отдых караван, пришли и преследователи Гвифа. Узнав, что беглец нанялся на службу к белому, они растерялись. Принудить Гвифа пойти с ними они не могли, а вернуться домой без него не осмеливались. Это могло стоить им жизни. Наконец они решили пойти вместе с Гвифом в Ндумбу. Через 5 дней караван пришел в Ндумбу. Сколько радости было в доме миссии, когда появился Гвиф, здоровый и невредимый. А когда он привел к миссионеру своих преследователей, которые просили разрешения остаться в миссии, радости было еще больше. Помолившись, Гвиф рассказал о встрече с отцом, о настоящей причине вызова, об истязании, смертельной опасности и о том, как удивительно избавил его Бог. Милосердие Бога было так явно, что многие мальчики покаялись в своих грехах и захотели отдать свое сердце Иисусу. Жители ближайшего селения, узнав о происшедшем, говорили: «Бог белых силен помочь и спасти. Он гораздо сильнее, чем всякое колдовство черных». Чернокожие признали, что учение миссионера справедливо и верно. Несколько недель спустя миссионер с некоторыми учениками отправился на север республики с проповедью Евангелия. Живущие там племена еще никогда не слышали благой вести. Каждый вечер миссионер устраивал беседы о Боге. В большом селении Кук-Юнга на собрание пришел сам вождь со всеми жителями. Вождь задавал миссионеру много вопросов. Было видно, что его душа жаждет спасения. Побуждаемый Святым Духом, Гвиф рассказал об Иисусе, Сыне Божьем, который спас его и вместо страха смерти дал ему радость и мир. Господь удивительно благословил рассказ Гвифа. На другой день вождь сказал миссионеру: «Моя жизнь до сих пор была плохой. Я решил сложить с себя обязанности вождя и пойти с тобой в Ндумбу, чтобы познать истинного Бога». Это была великая победа над тьмой. Слово Божье распространялось, и люди, погрязшие в идолопоклонстве, обращались к Богу. На обратном пути в Ндумбу миссионер сказал Гвифу: «Мне очень хочется сделать тебе что-то приятное на память. Нет ли у тебя какого желания, которое мог бы исполнить?» Гвиф, казалось, только и ждал этого вопроса. «О, у меня есть к вам просьба, и притом очень большая», — тут же сказал он, сверкнув глазами. «Я очень хочу научиться читать Божью книгу». На языке бафийцев еще не было ни Библии, ни Евангелия. Чтобы научиться читать Священное Писание, Гвифу нужно было выучить немецкий язык, на котором говорили миссионеры в Камеруне. «Твое желание очень хорошее, но его трудно выполнить», — задумчиво сказал миссионер. «Я охотно помогу тебе, но ты должен приложить много сил и старания. Возможно, тебе придется работать без отдыха». «Я с радостью буду учиться. Бог поможет мне», — заверил счастливый Гвиф. «Хорошо, тогда я каждый день буду преподавать тебе немецкий язык в течение 1 часа». С особым рвением Гвиф взялся за учебу. Чем больше он учился, тем дороже для него становилась Библия, яснее становился Божий путь спасения. Как-то раз вечером перед сном миссионер прогуливался вокруг дома. Вдруг его слуха коснулся приглушенный разговор в спальне учеников. Миссионер подошел к окну. Как он обрадовался, увидев 5 или 6 юношей, стоящих на коленях и молящихся Богу. Они один за другим открывали Богу свои желания. Один мальчик просил прощения за обман, другой молился об исцелении больного друга. Все они просили Бога сохранить миссионера от зла и опасности. Инициатором этих молитвенных собраний был Гвив. Он горел желанием служить Богу. В этот вечер миссионер сердечно благодарил Бога за действие Святого Духа в сердцах его учеников и просил за Гвифа, желая видеть его вестником Евангелия среди бафийцев. Радостный день. Жизнь Гвифа в школе и за ее пределами свидетельствовала, что он стал учеником Иисуса. Как-то раз Мафут, один из бывших учеников миссионера, сказал Гвифу: «Что-то тебя очень давно не видно на празднествах и танцах. Ты совсем не считаешься с наставлениями жрецов, не носишь при себе священных трав. В то же время ты к христианскому обществу не принадлежишь». «О, я принадлежу к Божьим детям», — счастливо улыбнулся Гвиф. «Как только наш миссионер вернется из поездки, он преподаст крещение мне, Немуде, Тому, Имбиру. Разве ты не боишься, что тебя отвергнет не только твой народ, но и вся родня? Ты знаешь, как сердится верховный жрец на это новое учение? Если он узнает о вашем решении, то придет в ярость».
2: «Ну и что?
1: Он же обладает очень большой силой!» — испуганно вскрикнул Мафут. «Знаю», — спокойно сказал Гвиф, «но я не боюсь его. Иисус намного сильнее главного жреца и всех его помощников, вместе взятых. Я однажды был в когтях тигра и чуть не погиб, но Иисус спас меня». С того дня Мафут стал избегать Гвифа, который при всяком удобном случае рассказывал своим товарищам о новой жизни с Богом. Гвиф готовился к крещению. Он ясно понимал и говорил другим, что служение идолам и жизнь по обычаям отцов должны быть отвергнуты навсегда. Нужно умереть для всего старого и жить новой жизнью, как учит Евангелие. Крещение было назначено на праздник Троицы. Первые христиане из вутийцев и бафийцев будут заключать завет с Господом. Гвиф сиял от счастья. С приближением праздника его сердце все больше и больше наполняло неописуемая радость. В субботу накануне праздника работники миссии украсили молитвенный зал пальмовыми листьями. Все радовались предстоящему празднику и особенно первому крещению. Настало утро. Для Гвифа и его товарищей это был великий праздник. Едва поднялось солнце, работники миссии с учениками направились к протекающей неподалеку Нииме. В ее водах 4 чернокожих мальчика примут крещение. Гвиф, Том и Имбир приготовили там из пальмовых ветвей палатку для переодевания. А в селении было неспокойно. Долго и настойчиво били в барабан. Затем жители во главе с главным жрецом направились к реке. Негры из соседних селений, узнав о крещении, тоже хотели посмотреть на невиданное событие. К реке со всех сторон стал стекаться народ. Вскоре на берегу толпилось несколько сотен слушателей. Миссионерам редко предоставлялась возможность проповедовать Евангелие такому множеству. Миссионер рассказал собравшимся библейскую историю об африканце-евнухе из Эфиопии, который стал последователем Иисуса. Стараясь как можно доступнее передать слушателям евангельскую весть, миссионер приблизил историю евнуха к их жизни. Евнух тоже много лет участвовал в празднествах в честь духов, приносил идолам жертвы, носил при себе разные священные травы и талисманы, но его сердце оставалось неудовлетворенным и печальным. Ни жрецы, ни дервиши приходившие на поклонение из других стран, не могли ответить на вопросы этого богатого человека. Но однажды приезжие купцы рассказали ему, что на востоке есть город, где поклоняются живому Богу. Надеясь получить ответ на свои вопросы, евнух отправился в Иерусалим. Его путешествие длилось несколько недель. Он терпеливо сносил все неудобства и лишения, желая найти мир и покой душе. На обратном пути он читал Слово Божье, но ничего не мог понять из прочитанного. Живущий на небе Бог видел, что этот человек ищет его всем сердцем, и поспешил ему на помощь. Он послал навстречу евнуху своего слугу. Этот человек рассказал африканцу об истинном Боге и его любви к людям. Нгадер и многие другие злые духи перекрыли путь к Богу. Но Божий Сын положил свою жизнь, чтобы каждый человек мог снова вернуться к Богу. Слушая эту весть, африканец воспрянул духом. Оказывается, вот где ответ на его вопросы. Он поверил Иисусу, Сыну Божьему, и сердце его наполнилось миром. В доказательство того, что он хочет служить живому Богу, евнух крестился. Торжественная тишина стояла на берегу, когда миссионер вошел в воду и крестил во имя Иисуса Христа первых камерунцев. Дух Святой работал в сердцах туземцев. На вождя крещение произвело особое впечатление. В глубоком волнении он подошел к миссионеру, только что вышедшему из воды, и сказал: «Я знаю, что вы принесли нам добрую весть, указали нам путь к Богу, которого сами мы никогда бы не нашли. Я тоже хочу оставить прежнюю жизнь и пойти новым путем». Спрятавшийся за деревьями главный жрец Мбанг с трудом сдерживал гнев. Закусив губу, сверкая глазами от злости, он поклялся собрать все темные силы на борьбу с евангельским учением.

Еще одна весна, еще напоминание, когда встает от сна Господнее создание, когда ликует дух и далекие сомнения, и ловит нежный слух заоблачное пение, и повесть давних лет живет напоминанием, в душе Господень свет и в сердце ликование, Господь вовеки живой, все слушайте, внемлите, Он Бог и твой, и мой, Он мой и твой Спаситель.

Знаю я. Боже, всем сердцем тебя я люблю, вечно служить тебе лишь хочу. Знаю я также, что ты пострадал и на кресте за меня умирал. Миру спасение ты подарил, царство не тление дорогу открыл. Господь Иисус, знаю я, ты спаситель, плачущих мира сего утешитель. Мы скоро прибудем в град радости и счастья, душа там забудет былые ненастья.

Иаков и братья Иосифа все еще жили в стране Ханаан. Иаков еще больше состарился, а все сыновья его женились, и у них уже были свои дети. В Ханаане, как и в Египте, настали 7 голодных лет. Но Иаков слышал от других людей, что в Египте можно купить зерно, и что зерно продает наместник фараона. Позвав всех своих сыновей, Иаков сказал им: «Идите в Египет и купите там зерно для всех нас». Затем он дал им деньги, и братья Иосифа, сев на своих ослов, отправились в далекое путешествие. 10 братьев отправились в путь, только самый младший, Вениамин, остался дома. Иаков не захотел отпускать его от себя. Он считал, что для Вениамина это путешествие слишком опасно, и он хотел, чтобы младший сын, которого он теперь любил больше всех, был все время с ним. После долгого путешествия 10 братьев приехали на своих ослах в Египет и сразу же направились к дому наместника. Наместником в Египте был Иосиф, их брат, но они не знали этого. Иосиф разрешил людям из Ханаана войти в дом. Он сразу же узнал своих братьев, но ничего не сказал им. Войдя в дом, братья низко поклонились Иосифу. Помнишь, Иосифу приснился сон, что братья поклонятся ему. И вот сейчас они сделали это. Они низко поклонились ему. Иосиф сделал вид, что сердится. Братья, не узнав его и очень испугавшись, стали рассказывать ему, что все они сыновья одного отца, что у них есть еще один, самый младший брат, который остался дома, и что один брат много лет назад пропал. Наместник фараона ответил: «Я не верю вам, но я сумею проверить, говорите ли вы правду. Один из вас отправится сейчас в обратный путь и приведет сюда младшего брата, а все остальные будут сидеть в тюрьме, пока те не вернутся». Иосиф продержал в тюрьме своих братьев 3 дня. Потом он позвал их к себе и сказал: «Вы все можете идти домой, иначе ваши дети и жены останутся без еды. Но один из вас должен остаться здесь. Он будет здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся сюда». Все братья очень испугались и подумали о своем брате Иосифе, которого они продали в рабство. «Это наша вина», — говорили они друг другу. «Мы так жестоко поступили с нашим братом Иосифом, и вот теперь мы наказаны». Братья говорили между собой по-еврейски, думая, что наместник их не поймет. Но Иосиф, конечно же, все понимал. Услышав, что говорят братья, Иосиф заплакал. Но чтобы братья не увидели его слез, он быстро отвернулся. Братья собрались в обратный путь. Один только Симеон должен был остаться в тюрьме до возвращения всех остальных. Грустные братья вышли из дома наместника. Слуги наместника дали им мешки, полные зерна, а братья заплатили им деньги. Но что это? Когда братья отвернулись, слуги быстро положили деньги обратно в мешки, прямо в зерно. Так сделать приказал им Иосиф. Братья, привязав свои мешки на спины ослам, отправились в обратный путь. Все, кроме Симеона. Пройдя большую часть пути, они остановились, чтобы накормить ослов. Один из братьев открыл мешок и вдруг увидел в мешке деньги. Они лежали прямо на зерне.
Быстро развязали братья все остальные мешки и увидели, что в каждом мешке лежат деньги. Еще больше испугались братья. «Что же делает Бог с нами?» — воскликнули они. Они боялись, что Иосиф, не найдя денег за зерно, еще больше рассердится и накажет их, когда они опять придут в Египет. Вернувшись домой, братья все рассказали Иакову. Они сказали отцу, что в следующий раз, когда они опять пойдут в Египет покупать зерно, вместе с ними должен пойти и Виньямин. Так приказал им наместник фараона. Только тогда он отпустит из тюрьмы Симеона. Услышав это, Иаков очень расстроился и рассердился. Он сказал братьям: «Иосифа уже давно нет с нами, теперь нет и Симеона, а вы хотите еще и Виньямина взять с собой в чужую страну?» Иаков ни за что не соглашался отпустить Виньямина вместе с другими братьями в Египет. Прошло время, и все зерно опять кончилось. Иаков позвал сыновей и сказал им: «Вы должны опять идти в Египет за зерном». Тогда один из братьев, Иуда, ответил: «Мы только тогда сможем вернуться из Египта, если наш младший брат Виньямин пойдет с нами». Иуда обещал заботиться о Виньямине во время всего пути. «И если с Виньямином что-нибудь случится, сделай то же самое и со мной, отец».

Иаков, скрипя сердце, отпустил Вениамина. Иаков сказал сыновьям, что они должны обязательно вернуть деньги, которые в первый раз они нашли в своих мешках. Дал им еще денег на покупку зерна и подарки для наместника фараона. «Может быть, он тогда будет добрее», — подумал Иаков. И братья вместе с Вениамином отправились в путь.

Наконец они подошли к дому наместника. Иосиф увидел их всех во дворе и очень обрадовался. Виньямин был вместе с ними. Иосиф сказал своему слуге: «Эти люди будут обедать вместе со мной. Позаботься о еде». Братья испугались, когда Иосиф пригласил их в дом. Войдя в дом, братья сразу же сказали слуге Иосифа, что они принесли деньги, которые они нашли у себя в мешках. Братья хотели доказать этим, что они очень честные люди. Слуга ответил, что они сделали правильно, и привел им из тюрьмы Симеона. Братья все вместе пошли к наместнику. Войдя, они увидели накрытый стол, а через некоторое время в комнату вошел Иосиф. Глубоким поклоном приветствовали его братья и передали ему подарки от отца. Наместник на этот раз был очень добр к братьям. Он поинтересовался у них, жив ли еще их старый отец, а потом, посмотрев на Виньямина, спросил: «А это ваш младший брат?» Увидев Виньямина, Иосиф заплакал. Он так давно не видел своего младшего брата. Быстро вышел Иосиф из комнаты, чтобы братья ни о чем не догадались. Умыв лицо, он вернулся, и никто не узнал, что Иосиф плакал. Потом сели все за стол. Много вкусной еды стояло на столе, но самое вкусное получал Виньямин. Об этом позаботился Иосиф. Братья же очень удивлялись. Наместник так любезен с ними на этот раз, наливает им вино и сам пьет вместе с ними. Во время пира Иосиф очень развеселился, и братьям тоже стало весело.

И вот братья опять в пути. Они едут домой очень довольные, что все в Египте так хорошо получилось. Они не знают, что Иосиф еще раз решил испытать их. Утром, когда братья еще спали, Иосиф приказал своим слугам положить в пустые мешки братьев зерно, а сверху на зерно деньги. В мешок же Вениамина Иосиф приказал положить свою серебряную чашу. «Я скажу братьям, что Вениамин украл эту чашу и что он должен за это остаться в Египте. Я хочу посмотреть, захотят ли братья помочь ему или бросят его здесь, как когда-то бросили меня», — думал Иосиф. Слуги сделали все так, как приказал им Иосиф. Но братья ничего об этом не знали. Как только братья на своих ослах выехали из города, Иосиф позвал слуг и сказал: «Догоните этих людей и скажите, что один из них украл мою чашу». Увидев слуг наместника, братья очень испугались. Но еще больше они испугались, когда услышали от начальника стражи, что им приказано остановиться. «Один из вас украл серебряную чашу моего господина», — сказал слуга Иосифа. «Этого не может быть! Мы бы этого никогда не сделали!» — закричали в ответ братья. Но слуга Иосифа продолжал: «Тот, у кого в мешке будет найдена чаша, должен будет понести наказание. Он должен будет навсегда остаться в Египте и работать на моего господина». Братья открыли свои мешки, и слуга Иосифа стал осматривать их. Сначала мешки старшего брата, потом мешки всех остальных. Наконец он дошел до мешка Вениамина и вынул из него чашу. Это ужасно. Значит, Вениамин должен остаться навсегда в Египте. Но братья не могут вернуться домой без Вениамина. Что они скажут своему отцу Иакову? Братья сели на своих ослов и вместе с Вениамином вернулись в город.

Придя в дом наместника, они упали в ноги Иосифу. «Что вы натворили?» — спросил Иосиф. «О, господин наш, мы не знаем, как это могло случиться, но разреши нам всем вместе остаться работать у тебя», — попросил Иуда. «Нет», — ответил Иосиф, — «у меня останется только тот, в чьем мешке нашли мою чашу». Тогда Иуда стал рассказывать о том, как расстроится отец Иаков, если они вернутся домой без Вениамина. Иуда стал умолять Иосифа разрешить ему остаться в Египте и работать вместо Вениамина. Услышав все это, Иосиф понял, что братья его очень изменились, что они не хотят бросать Вениамина одного. Иосиф больше не мог ждать. Он хотел рассказать братьям всю правду. Он приказал всем слугам выйти из комнаты. Когда все египтяне вышли, Иосиф остался один с братьями. Он заплакал и сказал: «Это я, Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф. Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. «Да, это я, Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не бойтесь, я не сержусь на вас. Это Бог привел меня сюда, чтобы я мог позаботиться о вас, когда наступит голод. Это Бог сделал меня наместником фараона». Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись в Египет жить. Иосиф подошел к своему младшему брату Вениамину, обнял и поцеловал его, а потом поцеловал остальных братьев. Долго они еще разговаривали и радовались своей встрече. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спросил он. «Иосиф жив! Он наместник фараона в Египте!» – ответили братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда братья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. «Иосиф жив, и я увижу его, прежде чем умру!» И старый Иаков стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как счастливы они были оба в этот момент! Фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Когда Иаков совсем состарился, он перед смертью позвал всех своих сыновей и рассказал им все, что когда-то рассказал ему его отец. Братья услышали о том, что Бог Иакова будет заботиться о них, об их детях, что Спаситель наш Иисус Христос тоже произойдет из их народа. Иаков умер. Его похоронили в его родной стране Ханаан, рядом с Авраамом и Сарой, рядом с Исааком и Ревеккой, рядом с Лией. Долго еще жили сыновья Иакова и их дети в Гесеме, в земле египетской. Но прошло время, умерли братья и Иосиф, который о них так хорошо заботился.

Я сердце Иисусу отдаю, и всей душой хвалу я воздаю. И каждый день в молитвах я прошу, что Бог один решал мою судьбу. Я славу Иисусу воздаю, и каждый день за все благодарю. За жизнь, за дух, за доброту, за то, что Он решает всю мою судьбу.

0: Нападение врага. После крещения главный жрец созвал всех идолослужителей на совещание. Они знали, что жрец не в духе. Усевшись вокруг него на земле, они напряженно молчали. Первым мрачную тишину нарушил жрец. «Раньше я радовался вашей храбрости, а теперь мне кажется, что вы стали трусливы, как женщины». Некоторые хотели доказать, что это незаслуженный упрек, но гневный взгляд жреца заставил их замолчать. «Разве вы не видели воодушевление толпы на крещении? Вы видите огонь лишь когда все сгорело. Вы совсем не думаете, что будет с нами, если это новое учение распространится среди народа. За последнее время продано очень мало волшебных трав. Если народ обратится к христианскому Богу, нашей торговле придет конец. Жертвы духам больше не приносятся, танцев почти нет. Наши священные места превратились в пустыню. Это значит, что наше ремесло погибает. Понимаете вы это или нет? Нам придется распрощаться с добрыми днями и взяться за черную работу наравне с другими. Вам это нравится?»
1: «Нет, этого не будет», — зашумели в один голос чернокожие идолослужители.
0: «Как вы избежите этого?»
1: «Мы убьем миссионера», — злобно закричали некоторые.
0: «Это был бы самый лучший выход», — сказал главный жрец, — «но уже поздно. Вождь провозгласил его другом нашего племени. Если мы тронем его, нас побьют.
1: Все равно последователей этого нового учения нужно уничтожить», — сказал один из друзей жреца.
0: «Самый энергичный и деятельный среди них — Гвив», — заметил кто-то. Многие как будто этого и ждали. Со всех сторон посыпались высказывания.
1: «Когда он приходит в селение, всегда рассказывает о Боге и приглашает на свои собрания. Каждое утро он обходит все хижины и собирает подростков на библейский час. В его сердце есть какой-то огонь, который зажигает учеников. Не будь Гвифа, Том, Немуда и Мбир никогда бы не приняли бы нового учения. Если нам удастся убрать Гвифа с дороги, белый человек быстро потеряет авторитет».
0: Выслушав идолослужителей, главный жрец предложил отравить Гвифа. Это дьявольское предложение все единодушно поддержали и долго обсуждали его до мельчайших подробностей. Чтобы не вызвать подозрения, решили совершить это зло в новолуние, когда можно было угощать друг друга разными блюдами. Эту задачу поручили старому другу жреца, дяде Мафута. Миссионеру уже приходилось сталкиваться со злобой и жестокостью служителей тьмы. Он предчувствовал, что они замышляют зло, и предупреждал своих учеников и новообращенных быть особенно осторожными, внушал им не брать от неверующих ничего съестного. Миссионер также распорядился, чтобы ученики никуда не ходили по одному. Прошло около месяца. Гавив ходил с каким-то поручением к вождю. На обратном пути, проходя мимо хижины своего прежнего товарища Мафута, он увидел, что все мужчины этой семьи ужинают. Они сидели на корточках вокруг большого круглого блюда и оживленно беседовали. Гвив поздоровался и хотел пройти мимо, но его остановил отец Мафута. «Сегодня у наших женщин получился очень вкусный канг. Ты, наверное, тоже любишь его? Садись с нами». Гвив вспомнил предупреждение миссионера, но тут же подумал, что старых знакомых нечего бояться, и подошел к ним. По обычаям племени отказ от угощения воспринимался как оскорбление, да и канг выглядел очень аппетитным. Гвив присел рядом с Мафутом и начал есть. Когда он съел два канга, дядя подал ему третий. Блюдо на самом деле было очень вкусным. Гвив не заметил, что к последнему кангу старик незаметно добавил какой-то лист. Старый колдун со злорадством наблюдал, как Гвив ел его отравленный канг. Поужинав, Гвив попрощался. Он хотел успеть на вечернюю молитву.
1: Оставалось минут 10 ходьбы до миссионерского дома, как Квив почувствовал острую боль в животе. Она усиливалась с каждой минутой и становилась невыносимой. Квив понял, что его отравили. Холодный пот выступил у него на лбу. Уже был виден дом миссионера, и Квив, собрав последние силы, побежал, но недалеко от дома потерял сознание. Миссионер ждал Квифа и перед вечерним собранием вышел во двор посмотреть, не идет ли он. Как же испугался учитель, увидев Квифа лежащим на земле. Он сразу понял, в чем дело. Мальчик корчился в судорогах, его лицо перекосилось от боли, губы посинели. Миссионер взял его на руки и понес домой. Квифу немедленно стали делать все, чтобы, если еще не поздно, спасти ему жизнь. Вид мальчика не подавал никакой надежды. Дышал он прерывисто, судороги не прекращались. Казалось, он не протянет до утра. Миссионер, его жена и все верующие ученики склонились на колени перед Богом, зная, что только он силен помочь Квифу. После молитвы миссионер подошел к больному и тихо позвал его. Квив открыл глаза. Он стал ровнее дышать. Судороги кончились. Квив часто терял сознание, его мучила тяжелая лихорадка. Несколько дней он находился между жизнью и смертью. Миссионеры не отходили от постели больного. Когда Квив пришел в сознание, он взял за руку своего учителя и сказал слабым голосом: «Я видел Иисуса, великого царя. Он звал меня по имени». С этого времени Квив стал поправляться. Недели через три он уже мог вставать. А враги, увидев Квифа живым, перепугались. До сих пор при таком отравлении человек умирал через сутки. Жители села не переставали обсуждать неслыханное событие. Они приходили к миссионеру по одному и целыми семьями и говорили: «Теперь мы убедились, что христианский Бог сильнее наших демонов и духов. Мы больше никогда не будем им служить и приносить жертвы». Евангелие одержало великую победу, и в царстве князя тьмы была разрушена еще одна крепость. Самопожертвование. Наступило 7 августа 1914 года. Как всегда, в период дождей в Камеруне это был серый и темный день. В 6 часов утра в школе раздался звонок, и на миссионерской станции началась обычная работа. Новый день не предвещал ничего необычного. Во время третьего урока миссионеру принесли письмо от одного знакомого из Ионды, ближайшей миссионерской станции. Он сообщил, что между Германией, Англией, Францией и Россией началась война. Эта весть вызвала у миссионера беспокойство. Как скажется война на Камеруне? Занятия в школе продолжались в обычном порядке. В доме миссионера тоже все шло своим чередом. Однако скоро стали доходить вести, что война коснется и Камеруна. Стал ощущаться недостаток средств и питания. Квив был помощником заведующего хозяйством и знал о материальных трудностях. Несколько дней он ходил задумчивый, ища выход из создавшегося положения. Потом его лицо просветлело. Он поделился своими планами с Томом и Мбиром. Мальчики пообещали ему помочь, и Квив пошел к миссионеру. «Да, отпусти меня, Тома и Мбира на 4 дня. Нам предстоит дальний путь, но это тайна, и о нашей цели я расскажу только по возвращении». Миссионер посмотрел Квифу в глаза. Ясный, открытый взгляд юноши говорил о том, что он не задумал ничего плохого. Миссионер благословил мальчика в путь. Рано утром, еще до восхода солнца, Квив со своими друзьями отправился в дорогу. У каждого в одной руке был большой горшок, а в другой — лук, а за спиной — колчан со стрелами. Они бодро шагали по лесной тропинке,
0: распевая свои любимые песни. На другой день около полудня мальчики достигли цели. Они нашли деревья, в дуплах которых было много меда. Однако достать его оттуда было нелегко. Камерунские пчелы неохотно уступают свое богатство. В приближающемся человеке они всегда видят врага и грабителя и очень хорошо умеют защищаться. Обвязав себя широкими листьями, мальчики принялись за дело. Пчелы жалили со всех сторон, но ребята, не обращая на них внимания, энергично работали. Труд был вознагражден богато. До наступления темноты три больших горшка было наполнены желтым ароматным медом. Уставшие друзья расположились на ночлег в заброшенной хижине. Их разбудило солнце, стоявшее уже высоко над горизонтом. Наскоро съев взятый с собой обед, они радостно отправились домой. От укусов пчел их лица распухли, руки были в ссадинах, но в глазах светилась радость. Через 4 дня, поздно вечером, мальчики вернулись домой. Было уже совсем темно. Они осторожно поставили горшки с медом на кухне и бесшумно удалились в свою комнату. Утром Гвив, Том и Мбир пришли к миссионеру. Он уже знал, что не вернулись. Жена миссионера обнаружила ценное сокровище и рассказала мужу, что сделали мальчики. Это был настоящий подарок с неба в ответ на молитвы. Но какой бы великой ни была радость о меде, радость о любви и преданности негритянских мальчиков была еще больше. Здесь была видна Божья работа в их сердцах. Негры любят подарки и обычно охотно принимают их. Но когда миссионер, желая отблагодарить мальчиков, дал Гвифу красивый будильник, а его друзьям по рубашке, Гвиф ни за что не хотел принимать подарок. «Я все делал из любви к Иисусу и к вам», — смущенно сказал он. «За что же мне такой подарок?» Разлука. Война продолжалась, и миссионер вынужден был уехать из Камеруна. Его жена с сотрудниками уехала немного раньше. Некоторые ученики ушли к своим родителям, а некоторые еще оставались в миссионерском доме. Но настал момент, когда миссионер сказал юношам, что они тоже должны вернуться в свое племя. Гвив долго не мог согласиться с этим. «Да, можно я пойду проводить тебя?» — спросил он наконец. «Ты научил меня верить великому Богу, и с тех пор мое сердце счастливо и свободно. Я люблю тебя больше, чем отца». Гвив был не одинок. Несколько учеников тоже горели желанием проводить учителя, и миссионер не хотел огорчить их отказом. Об отъезде миссионера из Ндумбы стало известно всем жителям селения. Проводить белого человека собрались все туземцы во главе с вождем. Они хотели доказать ему свою любовь, ведь он сделал им столько добра. Негры плакали, не скрывая слез, пока Гвив не запел гимн «Когда Иисус, как царь, придет». Многие подхватили пение и утешились надеждой на встречу в царстве Господа. Первые дни путешествия не были трудными. На знакомом участке дороги они не встретили никаких препятствий. Но чем дальше они шли, тем труднее становилось. Миссионер много раз благодарил Бога, что взял с собой Гвифа. Благодаря своему прямому и в то же время мягкому характеру, тот легко ладил с туземцами, охотно заботился о пище. «Гвиф, ты не пожалел еще, что пошел с нами в такое трудное путешествие?» — как-то раз спросил миссионер уставшего юношу. «Нет», — оживленно ответил Гвиф, — «когда мои силы иссякают, я вспоминаю любовь Сына Божьего и Его страдания ради меня, и тогда чувствую прилив новых сил». На 28-й день путешествия произошел случай, который еще больше укрепил Гвифа в вере. Дорога проходила через вековой лес. Пока путешественники отдыхали, Гвиф решил поискать каких-нибудь плодов для еды. Увидев фруктовое дерево, он стал пробираться к нему сквозь заросли. Вдруг где-то неподалеку треснула ветка. Гвиф оглянулся и застыл от ужаса. На него смотрела пара диких глаз. Большой леопард избрал Гвифа своей добычей. Зверь прижался к ветке, готовый к прыжку. От страха Гвиф не мог даже пошевелиться. Еще мгновение, и он будет в когтях у зверя. В отчаянии Гвиф воззвал к Богу, и вдруг раздался выстрел. Смертельно раненый хищник рухнул на землю. Раздвигая кусты, к зверю подошел солдат. Он давно выслеживал леопарда и убил его в решительный момент. Гвиф помог солдату снять со зверя шкуру, а тот поделился мясом. Гвиф радостный вернулся к стоянке каравана. Как много было радости и благодарности Богу, когда все узнали, что произошло с Гвифом в лесу. Через некоторое время с Гвифом случилось новое горе. В его ступнях завелись песчаные блохи. В Камеруне они считаются самыми опасными для человека. Маленькие черные жучки забираются под кожу, после чего на теле появляются ужасные нарывы. Сначала Гвиф не обращал внимания на боль, но вскоре его ноги загноились, и он передвигался с большим трудом. И все же он не падал духом, от него не было слышно даже малейшей жалобы. Но самое тяжелое испытание было впереди. Миссионер, сопровождающими его африканцами, находился в пути уже более месяца. Они прошли пешком больше 800 километров. Когда они дошли до джунглей, им пришлось прочищать себе дорогу топором. Нередко путь перекрывали болота, и тогда путешественники пробирались через колючий кустарник. На это уходило много силы и времени. Воздух в болотистых местах был сильно заражен. От укусов насекомых люди заболевали малярией. От нее уже погибло много европейцев, поэтому Камерун прозвали страной смерти. Здоровье миссионера ослабило, и он тоже заболел лихорадкой. Гвифу и в голову не приходило бросить своего учителя. Он один раз видел, как четверо чернокожих несли белого на носилках. А что, если им сделать такие же носилки и понести миссионера? Юноши немедленно устроили совещание и взялись за работу. Немуда принес длинные пальмовые ветки, Зимбе — гибкие стебли лианы. Том соорудил ножки, а Гвиф, Мбир, Нфитье и Гане сделали все остальное. Носилки были готовы. Еще несколько недель трудного пути, и, наконец, перед взором путников появилось море. «Мфум и Ири! Мфум и Ири! Великая вода! Великая вода!» — в страхе повторяли камерунцы. Они вначале боялись даже подойти к морю, но чистый прохладный воздух вселял в них бодрость, и они осмелели. Их мучениям и бедам пришел конец. Портовый город Бата был неподалеку. Чистый морской воздух благоприятно повлиял на больного миссионера. Скоро лихорадка оставила его, к нему вернулись прежние силы. В Бате, в ожидании парохода, они прожили 10 дней. За это время все хорошо отдохнули от пережитого. Потом пришел

Книга жизни. В книге Анса я записан, я в числе людей спасенных, но еще на свете много с Богом есть непримиренных. Слово Бога отвергает, в темноте грехов блуждает. Бог послал им свет спасения, люди же мраки погибают. Не ценнее дара в мире, в небе нам дано имение, принимай его по вере, Божье царство и спасение. Бог твое запишет имя в книге Анса, в книге жизни. Будешь ты в числе спасенных, совершая путь к отчизне.

Прошло время, и число израильтян в Египте увеличилось. Все они были дети сыновей Иакова. Египет был не их страной, ведь их страной был Ханаан. И Бог решил вернуть их в Ханаан. К этому времени фараон, который сделал Иосифа своим наместником, уже давно умер, а новому фараону совсем не нравилось, что так много израильтян живет в его стране. Он боялся, что израильтяне начнут войну против египтян. И фараон придумал жестокий план. Все израильтяне, по приказу фараона, должны были теперь работать на египтян. Они должны были обжигать кирпичи для домов. Очень тяжела была эта работа для израильтян. А египтяне били их всякий раз, когда кто-нибудь из израильтян хотел немножко отдохнуть. Кроме того, фараон приказал своим солдатам: «Если в израильской семье родится мальчик, то его нужно тут же убить. Девочки же пусть живут». Так солдаты фараона и делали. Всех маленьких мальчиков они бросали в реку Нил, а девочек не трогали. Горю израильтян не было конца. Все время молили они Бога помочь им. Бог не оставит народ Израиля. Он даст ему человека, который выведет народ Израиля из Египта. Но должно пройти много времени, прежде чем это произойдет. Этот человек, слуга Божий, должен еще родиться. В одной израильской семье родился мальчик. Отца мальчика звали Амрам, а мать – Яхабет. Кроме только что родившегося младенца, в доме уже было двое взрослых детей – девочка Мириам и мальчик Аарон. Мать Яхабет очень любила своего маленького сына и совсем не хотела, чтобы злые египтяне бросили его в Нил. 3 месяца она прятала ребенка, и египтяне не могли найти его. Но иногда ребенок плакал, и Яхабет очень боялась, что солдаты фараона услышат его плач, найдут ребенка и бросят его в воду. Долго думала Яхабет, что же ей делать, и придумала. Она собрала камыш, который рос на берегу, и сделала из него корзинку с крышкой. У нее получилась прекрасная корзинка, прямо как люлька. Все даже самые маленькие дырочки корзинки были очень хорошо закрыты, так, чтобы вода не могла попасть внутрь. Затем Яхабет положила в нее сына и понесла его к реке. Вместе со своей дочкой Мириам положили они корзинку на воду между высокими камышами. Теперь только один Бог может позаботиться о моем сыне, подумала Яхабет и пошла домой. Мириам же осталась на берегу реки. Через некоторое время вышла на берег очень нарядно одетая женщина вместе со своими служанками. Мириам сразу узнала эту женщину. Это была дочь фараона. Принцесса пришла купаться, она делала это каждый день. Подойдя к воде, дочь фараона увидела корзинку в камышах и приказала служанкам достать ее. Когда принцесса подняла крышку корзинки, она увидела там ребенка. Он плакал. Принцессе стало очень жаль ребенка. Это, наверное, ребенок израильтян. Они спрятали его здесь, чтобы их ребенка не убили, подумала принцесса. В это время к принцессе подошла Мириам и спросила, не хочет ли принцесса, чтобы она сбегала в деревню и позвала какую-нибудь женщину покормить мальчика. «Да», — ответила принцесса, — «приведи сюда кого-нибудь». Мириам побежала домой, чтобы позвать мать. Тогда Яхабет сама сможет заботиться о сыне. Когда мать и дочь пришли к реке, принцесса сказала Яхабет: «Возьми мальчика к себе домой и хорошо заботься о нем. Я же буду платить тебе за эту работу».

как обрадовалась Иохабет, услышав это. Теперь она могла сама заботиться о сыне и не бояться солдат фараона. Правда, мальчик не сможет всегда жить у нее. Принцесса хочет забрать его к себе во дворец, когда он вырастет. К счастью, пока ребенок будет дома, Иохабет сможет ему все рассказать о Боге Израиля. И ее сын никогда не забудет о своем Боге, будет любить и почитать его, и будет служить народу Израиля. Прошло время. И как не тяжело было Иохабет, она отвела выросшего сына во дворец. Принцесса назвала мальчика Моисеем, что означает «я вынула его из воды». Моисей многому учился во дворце. Он должен был стать настоящим принцем. И хотя египтяне не служили Богу Израиля, Моисей не забыл своего Бога. Бог сам об этом позаботился, ведь Моисей должен был вывести народ Израиля из Египта. Моисею 40 лет. Он хочет служить Богу Израиля. Он хочет стать настоящим израильтянином, а не принцем в Египте. Моисей очень огорчает, что израильтянам так плохо живется в Египте. Однажды Моисей вышел в город. Он увидел, как тяжело работают израильтяне. Особенно рассердился Моисей на одного египтянина, который все время бил работающих израильтян. Моисей подошел к этому египтянину и, увидев, что никого нет вокруг, убил злого надсмотрщика и закопал его в песок. Затем Моисей вернулся во дворец. Фараон, узнав обо всем, очень рассердился на Моисея и приказал его убить. Моисей не стал ждать, пока слуги фараона его схватят. Он быстро покинул дворец и пошел в другую страну, Мадиан.

сокрыты со Христом. Мы лишь праха, горсточка земного. Существуем им и им живем. Он Творец, а мы Его творенье. Он наш Царь, а мы Его народ. Он наш Бог, и мы Его наследие. Перед Ним большой имеем долг. Жизнь пускай проходит не напрасно, пусть послужит ближнему она, что, познавши волю Божию ясно, сохранили веру.

0: чтобы быть особенно полезным и эффективным. Рассказывание историй должно быть связано с событиями и происшествиями из жизни. Фрейбель. Дики Смайли было 8 лет, когда произошли все те события, о которых я собираюсь вам рассказать. 8 лет он был очень сообразительным. Было весьма забавно, что его звали Смайли, потому что его лицо было точно как солнечный лучик улыбчивым. Если он вообще когда-нибудь плакал, то только минутку, а потом снова появлялась улыбка и прогоняла капли слез с голубого неба его глаз. Мама Дики называла его Ричардом, потому что это было имя его папы, но оно как-то само собой не произносилось. Даже когда она вспоминала и называла его Ричард, его младшая сестренка Дот говорила: «Мама, не ругай Дики». Когда-то, когда он был крошечным мальчиком в длинных белых одеждах, у него был такой же хороший, любящий папа, как у вас. Но однажды его папа ушел с солдатами в военной форме и больше никогда не возвращался к своим маленьким детям. Он умер далеко-далеко от дома, на зеленом поле боя со множеством других солдат. Вы можете себе представить, какой грустной и одинокой была мама Дики, и как она крепко обняла своих троих малышей и сказала: «Дорогие мои, у вас теперь нет папы, но дорогой Бог поможет вашей маме позаботиться о вас». Теперь она усердно работала, очень усердно, каждый день с утра до ночи, чтобы заработать денег на хлеб, молоко и одежду для Бес, Дот и Дики. Но Дики был хорошим мальчиком и очень помогал своей маме, вытаскивая заготовки для ее рукоделия, принося растопку и стружки из сарая и ходя в магазин за маслом, картошкой и яйцами. Однажды утром она сказала: «Дики, ты так помогал мне этим летом, я хотела бы подарить тебе что-нибудь, что сделает тебя очень счастливым. Давай пересчитаем деньги в твоей копилке, ты все это заработал сам, и посмотрим, что мы могли бы на них купить. Конечно, Бес хочет непромокаемую одежду, а Дот нужны ботинки. Но мы хотим, чтобы у нашего маленького мальчика был подарок на день рождения». «О, мама!» — воскликнул он, хлопая в ладоши. «Какой это будет счастливый день! В магазине за углом продается ящик для инструментов. Это такая красота! С маленькой пилой, молотком, гвоздодером, стаместкой, отверткой и всем, что нужно плотнику. Он стоит всего $1». Затем они вскрыли копилку и нашли 95 центов. Так что для целого доллара потребовалось бы всего на 5 центов больше. Дики заработал их перед тем, как лечь спать. Наколол дрова для соседа. Мама разменяла все маленькие монетки на 2 блестящих полудоллара, которые радостно звякнули друг о друга в кармане его брюк. На следующее утро он встал почти одновременно с жаворонками и ласточками, вылетавшими из своих гнезд. Он спрыгнул с лестницы, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз, и едва смог есть свой завтрак, торопясь купить драгоценный ящик для инструментов. Дики открыл входную дверь и протанцевал вниз по деревянным ступенькам. На тротуаре перед домом стояла маленькая девочка в порванном клетчатом фартучке, без туфель, без шляпы, и ее каштановые кудри развивались по ветру. Хуже всего было то, что она горько плакала, словно потеряла все на свете.
1: «Ох, малышка, в чем дело?» — спросил Дики.
0: Он был добросердечным мальчиком и не мог видеть, когда люди плачут. Она убрала от лица свой фартук и еле выговорила:
2: «Я лишилась своей дорогой маленькой коричневой собачки. Я никогда не смогу ее вернуть».
1: «А что, ее кто-то отравил? Она что, умерла?» — спросил Дики.
0: Девочка покачала головой.
2: «Нет, о нет, хозяин приюта увез ее на своей тележке, моего милого маленького песика. У него такой забавный маленький кудрявый хвостик и длинные шелковистые ушки. Он проделывает всевозможные трюки, и меня не пустят домой без Бруно».
1: И тут она зарыдала еще сильнее, так что Дикий не знал, что ей сказать. «Знаете, ребята, приют — это очень большое место, где-то недалеко от города, со всех сторон окруженное высоким забором. Внутри содержатся же ребята и лошади, маленькие телята и коровы матери, а также овцы и козлы, которые убегают из дома или бродят по обочине дороги. Хозяин приюта ездит по улице с большой тележкой, на которую накинут каркас из реек, так что она выглядит чем-то вроде курятника на колесах. В нее, некоторые из вас видели, как он это делает, он сажает бедных собак, на которых нет ошейников и чьи хозяева не следят за ними. Затем он привозит и запирает их в этом месте за высоким забором, и им приходится быть там некоторое время. Собак убивают, если за ними никто не приходит».
2: «Ну что ж», — сказал Дикий, — «пойдем сходим к хозяину приюта. Ты знаешь, где он живет?» «Да, конечно», — ответила девочка, которую звали Лола. «Я бежала за тележкой всю дорогу до самого приюта. Я звала Бруно, а Бруно скулил, протиснув нос между прутьями, и пытался выпрыгнуть, но он не смог. Туда довольно далеко, а этот человек очень злой».
1: Но они тронулись в путь и шли все дальше и дальше. Дикий крепко держал Лолу за руку, а она рассказывала ему о замечательных вещах, которые умел делать Бруно. Он мог подниматься и спускаться по лестнице, играть на флейте и бить в барабан, притворяться, что засыпает, и танцевать. Именно этими его проделками Лола зарабатывала деньги для своего дяди, с которым жила. Этот песик был дрессированным. А отец и мать Лолы оба умерли. И во всем мире не было никого, кто любил бы маленькую девочку. Мама умерла в прекрасной горной стране, далеко за океаном. А Лолу и Бруно отправили на корабле в Америку. Эта милая, красивая мама Лолы обычно пела ей, когда укачивала ее спать. А когда она выросла из младенца в крошечную девочку, то выучила песенки, которые пела Бруно, когда он был маленьким щенком. Хотели бы вы услышать одну из них? Она пела ее на углах улиц, и в конце последнего куплета этот всезнающий, забавный, милый Бруно зевал так, словно не мог больше ни минуты бодрствовать. Он просовывал свою шелковистую головку между передними лапами, закрывал блестящие глазки, устало вздыхал и делал вид, что крепко спал, пока Лола не будила его. Вот эта песенка.
2: «Проснись, маленький Бруно, просыпайся, малыш Бруно, просыпайся, маленький Бруно, скорее!»
1: Когда дети подошли к приюту и увидели небольшой домик у ворот, где жил хозяин, Дикий сжался от страха и едва осмелился подняться по ступенькам. Но через мгновение он подумал: «Я не буду трусом, я не сделал ничего плохого». Он громко постучал в дверь, и мужчина сразу же вышел.
3: «Чего тебе надо?» — спросил он грубым голосом. Он выглядел довольно сердитым.
2: «Простите, сэр, я хочу маленькую коричневую собачку Лолы. Он единственная собачка, которая у нее есть. Она зарабатывает с ним деньги. Он показывает забавные трюки за 10 центов».
3: «А как, по-твоему, я узнаю, есть у меня там коричневая собака или нет?» — проворчал хозяин. «Вам обоим лучше бежать домой к своим матерям».
1: При этих словах Лола снова заплакала, и Дикий быстро сказал:
2: «О, вы его сразу узнаете! У него такой забавный вьющийся хвостик и длинные шелковистые ушки! Его зовут Бруно!»
3: «Ну?» — рявкнул мужчина. «Где твои деньги? Поторопись, я хочу завтрак!»
2: «Деньги?» — пролепетал Дикий, глядя на Лолу.
0: «Деньги?» — прошептала маленькая Лола, оглядываясь на Дики.
3: «Да», — повторил мужчина, — «конечно! Дайте мне доллар, и я отдам вам собаку».
2: «Но, — ответила Лола, — у меня совсем нет денег. У меня их никогда не было».
1: «У меня тоже», — начал Дики. И тут его пальцы полезли в карман брюк и нащупали две серебряных монеты, на которые он должен был купить ящик с инструментами. Он совсем забыл об этом ящике с инструментами на целый час. Но как он мог? Как он мог теперь отдать эти драгоценные деньги, которые он так долго собирал по 5 центов за раз? Он вспомнил маленькую острую пилу, крепкий молоток, быстрый рубанок, блестящую стамеску и круглую отвертку. Его пальцы крепко сжали деньги. Но в этот момент он взглянул на маленькую Лолу с ее печальным личиком, припухшими глазами и губами, которые она пыталась поджать, чтобы не дрожали от слез. Этого было достаточно. Он быстро вытащил серебряный доллар и сказал хозяину приюта: «Вот вам доллар, отдайте нам собаку!» Мужчина выглядел очень удивленным. Не у многих маленьких 8-летних мальчиков имеется в кармане брюк доллар.
3: «Где ты его взял?» – спросил он.
1: «Я заработал все до последнего цента», – ответил бедный Дики сдавленным голосом от комка в горле. «Я таскал уголь и рубил дрова почти полгода, прежде чем у меня набралось достаточно. И в мире нет другого ящика для инструментов, который бы был лучшим за этот доллар. Но я хочу Бруно».
0: Тогда хозяин приюта показал им небольшую лестницу, которая вела к квадратному отверстию в стене приюта, и велел им подняться наверх, заглянуть в него и посмотреть, там ли собака. Они вскарабкались наверх и просунули свои маленькие нетерпеливые мордашки в небольшое шершавое окошко.
1: «Бруно! Бруно!» – позвала Лола,
0: но Бруно не появился. Каждая испуганная, тоскующая по дому маленькая собачка в этой тюрьме подняла нос, завиляла хвостом и побежала на голос. Не имело значения, были ли они Фидо, или Карлос, или Роверс, или Понтос, они знали, что были маленькими одинокими собачками, и, возможно, кто-то их вспомнил. Нежное сердце Лолы защемило при виде стольких собак, оставшихся без друзей, и она заплакала.
1: «Нет, нет, бедняжки, я пришла не за вами. Мне нужен мой собственный Бруно».
0: «Спой ему, и, может, он придет», — подсказал Дики. Лола оперлась локтем в подоконник и запела.
1: «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички притихли в саду, рыбки уснули в пруду».
0: Бруно так устал бегать от живодера, был так голоден, так напуган и так охрип от лая, что заснул. Но когда он услышал голос Лолы, поющей песню, которую он так хорошо знал, он вскочил и полусонный выскочил из угла. Это была самая дорогая, самая прелестная маленькая коричневая собачка в мире с забавным вьющимся хвостом, закрученным сзади в виде круглого бублика, двумя длинными шелковистыми ушами, которые почти казались земли, и 4 маленькими белыми лапками. Они были 2 счастливыми детьми и веселым маленьким коричневым песиком Бруно. Он так был рад снова увидеть свою хозяйку, что лизал ее босые ноги, руки и лицо и чуть не сживал ее фартук в клочья. Даже сердитый хозяин приюта улыбнулся и сказал, что он был самым красивым щенком и самым умным из всех, что когда-либо были у него в приюте. Когда он запирал его прошлой ночью, песик проделывал все свои забавные трюки в надежде, что его выпустят. Затем Дики и Лола пошли обратно домой по пыльной дороге. Бруно бежал рядом с ними, лаял на птиц, обнюхивал белок и гонялся за всеми цыплятами и котятами, которых встречал по пути. Наконец они дошли до угла улицы, где Лола повернула, чтобы идти к себе домой. Поцеловав своего нового друга, она поблагодарила его за то, что он был так добр к ней. Но как насчет самого Дики, который лишился своего ящика с инструментами? Ведь он так любил мастерить. В тот момент он не очень-то походил на улыбчивого мальчика. Он прокрался внутрь через заднюю дверь, и когда увидел на кухне лицо своей дорогой мамы, не выдержал больше ни минуты.
1: разрыдался и рассказал ей обо всем. «Что ж, мой маленький сын, — сказала она, — мне очень-очень жаль. Это большая жертва. Я хотела бы дать тебе еще один доллар, но у меня нет лишних денег. Ты поступил совершенно правильно, как заповедал Бог. Ты помог Лоле найти Бруно и выкупить его для нее, и я очень горжусь своим мальчиком. Но ты не можешь отдать доллар и получить ящик с инструментами. Так что вытри глаза и постарайся быть счастливым. Ты не завтракал, дорогой, возьми кусочек хлеба с сахаром». Дики вытер слезы и принялся за еду. Через некоторое время ему захотелось вытереть свой липкий сладкий рот. Когда он доставал из кармана чистый носовой платок, два блестящих, звенящих круглых предмета упали на пол и закатились под кухонный стол. Что это могло быть? Ну, конечно, его две серебряные монеты. И как вы думаете, откуда они взялись? Да ведь это была самая занимательная история. В конце концов, хозяин приюта не был таким уж сердитым. Он думал, что Лола и Дики были добрыми детьми, а Бруно таким забавным песиком, что ему было невыносимо отнимать у Дики доллар. Пока маленький мальчик смотрел в другую сторону, хозяин приюта опустил деньги в маленький карман Дика, не сказав ни слова. Какой прекрасный сюрприз! Дики изо всех сил бросился в магазин на углу и купил ящик с инструментами. Теперь каждую субботу он приятно проводит время что-нибудь мастеря. И как вы думаете, кто сидит на чистом кухонном полу с Дот и Бес, наблюдая, как он мастерит кукольные столы и стулья своими столярными инструментами? Ну, конечно, Лола. И еще маленькая коричневая собачка с забавным кудрявым хвостиком, закрученным сзади в бублик, и двумя длинными шелковистыми ушами, касающимися пола. У мамы Дика было такое большое сердце, что в нем поместились бы все дети в мире. Поскольку дядя Лолы ни капельки о ней не заботился, он отдал ее маме Дика, которая полюбила эту маленькую девочку почти так же сильно, как она любила своего собственного Дика, Дот и Бес. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15.

0: Милый мой, хороший друг, подарить хочу тебе я зернышко. Ладошки рук подставляй скорее, открывай сердечко, ушки, улыбнись же мне и внимательно послушай, что скажу тебе. Добрый день, наши дорогие радиослушатели! Усаживайтесь поудобнее и будем слушать очередную передачу «Зернышко». Сегодня у нас в студии...
1: Богдан,
2: Полина,
3: Лиза
4: и Аня.
0: Подождите, подождите. Богданчик, ты что, не выспался?
1: Вчера до ночи играл в компьютерные игры, бомбил, стрелял.
5: Ой, тетя Лариса, вчера я смотрел 139-ю серию «Хозяйка судьбы». Там такая любовь.
6: Ой, а я вчера пропустила, в бассейн ходила.
5: Ну что ты, я ни одной серии не пропускаю.
6: Расскажи,
4: что там было вчера? Шалин пришел в себя?
5: Его допрашивал комиссар и спрашивал, кто в него вчера ночью стрелял, а он не помнит.
4: Правда не помнит?
5: Правда.
6: А Диана?
5: А Диана забрала Аурелию и ушла.
6: Что, она Бруно уже не любит?
5: Не любит. Ой, девчонки, она любит Шаолиня, потому и ушла к нему.
4: А когда же будет свадьба Изабелл?
5: Неизвестно, может, завтра покажет.
4: Ой, обязательно
6: будем смотреть.
0: Да, к сожалению, много еще есть людей, которые проводят свое время у компьютеров и тратят свое время на бесконечные сериалы. Давайте послушаем одну такую историю. Сидоровы жили очень скромно, но их маленькая двухкомнатная квартирка была теплой и уютной. На тесной кухне вкусно пахло, мама часто пекла замечательные пироги с капустой и с повидлом. В доме всегда было полно народу, то папа с соседом пил чай, то мамины подруги приходили за каким-нибудь рецептом, то девчонки из Олиной школы, то Павлушкины друзья. Одно расстраивало и хозяев, и гостей. У Сидоровых был очень старый плохонький телевизор. Когда-то он был цветным, а теперь экран светился каким-то мутно-лиловым цветом. Мало того, время от времени то звук пропадал, то изображение. Чтобы восстановить звук, надо было стукнуть кулаком по телевизору сверху, а чтобы восстановить изображение, стукнуть сбоку. Но были случаи, когда вдруг появлялся и цвет, и хороший звук, но по экрану начинали ползти полосы. В этом случае стучать по телевизору было бесполезно. Он никак не реагировал. Сидоров-старший работал на заводе, а мама в детском саду. Зарплаты у них были маленькие, а потому о покупке нового телевизора никто и не мечтал. Но вот однажды случилось чудо. Как-то вечером раздался звонок в дверь. На пороге квартиры Сидоровых появился старый папин друг, с которым папа не виделся лет 20. В руках он держал огромный букет и торт. Гость набросился с поцелуями сначала на папу, потом на маму, на Олю и Павлушку, которые стояли в стороне, опасаясь, что он доберется и до них. Оле повезло. Гость только пожал ей ручку. Зато Павлушку подбросил вверх так, что мальчик чуть не сшиб головой лампочку. Гостя звали Кузьма. Это было не имя и даже не фамилия. По-настоящему его звали Владислав Алексеевич Кузьменко. Но Кузьма это и короче, и точнее. Он с шумом валился в квартиру, и все пришло в движение. Мама засуетилась у плиты, Оля с Павлушкой принялись накрывать на стол, а папа хлопал себя по коленям и приговаривал.
7: «Сколько лет, сколько зим!»
0: Потом все пили чай. Кузьма нахваливал пироги и рассказывал всякие истории из своей жизни.
7: Закончил техникум, потом институт, потом еще курс иностранного языка, теперь работаю в иностранной фирме, часто езжу за границу, дочь учится в Англии, у меня есть машина и собака редкой породы и редкой тупости.
0: В конце своего рассказа Кузьма добавил.
7: Знаешь, Сидоров, что я тебе скажу? Всего этого я достиг благодаря тебе. Помнишь, как ты натаскивал меня по математике и физике? А химия? Для меня это был просто темный лес. А ты меня за 3 недели так подготовил, что я сдал экзамен на отлично.
0: Сидоров скромно улыбался и разводил руками.
7: «А ты? Как твои дела?» —
0: вдруг спросил Кузьма.
2: «У меня все хорошо, работаю. Вот жена у меня Любаша, детки хорошие, Оля отличница, на скрипке играет. Павлуша молодец, послушный мальчик. Все есть, живем, не жалуемся».
0: Кузьма встал и прошелся по комнате, которая была и гостиной, и спальней Сидоровых. И вдруг его взгляд остановился на телевизоре. Кузьма замер, как вкопанный, словно увидел окаменелые остатки мамонта.
7: «Это что?»
0: Сидоров смутился.
2: «В каком смысле?»
7: «Это что за доисторический прибор?»
3: «Вы понимаете, ну не соберемся все никак купить новый. Да нам и такого хватает. А что там смотреть? Он всего одну программу ловит. Вот мы и смотрим только новости».
7: «Да», —
0: сказал Кузьма. Он посидел еще часок у Сидоровых и уехал. Через дня два опять раздался звонок в дверь. На этот раз на пороге появились два человека в голубых комбинезонах и кепках. Они внесли в дом две большие коробки. В одной был телевизор, а в другой – тарелка. Точнее, спутниковая антенна, которая ловит все телевизионные каналы. Сидоровы очень испугались. Но в ответ на их протест люди в комбинезонах показали оплаченный счет на имя Сидорова-старшего. Мама была близка к обмороку, а папа незаметно щипал себя, чтобы проснуться. Рабочие быстро установили антенну на балконе между санками и старым велосипедом. Потом подключили телевизор, настроили и стали прощаться. Мама пыталась дать им 5 рублей, но невежливо отказались и скрылись за дверью. В это время как раз раздался телефонный звонок. Звонил Кузьма.
7: «Сидоров, привет! Ну, как тебе мой подарок? У тебя месяц назад был день рождения. Так я тебя поздравляю. Извини, что с опозданием, зато от всего сердца».
0: Сидоров покраснел и ответил.
2: «Послушай, ну это просто царский подарок. Я не могу его принять даже от тебя».
7: «Успокойся, для меня это мелочи. Я работаю в фирме, которая продает эту технику, и я просто не могу, чтобы моего лучшего друга дома было это чудище, которое я видел. Все, пока, мне некогда. Привет Любаше и детям».
0: Сидоров положил трубку и подошел к новому телевизору. Оля взяла пульт и стала переключать программы. Экран сиял необыкновенно яркими красками, а звук был потрясающе чистым и четким. Так в жизни Сидоровых появилось занятие, которое постепенно вытеснило все остальные. Мама теперь очень редко пекла пироги. Она смотрела мексиканские сериалы. Папа предпочитал боевики. Оля любила передачи о животных и фантастику, а Павлушка – мультики.

0: настоящее, и пули, да и дом горит не по-настоящему.
1: Не плачь, сынок, ведь это же кино. И это не кровь течет, а краска. А у артистов не слезы на лице, а просто вода.
2: Павлик недоуменно посмотрел на родителей.
3: Так зачем вы это смотрите?
2: Ни родители, ни Оля не нашлись, что ответить. Но папа принял решение, что отныне Павлик не должен смотреть телевизор. Его отправили в детскую к Оле. Но Оля знала подход к братишке.
4: Я посмотрю телевизор, зато в субботу я возьму тебя на речку.
2: И через 5 минут она вернулась к телевизору, где начиналась очередная серия сериала. Павлушка побродил по дому, решил выйти во двор. Он сел на лавочку и стал смотреть на цветочную клумбу, над которой летали бабочки и пчелы. Вдруг божья коровка села ему прямо на колено. Он осторожно взял ее в руки и стал разглядывать. Божья коровка была маленькая, с 2 точками на крылышках. Павлушка спросил ее.
3: «Ты такая маленькая, а где твоя мама?»
2: Мальчик вздохнул и подумал. А вдруг и у божьих коровок тоже есть телевизоры? Ему стало жалко это маленькое насекомое. Он растопырил ладошку, и божья коровка, раскрыв крылышки, улетела. Павлушка бросился за ней.
3: «Куда ты? Побудь хоть ты со мной!»
2: Мальчик споткнулся, упал, разбил коленку. Слезы, которые он так долго сдерживал, полились из глаз в 2 ручья. Павлушка потер ушибленную коленку и поплелся домой. Мама, папа и Оля сидели, уткнувшись в телевизор.
4: Мама!
0: Сейчас, сейчас, сынок, подожди минутку. Смотри, вот тут тетя плачет. Сейчас посмотрим, что ей скажет дядя.
2: Павлуша вышел вперед и стал спиной к телевизору и лицом к родным.
3: Настоящие слезы, а у них вода. Мне больно, я упал. У меня не краска на коленке, а кровь.
2: Сидоровы переглянулись. Перед ними стоял Павлушка с заплаканным грязным лицом. На брюках зияла дыра, через которую проглядывало разбитое колено. Сандали были одеты не на ту ногу и смотрели в разные стороны. Папа выключил телевизор и взял Павлика на руки.
1: «Прости, сынок, мне тоже больно. Я люблю тебя».
2: Сидоровы продали антенну и телевизор и поехали на море. Первый раз в жизни Павлушка набрал пригоршню морской воды и лизнул ее.
3: «Папа, папа, она соленая, она настоящая!»
1: «Да, сынок, она настоящая».
2: Ах, эти бесконечные сериалы у телевизора. Это как спрут, захватывающий своими щупальцами сердце. Скорее бы к ящику. И уже нет времени на понимание, на тепло и отношения. Настоящая любовь творит добро, помогает другим, не оставляет в беде, жертвует собой своими интересами.

Бутончик розы был прекрасен и ухожен. Он восклицал: «Я красотой служу прохожим». Но стебель розы, гордится, решил подправить: «Не видишь ты, что я держу тебя, красавец?» В обиды корень заявил: «Я важной роли. Я вас питаю, потому я всех вас болей. Хозяин сада разрешил все споры мило. Все держит Бог, давая вам красу и силу. Но если будете горды, так и надмены, заменит вас другим цветком он непременно».

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу. Сюзи! Сюзи!
3: Смотри, здесь лестница на чердак.
2: Скорее залезь туда и посмотри. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
3: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
2: Она там наверху?
3: Не вижу.
4: Всем привет! И добро пожаловать на нашу новую передачу «Час твоего рассказа».
5: Мы так рады, что вы снова с нами. Я уверен, что тем из вас, кто любит животных, рассказ, который мы для вас приготовили, доставит особенное удовольствие. Тетушка Кэрол, какой необыкновенно интересный эпизод мы только что прослушали. Ты не хочешь нам хотя бы намекнуть, о чем наш сегодняшний рассказ?
4: Пересказывать передачу нет смысла. Могу только сказать, что мой рассказ о маленькой девочке по имени Сюзи и о ее маме, которой пришлось так много работать, что постепенно она перестала принимать близко к сердцу то, что волновало Сюзи.
5: Слушая сегодняшнюю историю, все мы можем задуматься о наших отношениях с друзьями и родными. Показываем ли мы им, что они нам не безразличны?
4: Эта история немного отличается от предыдущих, потому что рассказывать ее будет сама героиня событий, которые с ней произошли много лет назад. Мы назовем ее «Уметь дарить любовь».
6: У каждого в жизни бывают удачные периоды, когда кажется, что все идет гладко и не возникает никаких серьезных проблем или затруднений. Но часто бывает, что мы лучше узнаем самих себя и больше всего взрослеем, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Меня зовут Сюзи Фишер, и история эта произошла, когда мне было 8 лет. В нашем городе Грейнджере все помнят тот год как год наводнения. Но у меня он врезался в памяти еще по многим другим причинам.
7: Сюзи! Сюзи!
0: Что, мама?
7: Иди сейчас же сюда, несносная девчонка!
0: Иду, иду, мама! Вот я, в чем дело?
7: Разве утром? Я тебе не говорила вынести мусор.
0: Ой, прости, мама, я совсем забыла.
7: А что, если бы я забыла приготовить ужин или постирать твои вещи или заплатить по счетам? Ты же знаешь, что после того, как твой папа от нас ушел, мне все приходится делать самой.
0: Ну, прости меня, я сейчас вынесу.
7: Смотри, снова не забудь. У меня нет времени без конца тебе все напоминать.
0: Больше не забуду.
7: И смотри, не забудь закрыть крышку. А то, если вечером снова пойдет дождь, к утру в ведре будет полно воды.
0: Хорошо, мама. Ма, можно я схожу к Питеру ненадолго? Я хочу посмотреть его нового котенка.
7: Ну, иди. Только не забудь, что ровно в 8 ты должна уже лежать в постели. И никаких отговорок! Ты должна быть дома самой поздней в 7:15. Это значит, что у тебя есть 20 минут.
0: Но я...
7: Никаких «но», моя дорогая. Ты должна быть дома вовремя.
0: Ладно, я приду вовремя.
8: А, Сюзи, привет. Входи.
0: Ой, Питер, какой хорошенький котеночек.
9: Можно мне его подержать?
8: Ну, конечно. На, держи. Ты знаешь, моя мама хочет, чтобы я ее научил прыгать только на этот стул.
9: Как бы я хотела, чтобы моя мама разрешила мне взять котенка или щеночка, или кого-нибудь еще. А она не разрешает держать в доме никаких животных. Она их ненавидит.
8: Пусть тогда это будет наш общий котенок. И ты знаешь, я знаю, что мы сделаем. Ты можешь придумать, как нам ее назвать.
9: Правда?
8: Ну да, тогда она будет немножечко твоей тоже.
9: Вот здорово. Спасибо, Питер. Я ничего не могу придумать.
8: Ну, например, у нее белые лапки.
9: А что, если назвать ее Белянкой?
8: Нет, у Рэнди кошку уже зовут Белянкой. А вообще, я придумал. Лапка.
9: Белая лапка.
8: Отлично.
9: Мне нравится. Белая лапка. Тебе нравится твое новое имя?
6: Питер всегда старался изо всех сил меня развеселить. Он, наверное, понимал, как мне трудно. Мама всегда казалась сердитой, и от нее я никогда не чувствовала такого тепла, как от папы. Но после их развода я не могла его видеть, когда хотела, и ужасно по нему скучала. К счастью, он мне часто звонил, а в выходные всюду брал меня с собой.
9: А куда мы едем, папочка?
10: Да тут недалеко. В магазин Олсона, где продается корм. Мне надо купить его для цыплят. И еще у меня есть для тебя один сюрпризик.
9: Какой? Скажи мне, пожалуйста.
10: Ну ведь если я тебе скажу, это уже не будет сюрприз. Как ты думаешь?
11: Ну вот, Боб, то, что ты просил. Еще что-нибудь нужно?
10: Я подумал, может быть, ты покажешь моей Сьюзи, что у тебя там в сарае?
11: А, в сарае? Ну-ну, конечно. Проходите сюда.
9: А что там?

0: Ну-ну, малыш, это всего лишь я и мои друзья.
1: Ой, папочка, посмотри, щенок.
2: Я знал, что ты захочешь посмотреть малыша.
1: Ой, он такой смешной.
0: Он один у меня остался из всего помета. Он и был последыш, но он самый умный из всех.
2: А сколько было всего щенков?
0: Всего их было 6.
1: А где же его мама?
0: О, это грустная история. Леди выбежала на дорогу и угодила прямо под машину, когда щенкам было всего 3 недели.
2: А у тебя, наверное, было немало забот, когда тебе пришлось заменить мать 6 щенкам.
0: Это уж точно. Всех остальных щенков уже разобрали, а этот очень тоскует один тут в сарае.
1: А как его зовут, господин Олсен?
0: Я зову его просто Шалун.
2: Сьюзи любит животных.
1: Ой, папочка, а можно я его возьму? Можно я его оставлю себе? Пожалуйста.
2: Ну нет, золотко, нельзя. Я просто хотел, чтобы ты с ним немножко повозилась и поиграла. Ну, и потом, ты же знаешь, как твоя мама относится к домашним животным. Она же не терпит, когда в доме животные, из которых всюду лезет шерсть.
1: Знаю, но, может быть, этот щеночек ей понравится. Посмотри, как он меня полюбил. Смотри, как он свернулся у меня на руках. Ну, папочка, пожалуйста, пожалуйста, Сюзи, разреши мне взять Шалуна домой.
2: Ну, я не знаю.
0: Да пусть это... малышка попробует, Бо. Кому от этого будет хуже? И потом, если его никто не заберет, мне придется отнести его на живодерню. Я не могу долго держать его здесь одного. У меня нет времени с ним возиться.
2: Ну, ладно. Да, только особенно не радуйся раньше времени, Сьюзи.
1: Пойдем домой, Шалун. Я буду о тебе заботиться, и тебе будет у меня хорошо.
3: Скажи мне, дядюшка Дэн, у тебя в детстве было какое-нибудь домашнее животное?
4: Да, конечно. Когда я был совсем маленьким, у нас была собака, а позднее мы держали кошек. Знаешь, я на всю жизнь запомнил одно лето, когда у нас было 2 или 3 кошки, и у всех одновременно появилось котята.
3: Бог сотворил столько чудесных созданий, которых можно приручать и держать дома. Например, мягких пушистых котят, щенят, кроликов и даже птичек.
4: Всем известно, что с домашними животными всегда веселее, особенно тем, кто живет один. Знаешь, недавно я даже читал, что некоторые старики дольше живут, если держат домашних животных. Как ты думаешь, может так быть?
3: Ну, этого я не знаю, дядюшка Дэн, но я знаю кое-что другое, что определенно нравится нашим более пожилым друзьям. Это наши бесплатные уроки Библии. Они особенно удобны тем, что изучать их можно, даже не имея своей Библии.
5: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Это может быть наилучшим из того, что вы когда-либо сделали. Вот наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: А сейчас нам пора возвращаться к нашей истории под названием «Уметь дарить любовь».
1: Всю дорогу домой я молилась, чтобы мама разрешила мне оставить Шалуна. Мне так нужен был этот щенок, ведь я могла бы его любить, и он любил бы меня. Мама всегда была занята, и мне страшно не хватало любви, ласки и тепла. Когда мы приехали домой, папа сказал мне, что если мама не разрешит оставить щенка, то он приедет завтра, и мы отвезем его обратно господину Олсену. Когда я вошла в дом, мама была на кухне. И как только я переступила порог, ее взгляд остановился на теплом комочке, свернувшемся у меня на руках. Я поняла, она недовольна.
6: Откуда у тебя эта собака, моя дорогая?
1: Мне ее дал господин Олсен.
6: Правда хорошенький, мама. Посмотри, как он меня любит.
7: Ты же знаешь, что я терпеть не могу животных. Тебе придется отнести его назад.
6: Ну, разреши мне его оставить, пожалуйста. Я буду о нем заботиться. Я тебе обещаю, я буду кормить его.
7: Немедленно возвращайся к господину Олсону и отдай ему этого щенка. И поторопись, нам пора есть.
6: Но, мамочка...
7: Ты все еще здесь, моя дорогая. Ты прекрасно знала с самого начала, что никаких щенков домой тащить нельзя.
1: Слезы застилали мне глаза, когда я спускалась по ступенькам с крыльца. Щенок грустно смотрел на меня, как будто понимал, что происходит, и слизывал мои слезы своим мягким розовым язычком. В этот момент я поняла, что никогда не смогу его бросить.
6: Не бойся, Шалом, я буду о тебе заботиться. Я никогда, никогда тебя не брошу.
1: Я знала, что если я верну шалуна господину Олсону, то его отдадут на живодерню. И я не могла этого допустить. Но я также знала, что теперь, когда всех щенят разобрали, господину Олсону незачем ходить в заброшенный сарай. И я решила спрятать там шалуна.
6: Ну вот, Шалун, мы и пришли. Веди себя хорошо и не подавай голоса. А я пока тебе сделаю постельку на соломе. Вот так, чтобы тебе было тепло и удобно. А завтра я приду к тебе сразу же после школы. До свидания, Шалун. Я тебя очень люблю.
1: И вот, две недели подряд, каждый день, вместо библиотеки, а я обычно ходила туда по дороге из школы домой, я шла к шалуну в сарай. Я рассказала свой секрет Питеру, и иногда он приходил вместе со мной. Он даже оставлял для шалуна кусочек от своего бутерброда, который ему давали на второй завтрак в школе. Я тоже оставляла ему свой бутерброд, и щенку этого хватало. Он не оставался голодным. Да, это были счастливые дни. Наконец-то у меня появилось живое существо, которое принадлежало только мне и которое я очень любила. И самое главное, Шалун тоже меня полюбил.
6: Иди сюда, Шалун. На, возьми.
8: По-моему, ему нравятся бутерброды с арахисовым маслом и желе.
6: Ага, и по-моему тоже. Но они немного промокли в пакете.
8: Да, все мокрое. Уже 5 дней льет, не переставая. Я и сам промок до нитки.
6: Ну, по крайней мере, здесь сухо. Ты ведь сухой, правда, Шалун?
1: В тот день, когда мы с Питером возвращались от шалуна, мы заметили, что река, которая текла за сараем, почти вышла из берегов. Весь вечер дождь лил, как из ведра, а к ночи по радио начали передавать предупреждение о наводнении. Я пошла спать в тревоге и никак не могла заснуть. Шалун ведь мог утонуть, ему никак не спастись. Потом мой взгляд остановился на маленькой карточке, висевшей на спинке моей кровати. Однажды учительница в воскресной церковной школе дала всем детям специальные карточки с привязанными к ним ленточками. Когда я пришла домой, я повесила ленточку на спинку кровати, и когда мне становилось по-настоящему плохо, я в темноте водила пальцами по буковкам на карточке. Было так темно, что я с трудом разбирала серебряные буковки.
6: Бог есть любовь. Господи, скажи мне, это правда? Ты ведь, наверное, очень сильно меня любишь, раз ты послал мне шалуна. Но я о нем очень беспокоюсь. Вода поднимается. Господи, а шалун не умеет плавать. Он ведь утонет прямо там, в большом старом сарае. О, Господи, пожалуйста, прошу тебя, научи, что мне делать. Пожалуйста, помоги мне.
1: Чем больше я молилась, тем больше у меня зрела уверенность в том, что мне надо было делать. И вот поздней ночью...
2: Алло?
9: Боб, Сюзи пропала.
2: Что?
9: Я только что пошла поправить ей на ночь постель, а ее там нет. Ее нет в спальне, я не знаю, что делать.
2: Я сейчас приеду. Позвони в полицию и жди на крыльце. Я сейчас же подъеду, и мы поедем ее искать.
9: Скорее, Боб, пожалуйста.
2: Еду.
1: Следующие 3 часа наскоро собранный спасательный отряд хлюпал по грязи под дождем и искал меня, пропавшую девочку. Полицейские, опасаясь, что меня смыло в реку, вызвали водолазов. Потом от воя сирен проснулся Питер, который спал очень крепко. Как только он узнал, что это меня ищут, он тихонько сказал своей маме.
8: Мама, я знаю. Она пошла в сарай спасать шалуна. Она наверняка там.
1: Мама Питера побежала к моим родителям, чтобы передать им слова Питера. И мои родители сразу же бросились к магазину господина Олсона. Утопая по колено в воде, они стали пробираться к заброшенному сараю за магазином.
8: Сюзи! Деточка моя, ты здесь?
2: Сюзи! Осторожно, здесь глубоко. Сюзи! Сюзи!
7: О, Господи! Прошу тебя, пусть она будет здесь. Только бы с ней ничего не случилось.
2: Это я виноват, я. Я не должен был приводить ее сюда и показывать ей щенка.
7: Нет, нет, это я виновата.
8: Сюзи!
2: Помоги мне, помоги открыть дверь.
7: Я должна была ей разрешить его оставить. Я не знала, что щенок так много для нее значит. Посвети фонариком вокруг, я ничего не вижу.
8: Сюзи! Сюзи!
2: Смотри, здесь лестница на чердак.
7: Скорее залезь туда и посмотри. Угу. О, Господи! Пожалуйста, пусть она будет там, целой и невредимой. О, прошу тебя, Господи, пожалуйста.
2: Сейчас я только заберусь сюда и посмотрю вокруг.
8: Она там наверху?
2: Не вижу. Погоди. Она здесь. Сюзи, Сюзи, дочка моя.
6: Папочка, это ты?
2: Сюзи, деточка, с тобой все в порядке?
6: Мы с шалуном заснули.
8: С ней все в порядке? Сюзи, с тобой ничего не случилось?
6: Все в порядке, мама. Папа, я притащила шалуна на чердак, а то бы он... Он бы утонул, папочка.
2: Я знаю, знаю, деточка, ты пришла сюда, чтобы его спасти. Но мы-то не знали, где ты. И мы так волновались.
1: Папа засунул шалуна за полы своей куртки и помог мне спуститься с чердака. Мама, стоя по колено в воде, обхватила меня руками, когда я только ставила ногу на последнюю ступеньку.
8: Ох, деточка моя, доченька.
6: Ты плачешь, мамочка?
1: Я очень удивилась. Я была просто поражена. Впервые в жизни я поняла, что мама меня любит. По-настоящему любит. Я просто чувствовала, как ее любовь меня... обволакивает, греет, проникает в самое сердце. Мы, наверное, долго, очень долго так стояли, обнявшись. Она прижимала меня к себе, гладила по голове, и от нее исходило тепло.
6: Мне так жалко, что я испортила карточку, мамочка.
7: Какую карточку, детка?
6: Ту, что висела у меня в спальне. Знаешь, ту, на ленточке.
2: Ту, что тебе дали в церкви?
6: Угу. Я сняла ее со спинки кровати, когда пошла искать шалуна. Но я ее уронила. И теперь она вся мокрая и испачкана в грязи. Видишь? Я так переживаю. Я не хотела ее испортить.
7: Посвети сюда, Бог.
2: Да, пожалуйста.
7: Не беспокойся, Сизи. Мы ее просто оботрем, и она будет почти как новенькая. Бог есть любовь.
6: Поэтому-то я так и поступила, мамочка. Ведь я люблю Шалуна точно так же, как Бог любит нас. Я не могла допустить, чтобы он утонул. Просто не могла.
7: Я понимаю, детка.
6: Я так его люблю. И я прихожу к нему каждый день и отдаю ему свои бутерброды. Правда ведь, Шалун?
7: Ну, теперь мы с этим разберемся. Я думаю, что Шалуну понравится жить в настоящем доме и есть такую пищу, какую положено есть щенкам.
6: Правда?
7: Да, детка.
2: Ну что ж, теперь, когда все уладилось, я отвезу вас домой. А то в этой холодной воде мы все окоченеем.
1: С той ночи моя мама стала совсем другой. Когда в нашей жизни чуть не произошла трагедия, она, наверное, поняла, как она была сурова и холодна со мной, и как мне не хватало ее любви. И именно поэтому я и решила сегодня рассказать свою историю. Пожалуйста, не ждите, пока над вашей семьей нависнет угроза трагедии. Не скрывайте свою любовь к вашим детям. Обнимайте ваших малышей. Разговаривайте с ними, говорите им, как сильно вы их любите. Говорите им, как они вам дороги. Помните, любовь не будет любовью, если вы не научитесь ее дарить.

0: Ты знаешь, тетушка Кэрол, я считаю, что эта история одна из самых важных, потому что в ней говорится о важности любви, а это основа основ Священного Писания.
1: Верно. Библия учит, что любовь превыше всего. Конечно, в Библии говорится не о физической любви, которую можно было бы назвать желанием, а о такой любви, которая значит гораздо больше, об умении глубоко переживать за других и заботиться о них, и не только о своих родных и близких, и даже не обязательно о людях в своей стране, а вообще обо всех людях.
0: Из сегодняшней истории мы узнали, как благодаря крошечному щенку мать осознала, что она была нечуткой по отношению к дочери. Это хороший урок для всех нас.
1: А сейчас, дядюшка Дэн, специально для сегодняшней передачи я приготовила песню о животных. Но в ней говорится, что есть одна вещь, которую животные делать не могут. Послушай, а потом скажи мне, что это?
2: Дети, пойдем в деревню и там поиграемся. Ой, как весело, ой, как хорошо. Собака лает, гав, гав. Рыжий кот, мяу, мяу.

0: Ну что, дядюшка Дэн, ты знаешь ответ?
1: Да, знаю. Всем сердцем славит Господа.
0: Да, ты правильно понял. А теперь нам пора попрощаться со всеми нашими друзьями. Мы надеемся, что вы будете слушать нашу следующую передачу.
1: Всем до свидания, и да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

0: Любите тех, кто просто рядом, кто не посмеет изменить,
1: кто согревает теплым взглядом, кто просто помогает жить. Важнее в жизни ведь не вид, обманчив часто он бывает.
0: Не то красиво, что блестит.
2: Красиво то, что согревает.

0: Мальчики деревни Ваакин, расположенной на острове около побережья Норвегии, любили корзинками ловить рыбу, прибитую волнами прилива к берегу. Никто из мальчиков не радовался этому занятию так, как Павел Эгид, десятилетний сын священнослужителя. Однажды он пришел в такое возбуждение от своей удачи в ловле рыбы, что забыл об усиливающемся приливе, уже отделившем часть земли, на которой он стоял от берега. Когда он понял, что случилось, то увидел свою мать, показывавшую ему знаками, чтобы он взобрался на возвышающиеся неподалеку от него скалы. Вода поднималась все выше и выше. Павел взобрался на вершину скалы, но даже там вода касалась его ног. Проходили часы. Наконец он с облегчением заметил, что вода начала спадать. В течение всего этого времени его мать оставалась на берегу и махала ему рукой, чтобы подбодрить его. Наконец он смог пойти к своей матери. Когда они шли домой, Павел спросил: «Мама, что ты делала, пока я был на камнях?» «Я молилась, чтобы Господь, создавший океан, позаботился о моем мальчике». «Бог может заботиться о нас, где бы мы ни были, не правда ли, мама?» – спросил Павел. Мать ничего не ответила ему, но по выражению ее лица Павел понял, что она думала о том, как страстно хочет его отец с семьей отправиться в Гренландию, чтобы проповедовать там Евангелие. Однажды ночью, лежа в своей постели, он услышал, как отец молился: «Дорогой Господь, пошли меня проповедовать Твое имя в Гренландию». Павел знал, что мать считала это рискованным предприятием и что она просила отца отказаться от идеи поездки в Гренландию. Павел был уверен, что его мать думала об этом, когда не ответила на его вопрос. Несколько дней спустя она сказала: «Павел, я говорила, что никогда не оставлю своего дома для того, чтобы жить с дикарями в Гренландии. Но когда я увидела тебя на той скале в море, я поняла, что Бог заботится о нас, где бы мы ни находились». «Поедем», — сказал Павел бесстрашно, «и я научу их всех молиться, Отче наш». Ганс Эгид не терял времени. В один из майских дней он со своей женой и четырьмя детьми готовился взойти на палубу парохода.
1: «Примите дружеское предостережение, сэр», — сказал ему моряк. «Останьтесь. Я только что вернулся из Гренландии. Несколько человек, ездивших со мною, было убито и съедено каннибалами, а мы еле спасли свою жизнь». Ганс заколебался, но жена его сказала:
0: «Идем. Бог только испытывает наше мужество совершать дело, которое Он дал нам». В Северном Ледовитом океане два огромных айсберга двигались навстречу пароходу. Капитан, команда корабля и пассажиры стояли на палубе и с ужасом следили за их приближением. Только семья Эгида оставалась спокойной. Подняв глаза к небу, проповедник повторял: «В скорби своей воззвали к нему, и он избавил их». Вдруг капитан закричал: «Смотрите, айсберги повернулись, они уплывают в сторону!» Пароход благополучно достиг берега Гренландии. Люди там жили в грязных хижинах и часто недружелюбно относились к Эгиду. Солнце не было видно в течение 2 месяцев. Было так холодно, что иногда подушки оказывались замерзшими, когда дети ложились в постель. Несмотря на все эти трудности, Эгид продолжал мужественно проповедовать, а его сын Павел руководить пением. Спустя некоторое время несколько дикарей обратилось ко Христу. Затем последовали и другие. И сегодня Гренландия – христианская страна, благодаря мужеству семьи Эгида, а также всех тех, кто продолжил.

Когда заканчиваю молитву, я всегда говорю «Аминь». Это значит, что я верю в то, что Бог слышит и отвечает мне.

Моисей становится слугой Господа. Через некоторое время Моисей пришел в страну Мадиан и остановился у колодца. В тот же момент к колодцу подошли овцы. 7 девушек шли за ними. Девушки эти были сестрами, дочерьми Иофора. Подойдя к колодцу, девушки стали черпать воду и выливать ее в специальные корыта, которые стояли рядом с колодцем. Из этих корыт овцы пили воду. Но тут появились другие пастухи со своими овцами. Грубо оттолкнули девушек от колодца и стали поить свой скот. Моисей видел все это и заступился за девушек. «Они первые пришли к колодцу, и их овцы должны пить первыми», — сказал Моисей. Пастухи испугались, увидев незнакомого человека, и отвели своих овец от колодца. Моисей помог наполнить водой корыто, и девушки, быстро напоив овец, отправились домой. «Как получилось, что вы сегодня так быстро вернулись?» – спросил их дома отец. «Один египтянин помог нам», – ответили дочери. «Пойдите и приведите его к нам в дом», – велел Иофор. Когда Моисей пришел в дом Иофора, он рассказал, почему ему пришлось покинуть Египет. Иофор был священником, и Моисей ему очень понравился своей любовью к Богу. Поэтому Иофор предложил Моисею остаться у него в доме пасти овец. Моисей согласился. Так из принца он сделался пастухом. Через некоторое время Моисей женился на одной из дочерей Иофора, которую звали Сепфора. И вскоре у них родилось 2 сына. 40 лет пас Моисей овец у Иофора. Моисею было уже 80 лет. И вот однажды он пришел со своими овцами на гору, на которой росло много кустов. Вдруг Моисей увидел, что один из кустов загорелся, но не сгорел, как это всегда бывает, а продолжал гореть ровным красивым пламенем. «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает», – подумал Моисей. Подойдя к кусту, он услышал голос. «Моисей, Моисей, я здесь», – ответил Моисей. «Не подходи ближе», – продолжал голос. «Сними обувь. Место, на котором ты стоишь, – святое место. Я – Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей быстро снял обувь. Бог продолжал. «Я увидел, как тяжело приходится израильтянам в Египте на работе у фараона. И я решил помочь детям Израиля. Моисей, ты должен вывести израильтян из Египта. Я помогу тебе в этом». Моисей же спросил Бога: «Кто я такой, чтобы идти к фараону? Что мне делать, если фараон не захочет меня слушать?» «Не бойся, я буду с тобой», — ответил ему Бог. Но Моисей все еще сомневался. Тогда Бог сказал: «Моисей, брось свой посох на землю». Как только Моисей сделал это, посох превратился в змею. Увидев это, Моисей испугался и отбежал назад. Но Бог приказал ему: «Возьми змею за хвост». Очень осторожно Моисей подошел к змее, схватил ее за хвост, и в тот же момент змея в руках Моисея превратилась опять в посох. Это было чудо. Этим чудом Моисей должен будет убедить израильтян и фараона, что он послан Богом. И еще сказал ему Господь: «Моисей, положи руку себе за пазуху и вынь ее». Моисей сделал это и увидел, что вся рука его покрылась проказой.
Бог велел опять положить больную руку за пазуху и снова вынуть ее. Теперь рука была здоровой. И это чудо должен был Моисей показать фараону и израильтянам. Бог сказал, что Моисей может сделать еще одно чудо, чтобы все поверили, что он послан Богом. «Возьми воду из реки и вылей ее на землю. Вода превратится в кровь». Но Моисей все еще боялся идти в Египет. «Я не умею красиво говорить. Может быть, ты пошлешь другого?» – спросил он Бога. Услышав это, Бог рассердился. «Аарон, брат твой, поможет тебе», – сказал он Моисею. Моисею больше нечего было возразить. Он должен был сделать все, что велел ему Бог. Так Моисей стал слугой Господа.

давай душе лениться, не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землей, где сверкает море звезд, там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет стать. Потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем. Пусть тебя приготовляет к чудной встрече со Христом. Аминь.

Дорогие детки, я хочу предложить вам новый рассказ, который называется «Книга дедушки». Пусть сам Господь обильно благословит ваши маленькие сердца при слушании этой истории. Стоял прекрасный февральский день. Мягкий воздух нес в Италию нежное веяние весны. Чувствовалось ее приближение. Холмы, окружающие город Флоренцию, начинали зеленеть под могучим действием солнечных лучей. В эту минуту великое светило постепенно исчезало за горизонтом, оставляя длинный огненный след на старинной церкви святого Марка. Но и он, в свою очередь, пропал за последними фиолетовыми тенями заката. В самом бедном и наиболее населенном квартале этого города цветов разговаривали между собой две женщины, сидя на пороге лавки глиняных изделий. Та, которая помоложе, качала на руках ребенка, другая, пожилая, еще довольно проворно плела местную соломку, предназначенную для выделки шляп. «А что, тетушка?» — спросила младшая, умеряя звук своего сильного голоса. «Как у вас обстоит дело там, наверху?» «Сегодня плохо, очень плохо. Мой старик пошел за братьями милосердия, чтобы перенести бедную женщину в больницу. Видишь ли, Тереза, мы совсем не знаем, что с ней делать, а там все-таки будет хороший уход. Бедняжка, она так несчастна, сочувственно!» воскликнула молодая женщина. «Но что же будет с ее малюткой?» «А я уж и не знаю, права. Жалко будет видеть ее сиротой так рано, ведь мать ее долго не протянет, и ребенок останется совсем один на свете», — тихо ответила старшая. «Святая Мадонна, сколько горя вокруг нас!» — воскликнула молодая женщина с нежностью, смотря на своего грудного ребенка и крепче прижимая его к себе, как бы этим оберегая его от несчастья. В это время по плитам тротуара раздался звук мерных шагов. Появились 8 человек, закутанные в длинные черные мантии, с опущенными на лица капюшонами. Только глаза сверкали сквозь отверстия, проделанные в материи. С покрытыми черным сукном носилками на плечах они остановились у дверей дома. Высокий худой старик указал им дорогу. «Здесь, сеньоры!» произнес он почтительно. «Я сейчас открою вам комнату, уже темнеет». Обе женщины перекрестились, шепча молитву. 8 носильщиков вошли в коридор, и по двое поднялись по крутой лестнице. Прежде чем продолжить рассказ, мы объясним в нескольких словах, что такое общество милосердия. Это христианское учреждение, основанное благочестивыми людьми во Флоренции, имеющие целью помогать больным и раненым. Определенное число людей составляет товарищество и дежурит по очереди неделю. Кто нуждается в помощи братьев, может позвонить в находящийся около церкви колокол, особый звук которого раздается по всему городу. Братья милосердия спешат на призыв. Они ухаживают за больными, дежурят около них, или, если это нужно, переносят их в больницу, не получая за свой труд никакого вознаграждения. Говорят, что среди братьев находилось много знатных особ, и что сам великий герцог Тосканский в былые времена приходил на призыв колокола. Но продолжим наш рассказ. В большой комнате на лавке на жесткой постели лежит женщина. Временами все ее тело содрогается от судорог. Исхудалые руки беспомощно падают на постель. Из ее уст временами исходит слабый стон. В комнате тихо, и можно подумать, что больная одна. Но, присмотревшись получше, вы увидите в углу около окна маленькое, скорчившееся человеческое существо.
она спрятала головку в своих приподнятых коленях так, что видны только густые темные волосы. Это маленькая дочь больной женщины. При каждом стоне матери она вздрагивает, не меняя позы. Вдруг на лестнице раздались шаги. Открылась дверь и вошла братья Милосердия. Они поставили носилки на кирпичный пол и подошли к кровати. При входе девочка резким движением подняла головку и вскочила на ноги, едва удержавшись, чтобы не вскрикнуть от ужаса, увидев при неясном свете черные призраки, наполнившие их жилище. Но через мгновение она узнала братьев Милосердия, которых часто встречала на улицах, и тотчас успокоилась. Ее большие, расширенные от только что пережитого страха глаза наполнились слезами. Она сжала свои маленькие ручки и тихим, грустным голосом прошептала несколько раз: «Мама! Мамочка!» Никто не обратил на нее внимания. Осторожно, без суеты, переложили эти странные люди женщину на носилки. Их движения так нежны, что больная, по-видимому, и не подозревает, что ее переносят в больницу. Заботливо уложив больную, закутанную в теплое одеяло, на подушке носилок и накинув еще поверх мрачное покрывало, 8 носильщиков дружно подняли ее и осторожно понесли, избегая всякой тряски. Вот они спустились с лестницы и очутились на улице. Их мерные шаги слышались еще несколько минут, постепенно исчезая среди уличного шума. Девочка долго еще глядела сквозь слезы на кровать, очертания которой становились все расплывчатей в наступающей темноте. «А где же малютка? Где ты ее оставил?» — спросила минуту спустя Роза у своего старика. Как она его называла? «Магда. Разве она была наверху? Я ее не видел. Ох, и изверг же я!» — воскликнул Цечерини. Так звали старика, хлопая себе по лбу. «Я пойду за ней. Нельзя же бедняжку оставить на ночь в комнате совсем одну». И он быстрыми шагами поднялся опять по лестнице. «Эй, малютка, где ты?» — окликнул он ребенка. Споткнувшись о порог комнаты, дверь которой все еще оставалась открытой, не получив ответа, он приблизился на несколько шагов к постели и увидел, наконец, Магдалину, стоящую на коленях перед пустой кроватью матери. «Послушай, девочка, что ты тут одна будешь делать? Пойдем со мной. Роза сварила суп на ужин, а я уверен, что ты голодна». С этими словами старик ласково взял ребенка за руку. «Дяденька», — спросила Магдалина глухим голосом, — «что они сделали с мамой? Кто, братья?» «Они, милочка, отнесли ее в больницу. Там о ней позаботятся, будут ухаживать за ней, пока она не выздоровеет». «Она непременно выздоровеет, не правда ли, дяденька?» — спросила Магда, доверчиво глядя на загорелое лицо Цечерини. Надежда трепетала в ее маленьком озабоченном сердце. Как можно было отнять у нее последнюю надежду? На это у старика не хватало мужества. «Да-да, конечно, у нее будут лучшие врачи города», — поспешил он ответить, отворачивая голову от устремленного на него умоляющего взгляда. «Пойдем, не будем заставлять тетю ждать». Магдалина встала и поспешно пошла за ним. Вскоре она уже сидела на лавке в большой квадратной комнате, служившей и спальней, и кухней. На столе перед ней стояло большое блюдо, наполненное ломтиками хлеба, в которые хозяйка вылила кипящее содержимое из котелка, снятого с огня. Это был кипяток, смешанный с несколькими ложками оливкового масла, приправленный луком с крупными бобами и другими нарезанными овощами. Несмотря на скромность предложенного ей ужина,
Магдалина была от него в восторге. Роза поставила перед ней целую порцию этого так называемого супа, прибавив к нему большой кусок хлеба. По мере того, как она утоляла свой голод горячим супом, ее глаза начинали блестеть, а щеки покрываться легкой краской. «Приятно видеть, как она ест», — сказала Роза, смотря на девочку. «Должно быть, она сильно проголодалась, бедняжка». Когда ужин окончился, малышка предложила старухе помочь помыть посуду, что и сделала довольно ловко. Потом, не зная за что приняться, пошла к цичерине в лавку, освещенную керосиновой лампой, висевшей на стене. Там она начала разглядывать покупателей и считать вазы, наполнявшие магазин. Но сон все больше овладевал ею, и она, присев в углу, крепко уснула. Супруги совсем было забыли о присутствии девочки, но, запирая ставни на ночь, они вдруг увидели ее и долго смотрели на нее сочувствующими глазами. «Может быть, разбудить ее и отослать домой?» — шепотом сказал Цичерини. Роза отрицательно покачала головой. «Она не может спать одна наверху, ей будет страшно. Но ведь у нас нет для нее места. Пока оставим ее тут. Она так славно спит, не будем ее беспокоить. Завтра решим, что делать. Хозяин дома заберет в уплату квартиры оставшуюся мебель», — сказал вполголоса Цичерини, задувая лампу в лавке. «Это бедное дитя очутится на улице. Нельзя же ее бросить». Роза проговорила глухим голосом. «Да-да, уж я вижу, что тебе хочется оставить ее у нас, старина. Но ведь мы и так тяжело зарабатываем на хлеб. Нечего нам еще более утруждать себя. Сам же ты только что сказал, что у нас негде уложить ее спать». «О, за этим дело не станет!» — воскликнул добряк. «Ей можно устроить местечко там, где у нас стоят пустые ящики и мешки с углем. Я там завтра все вычищу, сделаю ей маисовый матрасец и уверен, что она у нас будет чувствовать себя как маленькая принцесса. Кроме того, ты увидишь, что ребенок будет нам даже полезен. Она научится прислуживать покупателям и выполнять наши поручения. А где хватает хлеба на двоих, там хватит его и на троих». «Ну ладно, на первое время так и решим», — согласилась Роза. «Потом, если она будет нас стеснять, найдем, куда ее поместить». Сердце у Розы было не жестокое. В этом мы уже убедились по ласковому приему, оказанному девочке. Но деньги она любила все же больше, чем ее муж. В то время, как обсуждалась судьба Магдалины, единственно близкие ей теперь людьми, она сладко спала, даже не подозревая, какой важный вопрос решается. Проснувшись на другой день, она, казалось, не удивилась тому, что находится не дома. Но она тотчас же попросилась к матери. А Цичерини не согласился ее туда отвезти, говоря, что ее не пустят в больницу и что он сам, как только выпадет свободная минутка, пойдет туда и принесет ей известие о матери. Грустный это был для Магдалины день. Она видела, как была вывезена убогая мебель, и комната, в которой она жила с матерью, была опустошена и вычищена. Ей было позволено взять только ее собственное платье и книги в черном переплете, которую она часто видела в руках больной матери, из которой та ей иногда читала. Хозяин, человек грубый, жестокий, в своих жадных поисках чего-либо ценного, наткнувшись на этот скромный томик и повертев его в своих почерневших от работы рук, резко спросил Магдалину, которая, дрожа, стояла перед ним. «Это что такое?» «О, сударь, прошу вас, не берите этой книги.
это дедушкина книга. Мама так любила ее. Она будет недовольна, если, вернувшись из больницы, не найдет ее. Оставьте ее мне. Она ведь такая старая». «Это правда», — проворчал хозяин, видя, что никакой выгоды из этого предмета извлечь нельзя. Он с презрением бросил эту невзрачную книгу Магдалине, которая поспешила спрятать ее в ящик, где берегла плохонькую фотографию своего отца, умершего более года тому назад, когда, после нескольких часов отсутствия, Цичерини вернулся домой, он помедлил с ответом на обращенный к нему вопросительный и тревожный взгляд ребенка. Его честное лицо выражало беспокойство и грусть. Магдалина инстинктивно почувствовала, что случилось что-то недоброе. «Как мама? Ей лучше?» «Нет, крошка. То есть, да», — решился произнести старик. «Теперь ей совсем хорошо. Она просила тебя быть умницей и не плакать, если ты ее долго не увидишь». Магдалина удивленно посмотрела на него. В эту минуту к ним подошла Роза. «Все кончено?» — шепотом спросила она. Цичерени утвердительно кивнул головой. «Царство ей небесное!» — сказала старуха, крестясь. Ребенок все понял. «Мама умерла? Я ее никогда уже больше не увижу! О, мама! Мама!» Девочка разразилась судорожными рыданиями, которые долго нельзя было унять, несмотря на все старания Цичерени и его жены. Этот вечер прошел в слезах. Ничто не могло избавить девочку от отчаяния, охватившего ее душу. Увы, бедняжка мало знала о Боге. В своем горе она забыла, что у нее был на небе отец. Отец, сердце которого было наполнено сочувствием и любовью к ней. Дорогие детки, продолжение чтения «Книга дедушки» вы услышите завтра в это же самое время. Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердца.

Молитва девочки. В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова, были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечеряй с нами за столом. Обогрей нас в стужу и дожди, никуда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин, а в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз, но цена на куклу высока, можно лишь смотреть издалека. Запирает магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов, завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах. Подари ее мне завтра днем, утром на пороге почтальон». Развернула девочка пакет, кукла в нем от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ночи или в свете дня никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежней друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

научись обиды не дружи, лучше дружбы дорожи. Научись прощать ошибки и дари другим улыбки. Сердце доброе всегда любит совершать дела, что несут другим отраду, и лениться нам не надо. Зло и зависть отвергай, сердце к Богу открывай, Он услышит все моленьки и пошлет благословенье.

10 бедствий. Вернувшись домой, Моисей рассказал своей жене и священнику Иофору, что он стал слугой Господа и что Бог ему поручил вывести народ Израиля из Египта. И, взяв свой посох, он вместе с женой и двумя сыновьями отправился в Египет. А Аарон же, брат Моисея, вышел из Египта ему навстречу. Очень обрадовались оба брата своей встрече. Моисей рассказал Аарону, что он разговаривал с Богом, что это Бог велел ему вернуться в Египет, что Бог не забыл свой народ и поможет израильтянам. Моисей показал Аарону свой посох, который может превращаться в змею, и руку, которая может быть то больной, то здоровой. Этими чудесами Моисей должен будет убедить израильтян в том, что он послан Богом. Когда Моисей и Аарон пришли во дворец к фараону, Моисей сказал царю: «Бог Израиля велит отпустить народ его в пустыню, где люди смогли бы отпраздновать свой религиозный праздник». Но злой фараон ответил: «Какой Бог? И почему я должен слушать Бога Израиля? Я не знаю этого Бога и не отпущу израильтян». «Израильский народ хочет справлять свой праздник», — подумал фараон. «Я проучу их. Я накажу весь народ Израиля». И фараон приказал сделать работу израильтян еще более тяжелой. Израильтяне очень рассердились, узнав о том, что работа станет еще тяжелее, и во всем винили Моисея и Аарона. «Это они рассердили фараона», — говорили люди. Моисей спросил Бога, что ему и Аарону теперь делать. Бог ответил: «Я накажу фараона и египтян, но и тогда они не захотят меня послушать. Лишь страшные наказания заставят их отпустить израильтян». И Бог приказал Моисею и Аарону опять пойти к фараону. Когда братья вернулись к царю, Моисей попросил Аарона: «Брось мой посох к ногам фараона». Аарон сделал это. И что же? Посох превратился в ядовитую змею. Тогда фараон приказал позвать всех своих мудрецов, чтобы и они сделали то же самое. Когда мудрецы пришли во дворец, каждый из них бросил свой посох к ногам фараона, и все посохи превратились в змей. Но змея Моисея съела всех остальных змей. И это было чудо. Аарон схватил змею за хвост, и она опять превратилась в посох. Но фараон не захотел поверить в чудо и не захотел послушать то, что говорит ему Бог Израиля. Бог видел все это и сказал Моисею: «Пойди завтра утром к реке, к которой каждое утро приходит фараон. Когда туда придет фараон, преврати всю воду в реке в кровь. Это будет первое наказание». На следующее утро Моисей и Аарон пришли к реке. Через некоторое время туда пришел и фараон со своими слугами. Аарон еще раз попросил царя отпустить народ Израиля, но фараон даже ничего не ответил. Тогда Моисей ударил своим посохом по воде, и вдруг вся вода в реке превратилась в кровь, и все рыбы в реке умерли. Тогда фараон велел позвать своих мудрецов. Слуги фараона вырыли глубокую яму недалеко от реки, и она наполнилась чистой водой. Мудрецы фараона ударили посохом по этой воде, и вода также превратилась в кровь. Увидев это, фараон подумал: «Мои мудрецы могут делать то же самое, что и Бог Израиля. Не такой он, наверное, могущественный, этот Бог. Я не отпущу народ Израиля». В это время вода во всех реках Египта превратилась в кровь,
и целую неделю египтяне должны были рыть колодцы, чтобы достать чистую воду. Но упрямый фараон все равно не хотел отпускать народ Израиля. 10 страшных бедствий пошлет Бог на Египет. И только после этого фараон разрешит народу Израиля уйти в пустыню. Через несколько дней огромное количество лягушек появилось в Египте. Они были всюду – в воде, на земле, в домах. Люди ничего не могли с ними поделать. Тогда фараон позвал своих мудрецов, и те сказали ему: «Фараон, мы можем наполнить страну лягушками, но выгнать их из страны мы не можем. Это может сделать только Бог». Фараону пришлось позвать Моисея и Аарона. Когда братья пришли, фараон сказал им: «Попросите вашего Бога избавить Египет от лягушек, а я за это отпущу народ Израиля в пустыню». Моисей помолился Богу, и все лягушки умерли. Весь Египет покрылся мертвыми лягушками. Но фараон не сдержал своего слова и не отпустил израильтян. Бог видел все это и велел Моисею: «Пусть Аарон ударит своим посохом по земной пыли». Аарон исполнил это, и тут же вся пыль превратилась в мошек, которые покрыли людей и скот. Это было очень страшно. Мудрецы фараона не могли сделать насекомых из пыли и сказали фараону, что это может сделать только Бог. Но все равно фараон не хотел отпускать израильтян. И опять велел Бог Моисею и Аарону идти к фараону и сказать ему: «Отпусти народ Израиля, иначе Бог пошлет новое наказание. Огромные стаи отвратительных насекомых нападут на Египет. Только там, где живут израильтяне, не будет этих насекомых». Фараон и на этот раз не послушался Моисея. И на следующее утро по всей стране летали, прыгали, ползали всякие отвратительные насекомые. Даже во дворце фараона не было спасения от них. Разозлившись, фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Ладно, я разрешаю израильтянам справлять свой праздник, но только пускай они справляют его здесь, в Египте». Моисей и Аарон не согласились на это. «Хорошо», — сказал тогда фараон, — «я отпущу израильтян, но недалеко, а вы попросите Бога избавить Египет от насекомых». Братья помолились Богу, и насекомые пропали. Но фараон опять обманул Моисея. И вот новое бедствие обрушилось на Египет. Коровы, овцы, лошади и все другие животные египтян заболели и начали гибнуть. В Гесеме же, где жили израильтяне, не было ни одного больного животного. И все равно упрямый и злой фараон не хотел отпустить народ Израиля из страны. Бог знал, что фараон не хочет его слушать. Опять послал он Моисея и Аарона к царю египетскому. В этот раз братья держали в руках пепел. Бог велел им бросить этот пепел в воздух во дворце фараона. Моисей и Аарон выполнили наказ Бога. И что же? Пепел превратился в пыль, и эта пыль разнеслась по всему Египту и опустилась на египтян и их животных. И сразу же тела людей и животных покрылись страшными язвами. Язвы болели и чесались. Ни люди, ни животные не могли ни стоять спокойно, ни сидеть. Они все время чесались. Спать они тоже не могли. Так болели эти язвы.
Но и это страшное бедствие не заставило фараона отпустить евреев. На следующее утро Моисей и Аарон опять пошли говорить с фараоном. «Если ты не отпустишь народ Израиля в пустыню, — сказали они, — чтобы он мог служить Господу и справлять свой праздник, то Бог пошлет еще много бедствий на Египет. Начнется страшная гроза, и с неба будет падать град величиной с камень. Прикажи всем людям сидеть дома и не выпускать животных из стойла. Все, кто будут на улице, будут убиты градом», — предупредили братья фараона. Многие египтяне послушались Моисея и Аарона. Они заперли животных в стойлах и сами попрятались по домам. Только животные фараона остались пастись в поле. Через некоторое время началась гроза. Пошел дождь и град, и все, кто остались под открытым небом, погибли. Все деревья и все посевы в Египте были побиты градом. И только в Гесеме, где жили евреи, не было ни дождя, ни града. Но и это не заставило фараона изменить свое решение. Тогда огромные стаи саранчи напали на Египет. Они съели все посевы в стране, всю листву с деревьев. И у египтян не осталось еды. Люди были в ужасе, в стране наступил голод. Но фараон все еще не хотел послушаться Моисея и Аарона. Только после молитвы Моисея вся саранча погибла. Бог утопил ее в море. Через некоторое время тьма опустилась на Египет. Не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Люди ничего не видели. Они не могли даже добраться до своих домов и должны были остаться там, где их застигла тьма. А в Гесеме у израильтян светило яркое солнце. И это было великое чудо. 3 дня тьма стояла над Египтом, а затем снова появилось солнце. И опять Моисей пришел к фараону, на этот раз один. Царь сказал ему: «Я согласен отпустить израильтян в пустыню, чтобы они справили там свой праздник. Только пусть всех своих коров, овец и других животных они оставят в Египте». Моисей не согласился на такое условие. Он хотел, чтобы все животные, принадлежавшие евреям, ушли вместе с ними. Очень рассердился фараон. «Уходи и никогда больше не приходи ко мне», — сказал царь. Моисей ответил: «Я уйду и больше никогда не приду к тебе. Но сначала я хочу рассказать тебе о 10-м, самом страшном наказании, которое Бог пошлет на Египет. Ночью Бог убьет первенца в каждой египетской семье, и твой старший сын умрет тоже, и у всех животных египтян тоже погибнут первенцы». Очень испугался фараон, услышав слова Моисея. Но поздно. Наказание предотвратить уже больше нельзя. В гневе ушел Моисей от фараона и пошел в Гесем, чтобы рассказать израильтянам, что им надо делать. И на Египет опустилась ночь.

плакса. Рита очень часто плачет, слезы словно дождик скачут. Если что-то не по ней, слезы льются, как ручей. И всегда она, похоже, никого просить не может. Вся в капризах норовить, все слезами победить. Надо ей не быть плаксивой, всех прощать и быть счастливой. Ведь Иисус нас учит всех достигать в любви успех.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение «Книга дедушки». Мать Магдалина была швейцарка, родом из Валенского кантона. Она была дочерью бедного, но почтенного человека, некогда служившего у Наполеона. Удалившись в свою родную деревню после политических потрясений, постигших Францию, он уже не мог заниматься сельскими работами, от которых отвык и был очень доволен, получив место сельского почтальона. Он женился. У него была дочь, составлявшая счастье скромной семьи в течение многих лет. Жан Ходе, так звали дедушку Магдалины, был человек прямой и благочестивый. Не проходило дня, чтобы он не брался за Библию, из которой каждый день читал по одной главе, после чего громко молился. К несчастью, он не умел смягчать суровость своих правил. Строгий к самому себе, он был строг и к другим. Его жена, существо робкое и покорное, впрочем, нежно любившая своего мужа, вполне подчинялась его руководству. Но с дочерью, его Катериной, все было по-другому. Она унаследовала от Жана его твердость характера, доходившую до упорства. Молодая, живая и очень хорошенькая, она хотела веселиться. И когда Ходе воспротивился тому, что она посещает деревенские праздничные сборища, она, возмутившись, отказалась подчиняться воле отца. Последствием этого были тяжелые семейные сцены. Мир и спокойствие исчезли из дома. Ветреность дочери возмущала и огорчала Жанна, но вместо того, чтобы постараться вернуть ее мягкостью и любовью, он становился к ней все строже и холоднее. Она же все более и более ожесточалась. В это время вблизи их деревни началось строительство железной дороги. Итальянские рабочие наводнили станцию. Они посещали танцевальные вечера и ухаживали за молодыми девушками. Внимание одного из них и обратила на себя Катерина. Он ей тоже понравился. И через некоторое время они стали женихом и невестой. Правда, неопытная девушка дала слово, не спросив согласия родителей. Какой это был для них удар! Жан сделал все возможное, чтобы отговорить дочь от брака с незаконным человеком, воспитанным в другой религии. Все было напрасно. Катерина заупрямилась в своем решении. Тогда раздраженный отец предоставил ей самой распоряжаться своей судьбой, отказав ей в своем благословении. Вскоре Катерина уехала с мужем, увозя в сердце тяжесть справедливого гнева отца. С тех пор всякие отношения между ними прекратились. Более не было слышно у домашнего очага разговоров о непокорной дочери. Через несколько месяцев умерла с горя мать. Жан остался один. Переживания убелили его голову сединой и согнули высокий стан. Но его крепкое телосложение не сокрушилось под тяжестью жизни. Взгляд был по-прежнему обращен к горам, откуда приходит помощь наша. Он продолжал изо дня в день исполнять свои обязанности. Большая белая собака, как тень, следовала за ним. Что касается Катерины, то она переходила с места на место за своим мужем, шедшим туда, где для него оказалась работа. Пьеро обращался с ней хорошо. Он был дельный работник, трезвый и умеренный, как большая часть итальянцев. Он довольствовался малым и аккуратно отдавал свой заработок жене. Рождение маленькой Магдалины было верхом
их супружеского счастья. Наконец, они поселились во Флоренции, где Пьеро получил выгодное место. А Катерина стала привратницей в большом доме. Так прошло несколько счастливых лет. Они могли понемногу откладывать сбережения, но однажды Пьеро принесли домой мертвым, убитым, упавшим камнем, предназначенным для углового обрамления подъезда. Этот камень, поднятый на блоки, оборвал веревку своей тяжестью и раздавил несчастного рабочего. Катерина от неожиданного горя чуть не сошла с ума. Трудно ей было прийти в себя от постигшего его несчастья. Она была настолько поглощена своей скорбью, что стала небрежной в работе. Хозяева ее уволили. Тогда она сняла комнату над лавкой Цичерени, с которым она познакомилась, когда тот приходил убирать комнаты в старом дворце, где она служила привратницей. Бедная женщина! Она забыла своего Бога, пренебрегла им. Настал час испытания. Откуда ждать спасения? У кого искать утешение? Положение ее ухудшалось. Болезнь изнуряла ее. Не было ни сил, ни энергии работать. Денежные сбережения быстро таяли. Она чувствовала приближение смерти. Что же будет с ребенком? Куда обратиться ей самой? В это самое тяжелое время, в отчаянии души, потерявшей все на земле, ее измученное сердце обратилось к Господу. Все ее прошлое воскресло в памяти. Она только теперь осознала весь эгоизм и всю свою жестокость по отношению к родителям, поняла свою неблагодарность Богу. Ища прощения и мира, она начала читать старую книгу «Подарок отца», которым она столько лет пренебрегала. Каждый день видела Магдалина, как ее мать открывала небольшую черную книгу, потом закрывала своими исхудалыми руками лицо и плакала. Ребенок удивлялся и иногда спрашивал мать о причине ее слез, но Катерина избегала расспросов, считая девочку слишком маленькой, чтобы все ей рассказать. Наконец, ее молитвы были услышаны. Господь Иисус даровал ей сознание прощения, испрошенного со слезами смирения. Радость и благодарность переполняли ее душу, но в то же время она поняла, что не выполнила своих святых материнских обязанностей, не посвятила свою дочь в познание евангельских истин. Катерина не заблуждалась. Она знала, что вскоре Магдалина останется совсем одна, среди чужих людей, и эта мысль глубоко угнетала ее. «Отчего я раньше не научила ее любить своего Спасителя?» — говорила она себе с укором. «То, чему я теперь научу ее, быстро изгладится из ее памяти. Бедное дитя, что с ней будет?» Эта мысль постоянно терзала больную. Вдруг на нее нашло как бы вдохновение, дрожащей рукой. Она написала письмо, запечатала и послала с Магдалиной на почту. Когда девочка вернулась домой, она была поражена слабостью матери, с трудом справившейся с изнурительным приступом лихорадки. Однако у нее хватало сил притянуть к себе дочь. «Магда, я никогда тебе не говорила, что у тебя есть добрый дедушка, живущий далеко отсюда, в прекрасной стране Швейцарии. Это ему я написала письмо. Если он еще жив, на что я очень надеюсь, то он, наверное, приедет к нам и будет заботиться о тебе». «Он возьмет нас к себе?» — спросила малютка, широко раскрывая глаза при одной мысли о таком будущем.
Катерина отвернула свое лицо, и горькая слеза скатилась по щеке. Чего бы она не отдала за возможность вернуться в маленький домик на краю деревни, близ сосен, живительный запах которых она, казалось, чувствовала до сих пор. «Да, дитя мое, мы поедем с ним, или, вернее, ты поедешь», прибавила Катерина тихо, лаская склонившуюся к ней кудрявую головку. «Ты будешь добрая, послушная внучка. Дедушка многому тебя научит. Чему я тебе должна быть научить? Ты хочешь учиться, не правда ли? И ты во всем будешь его слушаться». «Да, мамочка», — ответила Магдалина. Сердечко ее сжалось, но она сама не знала, почему. Вдруг ее взгляд упал на черную книгу, которую мать держала в сложенных руках. «Мама», — сказала она с нетерпением, — «зачем ты все читаешь эту книгу? После этого ты всегда печальная. Дай я заберу ее у тебя». «Нет-нет, Магда, совсем наоборот. Эта книга — единственное мое сокровище, все мое утешение. Она говорит о любви Бога ко мне, о его прощении. Магда, если я слягу окончательно, если Господу будет угодно взять меня к себе, обещай мне беречь эту книгу. Спрячь ее хорошенько, чтоб никто ее у тебя не увидел и не мог забрать до приезда дедушки. Он научит тебя читать эту книгу», — прибавила она, вздыхая. «А ты, изучая ее, будешь знать, что это Евангелие было моим единственным счастьем в моем одиночестве». Растроганная Магдалина обняла свою мать, так и не поняв толком, в чем дело. Она немного говорила по-французски, но читала плохо. Родной язык ее был итальянский. С этого дня силы покидали мать все быстрее. Этот разговор был последний, более или менее последовательной беседой с дочерью. Скоро настал день, когда, как мы видели, братья милосердия увезли ее в больницу, из которой ей не суждено было вернуться. Дорогие детки, на этом мы сегодня заканчиваем чтение нашей книги. Завтра вы услышите ее продолжение. Да благословит вас Господь!

день процессы догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

Да, машина офигеет. А теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься. Да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил, как, горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как тебе, Сергей?» Молвит бабушка так-то.
0: Иисус учил всегда: если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёзе. Утром

0: строгать идет. Он веселое настроение, молока попил с печеньем. Что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал. Внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
1: «Сергей, Сергей, подойди ко мне скорей!»
2: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!»
0: Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
0: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
0: Петя смотрит с сожалением:
2: «Ах, как жалко!»
0: И своим мнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить?
1: Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусный какой!»
0: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: говорить.
1: Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
0: Помолчал, потом сказал.
1: Это я ее сломал.

День принцессы догорает, тихий ветер наступает. Только слышно там и тут, птички весело поют.

Да, машина сидит, а теперь и сам жалею. И зачем только я дал, всю машину заломал. А теперь смотри, смеешься, да еще не зазнаешь. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй.

0: ему.
1: А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил. Как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы мы врагов прощали.

0: любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
1: Внук кивает. Да, конечно. Глубоко вдохнул сердечно, а потом сказал робея:
2: только как тебе быть Сергеем?
1: Молвит бабушка тогда:
0: Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить.
1: Петя молча это слушал, молча мылся, молча кусал, а потом в постели лёжа долго думал о Серёзе. Утром рано встал с постели, петухи уже пропели, солнце яркое встаёт, Петя завтракать идёт. Он веселого настроения, молока попил с печеньем, что-то думает, читит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику белком. Как чудесное солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему:
2: «Сергей, Сергей, подойди ко мне, скорей!»
1: «Да не бойся подходить, я тебя не буду бить!» Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему:
2: «Серёжа, хочешь кушать? Ты быть может!»
1: А Сергей ему в ответ прошептал:
3: «Да вроде нет».
1: Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И своим мнением говорит:
2: «А может быть, ты, Серёжа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой. Знаешь, вкусное какое!»
1: И Сергею прямо в рот кружку полную сует.

0: и тихонько говорит:
1: «Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим».
0: Помолчал, потом сказал:
1: «Это я ее сломал».

уход из Египта. В Египте глубокая ночь, но израильтяне не спят. Многие египтяне тоже еще не ложились. Этой ночью должно произойти что-то ужасное. Ведь Моисей сказал фараону, что в каждой египетской семье умрет первенец. Египтяне все еще надеются, что этого, может быть, не случится. Но предсказания Моисея до сих пор всегда сбывались. В Гессеме у израильтян тоже неспокойно. В каждом доме зарезали по молодому барашку, матери жарят мясо, пекут пироги, накрывают столы. Сегодня у евреев праздничная ночь. Сегодня Пасха. В каждой семье отец собрал кровь зарезанного барашка в чашку и обмазал этой кровью дверь дома с внешней стороны. Так велел сделать Моисей. Он сказал израильтянам: «Сегодня ночью в Египет спустится ангел Божий. Он будет ходить от дома к дому, и там, где дверь не будет вымазана кровью, он убьет первенца. Если же он увидит кровь на двери дома, то он пройдет мимо него». Когда мы празднуем Пасху, мы думаем об Иисусе Христе. Иисус Христос принял на себя все людские грехи и был распят на кресте. А в день Пасхи он воскрес. И если ты будешь верить в Иисуса Христа, ты тоже будешь спасен. В ту ночь Моисей сказал своему народу: «Как только еда будет готова, мы пустимся в путь. Возьмите всех своих животных, все свое имущество с собой. А Бог позаботится о том, чтобы на этот раз фараон отпустил нас из Египта». Всюду в эту ночь был слышен плач и крик египтян. Страшное горе постигло каждую египетскую семью. В каждой семье умер первенец. Не пощадил ангел и первенцев животных египтян. Все, что предсказал Моисей, сбылось. Бог Израиля наказал египтян и их царя. Старший сын фараона тоже умер в эту ночь. В горе египтяне прибежали в Гессем и стали кричать израильтянам: «Уходите, возьмите с собой все, что хотите. Фараон разрешает вам покинуть Египет. Идите, молитесь своему Богу, но помолитесь и за нас, вашему Богу, чтобы он больше не наказывал нас». Много всяких красивых вещей из золота и серебра взяли израильтяне с собой. Много красивой одежды дали им с собой египтяне. Никогда еще евреи не были так богаты. А египтяне были очень рады, что евреи покидают их страну. Этой ночью народ Израиля ушел из Гессема. Люди шли большой колонной, все вместе. Матери несли на руках маленьких детей, а старшие дети шли рядом. Моисей и Аарон шли впереди. Моисей со своим посохом в руке. Бог Израиля заботился о своем народе. Он сделал то, что обещал Моисею. И он приведет свой народ в далекую страну Ханаан. Но это будет еще очень и очень не скоро.

Уже много дней израильтяне были в пути. Бог шел вместе с ними. Его все могли видеть, даже самые маленькие дети. Все время над головами израильтян шло облако. Это Бог шел с ними. Ночью облако светилось. И даже когда было очень темно, народ мог все равно идти вперед, так как свет из облака освещал людям дорогу. Бог заботился о своем народе. Гесем опустел. Не было больше израильтян в Египте, и некому было больше работать на египтян и на фараона. Очень жалел фараон, что отпустил народ Израиля. И решил фараон вернуть евреев обратно в страну. Быстро позвал он своих солдат и велел запрягать колесницу. И вот колесница фараона готова. «Скорее, скорее в погоню за израильтянами!» – торопил солдат фараон. Солдаты вскочили в свои колесницы и во главе с фараоном погнались за израильтянами. «Какой все-таки глупый народ эти израильтяне!» – думал фараон. «Они идут прямо к Красному морю, и скоро им некуда будет деться. Они же не могут ходить по воде!» А переплыть со всеми животными и детьми через Красное море невозможно. Тут-то мы их и схватим, и вернем назад в Гесем, мечтал злой фараон. Как же испугались израильтяне, когда увидели, что фараон и его солдаты догоняют их. Спрятаться им было некуда. Впереди было только море. «Египтяне догонят нас и убьют», подумали все. Испуганные и рассерженные, они бросились к Моисею. «Неужели мы должны здесь умереть? Лучше бы ты никогда не выводил нас из Египта». «Не бойтесь», – отвечал Моисей. «Бог позаботится о нас». Бог сказал Моисею, что народ должен идти вперед. Но впереди было море. «Ударь своим посохом по воде», – приказал Бог Моисею. «И ты увидишь, что вода расступится, и появится дорога. Египтяне в погоне за вами тоже пойдут по этой дороге, но я остановлю их». Наступила ночь. Бог сотворил новое чудо. Светящееся облако, которое раньше шло перед израильтянами, теперь стало идти за ними. Оно освещало дорогу евреям, но не освещало дорогу египтянам. Израильтяне хорошо видели, что происходит перед ними, в то время как египтян окружала полная тьма. И тогда произошло еще одно чудо. Моисей ударил своим посохом по воде, вода расступилась, и появилась дорога. Быстро начали израильтяне переходить на другую сторону. Вода с обеих сторон дороги стала стеной, и Господь следил, чтобы вода не обрушилась на евреев и не потопила их. А что же египтяне? Они видели впереди светящееся облако и видели, что израильтяне начали переходить море. Быстро вскочили египтяне на своих лошадей и в полной темноте пустились в погоню. И вот их лошади вступили на дорогу, проходящую посреди моря. Но двигались они очень медленно, потому что вокруг было совсем темно. К этому времени уже почти все евреи перешли на другую сторону. Как только все израильтяне благополучно вышли на другой берег, наступило утро и засияло солнце. Египтяне видели светящееся облако в небе и очень боялись его. При свете солнца они увидели, что вода с обоих сторон дороги стоит стеной. Колесницы стали застревать в мокром песке. «Надо спасаться! Господь помогает израильтянам!» – стали говорить друг другу солдаты. Но было слишком поздно. Бог велел Моисею ударить еще раз посохом по воде, и сразу же вода обрушилась на фараона и его солдат. Все египтяне и их лошади
погибли в Красном море. Стоя на другом берегу, израильтяне видели, как утонули египтяне, их враги. Это Бог спас народ Израиля. Теперь люди знали, что Бог помогает им, что Моисей действительно слуга Господа. Вместе с Моисеем запели евреи песню в честь Бога, который перевел их через море и утопил фараона и его солдат. Радости израильтян не было конца.

с обидой не дружи, лучше дружбы дорожи. Научись прощать ошибки и дари другим улыбки. Сердце доброе всегда любит совершать дела, что несут другим отраду, и лениться нам не надо. Зло и зависть отвергай, сердце к Богу открывай, Он услышит все моленьки и пошлет благословение.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение рассказа «Книга дедушки». Однажды, в ясный, холодный январский день, еще бодрый старик один сидел в маленьком домике недалеко от деревни Ваклюз. На столе возле него лежала большая книга, между страницами которой были бережно положены очки, знак того, что он только что кончил читать. Он наклонился, чтобы подбросить новую охапку ельника в наполовину погасший очаг. Слабый огонь тотчас ожил. Послышался веселый треск. Старик выпрямился во весь рост. Он встал, чтобы посмотреть в окно. «Сегодня ночью будет сильный мороз», — произнес он вполголоса. «Снег так и скрипит под ногами. Беда тем, у кого нет крова. Я рад, что отказался в эту зиму от должности почтальона. Что ты на это скажешь, Сира?» Прибавил он, потрепав голову большого белого пуделя, который преданно смотрел на своего хозяина, не упуская из виду ни одного его движения. Вдруг решетчатая калитка садика заскрипела на своих петлях, и послышались громкие торопливые шаги. Собака залаяла и бросилась к кухонной двери. «Кто это может так поздно ко мне прийти?» — пробормотал старик. «Эй, Жан Ходе! Успокойте вашу собаку и откройте дверь. Это я, почтальон Петр». Жан Ходе? А, это был он! — поспешил выполнить просьбы своего преемника, заменившего его, когда старость и усталость вынудили старца уйти на покой. Молодой человек вошел, отряхивая свои башмаки от снега. Он впустил струю морозного воздуха, заставившую старика вздрогнуть от холода. «Что заставило вас посетить меня?» — спросил Жан пришедшего. «Новость, батюшка, новость! Для вас письмо, да еще издалека». «Письмо? От кого?» «Я ниоткуда ничего не жду». «Это уже ваше дело». «Всего доброго! Прощайте! У меня много дел, разговаривать некогда». И прежде чем Ходе успел открыть рот, чтобы предложить ему чашку горячего кофе, вина у него не водилась, почтальон исчез. Оставшись один, он зажег лампу, сел к столу и надел очки, потом взял в руки письмо и прежде чем разорвать конверт, тщательно рассмотрел его со всех сторон. Наконец, он распечатал письмо, прочитал. Его суровое лицо мало-помалу смягчилось. Сильные, почерневшие от работы руки затрепетали от волнения. Дочитав письмо до конца, он тихо сложил его и вложил в Библию. Затем встал и дрожащим голосом произнес: «Благодарю тебя, Господи! Ты внял моим молитвам! Ты нашел заблудшую отцу. Да будет прославлено имя Твое, Отец мой Небесный». Вот содержание прочитанного им письма. «Отец, позволь ты мне тебя еще так называть. Отец, простишь ли ты меня? Сможешь ли ты забыть мною непокорность и неблагодарность тебе и моей матери? Господь нашел меня. Он взял у меня моего мужа, доброго и верного Пьеро. Он разбил мое сердце, отняв у меня моего идола. Он поверг меня на одр болезней. И все мои грехи грозно обступили меня. Тогда я почувствовала, что пропала. Я стала просить о спасении, и Бог услышал меня. Он пришел ко мне и сжалился надо мною. Он дал мне мир. Отец, не возвратишь ли и ты любовь своей кающейся дочери? Я так хочу тебя видеть. Я чувствую, что очень больна. Уже недолго остается мне жить. Я умираю с тоской в сердце, оставляя мою дочь, маленькую Магдалину, одну, среди иностранцев, без средств к существованию, а главное, не знающий ничего,
что ей следовало бы знать. Увы, плохая дочь была и плохой матерью. О, приди к нам, отец! Я была бы так счастлива получить от тебя поцелуй в знак примирения и отдать в твои руки моего ребенка. Ты научишь ее любить Бога, и тебя она, может, будет любить. Она не будет неблагодарной, так как она не похожа на меня. Она будет предана тебе всей душой, будет верной опорой твоей старости. Я не могу больше писать. Прощай, отец. Да внушит тебе сам Господь, что ответить мне. Катерина. Дав волю порыву своей благодарности Богу, старик накинул на плечи плащ из грубого сукна, надвинул на уши свою войлочную шляпу, потушил лампу, взял палку и вышел в сопровождении своего пуделя, хотя и удивившегося этой ночной прогулки, но тем не менее прыгавшего от радости. Через несколько минут Жан достиг главной улицы деревни. Потом повернул налево и остановился около церкви, перед домом с зелеными ставнями, жилищем всеми чтимого местного пастора. На звонок тотчас же явилась служанка. Увидев его, она удивленно воскликнула: «Ах, это вы, дядюшка Ходе! Так поздно! Вы можете простудиться, если будете выходить в такой холод!» «Я не такой, неженка моя милая. Пастор дома?» «Да, он был дома». И через 2 минуты старик вошел в просто обставленную комнату, где служитель Божий, сидя у огня, обдумывал свою новую проповедь. «Что случилось, мой милый Ходе?» — дружески спросил Верне. «Читайте, сударь», — сказал Жан, и, вынув из кармана уже известное нам письмо, подал его пастору. Тот молча прочел его. Выражение живого участия и жалости отразилось на его симпатичном лице. «Вот, Ходе», — сказал он наконец, тщательно сложив письмо. «Вот чудно услышанная молитва! Ваше терпение и вера вознаграждены сполна! Ах, господин пастор, я получил несравненно больше, чем на самом деле заслужил, потому что я часто говорил себе, что, может, строгостью своей я сам способствовал удалению от себя моей бедной дочери. Я глубоко тронут и благодарен Господу, сударь, уверяю вас, но я несказанно страдаю за нее. Что же вы думаете делать? Я хочу немедленно отправиться к ней». Пастор удивленно посмотрел на старика. «Отправиться к ней? Вы? В ваши лета и по такой погоде? Но это же просто безумие!» Жан покачал головой. «Безумие или нет, но я отправлюсь. Не могу же я оставить без ответа этот отчаянный призыв. И к тому же там есть ребенок. Не могу же я ее бросить среди иноверцев. Подумайте об этом, господин пастор». «Но вы могли бы написать Катерине. Я же со своей стороны готов сделать все возможное, чтобы тамошние протестантские братья позаботились о вашей внучке, пока удастся привести ее сюда». Жан подумал немного. «Нет, сударь», — сказал он после минутного молчания, «мне необходимо поехать туда самому, потому что я еще надеюсь найти мою дочь в живых и хотел бы дать ей свое благословение, о котором она просит. Далеко ли отсюда Флоренция?» Бедняга и не подозревал об огромном расстоянии, отделявшем его от 2 обретенных им сокровищ. Он рассчитывал пуститься в путь пешком, с палкой в руках и в сопровождении своего верного Сиры. Верне достал карту, и Жан, приложив к глазам очки, внимательно следил за пальцем пастора. Последний указал ему, куда следовало ехать, убеждая его в невозможности такого предприятия.
При первом же упоминании о железной дороге старик объявил, что он привык далеко ходить пешком и часами оставаться на воздухе. «Да, кроме того, сударь, — прибавил он, — у меня нет столько денег, чтобы заплатить за билет. Пришлось бы потратить много средств, путешествия по-барски. Идя же пешком, я мог бы, повесив через плечо свою скрипку и останавливаясь для игры перед домами в селениях, по которым придется проходить тут и там, заработать несколько грошей. Многие люди, сударь, переходят так с места на место. Да, но вы отвыкли уже от продолжительной ходьбы, мой добрый Жан, и кроме того, вы гораздо скорее достигнете цели вашего путешествия, если воспользуетесь более удобным средством сообщения нашего времени». Жан покачал головой. «Мы, старики, — сказал он, — не любим новшеств. Благодарю вас за добрые советы, господин пастор, но я предпочитаю остановиться на моем первоначальном плане. А что будет дальше, то усмотрит Господь». Видя, что дальше убеждать своего прихожанина ни к чему не приведет, Верни уговорил его, по крайней мере, переправиться в дилижансе через Альпы, а потом переехать морем из Генуи в Ливорно, что значительно сократило бы путешествие. «Жан, — сказал он старику, заворачивая в бумагу несколько 5-фунтовых монет, — примите это из дружбы ко мне, чтобы я мог успокоиться, так как я знаю, у вас не может быть больше сбережений». «Нет, сударь, благодарю вас, — сказал Худе, отстраняя это великодушное приношение. Я уверен, что ни в чем не буду нуждаться. Господь знает все мои нужды, и я никогда еще ни от кого не принимал помощи, кроме как от Него. В таком случае, мой добрый друг, не откажите принять этот маленький подарок. Я прошу принять эти деньги как от Него. Он мой господин, и в эту минуту Он повелевает мне передать вам их». Мягко, но авторитетно, продолжал Верне, вкладывая при этом пакетик в руки старика. В глазах Жана заблестели слезы. «Приходится подчиниться, господин пастор. Если это Божье дело, я принимаю этот дар и буду просить Господа воздать вам за вашу доброту ко мне. Прощайте. И если мы больше не увидимся с вами в этой жизни, — прибавил Худе дрожащим голосом, — встретимся на небе». Оба были бы растроганы. Молча пожали они друг другу руки. Верни дал Жану еще несколько наставлений, и они расстались. На другое утро, на рассвете, Жан Худе, тепло одетый, перебросив через плечо скрипку и дорожную сумку, решительными шагами спускался с горы по покрытой снегом дороге, ведущей на равнину, по которой он должен был достигнуть Генуи. Сира, опустив голову, важно бежала за ним, обдумывая, по всей вероятности, всю странность поведения своего хозяина. «Как странно! — говорила одна из соседских кумушек несколько часов спустя, наполняя свой кувшин родниковой водой. — Хижина старого Ходе заперта. Куда бы мог он уйти?» На это ей никто ничего не мог ответить. Через несколько дней разговоры прекратились, и болтливые кумушки у источника тоже перестали интересоваться судьбой маленького молчаливого домика. На этом, дорогие детки, мы прекращаем сегодня чтение книги «Книга дедушки». До встречи завтра в это же время. Да благословит вас Господь!

Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, слава Богу.

Жил на планете обычный мальчишка. Сказки любил, игрушки и книжки. Да жаль, только бегать не мог по тропинкам. Море и лес знал по ярким картинкам. Сердечным пороком мальчишка родился, и в жизни его боль, уколы, больницы. А все, что за окнами, так нереально, и прятала мама взгляд свой печальный. Сыну рассказы о небе читала, о том, что детишек таких там немало. А с ними Иисус, самый лучший на свете, Он любит детей, и Его любят дети. А здесь, на земле, Он в сердцах обитает. У всех, кто Его пригласить пожелает, и взрослым, и детям становится близким, людям прощает любые ошибки. И мальчик всем сердцем любил Иисуса. Ему так хотелось однажды проснуться и там оказаться, где радости много, бежать к Иисусу небесной дорогой. Больное сердечко его замирало от счастья, что друга такого узнала. Раздвигались унылые стены палаты, и боль уходила незримо куда-то. Утром однажды, весенним и звонким, сел доктор один у постели ребенка. Операцию все же решился он делать, но слова потекли как-то очень несмело. «Мне сердечко твое посмотреть очень надо. Где-то есть там серьезная, видно, преграда. Может быть, я увижу, что нужно поправить, и пойму, как его биться ровно заставить». На слова эти мальчик светло улыбнулся и сказал: «Вы увидите там Иисуса. Он живет в моем сердце. Знаю это я твердо». И смутился от слов неожиданных доктор. Знал он, шансов совсем у ребенка немного. А мальчишка опять: «Вы увидите Бога». И слова эти доктору душу пронзили. Не стремился он Бога найти в этом мире. Был хорошим хирургом, но смерти бывали. Вот и этот ребенок жить будет едва ли. Доктор клапаны знал, все аорты, сосуды, но в сердце ни разу не видел Иисуса. Сон не шел ко врачу в этот сумрачный вечер, а душа трепетала, предчувствуя встречу. Задавал он вопросы в безмолвное небо, ждал ответы, как ждет голодающий хлеба. «Если, Господи, Ты существуешь на свете, почему умирают такие вот дети? Этот мальчик Тебе доверяет безмерно. Разве это, скажи, справедливо и верно?» Но вокруг тишина. Доктор выдохнул гневно. «Нет Тебя, Иисус, глух и слеп Ты, наверно. И мальчонка умрет, его вера пустая. Она никого, никого не спасает». Но дел неоконченных небо не знает. И к доктору ангела Бог посылает. И снится ему, а быть может не снится, край чудесный и дети под Божьей десницей. Нет ни боли, ни слез, дети счастливы очень. Вместо солнца Христос, и совсем нет там ночи. Славу Богу поют люди в белых одеждах, те, кто здесь на земле верой жил и надеждой.

беседует доктор с самим Иисусом. И слова, как бальзам в сердце доктора, льются. Получает ответ на вопрос о ребенке. Говорит Иисус: «Заберу я ягненка». Свою миссию маленький мальчик исполнил. Он овцу возвратил ко мне в стадо Господне. Обниму его нежно, к груди прижимая, он об этом давно уже очень мечтает. На постели своей доктор утром проснулся. Знал, что теперь он овцой Иисуса. В свое сердце потоки впустил благодати, для него близким стал и понятным Создатель. Операцию сделали мальчику все же, но надежды, что жить будет, очень немного. Доктор в палату приходит к мальчишке, взгляд его видит светлый и чистый. Дрогнуло что-то внутри от вопроса. «Доктор, вы видели в сердце Иисуса?» Слезы сдержал еле-еле мужчина. «Да, мой родной, хорошо было видно. В сердце твоем Иисус обитает». Там потоки любви, без конца и без края. Свет, что в сердце горит, и ко мне прикоснулся. Буду жить я теперь со Христом Иисусом. И мы встретимся там, где нет смерти и боли, где нет слез и печали, не будет где горя. Пробежимся легко по небесным дорогам. Ты и я будем жить там, где радости много.

Долго шли израильтяне по сухой, выжженной солнцем пустыне. Люди устали от ужасной жары. И людям, и животным очень хотелось пить, но нигде не было видно воды. И вот впереди показались деревья. Там, где есть деревья, наверняка есть вода. Измученные люди поспешили вперед, и, к счастью, под деревьями была вода. Они припали к воде и начали пить. Но вода была такой горькой, что пить ее было нельзя. Тогда все побежали к Моисею. «Что же мы будем пить?» – кричали они. Моисей обратился к Богу и спросил его, что теперь делать. И Бог ответил Моисею: «Возьми кусок дерева и брось его в воду». Моисей исполнил это, и случилось чудо. Вода сразу стала сладкой и вкусной. Теперь люди могли напиться и напоить скот. Бог помог своему народу, даже несмотря на то, что люди роптали. Медленно шли израильтяне дальше. Они не могли быстро двигаться вперед. Дети должны были часто останавливаться, чтобы отдохнуть, да и животные не могли идти быстро. Облако все время шло вместе с людьми. Бог не оставлял свой народ. И вот, наконец-то, люди нашли прекрасное место для отдыха. Здесь было 12 колодцев с водой, и росло 70 высоких пальм. Евреи разбили палатки, которые они взяли с собой из Египта, и легли отдыхать. А на утро они опять отправились в путь. Через некоторое время хлеб, который израильтяне взяли с собой в дорогу, кончился. Рассерженные и испуганные люди опять пришли к Моисею и сказали ему: «Лучше бы мы остались в Египте. Там хоть еды всегда было достаточно. А теперь мы умрем с голода». Моисей ужасно огорчился, услышав эти упреки. «Вы упрекаете не меня, а Бога. Бога, который так заботится о нас», — ответил им Моисей. Бог не забыл израильтян, которые так рассердились на Моисея, хотя они и не заслуживали этого. Целая стая птиц вдруг опустилась на землю прямо рядом с палатками израильтян. Это были перепела, и люди могли ловить их прямо руками. Пойманных перепелов они жарили и ели. Но это было еще не все. На следующее утро вся земля вокруг палаток была покрыта мелкой крупой. «Эту крупу можно есть», — сказал Моисей. «Это манна, хлеб, который Бог дал нам». Израильтяне собрали манну и испекли из нее вкусный хлеб. 6 дней в неделю собирали израильтяне манну и пекли из нее хлеб. А на 7-й день, в субботу, они собирали манну заранее. И до тех пор, пока израильтяне не придут в свою страну Ханаан, у них будет манна каждый день. И вот израильтяне подошли к высокой горе Синай. Когда-то давно, здесь, на этой горе, Моисей увидел горящий куст. Бог говорил тогда с Моисеем из огня и велел ему привести народ к этой горе, чтобы люди могли помолиться Богу. И вот, наконец-то, они дошли до Синая. Но израильтяне совсем не были рады этому. У них опять кончилась вода, и они опять рассердились на Моисея. «Это ты и твой брат Аарон должны позаботиться о воде. Это вы нас сюда привели!» — кричали они Моисею. Они были готовы забросать Моисея камнями. Они опять не верили в то, что Моисей — слуга Господа. Услышав гневные крики людей, Моисей начал молиться. Тогда Бог сказал Моисею: «Поднимись на гору и ударь посохом по скале. Из нее польется вода». Моисей взял старейшин народа с собой на гору.
Там он ударил посохом по скале, и из скалы хлынула вода. Люди, которые пришли вместе с Моисеем, видели это. Вода побежала вниз, образуя горный ручей. Теперь мужчины, женщины, дети могли напиться и напоить животных. Это чудо сотворил Бог. Он хотел помочь своему народу. Но все равно люди не были благодарны Богу. И это очень огорчало его.

Каждый день израильтяне получали от Бога манну и пекли из нее хлеб. Но люди все равно были недовольны. Они хотели мяса и рыбы. Опять израильтяне пошли к Моисею. «Зачем ты увел нас из Египта? Там мы могли вдоволь есть мяса и рыбы. Мы не хотим больше есть манну!» – кричали они. Очень рассердился Моисей, и Бог рассердился тоже. Бог сказал Моисею: «Скажи людям, что завтра у них будет столько мяса, сколько они хотят. Мяса будет так много, что они даже не смогут съесть его за один раз». Тогда Моисей спросил Господа: «Должны ли мы зарезать наших овец и коров?» Но Бог ответил, что израильтянам не надо убивать своих животных, что Он сам позаботится о мясе для людей. На следующий день Бог послал сильный ветер, и много-много птиц налетело в лагерь. Люди могли ловить их прямо руками. Теперь у них было столько мяса, сколько они хотели. Но люди не стали ждать, пока мясо сварится или прожарится, они стали есть птиц сырыми. Богу это очень не понравилось, и Он решил наказать израильтян. Много людей умерло в этот день. В лагере наступил траур, но люди были сами виноваты в несчастье, которое их постигло. Ну вот, наконец-то, израильтяне дошли до Ханаана. Счастливый Моисей позвал 12 сильных мужчин и велел им пойти посмотреть, много ли воинов в Ханаане, как укреплены города и много ли зерна на полях Ханаана. 12 мужчин очень осторожно пошли по чужой стране. Среди них был помощник Моисея Иисус и друг Иисуса Халев. Моисей и все остальные стали ждать возвращения разведчиков. Через некоторое время те вернулись, неся с собой на палке большую кисть винограда. И тяжелая же была эта кисть. Но все видели, что вернувшиеся мужчины чем-то очень огорчены. Моисей спросил их, что они видели. И они рассказали, что Ханаан – большая красивая страна. В ней растет очень крупный виноград. Одну кисть они даже взяли с собой, чтобы показать остальным. Масса других фруктов растет в стране. Но города в этой стране хорошо защищены и окружены толстыми стенами. Много сильных мужчин живет в Ханаане, и среди них есть даже великаны. Разведчики стали говорить Моисею и Аарону, что народ Израиля не должен идти в Ханаан, что в Ханаане много воинов, и что израильтянам никогда не завоевать Ханаан. Только Халев сказал: «Мы должны идти в Ханаан». Он верил, что Бог поможет своему народу, и Иисус поддержал его. Он тоже верил, что с помощью Господа они победят жителей Ханаана. Но остальные боялись, что сильные хананеи убьют их. Люди опять забыли, что Бог помогает им. Они стали кричать Моисею и Аарону: «Зачем вы увели нас из Египта? Теперь наши жены и наши дети должны умереть в чужой стране. Мы хотим назад!» Как же расстроились и рассердились Моисей и Аарон. Иисус и Халев тоже считали, что надо верить в помощь Бога. Они стали ходить по лагерю и рассказывать, как красива страна Ханаан. «И Бог даст нам эту страну», — говорили они остальным. «Вы должны верить в помощь Бога». Но никто не хотел их слушать. Люди схватили камни и стали бросать их в Иисуса и Халева. Но вдруг облако Бога спустилось вниз в святилище, и Бог сказал Моисею: «Я накажу весь народ». «Не делай этого», — молил Моисей, — «не делай этого». Бог послушал Моисея и не убил весь народ. Но он велел всем опять вернуться в пустыню. Много лет
должны будут ходить израильтяне по пустыне. Все, кто не верил мне, умрут в пустыне. Только их дети попадут в Ханаан. Из вас же лишь двое увидят Ханаан. Это Иисус и Халев. Они оба верили в меня, сказал Бог. Услышав то, что сказал им Бог, все люди ужасно огорчились. Ведь раньше они все могли бы попасть в Ханаан, а теперь лишь их дети увидят эту страну. И израильтяне сказали друг другу: «Мы пойдем сейчас в Ханаан и завоюем его». Моисей умолял их не делать этого. Бог был против этого, и облака не было больше над израильтянами. Но опять люди не послушались Моисея. Раньше они боялись хананеев, а теперь они рвались в бой. Только Моисей, Аарон, Иисус и Халев остались у святилища. Случилось все так, как предупреждал Моисей. Мало кто вернулся назад к святилищу. Сильные жители Ханаана победили израильтян. Много мужчин погибло в этот день. Горе охватило лагерь. Женщины плакали о погибших мужьях. Плакали дети. Их отцы уже больше не вернутся. Оставшимся в живых пришлось опять идти вперед.

Пускай не будет равнодушных, о, равнодушье черный цвет, пускай живут счастливо люди, без счета дней, без счета лет, пускай умрет навечно жадность, любовь цветет, как райский сад, пускай поймут сегодня люди, что жизнь без Бога — это ад, пускай по водам хлеб спасения, пускай прощение семена, слов искупителя творения, за чудные его дела, пускай тщеславие умолкнет, и голос правды оживет, пускай прощенный прославляет и Богу песнь любви поет.

Дорогие детки, мы продолжаем чтение рассказа «Книга дедушки». Прошло порядочно времени. В одно прекрасное весеннее утро Магдалина сидела на пороге лавки. Ей было поручено принимать посетителей, так как Цичерени, как уже неоднократно случалось, отлучался из дома, а старая Роза готовила скромный обед. Опершись на руку, девочка следила рассеянным взглядом за проходившими по тротуару людьми и за многочисленными груженными товаром телегами, хозяева которых, заплатив пошлину у ворот святой Фридиана со звонкими звяканьем бубенчиков и щелканье кунтов, ехали на рынок. Немного дальше играли грязные оборванные дети. Ко всей этой суматохе Магдалина оставалась безучастной. Незаметно для нее самой по ее несколько побледневшим щекам текли две крупные слезинки. Она думала о своей матери, любви которой ей все больше не доставало. Несмотря на всю доброту, оказываемую ей Цичерени и его женой, Магда чувствовала себя одинокой. Сиротка знала, что ее держат из милости, и это угнетало ее. «О, если бы приехал дедушка, — думала она, — он взял бы меня с собой, и я не была бы так одинока». В это время послышались отдаленные звуки скрипки. Магда подняла голову и стала прислушиваться, так как она странно любила музыку. Музыканта не было еще видно, но мелодия становилась все яснее, и скоро Магдалина увидела в конце улицы высокого, почтенного на вид старика, в пыльном платье, окруженного со всех сторон детьми. Похоже, он долгое время был в дороге. Пудель, бежавший возле него, держал в зубах чашечку, в которую иногда падали тяжеловесные монеты. Не переставая играть, незнакомец внимательно, с озабоченным видом поглядывал по сторонам. Магдалина подошла к толпе детей, слушавшей его. Когда пьеса была окончена, незнакомец, поглядев на оживленные лица детей и повесив на плечо скрипку, спросил после некоторого колебания: «Понимает ли кто из вас, дети, по-французски?» Услыхав слова, произнесенные на чужом языке, дети засмеялись, подталкивая друг друга локтями. Только одна Магдалина, понявшая вопрос старика, осталась серьезной. Сердце ее внезапно забилось. Собравшись с духом, робко с итальянским акцентом, она ответила старику по-французски: «Я знаю немного французский язык. Если я смогу вам помочь, то буду очень рада». «Слава Богу!» — воскликнул музыкант с засиявшим от радости лицом. «Теперь я узнаю все, что мне надо. Скажи, милая девочка, где здесь улица Святого Фридиана?» «Это и есть она», — ответила Магдалина. Старик не мог удержать жест удивления. «Не знаешь ли ты, — продолжал он, — человека по имени Цичерени. Он торговец глиняными изделиями. Вот там он живет». И Магдалина протянула руку по направлению лавки. «Я живу у него, — прибавила она, вопросительно глядя на старика. — Ты живешь у него? Но тогда ты можешь мне сказать, живет ли еще в этом доме женщина по имени Катерина?» При этом вопросе девочка залилась слезами. «Мама, мамочка!» Прерывающимися от рыдания голосом повторила она. «Это дедушка! Это он!» «Что ты сказала, дитя? Так ты должно быть Магдалина?» Девочка, улыбаясь сквозь слезы, утвердительно кивнула головой.
Жан Ходе. А это, как читатель, наверное, уже догадался...

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у

0: спасет вас Господь, веря этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: добрым утром! Уж солнце сияет,
1: озирая лучами своими.
0: Это день нас цветами встречает.
1: Небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
1: Ты велик, не тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

0: Бог меня прекрасно дал, он ножки, чтоб ходить. Видят глазки мои ясно, язык может говорить. И в груди мое сердечко может искренно любить. В нем дано Христу местечко, вместе радость не нам жить. Создал Бог меня чудесно, зато славлю я его. Ну а вам, друзья, известно, кто дарует в жизни все?
1: Слышим с вами птичье пенье, льется Господу хваленье, Господу Творцу небес, славит его сад цветущий, соловей в ветвях поющий, славит луг и лес, славит каждая травинка и былинка и росинка, ветер в облаках, славит бабочки на розах, славит ели и березы, Бога в небесах. С ними мы прославим Бога, воздаем Отцу хвалу, мы готовы его слушать и служить вовек Христу.
2: Взгляни вокруг и оцени еще раз. Создатель так старался для тебя. Леса, поля и горы, и озера. Все подарил тебе Господь, любя. Умей благодарить за дождь и ветер, ведь все по Божьей воле и не зря. Умей благодарить за радость в детях. Умей считать все милости подряд. Умей ценить с утра до заката все то, что подарил тебе твой Бог. И за спасение, что дано бесплатно, и за небесный наш чертог.

Раф помогает двум израильтянам. Сорок лет израильтяне ходили по пустыне. Люди, которые когда-то не верили Богу, умерли. Не было в живых и Моисея с Аароном. Теперь Иисус Навин вел народ, и Бог помогал ему в этом. Опять народ Израиля шел в Ханаан, чтобы победить жителей этой страны. Бог поможет им. Но сначала людям нужно было перейти реку Иордан. На другой стороне реки начиналась страна Ханаан. Радостно было в лагере израильтян. Люди не знали, как сильны хананеи, но это знал Иисус Навин. Ведь когда-то давно он сам побывал в Ханаане. Поэтому, прежде чем переправиться на другую сторону Иордана, он хотел знать, как хорошо укреплен город Иерихон, который израильтяне должны были брать первым. Двух человек Иисус послал вперед. Они должны были переплыть реку и войти в город очень осторожно, так, чтобы их никто не заметил. Два израильтянина подошли к городу. Какие толстые стены окружали Иерихон. Через огромные ворота два разведчика осторожно вошли в город, надеясь, что солдаты не заметят их. К счастью, уже было почти темно, и на улицах было мало народу. Но солдаты Иерихонского царя видели, как два чужестранца прошли в город. Быстро пошли они во дворец и рассказали об этом царю. Царь знал, зачем два израильтянина пришли в город. Они хотят посмотреть, как укреплен наш город. Закройте ворота. Чужестранцы не должны выйти из города. Найдите их и приведите ко мне, приказал царь. Солдаты видели, как израильтяне вошли в дом женщины по имени Раав. Ее дом находился прямо в стене Иерихона. Такие там были толстые стены. Оседлав коней, солдаты поехали к дому Раав. В доме Раав всегда спало много народа, пришедшего по делам в город, и израильтяне тоже пошли туда. Открыв им дверь, Раав догадалась, что за люди пришли к ней. Она знала, что Бог помогает израильтянам, и она очень ловко спрятала двух чужестранцев у себя в доме. Она положила их спать на крышу дома, под кучу соломы, так, чтобы их никто не мог найти. Вдруг в дверь постучали. Раав открыла дверь и увидела солдат. «Приведи сюда двух израильтян», — сказали солдаты. Раав ответила. «Они были у меня в доме, но ушли. Скачите скорее к реке Иордан, тогда вы поймаете их по дороге». Так обманула Раав солдат, чтобы спасти израильтян. Поверив ей, солдаты поскакали к Иордану. И проискав всю ночь, они, конечно же, никого не нашли. Когда солдаты ушли, Раав поднялась на крышу дома и сказала израильтянам: «Я знаю, что Бог отдаст нашу страну вам. Мы все это знаем и боимся вас. Но ваш Бог – это Бог земли и неба, и я тоже хочу служить вашему Богу». И Раав попросила не убивать ее, когда израильтяне войдут в город. Мужчины поверили ей. «Нам нужно уходить», — сказали они ей, «ведь солдаты могут вернуться в любой момент и найти нас». Раав опять помогла израильтянам. Она нашла длинную красную веревку и спустила ее из окна дома. «Спускайтесь скорее по веревке вниз», — сказала она. «Хорошо», — ответили израильтяне, «но когда мы спустимся, оставь веревку в окне. Тогда мы будем знать, что ты веришь в нашего Бога, и не убьем тебя, когда войдем в город».
быстро спустились разведчики по веревке вниз и ушли из города незамеченными. Но они пошли не прямой дорогой к Иордану, так как боялись встретить солдат. Им пришлось сделать большой крюк, и только через 3 дня они вышли к реке. Очень обрадовались все в лагере, увидев 2 смелых людей. Оба израильтянина обо всем рассказали Иисусу. Теперь Иисус знал, как укреплен город, и знал, что Бог помогает им. Ведь это Бог спас в чужом городе 2 израильтян. Не забыли разведчики рассказать и о Раав, и о красной веревке, которая будет висеть из окна ее дома. Они просили не убивать эту женщину, и Иисус им это обещал.

Переход через Иордан. В лагере израильтян царила суматоха. Люди складывали вещи, убирали палатки, связывали животных. Священники укладывали ковчег. Иисус Навин наблюдал за всем, все ли в порядке. «Сегодня мы будем переходить Иордан», — сказал он. «И вы увидите, что Бог помогает нам». И вот все готово. Люди радовались. Они идут в страну, которую Господь даст им. Впереди всех шествовали священники с ковчегом, а все остальные почтительно шли за ними. Через некоторое время израильтяне дошли до реки Иордан. На другом берегу начиналась страна Ханаан. Дойдя до реки, священники, которые несли ковчег, вошли в воду. Река была очень глубокой, и вода в ней текла очень быстро. Люди не могли перейти на другой берег, они боялись утонуть. Но тут произошло чудо. Вдруг выше по течению вода остановилась, и под ногами священников появилась сухая дорожка через Иордан. Священники пошли по ней, и, дойдя до середины реки, остановились. А все израильтяне стали переходить реку, проходя мимо них. Когда все перешли на другую сторону, священники тоже вышли на противоположный берег реки. Как только священники перешли реку, вода хлынула вновь и скрыла под собой сухую дорожку. Люди поняли, Бог Израиля – очень могущественный Бог и творит чудеса, которые не под силу другим. Через некоторое время израильтяне праздновали Пасху. Они резали пасхальных барашков и жарили их. Женщины пекли хлеб, но на этот раз они пекли хлеб не из манны, которую раньше Господь посылал им каждый день, а из зерна, которое израильтяне набрали на полях Ханаана. Манна, которой они питались 40 лет в пустыне, перестала падать на землю. После Пасхи Иисус Навин пошел к Иерихону, чтобы самому посмотреть на город. Вдруг он увидел рядом с собой человека. Иисус испугался и спросил: «Кто ты, друг или враг?» А это был ангел Господень. Иисус упал перед ним на колени и спросил: «Что ты хочешь сказать мне?» Ангел ответил: «Сними обувь с ног своих, потому что место, на котором ты сейчас стоишь, святое». Обрадованный Иисус сделал то, что велел ему Господь. Теперь он знал, что Бог поможет ему в борьбе с жителями Ханаана.

Слова младенца – это чудо. Откуда речь пришла? Откуда? Слова любви, что шепчут мамы, слова становятся стихами. Когда мне было года два, я знала многие слова. Но кто же слышал, чтоб горилла когда-нибудь заговорила? Нет, человек не отгорил, Бог человека сотворил.

0: Сегодня, дорогие детки, мы продолжаем чтение рассказа «Книга дедушки». Пусть Господь обильно благословит вас при слушании этого рассказа. Вот и начало апреля. По бледно-голубому небу плывут легкие облака, гонимые наполненным ароматом цветущих деревьев ветром. Розовые и белые цветы придают этому краю праздничный вид в честь встречи с земли с весною. В молодой листве деревьев и на ветках, еще покрытых почками, радостно шебещут птицы, а высоко вверху, утопая в синеве неба, возносит хвалебный гимн своему Творцу жаворонок. От Ахена в Аниси до Савои дорога вьется среди чудных, прекрасно обработанных полей. Здесь еще встречается богатая итальянская растительность. Виноградники сменяют тутовые деревья, на душистые луга отбрасывает свою тень каштан, а кипарис меланхолично склоняет свою голову навстречу легкому дуновению весеннего ветра. Полдень. Двое пешеходов с собакой медленно бредут по дороге. Они изнурены зноем. Палящие лучи солнца отвесно падают на их головы. «Дедушка!» — слышится слабый голосок. «Скоро ли мы дойдем до какой-нибудь деревни?» «Не знаю, дитя мое, но ты крепись. Вот под этими каштанами в их тени мы и отдохнем. Хоть листья у них еще не совсем распустились, но они нас все-таки укроют от этих палящих лучей». И старик обнял внучку, чтобы поддержать и ободрить ее. Собака, высунув язык и понурив голову, следовала за ними, учащенно дыша. «Это были наши трое друзей». Но они изменились с тех пор, как покинули Флоренцию, где мы их последний раз видели. Магдалина похудела. В ее взгляде можно прочитать выражение усталости и тревоги. Жан Ходе как-то весь сутулился. Он уже не так гордо выпрямлялся, где шаги не отличались прежней твердостью. Увы, он был болен. Еще в Генуе, где оставил свои последние силы, и теперь он еле передвигал ноги, желая лишь одного — довести девочку до Швейцарии и отдать ее доброму Верне. Дойдет ли он до родины? В каждом городе, в каждой деревне останавливаются они для отдыха. Перед каждым домом старик играет на скрипке, Магдалина поет одну из песен, слышанных ею во Флоренции, а Сира, гордившаяся значительностью своей роли, важно обходит публику с тарелочкой, на которую многие сострадательные души кладут свою лепту. Так и живут они, отказывая себе во всем, без чего можно обойтись. Бедная маленькая Магда, ее только что родившаяся Вера, уже подвергнута тяжким испытаниям, но дедушка поддерживает в ней бодрость духа каждый раз, когда она ослабевает. «Не бойся, малютка», — часто говорил он ей, — «пути Божии не наши пути. Бог проводит нас иногда через трудности, но будь уверена, что все, что не случается с нами, это к лучшему, и Он никогда не оставит нас». «Вы в этом уверены, дедушка?» — спрашивает она и успокаивается. В этот день они пустились в путь рано утром, потому что по мере того, как они приближались к родине Жанна, ему не сиделось на месте. Его охватывало нетерпение. К тому же старик чувствовал себя все хуже, но не говорил об этом Магде, боясь испугать ее. «О, если б я мог поскорее очутиться вместе с девочкой в моем тихом домике», — думал он, — «тогда и болезнь была бы не страшна. Я мог бы спокойно умереть. У нее нашлись бы там и друзья, и покровители». Под каштанами оказалось действительно прохладней. Там наши друзья сели, и Магдалина вынула из своего узелка хлеб, колбасу и полбутылки воды. Окончив свой скромный завтрак, добросовестно, разделенный сиром, Магдалина сказала: «Дедушка, мы с вами сегодня еще не читали. Так возьми Библию, моя дочка, и прочти мне несколько стихов». Магда, гордая своими успехами, открыла святую книгу. Ее глаза упали на чудные стихи Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в меня веруйте! В доме отца моего обителей много, а если бы и не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14:1-3. Тут Магдалина остановилась. «Дедушка, это какие обители нам приготовил Иисус?» «Этого я тоже точно не знаю, но уверен, что они прекрасны. Будет ли и для нас с папой и мамой такая обитель?» «Конечно, ведь Иисус обещал это». «Я бы уже хотела быть там», — вздохнула девочка, вглядываясь в синеву столь желанного неба. Старик положил свою руку на голову внучки. «Почему ты так сильно желаешь этого?» «Я так устала, дедушка. А там, мне кажется, будет так хорошо». «Ты забыла, Магдалина, что для того, чтобы взойти на небо, надо выполнить одно непременное условие».
1: «Какое, дедушка?»
0: «Любить Господа нашего Иисуса Христа более всего на свете». «Когда ты достигнешь этого, и время придет, Он сам придет за тобой и приведет тебя в светлые обители, где будет тебя ждать». «Но, дедушка, зачем же вы говорите «мы»? Ведь вы не уйдете туда без меня». «О, что будет со мной, если я останусь одна?» И, плача, она прижалась к Жану. Дедушка обнял ее, но и его лицо становилось серьезным. «Я не знаю, Магда, какова воля Божия относительно меня. Конечно, я желаю, моя милая, чтобы Господь оставил меня еще на земле. Но если я должен буду покинуть тебя, тебе нечего бояться, потому что Бог есть отец сирот. Он царь царей и Господь всемогущий, тогда как я всего лишь слабый, ограниченный человек. Я много думал об этом в последние дни и решил, что бы ни случилось, не беспокоиться о тебе, Магда, потому что так или иначе Господь усмотрит для тебя все лучшее, чем я бы этого сделал». Говоря это, старик нежно вытирал слезы, катившиеся по щекам девочки. «Господь усмотрит» — это было любимое выражение Жана Ходе. Сколько раз уже слышала Магдалина его из уст почтенного старика, и всегда оно успокаивало ее и подкрепляло. Дедушка внушал ей безграничное доверие. «А теперь, малютка, дай мне немного заснуть. Я чувствую себя сегодня особенно усталым. Прежде чем мы пойдем дальше, мне необходимо отдохнуть». И он, положив себе под голову тощий узелок с их скудными пожитками, которые Магдалина носила с собой, растянулся на траве и прикрыл лицо своей широкополой шляпой. Видя, что дедушка уснул, девочка дочитала начатую главу до конца и долго сидела еще неподвижно, устремив в пространство мечтательный взгляд. Сира сидел возле нее и ловил мух, неосторожно пролетавших слишком близко от его носа. Только шелест листьев нарушал царившую вокруг них тишину. Вдруг старик пошевелился, из его груди вырвалось тяжелое дыхание. Магдалине показалось, что он ее позвал. Она бросилась к нему и увидела, что руки его судорожно сжимались. Она быстро сняла с его лица шляпу. Глаза старика были открыты. Выражение душевной тревоги омрачало его обычно ясные черты лица. Напрасно он старался заговорить, его рот только судорожно кривился во все стороны. «Дедушка, что с тобой? Ты болен?» – кричала Магдалина. «Что у тебя болит?» Но, увы, ничего от него она так и не смогла добиться. Сира разделял ужас девочки по-своему. Он лизал руки своего хозяина. Его преданный взгляд также выражал страх. «Что же делать? Что же делать?» – повторяла Магдалина, охваченная сильным беспокойством. «Кому бежать за помощью? У кого просить ее?» Она совсем уж потеряла было самообладание, как вдруг услышала приближающийся издали шум. Вскоре на пыльной дороге, нескончаемо тянувшейся перед ней, она увидела несколько медленно приближающихся больших фургонов, запряженных тощими клячами. Магдалина пристально всматривалась вдаль, чтобы получше рассмотреть приближающееся к ней шествие. Получит ли она от них помощь? По мере приближения фургонов ее маленькое сердечко билось все сильней и сильней. То были странные повозки. Такие используют странствующие акробаты и скоморохи. Их было три. Первые две, без сомнения, служили походными жилищами, судя по их маленьким окнам, украшенным красными, синими занавесками, по печным трубам и по навесу, поддерживаемую рядом деревянных опор, соединенных перилами, на которые облокачивалось несколько безразлично смотревших куда-то вдаль детей. Возле первой повозки шел высокий худощавый человек, одетый в куртку и брюки неопределенного цвета. Его талия была перетянута широким кушаком, бывшим когда-то красного цвета и носившим на себе остатки позолоты. В руке он держал кнут, которым, беззаботно посвистывая, он время от времени подгонял свою запаленную, еле переставлявшую ноги клячу. Под навесом второго фургона сидели две женщины, одна молодая, другая зрелого возраста, очень некрасивая, с суровыми чертами лица. Последняя чинила жалкие наряды, присматривая одновременно за ребенком, вертевшимся у ее ног. Первая, сложив на груди руки, рассеянно смотрела по сторонам. Несколько подростков окружали повозку, у всех были более или менее оригинальные костюмы. Магдалина с волнением смотрела на них. Она все еще думала, следует ли ей решиться с ними заговорить. Как Сира вдруг с лаем бросилась на первый фургон. Вожатый, подняв голову, увидел стоящую на краю дороги девочку. Он остановился. «Эй, ты, девчонка, что ты тут делаешь совсем одна?» Произнес он по-французски с сильным акцентом. «Ах, сударь, помогите! Дедушка болен! Я не знаю, что с ним!» И Магда разрыдалась. «Да где же твой дедушка?» — спросил незнакомец, передавая одному из детей свой кнут и собираясь следовать за девочкой. Все три повозки остановились. «Он здесь, под деревом, сударь!» — сказала Магдалина, указывая на неподвижно лежавшего под каштаном старика. Они торопливо направились к нему. «Что с ним случилось?» — спросил, нагибаясь, незнакомец. «Увы, я не знаю», — ответила Магдалина, вытирая слезы. Женщины и дети, целый табор окружили их. Сира больше не лаяла. Казалось, он догадывался, что его хозяину хотят помочь. Но он продолжал сохранять оборонительное положение, показывая странствующей толпе актеров два ряда белых старых зубов. Жан Ходе сознание не потерял, но оставался неподвижным, не будучи в состоянии ни пошевельнуться, ни что-либо сказать, очевидно, вследствие постигшего его удара. Незнакомец это тотчас же понял. «Старик болен», — сказал он.
1: Куда же вы шли?
0: В Швейцарию.
1: Да это же отсюда очень далеко. Старику нечего и думать продолжать дорогу.
0: «Но что же нам теперь делать в таком случае?» — спросила Магдалина, все еще продолжая плакать. Незнакомец задумался. Старшая из женщин что-то сказала ему на непонятном языке.
1: «Слушай, девочка», — произнес наконец мужчина, — «у тебя есть деньги?»
0: «Вот все, что у меня есть», — сказала Магдалина,
1: пошарив в своем кармане и вытащив оттуда две или три монеты, полученные ими в последней деревне, через которую не проходили. Незнакомец взял деньги и, повертив их в руке, наконец сказал:
0: «Этого мало, но я готов сделать для вас все, что смогу, то есть уложить твоего дедушку в один из наших фургонов и довести его до следующего города, где мы его оставим в хороших руках».
1: «Благодарю вас, сударь», — сказала Магдалина, поднимая на своего благодетеля большие влажные от слез глаза, в которых без труда можно было прочитать огромную благодарность. Вожак подал знак, и два ловких молодых человека, приблизившись, не без труда подняли Жана и перенесли его в первую повозку, где женщины наскоро приготовили ему одну из жестких коек, предназначенные для мужчин. Дедушку уложили, а Магда села, вернее, примостилась возле него. Затем три повозки снова тронулись в путь своим тихим, тряским шагом. В то время, как Магда думала только о своем дедушке, а Сира караурила их обоих у фургона, шел следующий разговор между мужчиной, который был, по-видимому, главой этой кочующей семьи, и пожилой женщиной, о которой мы уже говорили. «Прехорошенькая, правда, девочка? Как раз одного возраста и роста с нашей бедной Зербинетой. Ее платье были бы ей как раз в пору. Она прямо сотворена быть танцовщицей. А собака? Что за чудное животное? Они оба нам очень бы пригодились. Что ты на это скажешь, матушка?»
0: «Я думаю, что их следует у нас оставить».
1: «Хорошо бы, но как это устроить? Ты думаешь, они так и согласятся остаться с нами? Ведь есть еще и старик».
0: «Ну, для этого мы что-нибудь придумаем». И они долго еще продолжали шептаться.
1: На этом, дорогие детки, сегодня мы заканчиваем чтение книги. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута, у нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободный, смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка, лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь да степь видна. Поезд, ну иди скорее на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, их в купе кончается вагон. Детского билета не хватает, чей ребенок, спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос: «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает: «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме, мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать. Разговор с ребенком о билете, сел с ней рядом, начал говорить. Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. «Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя?» — вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде поняли в купе то зов Христа, как посланник неземного мира. Был ребенок этот среди них, ревизор, и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойтись». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что ведет на небеса. Аминь.

Ворота Иерихона были закрыты. Никто не мог ни войти в город, ни выйти из него. Жители города жили в постоянном страхе перед израильтянами и перед Богом Израиля. Однажды израильтяне стали ходить вокруг города. Впереди шли 7 священников, трубя в трубы. За ними шли священники, которые несли ковчег. А потом шли воины Израиля. Господь сказал своему народу, что 6 дней подряд, один раз в день, они должны обходить вокруг стен города, а на 7-й день они должны обойти стены города 7 раз. И вот на 7-й день, когда в 7-й раз израильтяне обошли вокруг города, и священники протрубили в 7-й раз в трубы, Иисус Навин сказал народу, «Радуйтесь! Господь отдал вам этот город!» Люди радостно закричали, и стены города рухнули.

израильские воины ворвались в город. Первый город Ханаана был покорен. Но ты помнишь, что два израильтянина обещали Раав, что она и ее семья останутся в живых? Раав забрала отца, мать, братьев и сестер к себе домой. Красную веревку она оставила висеть в окне. Она верила, что Бог Израиля пощадит ее и ее семью, в то время как остальные жители Иерихона погибнут. Когда стены города рухнули, дом Раав, который находился в стене города, остался цел. Иисус увидел красную веревку на стене дома и сказал двум своим воинам, которые когда-то спасла Раав: «Пойдите в ее дом и выведите всех из города. Вы ей это обещали». Два воина пошли в дом Раав и перевели ее и ее семью в лагерь израильтян. Весь город Иерихон был полностью разрушен и сожжен израильтянами. Только изделия из золота, серебра, меди и железа были сначала собраны и положены к ковчегу. Когда Иерихон был сожжен, Иисус Навин объявил народу, что Господь запретил заново отстраивать город, а тот, кто ослушается Господа, будет наказан. Господь продолжал помогать Иисусу Навину и израильтянам. Каждый раз он давал им победу в борьбе с хананеями. Через некоторое время весь Ханаан стал принадлежать израильтянам, где они, наконец, смогли начать спокойную жизнь. Бог обещал своему народу: «Если вы будете верить в меня и служить мне, я буду помогать вам, и у вас всегда будет много еды, и вы всегда будете богатыми».

Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута, у нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободный, смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка, лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь да степь видна. Поезд, ну иди скорей на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, их в купе кончается вагон. Детского билета не хватает, чей ребенок, спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос: «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает: «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме, мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать. Разговор с ребенком о билете, сел с ней рядом, начал говорить. Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. «Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя?» Вопросили детские уста, и в вопросе том, и в светлом взгляде поняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойтись». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что ведет на небеса. Аминь.

Сегодня, дорогие детки, мы продолжаем чтение рассказа «Книга дедушки». Вечерние тени уже раскинулись по склонам гор, когда три фургона въехали в большое Савайское село в нескольких милях от Ахена. Они остановились на большой площади, где их не замедлила окружить толпа зевак. Хозяин походного театра, наскоро переодевшись, отправился к сельскому старосте, чтобы получить разрешение начать, как он выражался, свою работу, а затем к священнику, чтобы посоветоваться с ним о больном и попросить поместить его в больницу, если такова здесь есть. Да, больница в селе была, правда маленькая, но чистенькая и ухоженная. Как сказал просителю священник, честный и достойный человек всегда готовый услужить своему ближнему. Выслушав рассказ о болезни старика, он надел треуголку, приподнял свою рясу и тотчас же решил идти с акробатом к больному. «Вы говорите, мой друг, что этот человек заболел внезапно?» «Да, батюшка». «Он вам приходится родственником?» «Да, батюшка», – бессовестно лгал хитрец, который не хотел сказать правду. «Это мой отец. Боюсь, что старику уже недолго осталось жить. Не можем же мы дать ему умереть без помощи. Мы постараемся устроить его в больницу, если в ней окажется место. Там он будет окружен прекрасным уходом до выздоровления. Можете ли вы внести за него хотя бы самую незначительную плату?» Акробат состроил гримасу, быстро скрытую вежливой улыбкой. «Мы бедны, достопочтенный батюшка», — сказал он. «Однако, может быть, если это необходимо...» «Хорошо, хорошо», — сказал священник. «Об этом мы поговорим после. Вы сделаете, что сможете, если болезнь затянется. Как долго вы пробудете в нашем селе?» «Мы не можем здесь долго оставаться, батюшка. Наша работа требует, чтобы мы были постоянно в разъездах. Мы поработаем здесь в окрестностях, а там вернемся за стариком. Если...» Тут акробат сделал выразительный жест. В эту минуту они подошли к месту стоянки странствующей труппы. С тех пор, как старика уложили на убогую койку, Жан не пошевелился. Только однажды он открыл глаза на страстный зов Магдалины и, посмотрев на нее, с трудом произнес: «Моя малютка». Больше он не сказал ни слова. Когда священник приблизился, старик вполне осознанно посмотрел на него и попробовал заговорить. Но слова с таким трудом выдавались из его горла, что невозможно было что-либо понять. Священник пощупал его пульс и попытался уловить смысл его слов. Он покачал головой. «Он, очевидно, очень болен, бедняга. Я вам пришлю двух сторожей, которые и отнесут его в больницу. Ему необходимо немедленно оказать медицинскую помощь». И с этими словами священник удалился, так и не обратив внимания на Магдалину. Это было и неудивительно, так как при его входе в фургон обеспокоенная девочка встала в ногах кровати и не могла произнести ни слова. Полчаса спустя, бережно закутанный в одеяло и уложенный на носилки Жан Ходе был отнесен в больницу. По единственно большой улице села двумя больничными служителями. Магдалина, совсем убитая горем, и Сира следовала за ними. Дойдя до больничных дверей, она попросила разрешения войти, но ей сказали, что туда принимаются лишь больные. В полном отчаянии стояла Магдалина возле ворот с неумолимым стражем, как вдруг перед ней очутился главный акробат. «Что же ты теперь собираешься делать, милая?» – спросил он.
«Не знаю», — ответила она грустно, тогда как Сира глухо зарычал. «Пойдем к нашим фургонам, мы охотно приютим тебя. Ты будешь смотреть наше представление, и тебе будет намного веселее, чем одной стоять на этой длинной пустой улице». В его голосе слышались нотки доброты, вопреки обычной его грубости. Магдалина подняла на него глаза и внимательно посмотрела в смуглое лицо этого человека. Его густые черные брови и странное одеяние придавали ему почти дикий вид. Девочка молчала минуту. В нерешительности, затем, не зная, куда ей идти, тихо сказала: «Благодарю вас, сударь, я поживу у вас. Я побуду у вас, пока дедушка выздоровеет». Тень удовлетворения промелькнула на его лице. «Ну вот и прекрасно», — сказал он. «Пойдем, ужин, наверное, уже готов, а мать не любит ждать». Он протянул Магдалине руку. Она недоверчиво взяла ее, и они быстро шагом отправились с фургоном. Скоро они дошли до большой квадратной площади, окруженной двумя рядами чинар. Здесь солдаты проводили свои учения, а школьники устраивали свои игры. Во время ярмарки здесь становились карусели, тут и там уже росла трава. К одному из деревьев были привязаны три лошади, сдвинутые в треугольник. Фургоны защищали кочующих от нескромных взглядов публики. Громадный котел, подвешенный на двух, воткнутый в землю кольях, кипел на огне, поддерживаемом двумя мальчиками 8 и 9 лет. Тут же суетилась Юдив, некрасивая пожилая женщина с первого фургона, одним раздавая свои указания, а других награждая тумаками. Ее отрывистые фразы не допускали возражений. Мрачное выражение ее некрасивого лица вызывало недоверие и страх. Таким было чувство Магдалины, когда она, опечаленная и несчастная, вступила в незнакомое ей общество. При появлении начальника тут же наступала тишина. Все взоры устремились на него. «Матушка», — сказал он, — «я привел к тебе маленькое существо, которая хочет есть и пить. Можешь ли ты ей дать что-нибудь?» «Конечно», — резко ответила Юдив, бросая на ребенка равнодушный и холодный взгляд. «Суп готов. Дело было только за вами. Идите скорее, и начнем ужинать». «Это тебе», — сказала она Магдалине, протянув ей оловянную тарелку. «Суп получишь, когда подойдет твоя очередь». Все столпились вокруг котла, из которого Юдив, вооруженная громадной ложкой, раздавала в подставляемые тарелки горячий суп. Около Магдалины стоял мальчик 10 или 11, худенький, бледный, очень слабый на вид. Он заметил, что маленькая иностранка не продвигается к котлу за своей порцией. «Дай мне!» — резко сказал он, беря из ее рук тарелку. «Если не поспешишь, то тебе ничего не останется». И, проложив себе дорогу, он пошел и принес суп Магдалине, которая поблагодарила его признательной улыбкой. «А ты, — сказала она, — сделав несколько глотков, а чего же ты не ешь?» «Я? Мне ничего не полагается сегодня вечером». «Почему?» — удивилась она. «Молчи, — сказал он, отвернувшись. Старуха может услышать нас». «Съешь несколько ложечек из моей тарелки», — предложила Магдалина. «Ты верно голоден». Мальчик колебался. Он, может быть, и согласился бы на ее предложение, как вдруг заметил устремительный на него взгляд хозяина. «Беппо», — сухим тоном произнес тот, «иди убирать лошадей, уже поздно». И Беппо, не говоря ни слова, опустив голову, удалился. Магдалина проводила его взглядом. Она видела, как он вошел в последний фургон, из которого он почти тут же вышел с двумя пустыми ведрами.
У ближайшего источника он наполнил их водой и усталым шагом понес по направлению к табору. Магдалина думала, что он отнесет воду привязанным к дереву лошадям, но он вошел с ведрами в тот же фургон и больше оттуда не выходил. Маленькая Магда удивилась всему, что ее окружало, не смея никого ни о чем расспрашивать. Когда ужин был окончен, хозяин подозвал к себе двух сильных молодых человек и на непонятном языке дал распоряжение. Все трое, взяв с собой веревки, колья и ковры, направились к одному из углов площади и начали там устраивать импровизированный цирк. Приготовления были вскоре закончены. Женщины удалились в свои фургоны, откуда слышались смех и громкие голоса. Магда осталась одна в обществе нескольких оборванных грязных ребятишек, катавшихся по земле и не обращавших на нее никакого внимания. Девочка чувствовала себя совершенно одинокой. Она думала о своем дедушке, когда к ней подошел хозяин. «О чем ты задумалась?» — спросил он, хлопая ее по плечу. «Тебе, небось, скучно. Но ты не унывай. Скоро будет веселее. Мы ведь люди веселые». «Что же вы будете делать?» — спросила Магдалина, готовая расплакаться. «Сейчас ты это увидишь, и будь уверена, что ты первая засмеешься». «А где же собака?» — живо спросил он. «Сира». «Да и в самом деле я не видела его с тех пор, как мы сюда пришли», — ответила она, ища глазами своего верного друга. «Он, наверное, остался у дверей больницы», — пробавила она. «Бедная собачка, очень привязана к моему дедушке. Он ничего не ел, бедняжка». «Завтра мы его разыщем», — сказал хозяин, — «и ты накормишь его». В эту минуту дверь фургона, в котором жили женщины, отворилась, и оттуда вышла молодая девушка, о которой мы уже раньше упоминали. Она была одета в блестящий костюм, восхитивший Магдалину и напоминавший ей виданные во Флоренции театральные представления. Когда ее отец, страстный, как и все итальянцы, любитель театра, водил ее в народный театр или цирк. На Дзиске, так звали появившуюся девушку, была красная полосатая юбка. Черный бархатный корсаж стягивал ее тонкую гибкую талию. На голову наброшена красная косынка, опускавшаяся сзади почти до пояса. На шее у нее было ожерелье, а на руках браслеты из золотых монет, ярко блестевших и издававших легкое бряцканье при каждом ее быстром и грациозном движении. Они подчеркивали ее своеобразную красоту. На боку у нее висел бубен, в руках были кастанеты. Она подошла к хозяину. «А вы и ты, Циска?» — сказал он, бросая на нее восхитительный взгляд. «Пойдем, ждем только тебя». «А где же ваш большой ящик? Вы забыли?» Но хозяин с шарманкой уже выходил из фургона. Два маленьких мальчика, наряженные в традиционный костюм клоунов, следовали за ним по пятам. Труппа направилась в город. Они прошли по главной улице, привлекая к себе внимание почтенной публики звоном бубен и кастаньет, приглашая прохожих посетить их и посмотреть удивительные фокусы магистра Каспаро, полюбоваться на удивительные танцы госпожи Циски, а также на двух хорошеньких дрессированных лошадок. Вскоре многочисленная толпа потянулась за комендантом, и когда они вернулись на площадь, их окружала толпа мужчин, женщин и детей, толкавших друг друга, чтобы лучше рассмотреть акробатов. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение рассказа «Книга дедушки». Слушайте нас завтра в это же самое время. Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердечки.

Черепаха. Черепаха, черепаха, расскажи-ка мне о том, как среди вражды и мрака не спешить мне языком. Черепаха отвечала: главное, наверное, в том, с самого начать начало. Всех люби, прощай во всем, лишних слов не говори, будь на гнев медлительным, лишь добро всегда твори, будешь победителем.

Четыре шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божие на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывший страх. Чтоб над Родиной земною пролился обильный дождь, все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

0: Папа, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки. Мы опять пришли к вам с новой историей.
2: Сегодняшняя история необычно трогательная. Да, дядюшка Дэн?
3: Мне хочется поскорее начать свой рассказ, тетушка Кэрол, потому что это последняя часть истории Иосифа, которую вы найдете в первой книге Библии «Бытие» в 44 и 47 главе.
2: Ну, рассказывай, дядюшка Дэн.
3: Я назову свою историю «Снова вместе». Десять братьев из Ханана пришли в Египет, чтобы купить пищу, и привели с собой младшего брата Вениамина. Но прежде чем открыться братьям, Иосиф решил устроить им последнее испытание. Он позвал своего домоправителя и сказал:
4: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою серебряную положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб».

0: И вот на утро, едва только забрежил рассвет, братьев снарядили в обратный путь. Когда они были еще совсем недалеко от города, Иосиф сказал своему домоправителю:
1: «Иди за ними, и когда ты их настигнешь, скажи им, почему за добро вы платите злом?»
2: Чем обязаны, господин домоправитель?
3: Разве мой господин, премьер-министр Египта, не был добр к вам?
2: Да, очень добр.
3: Тогда почему за добро вы платите злом?
2: Мы злом?
3: Вы украли его чашу.
2: Мы украли? Какую чашу?
3: Чашу правителя. Его чашу, на которой он гадает.
2: Мы не воры. Обыщи нас. Обыщи весь караван. Если ты найдешь чашу, тому из нас, у кого ты найдешь ее, смерть. А остальные станут рабами господину нашему.
3: Нет. Тот, у кого найдется чаша, тот будет его рабом, а остальные невиновные пойдут домой. Согласны? Очень хорошо. Снимите мешки со слов и несите их сюда. Ко мне по одному, и я буду их обыскивать.
0: И вот мешки всех братьев по очереди открыли, но чаши не нашли. И, наконец...
2: Остался последний. Неси свой мешок, Вениамин. Только имей в виду, что ты не найдешь чашу в мешке Вениамина. Он последний из нас, кто мог бы украсть, что бы то ни было. Ой! Чаша!
3: Да, это чаша правителя. Ты вор, молодой человек, вор.
2: Нет! Нет, мой господин!
3: Следуй за мной. Ты пойдешь со мной в город и будешь рабом моего господина.
4: Подождите, подождите. Я буду рабом вместо Вениамина.
3: Нет.
4: Но послушайте, господин, ведь
3: будет
4: я...
3: Будет так, как договорились, не больше и не меньше.
2: Господин домоправитель.
3: Что?
2: Мы все пойдем с тобой в город, расскажем обо всем его высочеству, и пусть он решает.
3: Ну, ладно.

0: Иосиф, милый, ты еще здесь? Я думала, что у тебя сегодня с утра дела в суде.
1: Я тоже так думала, Синефа. Но дела в суде еще могут подождать. У меня есть более важные дела здесь, во дворце.
0: С братьями?
1: Да, с братьями. Я хочу узнать, питают ли они ненависть и ревность к своему брату Вениамину, как когда-то ко мне. Я надеюсь, что когда лакей попытается увести Вениамина, остальные тоже вернутся, чтобы попробовать уговорить меня оставить кого-нибудь из них рабом вместо Вениамина.
0: Ой, какой у меня умный муж. А? Вот, наверное, и домоправитель.
1: Да, наверное. Стража, открой дверь.
2: Да здравствует правитель.
1: Подойди, домоправитель.
2: Живи вечно, о правитель.
1: Ну что, домоправитель, ты сделал все, как я сказал?
2: Да, ваша милость. И к их большому сожалению, чашу нашли в мешке Вениамина.
1: Так... Ты привел Вениамина с собой?
2: Да, мой господин.
1: А что остальные? Они пошли домой, в Ханаан?
2: Нет, мой господин. Они пришли сюда. Очень настаивали. Они надеются убедить моего господина оставить одного из них рабом вместо Вениамина.
1: И где они сейчас?
2: В зале для приемов, мой господин.
1: Я выйду к ним. Проводи меня.
2: Идемте, мой господин. На колени. Встаньте. Его высочество спрашивает у вас, зачем вы взяли его чашу? Разве вы не знали, что такой человек, как он, может обо всем догадаться?
3: Что сказать моему господину? Вот, все мы рабы моего господина.
2: О, нет. Только тот, в чьем мешке была найдена чаша, станет его слугой. Что же до остальных? Его высочество настаивает, чтобы вы ушли с миром к вашему отцу в Ханаан.
4: В глубокой печали Иуда подошел к правителю и воскликнул.
3: Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что есть у нас отец престарелый и младший брат, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если и его возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.
4: Когда Иуда закончил свою мольбу, могущественный правитель приказал всем своим телохранителям и слугам выйти из комнаты. Когда они вышли, не в силах больше скрывать своих чувств, Иосиф разрыдался в голос и сказал Иосиф братьям своим:
1: Я Иосиф.
5: Иосиф.
6: Иосиф.
5: Иосиф.
4: Потрясенные и онемевшие от страха стояли братья и не могли сдвинуться с места. Правитель Египта, их брат, которому они завидовали и которого хотели убить и в конце концов продали в рабство. Все их злодеяния по отношению к братью проходят у них перед глазами. Они вспоминают, с каким презрением отнеслись они к его снам и как пытались не допустить, чтобы сны это сбылись. И все же они сами сыграли свою роль для того, чтобы сбылись сны Иосифа. А теперь, когда они оказались полностью в его власти, он, конечно, отомстит за страдания, которые перенес по их воле. Заметив замешательство братьев, Иосиф снова заговорил.
1: Подойдите ближе, прошу вас. Я брат ваш, Иосиф. Не горюйте и не корите себя, ибо Господь послал меня в Египет ради сохранения жизни. В эти 2 года на земле был голод, и осталось еще 5 лет, в которые никто не будет ни сеять, ни собирать урожай. И Господь послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, братья мои, не вы, а Господь послал меня сюда. И Он поставил меня отцом фараону и хозяином всего его дома и правителем всей земли египетской. Я хочу, чтобы вы немедленно возвратились в Ханаан и сказали отцу нашему: Иосиф жив. Господь сделал его правителем всего Египта. Приведите ко мне отца и приходите сами. Не медлите. Жить вы будете в Гесеме и будете недалеко от меня.
4: Слух об Иосифе и его братьях дошел до дворца фараона. Это было ему приятно, и послал он за Иосифом и сказал ему:
7: «Скажи своим братьям, чтобы нагрузили они ослов своих и возвращались в Ханаан. Пусть возьмут из земли египетской повозки для детей своих и жен, и пусть приведут отца своего. А сам приходи ко мне. Я дам тебе лучшие земли в Египте».
0: Вот это обещание! После всего, что братья сделали с Иосифом, он отдает им лучшие земли в Египте. Какой человек на это способен?
4: Только по-настоящему большой человек, ведомый Духом Господним. Я еще скажу об этом позже. А сейчас давай просто продиктуем наш адрес, чтобы все знали, куда писать, чтобы попросить наши бесплатные уроки Библии.
0: Хорошо. Просто напишите нам.
4: Наш адрес – радиорассказ@yahoo.com. И еще раз. Наш адрес – радиорассказ@yahoo.com. А сейчас продолжим наш рассказ. Я назвал его «Снова вместе».
8: Дедушка Яков, когда мой папа вернется домой из Египта?
9: Я не знаю, дитя мое. Наверное, правитель там, в Египте, снова чинит им неприятности, как и раньше.
8: Дедушка Яков, можно мне что-нибудь поесть? Я очень проголодалась.
9: Хочешь, дитя мое, я расскажу тебе историю.
8: Ой, дедушка Яков, правда, правда расскажешь.
9: Да, да. Но какую же историю тебе рассказать?
8: Расскажи мне историю о дяде Иосифе и его разноцветной одежде.
9: Но эту историю я рассказываю тебе почти каждый день, дитя мое.
8: Ну, пожалуйста, дедушка Яков, расскажи еще раз, пожалуйста.
9: Ну, ладно, ладно. Слушай. Давным-давно в далекой стране, на берегу огромной реки, твоя бабушка Рахиль родила крошечного мальчика. И назвали его Иосифом. Он был очень похож на твою бабушку.
5: Отец! Отец!
8: Там тетя Дина тебя зовет.
5: Там кто-то идет, целый караван.
9: Неужели? Мои сыновья, они возвращаются из Египта?
5: Не знаю. Больше похоже на армию, чем на наших мальчиков.
9: Армия идет сюда?
5: Ну, может быть, и не армия, но огромный караван. Лошади, повозки, ослы.
8: Дедушка Яков, там всадник скачет на коне.
9: Кто он?
8: Это дядя Рувим.
9: Рувим? Не может быть. А все эти повозки?
8: Ну, это правда, дядя Рувим? Это он, он.
6: Да, это я, Рувим, отец.
9: Рувим, сын мой, вернулся.
6: Ну что, мы вовремя, отец. Все съели?
9: О, как раз вовремя, сын. Ты знаешь, мы собирались.
6: Отец! Отец!
9: Симеон! Симеон вернулся.
6: Да, папа, наконец-то я дома.
9: А мой сын Вениамин, он с вами?
6: Да, папа, мы все здесь, все 11.
9: Ах, Господь услышал мои молитвы. Все мои сыновья. Но откуда все эти лошади и повозки? Это огромный караван. Что все это значит?
6: Правитель Египта прислал много еды, отец.
9: Он что, переменился к вам и дал вам всю еду, какая только была там, в Египте?
6: Нет, папа. Правитель Египта... Это наш...
9: Ну, подожди, подожди, пока рассказывает Симеон. Пусть сначала все наши соберутся, и мы устроим пир горой. Вот мы устроим настоящий пир. И тогда вы нам расскажете обо всем, что с вами приключилось в Египте.
6: Хорошо, па.
9: Как скажешь, отец. А теперь, дитя мое, беги скорее к бабушке Лии и скажи, чтобы в полдень она собрала всех в обеденный шатер на пир.
8: Хорошо, дедушка Иаков.
9: Вся семья снова в сборе. Все, кроме Иосифа, его нет. Растерзан диким зверем. Вот уже 22 года тому назад. Рувим, Рувим, попросил всех тишины. Я хочу кое-что сказать.
6: Хорошо, отец. Прошу тишины. Отец хочет что-то сказать.
9: Я знаю, что вы все хотите послушать о замечательных приключениях братьев в Египте. Слово Симеону.
6: Симеон. Все эти повозки и огромное количество еды, что мы привезли с собой, прислал правитель Египта.
9: Но почему? Я думал, что правитель Египта считал вас шпионами.
6: Ну вот слушай, папа. Правитель Египта – это... Он... Это Иосиф, отец. Иосиф жив.
9: Что ты сказал, Симеон?
6: Иосиф жив.
9: Иосиф? Мой сын Иосиф жив?
6: Да, папа.
9: Нет, этого не может быть. Иосифа нет. Дикий зверь растерзал его еще 22 года тому назад. Я сам видел его разорванный плащ.
6: Он жив, папа.
9: Симеон, сын мой, ты не смейся надо мной. Не мучай меня. Моего сына Иосифа нет.
10: Симеон говорит правду, папа. Иосиф жив. Он в Египте.
9: Нет, нет, нет. Это невозможно. Иосифа нет.
10: Это правда, папа. Он великий правитель Египта. Иосиф. Это Иосиф прислал повозки, чтобы мы привезли тебя и всю нашу семью в Египет. Он хочет, чтобы мы все жили поблизости от него, ибо будет еще 5 лет голода.
9: 5 лет. 5. Всем нам ехать в Египет. Но это невозможно.
4: Но когда ему передали все слова Иосифа, и когда он увидел повозки, Яков воспрял духом и сказал:
9: «Довольно, мой сын Иосиф жив. Я пойду к нему и увижу его перед смертью».
4: И вот Яков послал вперед Иуду к Иосифу в Гесем. Тогда Иосиф приготовил колесницу и поехал навстречу отцу своему.
11: «Смотри, Иуда, там туча пыли. Как ты думаешь, может быть, это отец со своим караваном?»
12: «Да, это точно они, Иосиф».
11: «Ну-ка, возница, подгони лошадей. Неужели эта колесница не может ехать быстрее?»
13: «Хорошо, мой господин! Ну! Ну!»

0: Отец Иосиф, Иосиф, сын мой, сын мой.
1: О, папа,
0: неужели это ты, мой потерянный сын? Ты ли это, Иосиф?
1: Да, это правда я, папа, я Иосиф.
0: Так ты жив, я увидел тебя. Ой, а теперь я готов умереть.
2: После этого событие разворачивалось стремительно. И Якову, и его 11 сыновьям с семьями понадобилось всего несколько дней, чтобы удобно устроиться в новом доме. Скоро Иосиф пригласил отца своего Иакова в столицу Египта и представил его царю. К царскому двору Яков не привык, но ему довелось общаться среди величественных красот природы с более могущественным владыкой, владыкой небесным. И вот теперь, сознанием своего превосходства, он воздел руки вверх и благословил фараона.
0: О, великий и могущественный государь всего Египта! Да будет тебе благословение Божье! Я прошу Господа, Бога отцов моих, дать тебе успех во всех делах твоих.
2: Прошло немного времени, и вот однажды вечером Яков сидел у входа в шатер и выглядывал наружу на широкие просторы земли Гесем.
3: Дедушка Яков, расскажи мне историю.
0: Хорошо, дитя мое. О чем рассказать тебе сегодня?
3: О дяде Иосифе и его разноцветной одежде.
0: А ты не хочешь послушать об Иосифе правителе и царе?
3: А это все случилось недавно, дедушка Яков?
0: Да, думаю, что недавно.
3: Ну, тогда расскажи.
0: Ну, слушай, дитя мое. Когда-то, давным-давно, в далекой стране, за великой рекой, твоя бабушка Рахиль родила крошечного мальчика, которого назвали Иосифом. Он был очень похож...
3: Но, дедушка Яков, ты же всегда так начинаешь рассказывать.
0: Знаю, дитя мое. Обе истории начинаются одинаково, но кончаются по-разному. Слушай, пока Иосиф пас овец, я сделал ему красивую разноцветную одежду. И вот приехали мы жить в Гесем. Вот и вся история о том, как твой дядя Иосиф стал великим правителем Египта. Он стал правителем, потому что всегда был верен принципам, не поддавался соблазнам и не совершал греховных поступков.
3: И все, дедушка Яков, это конец истории?
0: Да, да, дитя мое, думаю, что да. Это конец моей истории.
4: Настоящая Одиссея.
2: Кто мог подумать, что у этой истории будет такой конец? Иосиф был всеми презираемым младшим братом, которого продали в рабство. Но Господь открыл ему его будущее. Никто не может поменять планов Божьих. И вот Иосиф стал влиятельным правителем в чужой стране.
4: Значит, в его снах действительно было предсказано будущее?
2: Ты обратили внимание, что когда Иосиф узнал своих братьев, то он решил их испытать? Он мог приказать, чтобы их немедленно казнили, а он решил посмотреть, изменились ли они?
4: Значит, когда он приказал подложить в их мешки чаши, это не была игра?
2: Конечно, нет. Этим он хотел проверить их честность. Ему было очень легко поступить с ними сурово, но, по-моему, в глубине души он хотел с ними помириться. Они были виноваты перед ним, Но, и это очень важно, они раскаялись и в корне изменились.
4: Это показывает, что Бог действительно всегда с нами. Я хочу сказать, что все мы делаем ошибки. Мы сознательно отворачиваемся от Господа Бога, Отца нашего. Но Он не только наказывает нас, как думают некоторые. Господь долготерпелив.
2: Верно. История Иосифа, да, и другие библейские истории показывают, что грешники могут избавиться от своих грехов. С Божьей помощью, конечно. И заслужить милость Божью.
4: Вот ведь израильтяне действительно стали великим народом, как и обещал Господь.
2: Он обязательно выполнит и те обещания, которые Он дал нам. Не будем забывать об этом. До следующей передачи.
4: До следующей передачи.
5: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Нежный цветочек сотворил меня Бог, и вдохнуть, как в комочек, он дыхание смог. Вы считаете сказкой, что я им сотворен, но и ручки, и глазки мог создать только он. И хоть голос мой слабый, очень Бога люблю, вместе с мамой и папой ему славу пою.

0: «Дедушка, а зачем Бог мух создал?» – спросила шестилетняя Нина, отгоняя от себя муху.
1: «Да, дитя, на этот вопрос не так-то легко и ответить. Но об одной мухе я точно знаю, зачем Бог ее создал».
0: «Ах, дедушка, расскажи, пожалуйста!»
1: «Много лет тому назад жил в нашем городе молодой человек. Назовем его Андреем. Он любил слушать концерты органа и музыки, да и сам он неплохо играл на органе».
0: «Как ты, дедушка?»
1: «Однажды в церкви нашего городка по случаю освящения нового органа должен был состояться концерт духовной музыки. Приглашен был один очень знаменитый органист. Андрей, естественно, очень желал пойти туда, но для этого ему нужно было идти в церковь, а он ненавидел все, связанное с церковью и Богом. Долго он колебался, идти ему или нет. Наконец, желание послушать знаменитого органиста победило. Но он решил затыкать уши пальцами, когда пастор будет молиться или читать из Библии».
0: «И что было дальше, дедушка?»
1: «Так он и поступил. Когда органист кончил играть первое произведение, а пастор начал молиться, он заткнул уши. Когда же пастор стал читать Евангелие, Андрею на нос села вот такая же муха». «Да, Андрей чувствовал себя весьма неуютно, должен я тебе сказать. Он мотал головой, морщил нос, но муха не улетала. Она ползала по носу, вокруг рта и щекотала, и щекотала. Наконец он не выдержал и отогнал рукой назойливую муху. И сразу же опять заткнул уши. Но этого мгновения было достаточно, чтобы он услыхал, как пастор читал слова из Библии: «Имеющий уши да слышит».
0: «А что, эти слова правда в Библии записаны?»
1: «Да, Нина. И когда Андрей услыхал эти слова, его как током ударило. Он убрал руки от ушей и стал слушать. Впервые в жизни он действительно слушал Слово Божие. Потом он все больше и больше хотел знать об Иисусе, пока он, наконец, не обратился ко Христу и принял его как своего Спасителя». «Андрей, идем! Кофе готов!» – раздался в этот момент голос бабушки.
0: «Андреем звали этого человека, о котором ты рассказывал, дедушка. Может, это был ты?» – спросила удивленно Нина.
1: «Да, это был я, детка», – ответил дедушка серьезно. «И Бог воспользовался мухой, чтобы научить меня слушать Его слово. И вообще, я думаю, что у Бога было достаточно веских причин создать мух».

Небесный край. В небесный край лежит дорога. Позвал нас Бог, и мы пошли. И там, у дивного чертога, спасение вечное нашли. И вести Божие внимая, мы приглашаем всех людей в страну, где нету унижения, где нету пагубных путей, в страну безоблачного счастья, в страну любви, где нету слез, где ждет нас вечное спасение, где ожидает нас Христос.

Юноша Гедеон молотил зерно. Ему приходилось это делать так, чтобы его никто не мог увидеть. Гедеон боялся, ведь вся страна была полна врагов, которые отнимали зерно у израильтян. Вдруг Гедеон услышал чей-то голос. «Господь поможет тебе, смелый юноша!» Гедеон очень испугался, увидев рядом с собой человека. Он видел, что это был необычный человек, но он не знал, что рядом с ним был ангел, который спустился с небес.

У которых была большая и сильная армия. Теперь многие поняли, как виноваты они перед Богом, и перестали поклоняться идолам. Люди стали просить Бога прогнать завоевателей из страны. И Бог услышал мольбы своего народа. «Ты должен разбить мадианитян. Бог поможет тебе в этом», — сказал ангел. «Это невозможно», — ответил Гедеон. «Чтобы победить мадианитян, нужна большая и сильная армия». Гедеон не знал, что это ангел говорит с ним. Тогда ангел открыл юноше, что он — посланник Бога. Гедеон понял, что Бог не забыл свой народ и поможет ему. Гедеон был очень храбрым юношей, и он решил еще этой же ночью что-нибудь сделать для Бога. Ночью Гедеон не спал. Вместе с ним не спали и 10 слуг его отца. Осторожно вышли они из дому и пошли по темным улицам деревни. Один из них вел за собой корову. Они шли так тихо, что никто из жителей не заметил, как они вышли из деревни. Недалеко от деревни был холм, на котором росли деревья. Между деревьями стоял алтарь, построенный в честь идола Ваала. Каждое утро приходили сюда жители деревни, чтобы принести жертву идолу. Взобравшись на холм, Гедеон вместе со слугами принялись за работу. Они разрушили алтарь Ваала и срубили деревья. Затем они построили новый алтарь, жертвенник Господу. Зарезав корову, они принесли ее Богу в жертву. Сделав все это, Гедеон со слугами вернулись в деревню. На следующее утро, когда, как обычно, жители деревни пришли к алтарю, чтобы принести жертву идолу, они увидели, что все деревья срублены, а сам алтарь разрушен. На его месте люди увидели новый алтарь, на котором была уже принесена в жертву корова. «Кто разрушил алтарь?» — стали кричать жители деревни. Быстро побежали они в деревню. Люди поняли, что это Гедеон разрушил алтарь Ваала, и решили убить его. Когда люди прибежали к дому отца Гедеона, они начали кричать: «Выведи своего сына! Гедеон должен умереть!» Но отец Гедеона совсем не хотел, чтобы его сын погиб. Он вышел из дому и сказал: «Не вы должны убивать моего сына. Это должен сделать сам Ваал. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя». Слова эти понравились жителям деревни, и они стали ждать, когда же Гедеон будет наказан Ваалом. Но что это? Время шло, а с Гедеоном ничего не происходило. Ваал не Бог, и он не мог наказать Гедеона за то, что юноша разрушил его жертвенник. Снова наступила ночь. Гедеон взобрался на холм, у подножья которого расположилась многочисленная армия мадианитян. С холма он мог видеть все шатры, в которых спокойно спали враги. Гедеон решил напасть на лагерь и разбить мадианитян. Бог поможет ему в этом. С Гедеоном было всего 300 человек. Раньше было их больше. Но Гедеон, по указанию Бога, отпустил всех остальных домой, оставив себе только 300 самых смелых солдат. Каждому из своих солдат Гедеон дал в одну руку трубу, а в другую руку факел, спрятанный в глиняный горшок. Когда израильтяне окружили шатры врагов, Гедеон затрубил изо всех сил в свою трубу. 300 солдат Гедеона тоже затрубили, что было мочи, в свои трубы. Все 300 одновременно. Испуганные мадианитяне проснулись.
В лагере поднялся жуткий шум.

Тем временем солдаты Гедеона разбили глиняные горшки и открыли горящие факелы. Когда мадианитяне выскочили из своих шатров и увидели всюду горящие факелы, они стали говорить друг другу: «Мы окружены огромной армией!» В темноте они стали убивать друг друга, думая, что это израильтяне. Те же мадианитяне, которые не погибли во время паники в лагере, бросились бежать. Бог помог Гедеону и израильтянам. Народ был благодарен Богу, но это длилось недолго. Прошло время, и люди снова стали забывать своего Бога, снова стали поклоняться идолам. И тогда Бог сказал: «Разве я забываю вас? Я же все время предостерегаю вас от плохих поступков». И сейчас тоже многие забывают о Боге. Поэтому Бог предостерегает нас. Он делает это для нашего блага.

0: А сейчас, дорогие детки, мы прослушаем с вами продолжение рассказа «Книга дедушки». Пока процессия ходила по улицам, принародившаяся Юдив, Беппа и еще один мальчик зажгли вокруг проходного цирка двойной ряд цветных фонарей и принесли большую шарманку. Детское любопытство Магдалины было возбуждено, и она с интересом следила за происходящим. Когда все приготовления были окончены, она увидела Беппа, снова направлявшегося в фургон и остановившегося на минутку. «Зачем ты туда идешь?»
1: «Чтобы посмотреть за лошадьми», — лаконично ответил он.
0: «Разве лошади не на дворе?» — спросила Магдалина, указывая на трех, лежавших под чинарями кляч.
1: «Эти?» — презрительно переспросил Беппа.
0: «Ну, эти же не работают. Вот ты увидишь моих. Ничего нет милее и красивее их на свете».
1: «Как? В этом фургоне лошади?» — воскликнула Магдалина.
0: Она находила это странным, что возили лошадей, которые обыкновенно возили других. Почему же они не идут сами?
1: Хозяин не хочет, чтобы их видели. Он показывает их только на вечерних представлениях. Но мне некогда с тобой болтать, надо торопиться.
0: Девочка осталась одна. Мне очень хотелось бы знать, кто эти люди и что сказал бы о них дедушка. Говорила она сама себе. Бедный дедушка, он там совсем один.
1: Сердце ребенка разрывалось от горя. В это время ее позвала Юдив.
2: «Пойди-ка сюда», — сказала она.
1: «Они уже идут.
2: Поверти-ка эту ручку, пока я буду гадать тем, которые захотят меня слушать».
1: Магдалина, прилагая все свои старания, послушно играла одну мелодию за другой. Под эту музыку началось представление. Его открыли ловким и искусным фокусами сам хозяин и его молодцы. Затем появилась Циска на очень высоких ходулях, на которых она исполняла быстрый и легкий танец к великому восхищению публики. Наконец, Магдалина, осмотревшая на все с удивлением, увидела Беппа в костюме жокея, ведущего на поводу двух очаровательных пони, одного белого, другого вороного. Они, горцуя, вошли в цирк, поклонились публике и, повинуясь знакам хозяина, тихо ходили и скакали. Когда восхищение публики достигло высшей точки, Циска и Юдив пошли с тарелочками по плотным рядам зрителей, улыбками и жестами, приглашая посетителей класть на тарелочки монеты. Затем хозяин объявил публике, что он, ввиду позднего времени, представление заканчивает, но возобновит его завтра в эти же часы. На это второе представление он обещал горы чудес. Толпа потихоньку разошлась, и акробаты торопливо прибрали все к ночи.
0: «Ну что же ты скажешь обо всех этих красивых вещах?» — спросил Каспаро, так звали хозяина Магдалину. «Понравилось тебе?»
1: «О, да!» — восторженно ответила девочка. «Не хочешь ли и ты покататься на этих хорошеньких маленьких лошадях?»
0: «Я? А разве это можно?» — воскликнула она с блестящим от восторга глазами.
1: «А почему бы и нет? Если хочешь, попробуем завтра же. А теперь иди спать и будь умницей. Засни сладким сном».
0: Юдив приказала Циске взять Магдалину к себе, а та уложила ее рядом с собой на соломенный тюфяк. Она была неразговорчива и казалась не в духе, но девочка не обратила на это внимания и долго думала о всех чудесах, о которых она расскажет своему дедушке, когда увидит его. В его выздоровлении она не сомневалась. Наконец она уснула и проснулась лишь от настойчивого зова Циски, которая энергично трясла ее.
1: «Доставай же! Ведь не такая уж ты важная барышня, чтобы так долго спать!»
0: Магдалина испугалась. Она не сразу могла понять, где она, но, услышав Цискин голос, она быстро пришла в себя. Вскочила и, наскоро одевшись, вышла из фургона.
2: Было часов 6 утра. Солнце освещало первыми лучами весеннюю природу, свежую и душистую. На фоне безоблачного неба вырисовывались зубчатые верхушки Савойских гор. Юдив, вокруг которой уже толпились женщины и дети, развела огонь, тогда как мужчины суетились около лошадей и фургонов. Хозяин приветливо встретил Магдалину. Юдив дала ей полную тарелку супа и кусок хлеба. Девочка поискала глазами Беппо. Он также завтракал к большому удовлетворению Магдалины, почувствовавшей к нему дружеское расположение. Они обменялись улыбками. Сразу после завтрака Магдалина, не говоря никому ни слова, покинула площадь и направилась в сторону больницы. Дорогу туда она прекрасно запомнила. Испытания и радости неизлагаемо заносят в нашу память связанные с ними места. Никто не попытался ее остановить, вероятно, никто и не заметил ее ухода. У дверей больницы она увидела Сиру, который при виде ее запрыгал от радости и с жалобным визгом принялся облизывать ей руки, как бы упрекая, что она так долго оставляла его одного. Потом он забрался на ступеньки каменной лестницы, повизгивая от нетерпения, пока слабая ручка ребенка тянулась к веревке тяжелого больничного звонка. Прошло несколько минут. Наконец раздались шаги, и калитка приотворилась. «Что тебе надо?» — спросил суровый голос. «Я хотела бы видеть дедушку», — робко ответила Магдалина. «Без позволения священника посетителей не допускают. Да теперь и неприемные часы. Уведи отсюда эту собаку!» Девочка, она всю ночь беспокоила всех своим визгом. «О, скажите мне только, как здоровье дедушки?» — умоляла Магдалина, сжимая руки, в то время как глаза ее наполнялись слезами. «Это тот старик, которого принесли вчера вечером?» — спросил сторож помягчевшим голосом. «Да, я слышал, что он все в том же положении, но у меня нет времени с тобой разговаривать. Приходи попозже и принеси разрешение священника». И калитка затворилась. Магдалина постояла несколько минут на негостеприимном крыльце. Потом, вдруг охваченная чувством полного своего одиночества и сильным желанием увидеть дедушку и услышать его добрый голос, произносящий слова утешения, всегда успокаивающие ее в горе, она опустилась на плиты лестницы в порыве неописуемого отчаяния. Южная натура Магдалины сказывалась во всем. Пылкая, нервная, впечатлительная, подчас и своенравная, она ничего не чувствовала наполовину. И хотя еще с детства ее сравнительно легко можно было развеселить, она отличалась удивительной для ее возраста способностью страдать и сострадать, приобретаемая обыкновенно гораздо позже в школе жизни. Никто не знает, сколько времени оставалась она здесь, лежа на камне, плача и рыдая, с разрывающимся горя сердцем. Но и скорбь иссякает. Изнемогая от усталости, изнемогая от слез, она присела на ступеньки и машинально засунула руку в карман, чтобы достать носовой платок. Платка там не оказалось. Вероятно, она его потеряла, когда стояла в толпе, любуясь представлением. Она решила посмотреть еще в холщовой сумке, всегда висевшей у нее через плечо, где они с дедушкой хранили все свое хозяйство. Вместо платка рука ее нащупала какой-то твердый предмет, совершенно забытый ею. Это была книга ее дедушки. Нерешительно достала она ее из сумки. «Правда», — сказала она сама себе, — «я сегодня ее еще и не читала. Дедушка очень рассердился бы, если б он узнал. А я-то собиралась быть умницей. Но если Бог видит меня, почему он мне позволит плакать?» Она раскрыла книгу, и взор ее упал на чудесные слова Иисуса. не оставлю вас сиротами, приду к вам». Магда перечитала их много раз. Она не понимала всей невыразимой нежности этих слов, но сначала смутно, потом все глубже, яснее проникалась мысль: «Я не одна, у меня есть Отец на небе». И она почувствовала себя менее несчастной. Ей казалось, что ее настоящий друг и родственник говорил с ней через эту книгу. Время между тем шло. Ей вспомнилось, что следует вернуться к фургонам, и что, быть может, хозяин даст ей совет, как ей добраться до дедушки. Она встала и позвала Сиру. Он, однако, не хотел идти за ней. Тогда, взяв его за ошейник, девочка потащила собаку за собой, говоря: «Пойдем, Сира, со мной, дедушка этого желает». Казалось, смышленное животное поняло, но оно дало себе увести, но поминутно оборачивалось назад. «Ты откуда?» – спросил Магдалину хозяин. Девочка рассказала ему о своих обманутых надеждах и сообщила приказание, данное ей сторожем относительно собаки. «Об этом не беспокойся, мы ее тут привяжем, чтобы она не тревожила больше людей в больнице. А ты, малютка, не ходи больше проведывать дедушку. Детей неохотно впускают в эти учреждения. Я пойду туда вместо тебя и принесу тебе известие о дедушке. Ты можешь в этом на меня положиться. А теперь, что ты скажешь? Не сделать ли нам верховую прогулку?» «На одном из пони?» – воскликнула Магдалина. «На одном из пони», – ответил он, утвердительно кивнув головой. «Кто бы отказался от подобного предложения?» Она пришла в восторг. И если бы вы, дорогой слушатель, несколько минут спустя увидели ее удобно сидящей на маленькой вороной лошади, хвост которой волочился по земле, вы вряд ли бы признали бы в этой девочке с блестящими глазами и розовыми щеками только что в отчаянии рыдавшего ребенка. Каспаро вел под устцы лошадь Магдалины, указывая последней, как держаться в седле, и подсказывая, как надо управлять лошадью. Циска, издали наблюдавшая за ними, капризно передернула плечами и с досадой повернулась к ним спиной, когда они проходили мимо нее. Что же касается Юдифи, то она лукаво улыбалась. «Дело идет на лад», — говорила она себе. Так оно, наверное, и было, потому что сиявшая от восторга девочки, по мере того, как она все увереннее чувствовала себя в седле, все больше и больше нравилась верховая езда. «Ты бы хотела ездить каждый день?» – спросил хозяин, провожая ее до фургона. «О, да, это так интересно! А лошадка такая милая!» – ответила Магда, гладя длинную гриву пони, которую Беппа держал на поводу. «Хорошо, в таком случае завтра поедем опять», — сказал Каспаро. Когда Магдалина благодарила его, она заметила на себе не то грустный, не то насмешливый взгляд Беппо. Это ее удивило, и она хотела с ним заговорить, но мальчик, резко отвернувшись, увел пони в его походную конюшню. Днем хозяин ушел в город, откуда возвратился лишь к вечеру. Магдалина ждала его с нетерпением, так как он обещал ей зайти в больницу. Но, возвратясь домой, он повел себя довольно странно. Он избегал посмотреть ребенку в глаза и старался не оставаться с ней наедине. Он позвал к себе Юдиф и чем-то долго с ней совещался. «Скажите», — воскликнула девочка, встретив Каспаро, — «как здоровье дедушки? Так когда я могу его навестить?» Хозяин кашлянул, чтобы придать голосу больше твердости. «Ты не увидишь его больше», — сказал он. Магдалина посмотрела на него, ничего не понимая. Тогда заговорила Юдиф: «Ты не должна отчаиваться, малютка. Бедняга был уже стар, все равно он не протянул бы долго». Магдалина издала раздирающий крик. «Дедушка умер! Он умер! Что же будет со мною?» В порыве отчаяния она ломала себе руки. Ее владела скорбь, уже испытанная при смерти матери. Она бросилась на землю. Не слушая слов утешения, которые Юдиф и хозяин считали совсем своим долгом высказать. Видя, что ничто не помогает, они представили ее самой себе и пошли заканчивать приготовление к вечернему представлению. Долго и безутешно рыдала маленькая сиротка. Никто не пытался ее утешить, не было больше у нее друзей на свете. Неужели никого не осталось? О да, у нее был друг. Склонившись над ней, он считал слезинки, пролитые ею в одиночестве. В ее сердце раздался его милосердный зов и нежные слова увещания: «Не бойся, только веруй, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Наконец, ее жгучее страдание сменилось тихой грустью, и Магдалина впала в оцепенение, из которой ее вывел Каспаро. «Довольно плакать, дитя мое, оставайся с нами, у нас тебе будет совсем неплохо, ты найдешь веселых товарищей». Эти слова болезненно отозвались в сердце Магдалины. «Я совсем одинока в этом мире», – прошептала она. «Не беспокойся об этом», – ответил с удивительным простодушием хозяин. «Если ты будешь милой и ловкой, мы оставим тебя в нашем трупе. Ты научишься многим красивым упражнениям, будешь ездить верхом, носить прекрасные костюмы. Ты будешь счастливее королевы. Хочешь?» «Что делать? Куда идти? Что с ней будет?» Об этом Магдалина, не переставая, спрашивала себя. Предложение, сделанное ей, было для нее куском хлеба, давало ей кров, защиту. Никакая другая дверь не открылась перед сиротой. Она это чувствовала, но, несмотря на всю привлекательность картины, которую ей рисовал ее детское воображение, в сердце у нее оставалось еще одно сомнение. Полюбил бы дедушка этих людей. Она и сама не очень-то их любила. Но выбора не было. И не без некоторого колебания она ответила: «Благодарю вас, сударь. Если я вас не стесню, то останусь у вас». «Ладно, ладно», — ответил Каспаро, — «лишь бы ты охотно работала. Тогда ты не будешь в тягость. Завтра же и приступим к работе, как только мы где-нибудь остановимся». «Разве мы уезжаем?» — спросила девочка, сердце которой болезненно сжалось. «Да, завтра рано утром». «И я никогда больше не увижу дедушку?» — спросила она, прижимая руки к груди. «Об этом и говорить нечего, дитя мое, это невозможно. Притом его уже вынесли из больницы, и туда никого не впускают. О, если бы он все же остался с нами! Он, может быть, мне еще что-нибудь сказал. У него там был большой уход, поэтому мы его туда и положили», — ответил хозяин. «А теперь не надо думать о мертвых, отри свои слезы и иди к живым. Пока ты будешь с нами, ты ни в чем не будешь нуждаться». Говоря это, он подвел девочку к фургонам и представил ее сидевшим у огня людям, как нового члена странствующей труппы акробатов. Таким образом, Магдалина вступила в эту труппу. Что будет с ней среди этих неверующих в Бога и необрезанных людей? Не забудет ли и она Бога своего дедушки? Будет ли она в состоянии выполнять преподанные им наставления? На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение рассказа «Книга дедушки». А завтра слушайте нас опять в это же самое время. Оставайтесь с Богом!

0: Я спросила как-то маму, как мы в небо попадем. Сам Господь придет за нами и возьмет наш чудный дом. И на облаке небесном будет встреча со Христом. А потом навеки вместе будем мы в краю святом. Облака хоть и прекрасны, белый, нежный, словно пух. Но не будет ли опасно, и упасть нельзя ли вдруг? И ответила мне мама, что проблем не может быть. Если сам Спаситель с нами, то опасность не грозит. Я теперь не сомневаюсь, в небеса мы попадем. И готова быть стараюсь, жду Иисуса день за днем. Аминь.
1: Ходит лев голодный, ищет пищи он. Кто неосторожен, будет поглощен. Так дьявол точен, как рычащий лев. Лучше непорочный, чтобы он вас не съел. Только твердой верой можно победить. Стой за правду смело, дьявол убежит. Аминь.

0: учебный позади. Впереди каникулы, мы работу с вами сделали великую. В первый класс шагаю, в новое начало. С трепетом за руку мама провожала. Первая тетрадка, парта и букварь. По утрам будильник, за окном фонарь. Мамины молитвы к Богу за меня. И в руках надежных, милое дитя. Были и падения, слезы, неудач. Не всегда решала сложная задача. Но я с мамочкой, рядом с нами Бог. И Ему спасибо, что во всем помог.
1: Мы сегодня с трепетом перед Ним стоим. Бога за все трудности мы благодарим. Научил всецело нас Он доверять. Ко всему старания больше прилагать. Больше Ему верить, больше уповать, все свои проблемы только с Ним решать. Стали старше дети, с ними старше мы. Будем благодарны Богу я и ты. Впереди каникулы, лето, лагеря, под щитом защитника наша детвора. Мы будем молиться, дальше продолжать. Дети, как светильники, и должны сиять.

но детей у него все не было. Очень печалились Маной и его жена. Однажды жена Маноя вышла из дому, чтобы поработать в саду. Вдруг перед ней предстал ангел Господний и сказал: «У тебя пока нет детей, но пройдет немного времени, и у тебя родится сын». И ангел рассказал женщине, что у нее будет особенный сын, что она никогда не должна стричь ему волосы, а когда мальчик вырастет и станет взрослым, он не должен пить вина. Так хотел Бог. Мальчик должен стать слугой Господа. А когда он вырастет, он победит врагов Израиля. В то время Израиль был опять захвачен врагами. На этот раз это были филистимляне. Они жили в стране, граничившей с Израилем, и Бог послал их на Израиль, чтобы наказать евреев за их проступки. Когда мальчик родился, его назвали Самсоном. Никогда мать не подстригала ему волос, и Самсон рос очень сильным мальчиком. Самсон вырос и стал взрослым мужчиной. Однажды он решил пойти посмотреть страну, в которой жили филистимляне. Когда он пришел туда, он увидел девушку, которая ему очень понравилась, и он решил жениться на ней.

Самсон и филистимляне. Через некоторое время силач Самсон опять отправился в страну филистимлян. Это путешествие было опасно для него, но этого хотел Бог. Однако Самсон вел себя очень неосторожно и натворил в стране филистимлян много всего того, что не понравилось Богу. Филистимляне все время пытались захватить Самсона в плен. Однажды они уже решили, что это им совсем удалось. Случилось это так. Гуляя по улицам города Газы, Самсон увидел филистимлянку, которая ему очень понравилась. Это была нехорошая женщина, но Самсон отправился вместе с ней к ней домой и остался там. Жители Газы видели, что Самсон пришел к ним в город, и решили его схватить. Они побежали к городским воротам и заперли их. «Теперь Самсон не сможет выйти из города, и мы схватим его», — думали филистимляне, ожидая Самсона около запертых ворот. В полночь Самсон вышел из дома женщины и направился к городским воротам. Подойдя к ним, Самсон увидел, что тяжелые городские ворота закрыты. Рассерженный силач схватил тяжелые ворота и сорвал их с петель. Затем он взвалил их на спину и, обхватив их двумя руками, пошел прочь из Газы, унося и ворота города. Видевшие это филистимляне от страха не могли пошевелиться. А Самсон поднялся вместе с воротами на холм, который был недалеко от города Газы, и с вершины холма бросил их вниз. Затем Самсон пошел домой, а разбитые ворота остались лежать у подножия холма. Бог дал Самсону силы сделать все это. Но Богу очень не понравилось то, что Самсон побывал в доме филистимлянки. Через некоторое время Самсон опять пошел к филистимлянам. На этот раз ему очень понравилась женщина по имени Далида. Увидев, что она понравилась Самсону, Далида пригласила силача пожить у нее. Самсон сразу же согласился. Когда филистимские военачальники услышали, что Самсон живет у Далиды,

Они позвали женщину к себе и сказали ей: «Ты получишь очень много денег, если узнаешь у Самсона тайну его силы». Дали деда предложение очень понравилось. Ей очень хотелось стать богатой. А то, что филистимляне убьют Самсона, ее совсем не огорчало. Она не любила его. Ты помнишь, что Бог наделил Самсона неимоверной силой, и вся сила Самсона находилась в его волосах, которые ни разу не были острижены с детства. Вернувшись домой, Далида стала просить Самсона: «Расскажи мне, в чем кроется твоя сила? Если ты свяжешь меня семью веревками, то вся моя сила исчезнет», — схитрил Самсон. Обрадованная Далида побежала к военачальникам и все им рассказала. Затем, вернувшись домой, она усыпила Самсона и связала его семью веревками. После этого Далида крикнула: «Самсон, филистимляне пришли схватить тебя!» Самсон проснулся, вскочил и разорвал все веревки. Далида очень рассердилась и стала укорять Самсона, что он ее не любит. Тогда Самсон сказал: «Я ослабею только тогда, если ты свяжешь меня веревками, которые раньше никогда не были использованы». На следующий день, когда Самсон уснул, Далида связала его совсем новыми веревками. Филистимские солдаты ждали в другой комнате. Далида закричала: «Самсон, спасайся!» Самсон вскочил и разорвал веревки, как будто это были тонкие ниточки. «Я ослабею только тогда, если мои волосы заплести в 7 кос, а эти косы прикрепить к ткацкому станку», — сказал Самсон в ответ на упреки Далиды. На этот раз неосторожный силач заговорил о своих волосах, в которых-то и находилась вся его сила. Далида привязала волосы Самсона, но и на этот раз он легко освободился. Тогда женщина стала плакать и просить до тех пор, пока Самсон не сказал ей: «Вся моя сила находится в моих волосах. Если остричь мне волосы, я стану не сильнее других». На этот раз Самсон сказал правду. Далида позвала солдат, спрятала их в соседней комнате, а когда Самсон уснул, остригла ему волосы. Затем она крикнула: «Самсон, филистимляне пришли схватить тебя!» Самсон проснулся, вскочил и бросился на солдат. Он думал, что он так же силен, как и раньше. Но нет больше у него его силы. Бог не помогал ему больше. Ослабевшего Самсона солдаты схватили, связали, выкололи ему глаза и слепого отвели в темницу. Но еще один раз дал Бог Самсону былую силу, чтобы наказать филистимлян. Вот как это случилось. В большом храме праздновали филистимляне свою победу над Самсоном. Они велели привести Самсона из тюрьмы, чтобы вдоволь насмеяться над ним. Слепой Самсон не мог идти сам, и его привел мальчик. Филистимляне ужасно обрадовались, увидев Самсона в таком жалком виде. Услышав их радостные крики, Самсон взмолился: «Господи, вспомни обо мне! Дай мне еще один раз мою былую силу!» И тут он почувствовал, что становится таким же сильным, как был раньше. Тогда он схватил 2 колонны, на которых держалась крыша храма, и рванул их на себя. Колонны рухнули, и крыша обрушилась на Самсона и филистимлян. Так погиб сильный Самсон, погубив вместе с собой и филистимских военачальников.

0: Вопрос, ответь мне, друг, грустно стало мне в пути, радость потерялась вдруг, где же мне ее найти?
1: Я нахожу всю радость в Боге, в моем Спасителе Христе. Идет со мной Он по дороге, по этой жизненной тропе. Моя же радость в мелочах, в таких, как папина молитва, и в теплых и маминых словах, когда со мной она открыта. Я радуюсь моей семье, ее Господь мне подарил. Мы ходим в церковь вместе все, Бог нас с собою соединил. И я люблю, когда тепло в объятиях Иисуса моего, когда в сердечке так светло, тогда и счастье велико. И о моей я радости скажу, она чудесна и прекрасна, когда к Иисусу я спешу, проходит будто холода.
0: Теперь понятно, где ее найти. Она везде и всюду просто. Она идет со мною по пути, вперед все ближе, к ясным звездам.

Пришло время, и я приветствую всех наших маленьких радиослушателей. Мы опять начинаем чтение нашего рассказа «Книга дедушки». Полдень. Июльское солнце струит свои жгучие лучи на прекрасные и богатые поля кантона Бад. Золотистая жатва устилает горячую землю, работники отдыхают, обедая под тенью деревьев, птицы молчат. Слишком жарко, чтобы петь. Дорога, ведущая из Женевы в Нион, покрыта густой пылью. Ни один путешественник не рискует пускаться в эти часы в дорогу. Возле тенистой рощи виднеются три фургона. Распряженные лошади вяло пасутся на скудной желтой траве. Эти фургоны с узкими оконцами, низкими трубами и странными владельцами уже знакомы нам. Вот Юдив. Она сидит на внешней ступеньке фургона и чинит одно из незаменимых для акробатов трика. Возле нее, облокотившись на дерево, стоит красавица Циска и слушает рассеянно, с некоторым пренебрежением, веселые речи хозяина, не спускающего с нее глаз. Остальные расположились по двое или по трое тут и там, в прохладной тени. Но где же наша Магдалина? Куда она исчезла? Если ты, дорогой слушатель, не боишься заблудиться, пойдем, углубимся по этой тропинке в лес. Может быть, наши поиски увенчаются успехом. Слышишь таинственное журчание? Это маленький ручеек, струящийся по гладким камням в покрытых мхом берегах. Красивая ива склонила свои ветви к его прозрачной воде. Взгляни туда. Близ дерева, облокотившись на руку, устало опустился на землю мальчик. Возле него сидит девочка. Сняв башмаки и чулки, она с наслаждением опустила ноги в ручей. Наклонившись над ним, она достает оттуда блестящие камушки и бросает их пуделю, стремящемуся поймать каждый летящий мимо его носа предмет. Да, это Магдалина, наша маленькая Магдалина, Сира и Беппа, трое неразлучных друзей. «И не надоест тебе эта забава?» — спрашивает Беппа, не меняя своей позы. Магда, смеясь, повернулась к нему. «О, несносный ревнивец! Ты не любишь, чтобы я играл со своей собакой, потому что тогда я не обращаю достаточно внимания на тебя, не правда ли?» Эта игра продолжается уже более часа, а главное, при этом с тобой нельзя и словом обвиняться. «Ты прав, мой бедный Беппо. Ну вот, я перестала и готова слушать тебя». И Магда, быстро обувшись, подсела к своему другу, но Беппо молчал. Срывая одним за другим маленькие цветочки, он рассеянно собирал из них букетик. «О чем ты думаешь?» — спросила, наконец, Магдалина с некоторым нетерпением. «Ты напрасно заставил меня прекратить игру!» «Магда», — начал мальчик решительно, — «я хотел бы, чтобы все кончилось». «Как? Что ты этим хочешь сказать?» Удивленно проговорила девочка. «Мне хотелось бы уйти отсюда. Я уже совсем решился было бежать, когда ты пришла к нам. Уже тогда мне надоело это ремесло. Не знаю, почему я тогда остался. Теперь, конечно, уже поздно», прибавил он, как бы говоря сам с собой. «Но почему тебе пришла мысль бежать?» — спросила Магдалина. — «Разве ты такой уж несчастный?» «Я никогда не любил этого занятия», — начал объяснять мальчик, упрямо тряхнув головой. «Теперь же я в любом случае больше не в силах так продолжать. Меня каждый день бьют, еще больше отбивая охоту работать. Да у меня и так ничего не выходит». «Какой ужас!» — воскликнула Магдалина. «Тебя бьют? Кто?» «Конечно, хозяин», — ответил Беппа, понижая голос и боязливо оглядываясь по сторонам. «Ты его еще не знаешь.
Тебя он бережет, потому что ты хорошенькая и ловкая. И льстишь его самолюбию, и принесешь ему много-много выгоды. Но если бы ты была слабая, неспособная, неловкая, как я, то ты наслышалась бы проклятий и не терпелась бы отправляющих жизнь побоев. «Злой человек!» — воскликнула Магдалина. «Ты так послушен! Превосходно ухаживаешь за лошадьми! Что еще ему надо?» «Да, но видишь ли, раньше я был самым ловким акробатом. Я умел также танцевать на канате. Тогда он был доволен. Но с тех пор, как я стал быстро уставать, с тех пор, как я не могу больше танцевать и кривляться, меня презирают, обижают и дают почувствовать, что я лишний». «Бедный Беппа», — сочувственно сказала Магдалина. «Мне хотелось бы как-нибудь тебе помочь. Если это правда, то они жестокие эгоисты, но я этого не замечала». «Ты не обратила на это внимания, потому что поглощена своими собственными упражнениями. Кроме того, хозяин редко бьет меня при других. Он это делает, когда мы остаемся один на один, и он может придраться ко мне и к моей работе, к моему уходу за лошадьми. Он-то уж всегда найдет к чему придраться». Тут Беппа глубоко вздохнул. Вдруг он побледнел и, прижав руку к сердцу, откинулся назад. «Что с тобой, Беппа?» — спросила испуганная Магдалина. «Мне так больно!» — пробормотал мальчик. Безуспешно пытался он избавиться от сильного приступа удушья. Магдалина подбежала к ручью, намочила в нем свой носовой платок и положила его на лоб мальчика. Казалось, это освежающее средство оживило его или, может быть, спазма прошла сама по себе. Как бы то ни было, он облегченно вздохнул. Его щеки приняли свой обычный цвет. Все еще дрожа, он прислонился к шероховатому стволу ивы. «О, Беппа, как ты напугал меня!» — сказала Магдалина, всплескивая руками. «Тебе уже лучше?» «Да, все прошло, по крайней мере, сейчас». «Это у тебя часто бывает?» «Как когда?» «Иногда проходят целые дни, и я не чувствую удушья. Но ночью я не могу лежать и сплю сидя. Это, поверь мне, самое мучительное». «Значит, ты болен? Ты сказал это хозяину?» «Хозяину? Да ведь в этом и есть причина его ненависти ко мне. Он говорит, что я больше ни на что не годен, что я не выздоровлю. Если б я только знал, куда идти после смерти, я охотно умер бы сию же минуту, прямо сейчас». «О, Беппа, не говори так!» — воскликнула Магдалина, заливаясь слезами. «Разве ты не хочешь покинуть меня, как мама и дедушка?» «Без меня ты легко обойдешься», — грустно возразил Беппа, кладя свою тонкую и схудалую руку на руку девочки. «Я все равно не могу ничем быть тебе полезен. Что я могу сделать для тебя?» «Что сделать?» — ответила Магдалина, поднимая на него свои большие черные глаза. Некоторым слезы придали бархатный блеск. «Ты любишь меня. Ты один ко мне расположен. Неужели ты думаешь, что я не вижу? Что если хозяин бывает ко мне добр, то это не от любви, а от его личной выгоды. Ты думаешь, что я не вижу, как Циска ненавидит меня? Она постоянно придирается ко мне, насмехается везде, где это только возможно, и выставляет меня в смешном виде. Что же касается Юдифи и других, то хотя они меня и не обижают, но они абсолютно ко мне равнодушны. Они немало обо мне не заботятся. Только ты, Сира и черный пони любят меня. Ты же понимаешь, что ты для меня дороже их всех, потому что я могу говорить с тобой, а ты можешь отвечать мне». «Да, я, наверное,
я еще долго останусь с тобой. Магда, а потому не надо плакать. По-настоящему мне не следовало бы тебе все это говорить, но, как видишь, мне этого не удалось. Иногда мне бывает так грустно, мне кажется, что все так темно вокруг. И я упаду в бездонную пропасть. Если б я могла хоть немного бы тебя утешить, задумчиво сказала Магда. Ах, я вспомнила. У меня есть одна книга, книга дедушки. Он ее так любил, и мама тоже ее любила. Когда она была больна, она всегда говорила, что эта книга утешает ее. Может быть, она и тебя утешит. Я сбегаю и принесу ее. Магдалина, я же не умею читать, возразил Бе, покраснея от сознания собственного невежества. Но Магда уже бежала по направлению фургона. «Это ничего, я умею!» — кричала она ему, не останавливаясь. Через несколько минут она возвратилась, держа в руках маленькую черную книгу в поношенном переплете, которую, увы, редко открывала с тех пор, как попала в среду акробатов. «Вот она!» — сказала Магда. «Я ее тщательно прячу, потому что Циска непременно забрала бы ее у меня, чтобы меня подразнить». «Что это за книга? Что в ней написано?» — спросил Беппа с некоторым недоверием, но с огромным любопытством. «Эта книга, она называется «Новый Завет». Я сама еще хорошо не знаю, что это значит, но книга эта очень интересная. Она говорит об Иисусе». «Кто это Иисус?» «О, Беппа, ты не знаешь, кто такой Иисус?» «Не моя вина, что я такой невежа», — ответил бедный мальчик. «Отчасти сконфуженный, а отчасти раздраженный. У тебя был дедушка, многому научивший тебя, тогда как обо мне некому было позаботиться». «Да, это правда», — сказала Магдалина с выражением нежного сочувствия, глядя на своего товарища. «Я ведь и сама очень мало знаю. Мама и дедушка не успели меня многому научить, но я объясню тебе все, что могу. Ты ведь слышал, что существует Бог?» «Думаю, что да», — ответил Беппа, немного помедлив. «Бог живет далеко на небе, и Он сотворил мир». «Да», — сказала Магдалина, — «Он сотворил все — землю, деревья, животных и нас с тобой. Поэтому мы должны его любить». «Но зачем? К чему ему наша любовь? Он так далеко». «О, Беппа!» — воскликнула Магда. «Он совсем недалеко от нас. Напротив, он очень близко. Он видит нас, он слышит нас. Он же заботится о нас». «Почему же он не исцелит меня? Почему он не мешает хозяину бить меня?» Магдалина помолчала минуту, не находя ответа. «Увы, на свете так много почему, пред которыми становятся в тупик люди». Поучение Магдалины. «Я этого тоже не понимаю», — сказала она наконец. «Но в данном я совершенно уверена. Он нас любит. Это мне сказал дедушка. И это написано здесь», — прибавила она, кладя руку на раскрытую книгу, лежащую на ее коленях. «Бог послал для нас в мир Сына Своего. Он осудил Его ради нас на смерть. И это был тот Иисус, о котором я тебе только что говорила. Он Сын Божий, и ты говоришь, что Его убили? Но разве Он был злодей?» «О, Беппа! Не говори так!» — воскликнула Магдалина, пришедшая в негодование от подобной мысли. «Напротив, он был лучший из людей, но всю жизнь творил добро, а под конец он умер на кресте. Подумай только! Ему вбивали большие гвозди в руки и ноги. Какой ужас! Кто же это делал?
евреи, они не любили его. Значит, Бог не был его отцом? Нет, был. Отчего же он не спас его от всех этих людей? Потому что... И понизив голос, Магдалина продолжала сосредоточенным тоном. Потому что это надо было, чтобы он умер, чтобы нас спасти от грехов, чтобы после смерти мы могли попасть на небо. «А разве можно попасть на небо?» — живо спросил Беппа, особенно ухватившись за последние слова девочки. «Без сомнения, мама уже там и дедушка там. Я также надеюсь встретиться когда-нибудь с ними там. Они ждут меня там, на небе», — продолжала задумчиво Магдалина, направляя свой взор в безоблачную лазурь неба, видневшуюся между ветками ивы. «А что, хорошо там на небе?» «О да! Подумай только! Там Бог, Иисус, там ангелы в белом! Там нет гроз, ни печалей! Там весь день поют, и у каждого там свой красивый домик!» «А туда все могут пойти?» «Нет, я не думаю», — возразила Магда, опуская головы. «Дедушка говорил мне, что надо себя хорошо вести, любить Бога и Иисуса, чтобы быть принятым туда». Беппа глубоко вздохнул. «Значит, я не могу туда войти», — сказал он, «потому что я не знаю Иисуса и никогда не любил Бога». «Да нет же!» — живо сказала Магдалина. «Я тебе прочту его историю, и я уверена, ты полюбишь его, когда узнаешь, как он добр». Не поздно ли это? «Дедушка однажды сказал мне, что никогда не поздно полюбить Иисуса», — ответила Магдалина, имевшая непоколебимую веру во все то, чему ее научил дедушка в те недолгие недели, которые они провели вместе. «Ответим же и мы. Вместе с Магдалиной, нет, Беппа, никогда не поздно обратиться к Спасителю, чтобы принести ему жалкое, исполненное горечи сердце, раскрыть перед ним изнемогающую под бременем грехов и земной скорби душу, жаждущую, сама, быть может, того не зная, небесного прощения и блаженства. Эта книга, читаемая детским голоском, является действительным орудием Отца, которого ты не знал, на который возлюбил тебя любовью вечной и который своей всепрощающей любовью хочет теперь простить тебя и привлечь к себе. Оставим на минуту Беппа и Магдалину, углубленных в чтение второй главы Евангелия от Матфея, выбранной девочкой для начала их учения, и вернемся несколько назад. Прошло 2 месяца с тех пор, как Магдалина поселилась у цыган, так как Каспаро и его труппа принадлежат именно к этому народу. Все это время они переходили из одного города в другой, из одной деревни в другую, и пришли, наконец, к месту, где их только что видели. Благодаря природному уму и ловкости Магдалина сделала большие успехи в упражнениях, которые хозяева старались ей привить. Она ездила верхом, как настоящая наездница, а это она предпочитала всему остальному. Она премило выполняла свою роль в маленьких комедиях, импровизируемых хозяином, обладающим своего рода талантом инженью, как говорят итальянцы. Она исполняла, наконец, вместе с Циской фантастические танцы, не чуждые известной доли оригинальной грации, приводящие в восхищение публику. Но эту часть своего репертуара Магдалина любила меньше всего, потому что здесь она работала вместе с Циской, неприязнь, которая росла по отношению к Магдалине с каждым днем. Почему? Магдалина не знала. Но мы позволим предположить,
что зависть играла важную роль в чувствах молодой цыганки. Пылкая, самолюбивая, гордая, она хотела привлекать внимание к себе одной, пользоваться всеми успехами, делиться последними. С кем бы то ни было для нее невыносимо. Магдалина, хотя и уступавшая Циске в красоте, больше отличалась ловкостью в движении и, быть может, больше нравилась публике. Во всяком случае, ей аплодировали и просили повторять номера так же часто, как Циску. И этого одного было достаточно, чтобы поселить в эгоистичном и гордом сердце молодой цыганки ненависть, готовую прорваться наружу, но пока еще сдерживаемую и заглушенную чувством боязни перед хозяином. Первые дни после прихода Магдалины в труппу девочка чувствовала себя грустно и подавлена. Затем, мало-помалу, разнообразие занятий ее новых друзей, дружеских отношений с Беппо и, наконец, естественная реакция детского возраста рассеяли ее горе. Веселость вернулась к ней. Она даже полюбила этот образ жизни. В ней было слишком много итальянской крови, чтобы не любить театр и танцев. Поэтому она оказалась в большой опасности. Сама того не сознавая, она находилась на наклонной плоскости, которая могла довести ее при ее страстном характере до рокового шага. Но ее дедушка сказал, что Господь усмотрит, и он был действительно с ней, бодрствуя над сироткой, чтобы вернуть ее на путь добра. Потому что когда книга дедушки, несколько заброшенная в недели увлечения, снова открыта, и божественный голос снова раздается в сердце. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение книги «Книга дедушка». Встретимся завтра на этой же волне, на этой же радиопередаче. С Богом, дорогие детки! Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердечки, и чтобы в ваши сердечки падали эти добрые семена Слова Божьего. С Богом!